0: Сегодня я не одна. Сегодня, как всегда, со мной Александр Пивень. Ты есть?
1: Почти.
0: Вот, он почти есть. Так что и сегодня будет вторая часть, можно сказать, такого мероприятия. Первая часть прошла у нас на портале, голосовом портале КСРК. И ее можно послушать на канале Тифлобенд. И, в общем, поскольку она показалась нам достаточно удачной, мы решили попробовать сделать вторую серию. Ну, с другими, конечно, песнями. И таким образом мы хотим еще, чтобы, в общем, те, кто может писать, те, кто может с нами общаться, с нами общались, задавали бы нам вопросы, и мы будем задавать вам вопросы, высказывали какие-то свои ощущения. Ну, в общем, чем плотнее будет и интенсивнее наше общение, тем больше энергетики останется на записи. Так всегда бывает. И работать будет легче и нам, и вам будет как-то вот так слушать, я думаю, тоже потом интереснее. Ой, ну, давайте начнем. Значит, кому интересно, какая здесь аппаратура, этот вопрос можно задать потом или послушать первую серию, где я об этом говорила. Не буду повторяться пока. А начнем мы все-таки, если вы позволите, с военного блока, поскольку все-таки День Победы, он для меня вот он не кончился, это праздник, который вот, ну, великий праздник, что говорить. И мы не будем уподобляться тем людям, у которых все заканчивается 10 числа. Мы все-таки вот эту тему продолжим. Так или иначе, мы отдадим дань памяти всем тем, кто участвовал в войне. И начнем мы, конечно, с песни Булата Акуджавы. Надо сказать, что этот блок песен, которые мы вам сейчас представим, военный, он как-то звучал однажды на одном из наших концертов, но концерт был в чате КСРК, где мы работаем с Александром. И, в общем-то, он, может быть, мало кем был услышан. Я, честно говоря, и для себя просто, вот у меня есть такое ощущение, такая потребность это все повторить. А раз она есть, я это вот сделаю, и все равно думаю, что это будет по-другому звучать. Не бывает два раза одинаково. Итак, песня Акуджавы, которую, может быть, не очень часто мы слышим, но я вас потом спрошу, и вы сами скажете, вот как вам, знакома ли эта песня, понравилась ли песенка про Леньку Королева.
2: Во дворе, где каждый вечер все играла радиола,

короля. Был король, как король, всемогущ, и если другу станет худо или вообще не повезет, он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку, и спасет. Но однажды, когда мессершмитты, как вороны, разорвали на рассвете тишину, наш король, как король, он кипченку, как корону, набекрень и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, да некому оплакать его жизнь, потому что тот король был один уж, извините, королевой не успел обзавестись. И куда бы я ни шел, пусть какая ни забота, по делам или так погулять, все мне кажется, что вот за ближайшим поворотом короля повстречаю опять. Потому что на войне хоть и вправду стреляют,

0: без такого, как он, короля. Ну, я надеюсь, что есть люди, которым эта песня знакома. Те, кто нас слушает на YouTube, я рада тоже вас приветствовать, тем более знаю, что много знакомых там. Пишите ваши вопросы, ваши ощущения. Мы будем зачитывать ваши комментарии в чате.
1: Светлана, можно вопрос?
0: Конечно.
1: А у тебя была радиола?
0: У меня радиола была Ригонда, потом Кантата. То есть как без нее вообще нереально было. Там сказок была куча, пластинок всяких.
1: Причем Ригонда, в смысле, слушать. Ламповая?
0: Я Ригонда? Да, конечно. Ага, я начала это слушать лет, наверное, с 5. То есть мне родители оказали полное доверие. С пластинками общение у меня началось, как и у многих, я думаю, если есть люди, которые слушали пластинки, очень рано у нас начинается вот это все у незрячих, потому что если обычного человека, там, ребенка можно посадить перед телевизором, то с нами-то что делать? Приходится вот идти на всякие рискованные мероприятия. Да, Александр Владимирович?
2: Да, приходилось ставить радиолу возле телевизора.
0: Ну что, давайте мы вам поем следующую песню. Александр Владимирович, вы готовы?
2: Ну, я надеюсь.
0: Эта песня была написана в 47-м году. Нет, не в 47-м. Раньше, конечно. Дунаевским и Ашаниным. Это была, да, конечно, раньше. Это я про другую песню говорю. Была одной из первых песен Победы. И там у нее была такая история, когда политуправлению лет через 10 не понравилось вот этот про чарочку там чего-то, что да вы такое поете непонятно, давайте-ка переделайте. И заставили Ашанина переделать стих. Но в итоге все равно укоренилось то, что было написано в оригинале в самом начале, и так оно до сих пор и звучит.
3: Ехал я из Берлина.

0: Миша, что там наши люди в канале? Как они себя чувствуют? Сколько их?
1: Ну, здесь очень много приветствий, приветствия с Украины. У нас, к сожалению, не сразу началась трансляция по техническим причинам. Есть проблемы с интернетом, мы просим у всех прощения за это. Но вот из дома все это, из домов происходит, поэтому уж простите, что так получается.
2: Замечательно. Отлично. Светлана, а свое ж про пехоту? В прошлый раз она мне понравилась.
0: Ну, давай я спою вот то, что сейчас вот задумала спеть, и потом про пехоту спою обязательно.
2: А Александр без дела, мне кажется, иногда сидит. Он так классно на гармошке тогда аккомпанировал, так
0: интересно. Знаешь, сегодня не будет гармошки, потому что она как-то у нас вышла немножко из строя, а та, которая хорошо работает, осталась на работе.
2: Вот поэтому
0: как-то так. Но зато сегодня будет много других всяких вещей, которые, может быть, тебе покажутся тоже такими приятными, неожиданными.
2: Окей, отлично.
0: Итак.

0: Вот
1: Светлана, браво.
0: Мне понравилась эта песня, она не очень часто звучит. Музыка Пахмутовой, Фраткина, слова Музыка Пахмутовой, Музыка Фраткина, слова Рождественского. Ура!
2: Это не Шаинского, нет?
0: Нет.
3: Замечательно.
0: Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы?
3: А вот вы говорили с Александром, у вас пианино как 919 года, да?
0: У нас пианино, которое вот живое, настоящее, да, это Август Ферстер 19 года. И по легенде человека, который мне его, да, продавал, это пианино было сначала у маршала Говорова. Не знаю, насколько это правда.
3: Маршальское пианино.
0: Ну что, давайте я вам спою еще одну песню современного автора. Потом, может быть, пару слов про нее.

где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал.

проплакала все глаза. Тоню в свете связяного стрекова. Ну что, коли нет, вот скоро будет 5 лет, мое сердце никак не поймет.

Чуть-чуть я все равно не хочу расставаться с воздухом земным, расставаться с воздухом земным, расставаться с воздухом земным. Да, вот такие вот тексты классные выдают наши современные исполнители. Это Ирина Богушевская. Эту песню я знаю лет 20, а спеть я ее смогла вот только на том концерте первый раз. Не могу петь военные песни, просто мне вот я поэтому и решила спеть их вместе, чтобы как-то настроение было одно, и мне просто потом не собраться. Ну и еще одна песенка в исполнении Александра Пивня. Это песенка фронтового шофера, написанная в 47-м вот теперь году для передачи «Клуб веселых артистов». На самом деле писалась она специально для Марка Бернеса, это Борис Макроусов, Наум Ласкин, Борис Ласкин. Вот, и писалась для Бернеса, вот исходя из того, какую роль он сыграл, вот роль «Минутки» из фильма «Великий перелом». Эта роль была фактически там... Почти ничего он не говорил, но она всем людям очень запомнилась. Вот. И песня, написанная, была именно вот ассоциативно с этой картиной.

впрочем, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер их

дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог, их путь-дорожка фронтовая.

0: Отлично, отлично.
1: Ну и теперь вот закончим мы этот блок песни, который попросил Мансур. Песенка о пехоте. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землей бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой.

тебе вслед. Не верьте погоде, когда грозовые дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она правые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. В жизни со смертью еще не окончены счеты свои. В жизни со смертью.

одно отрывает от сна. Зачем мы уходим, когда над землею бушует весна? Чего ж мы уходим?

0: Вот у нас закончился один блок, и я хотела бы, может быть, чтобы немножко перейти к чему-то, попросить, может, Рустам, расскажешь про чат, ну, хотя бы там общие какие-то моменты.
1: Ну, собственно говоря, значит, мир креатива уже работает более 5 лет. 5 лет назад его организовали двое ребят, один из Москвы, другой из Краснодара. И с тех пор вот работает мир креатива. У нас имеются программы разного толка, и это и, значит, музыкальные программы, это у нас литературные программы, целый цикл имеется уже, значит, вечер поэзии, вечера поэзии, альманахи поэзии, потом были программы из серии «Вдохновение» с различными нашими ребятами, кто читал стихи. Это что касается литературных программ. Что касается музыкальных программ, это, значит, ну, сборные программы типа концертов по заявкам, но, а также, кроме этого, конечно, у нас это живые программы. Это самые разные наши, значит, друзья приходят к нам, вот как сегодня, вот так вот, и, значит, предлагают нам живые свои программы, живые концерты. Бывают чисто песенные концерты, бывают, значит, со стихами и песнями одновременно. У нас имеются также постановки. Мы делаем время от времени постановки. Это аудиоспектакли в ролях с музыкальным сопровождением, там, ну, в общем, что называется, своими силами. Это, конечно, не в прямом эфире, это именно в записи, но мы эти постановки делаем регулярно, но в основном к двум праздникам. Это к Новому году и к годовщине портала. Что касается, значит, у нас кроме этого приглашались разные люди, то есть это и юристы, это и директор банка, например, приходил к нам, чтобы поотвечать на вопросы относительно того, как, значит, людям с ограниченными возможностями, ну, пользоваться своими правами в банке, на что они имеют право и так далее. Юрист объяснял тоже законы, правду говоря, единственное, что я не сумел пока еще сделать юриста международного, поэтому юрист был только по российскому праву. Ну, я думаю, все еще у нас впереди. У нас медицинские консультации бывают тоже регулярно. На самые-самые разные темы, касающиеся здоровья, да и так называемой занимательной медицины. Вот. И также у нас и бывали программы, ну, развлекательного характера на самые разные темы, и психологические темы, и кулинарные темы. Ну, имеется в виду, не просто взяли там из интернета, например, там рецепт какой-нибудь и рассказали, как это делается во многих местах. У нас нет, у нас эта программа отличалась тем, что каждый рассказывал именно то, что он сам готовил и как он это делал, то есть пошагово. Ну вот, вот что-то вроде этого. Кроме этого, друзья мои, конечно же, мы ждем всегда, значит, предложений интересных от любого человека, который захочет у нас проявить свои возможности, свои способности. Мы будем только рады. Вот, собственно говоря, вот. И еще, конечно же, у нас есть и группа «Мира креатива» ВКонтакте. Значит, чат «Мир креатива» называется. Набираем ВКонтакте, можем вступить в группу к нам. Вот. Дальше. Кроме этого, у нас есть скайп, портал «Мир креатива». Туда тоже можно вступить без всяких проблем. Скайп для чего нужен? Потому что некоторые программы у нас идут по заявкам прямо в онлайн-режиме. То есть звонит человек по скайпу и может заказать песню прямо в прямом эфире. Ему эту песню тут же предложат. Вот так вот. Кроме этого, интересно, что-нибудь я еще упустил или нет?
0: Вот вспомнишь потом.
1: Вот. Вот еще одно только скажу. Света, я прошу прощения. У нас есть еще сайт invaline.net. Это, значит, этот сайт развивается постепенно. Мы недавно его начали развивать. Там есть и прямая ссылка, и возможность зарегистрировать. Я имею в виду прямая ссылка на радио, чтобы слушать все наши передачи.

0: Начали выступать для виртуальной публики. И есть пожелание от Ларисы Юдиной. Она пишет, что «Света, я очень хотела бы спеть под твой аккомпанемент».
1: Ой, я с удовольствием бы. Без всяких вообще возражений и просто вот с удовольствием. Вот. Ну, есть, конечно, ощущение, я волнуюсь, и вы слышите там и по моей игре, и там и слова могу забыть. И мне то жарко тут, то холодно, то я говорю: Саша, открой окно, то закрой, то принеси воды мне, то еще что-нибудь. В общем, я его уже замучила. Видишь, он притих. Притих, правда. А где он?
2: Он вот же за водой.
3: Так, за водой пошел никак.
1: А у ребят в чате есть какие-то вопросы? Да-да.
3: Вот у меня есть не вопрос. Это Владимир Пинск, говорит Беларусь. Здравствуйте всем. Вот, знаете, недавно Магнит рассказал о своем чате. И хотелось бы в процессе передачи, поскольку я немножечко знаю о вас, что вы работаете с Александром Владимировичем в КСРК, и есть чат КСРК, что в процессе передачи вы тоже немножечко рассказали о том чате, где вы, в общем-то, постоянно работаете, я бы сказал, наверное. Вот. Мне кажется, надо меняться информацией и немножечко, чтобы люди знали.
1: Надо как-то быть кучнее, мне тоже так кажется. А мы это поручим. Михаил Викторович, вот готовьтесь, Михаил Викторович.
0: Мы всегда готовы, да. Я вот еще хочу дополнить немножко. Я вот в режиме самоизоляции тоже смотрю очень много всяких онлайн-концертов, выступают музыканты, и должен вам сказать, что вот эта проблема выступать перед публикой, но без публики, это для многих, даже таких достаточно известных людей, это прям проблема-проблема. То есть для них это неожиданность, это непросто. Они тоже забывают слова, они тоже волнуются. И, в общем, это чувствуется, потому что поддержки нет.
1: Значит, я тоже буду слова забывать.
0: Нет, не надо.
4: Так а что там волноваться? Накатил 150 и вперед.
1: Ну, вот видишь, раньше бы сказал.
2: Совершенно верно.
3: Это что получается, когда работаешь виртуально, вроде бы и публики много, а посмотришь перед собой никого, да?
1: Ну, нам-то вот легче, потому что мне вот еще и знакомый мой вокалист говорил, что вот тебе везет, вот как это ни странно, он говорил, что тебе везет, потому что ты не видишь публики. То есть, собственно, я не сталкиваюсь с таким чем-то необычным. Ну, вот не вижу и не вижу.
4: Да, бывает же, публика отвлекает, то есть на себя отвлекают внимание как-то.
1: А вот люди, когда действительно пытаются что-то вот петь, и им вот не хватает общения какого-то визуального, это, конечно, проблема, может быть. Я их могу понять. Так, давайте следующий блок мы заведем. Так у нас повелось блоками. А там посмотрим, может, мы эту систему разрушим, а может, нет. Хочу спеть вам несколько романсов. И начну с одного известного, который написал очень яркий такой человек, Николай Иванович Харита, он грек, у него мать гречанка. Он родился в 86-м году, в 1886-м. Написал несколько десятков романсов, красивых. Вот «Хризантема» — это один из известных, а есть же еще много романсов его, так сказать. И он, это был очень яркий человек, его очень все любили, он был очень талантливый, неплохой пианист, кроме того, что композитор. Он был харизматичным человеком, но тем не менее, вот судьба его оборвалась в 31 год по совершенно таким трагическим обстоятельствам. Он приехал на свадьбу к другу, и один товарищ, барон Бонгарден, приревновал его к сестре жениха и просто вызвал на разговор и тупо в упор просто застрелил его. И главное, что потом его оправдали, потому что он сказал на суде, что он стрелял не в человека, не чтоб там вот, а в революционера, потому что Харита действительно был замешан в некоторых там революционных движениях, он и был в партии СССР, даже был сослан там на некоторое время, и, в общем, его оправдали. Конечно, это потеря была, и сейчас это уже понятно, он бы мог много-много такого написать красивого.

Ну, вот такая вот вещь. Ну и еще за этим, в этом же ключе примерно.

0: Ну, еще
1: отлично.
0: Одна песня. Это из детства. Я очень люблю. Кто-то хочет что-то сказать?
2: Это мы прокомментировали, что отлично.
3: Да, я говорю, здорово.
0: Цыганская, она... В общем, песня, я считаю, это песня имени Алексея Черемуша, всем известного. Он нас в школе научил ее петь, мы ее пели все время и поем до сих пор. И вот у нас есть тут люди, я знаю, которые эту песню знают и любят.

0: Цыганка Светка пела.
1: Ой, там у тебя микрофон.
2: Ностальгия. Когда-то я слыхал эту песню. Это было некоторое количество лет назад.
3: Брависсимо.
4: 29 мая 1995 года, друзья мои, была сделана специальная запись этой песни.
5: Кстати, мы ее слышали, вообще шикарная вещь, вот эта вот запись, и прям вот прям очень было приятно сейчас ее тоже послушать, вообще супер.
4: Ну да.
1: И еще одну я спою, с вашего позволения, из этого блока. А потом мы послушаем Михаила Викторовича. Ты трепещешь уже, Михаил Викторович?

0: Вот такой цыганский романс, который был использован, задействован в спектакле с Царевым «Живой труп», если вы помните.
1: А Александр споет на украинском, на белорусском?
0: А он сейчас споет. Вот когда Миша Олейников расскажет нам что-нибудь. Вот.
2: Меня слышно, да?
0: Да.
1: Да-да.
2: Ну вот у меня к Александру Владимировичу вопрос. Тут написано, Андрей Рощин пишет, Светлана красиво спывает. Правильно я озвучил, да?
3: Ну да, вона гарно співає.
1: Дуже, дуже.
2: Елена Огородникова пишет, отдельное спасибо за живой инструмент. Еще Елена Огородникова пишет о том, что да, возможно, в самоизоляции можно попасть на те концерты, на которые ты вживую никогда бы и не попал.
0: Да, есть такое дело. Ну а что про чат КСРК, Михаил Викторович? Что ты про него знаешь?
2: Александр Прыхненко пишет вот в догонку к предыдущему комментарию Александра Владимировича, что да, выступает перед виртуальной публикой, можно и 150 грамм перед.
3: Ну да, главное, чтобы весы правильные были.
1: А никто же не узнает, что там больше.
0: Ну, да. Знает, узнает, если что. Если много больше, так слышно будет.
2: Да, если речь нарушится.
1: Ну, разве что.
0: Так что, Михаил Викторович, про чат КСРК.
2: Значит, да, есть у нас голосовой портал КСРК, есть группа ВКонтакте, голосовой портал КСРК, есть ТимТок, естественно. Ну, какие мероприятия у нас там проводятся? Во-первых, это культура. Всевозможные концерты, всевозможные спектакли. Вот. А также проводятся различные технические мероприятия, вебинары по сенсорным устройствам. Также проводятся курсы. Например, вот сейчас идут курсы по компьютерной аранжировке, по JAWS. Значит, для того, чтобы попасть к нам на портал, либо ищите группу ВКонтакте, голосовой портал КСРК, либо пишите нам на почту, почта очень простая, tt@ksrk.ru, две буквы Т, ТимТок.
3: То есть как пистолет, да?
2: Да, именно так. Кстати, да, эту ассоциацию тоже можно оставить. Вот. И, собственно говоря, пишите, что пишите? Пишите фамилия, имя, отчество, желательно регион, где вы проживаете, ну, город там или край. Вот. Пишите логин или свою почту. То есть ваша почта, вы будете автоматически подписаны на рассылку. Потом вы от нее можете отписаться, если она вам будет мешать. Но вы сможете получать наши новости прямо вот к себе на почту. Ну и придумывайте какой-то пароль. Это не пароль почты, сразу говорю, потому что многие говорят, а зачем вам мой пароль почты? Нет, это абсолютно другой пароль, который вы сами для себя придумаете. И вы сможете единожды авторизоваться и потом посещать наши мероприятия. Есть у нас гостевая учетка, логин КСРК, пароль КСРК маленькими буквами. То есть, если вы не хотите посещать наши курсы, если вы не хотите подписываться на рассылку, то вы можете использовать гостевую учетку. Пишите логин КСРК, пароль КСРК, авторизуйтесь и совершенно спокойно посещайте все наши мероприятия. Расписание о мероприятиях вывешивается в группе ВКонтакте. Те, кто у нас зарегистрирован, получают на почту. Ну и, собственно говоря, в самом портале есть комната, которая называется «Доска объявлений». Если вы туда зайдете, вы тоже там все сможете прочитать.
1: Я прошу прощения, Михаил, уж удовлетворите любопытство старого журналиста. А как расшифровывается КСРК?
3: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс.
1: Ой-ой-ой, Миш, все, понял, понял.
0: Надо вступить, пожалуй, да, Саш, в чат-то?
3: Да, а еще это, я себя прорекламирую. Еще у нас бывают консультации всякие, и вот по средам я провожу консультации со Светланой Владимировной по тифлотехнике. Иногда я бываю там один, иногда мы вдвоем.
0: Пока я сплю, он проводит консультации.
3: Вот, да. И если у кого-то есть какая-то тифлотехника, которая порой бывает такая замысловатая, очень мудреная, Вот там всякие трудности возникают, то перепрошить ее надо, то еще что-нибудь с ней сделать. Так вы можете приходить, я попытаюсь вам помочь в этом деле.
0: А теперь...
2: Да, еще. Вот, да, во вторник у нас консультации по настройке TeamTalk, то есть тот, кто хочет познакомиться более подробно с работой в TeamTalk, вы можете приходить во вторник с 11 до часу. В четверг у нас консультации по сенсорным устройствам с 11 до часу. Если у вас есть вопросы к нашим преподавателям по работе с сенсорными устройствами, вы тоже можете приходить. Ну и сейчас у нас очень много культурных мероприятий. Вот, вчера вот была очередная передача «Салюта Победы». А сегодня у нас был хор. Ну, эти мероприятия в записи, они когда-то проходили в КСРК, но вот сейчас их повторно в записи транслируют. Вот, так что, кому интересно, приходите, мы всем рады.
3: А когда мы бываем не в самоизоляции, то мероприятия, которые проходят в малом и большом зале КСРК, они тоже в прямом эфире транслируются.
0: Ну вот, отлично. Теперь украинская тема. В общем, есть у нас в Советском Союзе, ну, было очень много хороших композиторов, правильно, которых все знают. Ну, что там перечислять, это я не буду даже делать. Но также вот в каждой республике, в каждой из 15 были свои композиторы, которых вот мы, например, в России уже и не знали. И вот одного из таких композиторов открыл для меня Александр Пивень. Композитор этот Александр Иванович Белаш. Он написал очень много украинских песен красивейших, которых мы не знаем. Есть те, которые мы знаем, вот мы их пели «Чернобривцы», «Два колеры». Это известные песни, но я тут собрала, подборочка у меня есть, я хочу все на Сашу наехать, чтобы он что-то выучил. Очень классные вообще песни.
3: А я что, сопротивляюсь из последних сил?
0: Ну, ничего, я его как-нибудь это уговорю. Вот. И одна из песен, вот я сейчас просто объявляю премьеру песни, мы ее еще ни разу не пели. Песня Александра Белаша. Как, Саш, правильно сказать?
3: Да так и правильно, Александр Белаш. Ясыны.
0: Да.

0: Вот такая красивая песня. Что такое ясыны, еще догадаться можно. А вот кто такие лелеки, интересно?
1: Это аисты.
2: Вот я тоже это хотел спросить.
1: Ну, это можно, конечно, весь текст перевести, но в стихах не получится.
2: Нет, в целом-то понятно, вот только лелек, и я думал, что это такое?
0: Совсем не аисты, да? Ну, вообще вот.
3: Аисты, да, аисты.
0: Ну что, спасибо, Александр, тебе за такую красивую песню. Надеюсь, что в следующий раз, а это, может быть, уже, слава богу, будет видеотрансляция, мы споем и еще песни Александра Белаша. Уж очень они мне нравятся.
4: Вы слушаете запись онлайн-трансляции на Радио Рансис. На Радио Рансис.

0: Замечательно, замечательно.
1: Мощно, мощно.
2: Есть какие-нибудь вопросы? Я ведь никого не знаю. Может быть, кто-нибудь хочет рассказать о том, ну, как вообще прошло время вот в изоляции? Может быть, кто-то чему-то научился, кто-то что-то вот постиг, понял, освоил. Ну, вот интересно, на самом деле, могло бы быть. Если есть желание, я, например, и я думаю, что те, кто нас слушает на YouTube, с удовольствием бы послушали что-нибудь интересное, если у кого-то есть что сказать или спросить.
1: Признаюсь честно, я вот вчера, например, себя поймал на одной интересной вещи, на одной интересной мысли. Например, вот как-то включил песню какую-то, ну, я уже даже не помню какую, хотя это было вчера, но неважно, важно, что мысль меня поразила. Надо же, говорю, а тогда еще люди без масок ходили.
2: Да, и без перчаток. Точно.
3: Но я думаю, вот, что количество грабежей должно усилиться, потому что увеличится, потому что все будут в масках. И, в общем.
0: А вот Александр за это время, может, что-то еще изобрел? Александр занимается всевозможными изобретениями там и так далее, всякими штучками. Расскажи, Александр, нашей публике.
3: Так я
0: тоже
3: все время что-то изобретаю, только что-то среди нашего брата мало людей занимается радиоэлектроникой. Думают, что это невозможно. Ну вот, я пытаюсь опровергнуть эту теорию, но мне пока не удается.
0: Пока не удается.
1: Ну, какую-нибудь маску пикающую там, или перчатки жужжащие.
3: Ну да, намордник с ультразвуковым вот этим определителем расстояния.
1: Дистанция социальная.
4: Хорошее дело, да.
3: Ну, дальномер, да, я уже изобрел, осталось его в намордник только встроить.
2: Ну, хорошо. Михаил Викторович, а у нас там на том фронте что?
5: Ну, у нас продолжают писать, люди рады, что мы проводим такие мероприятия, благодарят, говорят спасибо огромное, потому что, ну, очень важно, и очень важно, что вживую. Вот это самое главное.
2: Очень важно. Мне тоже важно. Я вот это именно и провожу, потому что мне тоже важно. И поскольку нет реализации никакой, в КСРК это все никому не нужно, мое, так скажем, музыкальное вот призвание.
3: Она тоже хочет убедить всех, что пора завязывать петь под фонограммы.
2: Хоть плохо, но я все равно буду играть, так как хотите. Вот вы все, что хотите, можете мне говорить.
5: Вот Елена Огородь... Елена Огородникова еще предлагает провести онлайн-экскурсию или там еще как это, как хотите называйте, по консультативно-аналитическому отделу, прямо вот в режиме живого времени показать, что есть, какие стенды и все такое, вот когда мы выйдем с самоизоляции,
2: когда
5: может
2: мы придем
5: быть.
2: На работу, тогда...
3: Ну, нам приходила такая мысль в голову даже снять такой вот большой видеоролик, но я боюсь, что никто не сможет досмотреть его до конца.
2: Это сериал да, будет. Это первый надо... сезон, второй это сезон.
3: Бразильский, да, какой-нибудь сериал.
2: Слушайте, ну, какая же песня без баяна, какой же концерт без иврита?
3: Это вы песен хотите, но...

0: Это считается народная песня. Я читала, что это вроде бы бухарская народная, но точно не могу сказать. Это песня, ну, без перевода, просто про любовь, потому что такие стихи, они не переводятся так нормально сразу. Подстрочник, он ничего не дает.
1: А вот вопрос можно немножко?
0: Можно.
1: Как бы вроде и по теме, но не совсем. А почему, интересно, один из таких ведущих танцев еврейских называется 7.40? Это что, без 28 или
0: не
1: что
0: знаю,
1: это означает?
0: Честно, не знаю, потому что это все идишские такие штуки, я да, вообще там, в этом не разбираюсь.
2: Там был текст у этой песни, что в 7.40 приходит паровоз, там
0: был,
2: поезд.
0: Да, но я...
2: вот, и, скорее всего, от этого и название
1: пошло. А вот
2: пошло.
1: Почему.
2: И там выходит оттуда из этого поезда красивый мужчина.
0: Текст-то есть, да.
2: Вот, и так далее.
0: Ну и еще одну.

Но эта песня, она тоже не израильского композитора. Тоже это переводная песня с ладино. Это такой есть диалект, ну, испанского. То есть евреи, которые жили в Испании, разговаривали вот на языке ладино.

0: Это песня про дерево такое, древнее, дуб, которое там стояло в лесу, одно, в общем, такое. И прилетела птичка, Духефадза Удод, спела песенку, и потом те, кто проходили там, странник, шакал, они эту песню пели, потому что дерево ее запомнило, эту песенку, и вот ее все слышали и пели.
1: Света, вот у меня есть вопрос. Вот скажи, пожалуйста, ты когда вот эти песни поешь, ты вот как по-русски понимаешь каждое слово, которое ты поешь, или ты понимаешь просто примерный смысл, ну как бы общий контекст песни, или ты прям вот...
0: Я понимаю каждое слово, я даже и забываю слова, вот у меня тут бывают такие вещи. Вот. Ну, в общем, понимаю, потому что все-таки мы как-то, когда этим занимались, старались это все выучить, и не на уровне там автоматическом, потому что иначе сложно будет петь очень, если не знаешь. И потом, если вдруг там что-то забудешь, там, ну, надо такую память иметь, которой у меня нет. Все-таки лучше представлять себе хорошо, о чем поешь. Это помогает.
2: А у вас есть, Света, в дуэте с Александром песня?
0: Но мы иногда что-то поем, но редко вместе. Ну, как-то не очень у нас почему-то. Даже не знаю, что вспомнить. То есть так сразу и не сообразишь.
1: Есть к чему стремиться.
2: Ну, да. Не, ну может по ходу вспомнится что-то.
0: Не знаю, я даже не знаю. Ну, что-то было, но я не. Сейчас вот меня врасплох застали. Но мы пели, ну как-то оно так не закрепилось как-то. Вот еще песня, которая мне нравится. Я люблю такие старые песни. Я пою в нашем городке каждый день шум.

0: замечательно. Такие песни поешь, Света, которые я никогда бы нигде не услышал бы, кроме как от тебя.
1: Я бы тоже бы этих песен уже, кроме как от себя,
0: не слышал. И такие замечательные, красивые.
1: Слышите? Это же электронное.
2: Ну, значит, у тебя включен где-нибудь какой-нибудь там развал строя.
3: Развал схождения.
2: Да,
4: а может, это специально сделали?
2: Неаполитанско-мексиканский.
1: Что-то Леша хотел. Леш, что ты говоришь?
4: Или, может, специально так еще на фабрике сделали, чтобы было такое, так скажем, реалистичное звучание чуть расстроенности.
1: Что-то немножко как-то, ну да, в принципе, я не ожидала как-то нажать так и услышать такую ноту. А еще вот сейчас хочу спеть вам две песни. И хочу спросить, что эти две песни, ну, то есть не то же что, а их связывает один общий композитор. И хочу попробовать спросить у вас, скажете ли вы мне, кто их написал. Они немножко разные. Так, мне только слова, главное, забыть.

0: Это она на одном синтезаторе играла, а я ей не помогал.
1: В качестве подсказки могу сказать, что эта песня была написана для кинофильма «В поисках адресата». Это кинокомедия, снятая на Ереванской студии в 1955 году. И называется эта песня «Наташи». Хорошая подсказка, я думаю.
0: Вы, наверное,
1: есть композитор?
0: Угадать вторую песню?
2: Да, наверное, Арам Хачатурян как
1: так,
2: написал.
1: Еще версии.
2: Арно Бабаджанян.
1: Ура! Возьми пирожок. Вот.
2: Ура!
0: Да, понюхай и положи обратно.
2: Ой, уже не ура.
1: Ну, а давайте вот...
3: Или про три пыль.
1: Все такие продвинутые оказались. Тогда уже мы будем без секрета петь вторую песню. Александр Владимирович, вы готовы? Тональность забыла. Какая тональность? А, я вспомнила. Люблю я тоже эту песню. Там, правда, какие-то слова странные. Вот не русский текст, хотя Евтушенко, ну вот какой-то...
4: Твои следы в сугробах у реки

0: Вот
1: очень красивая, романтичная песня.
2: Часто поют ее, люди, любят ее цыгане, любят петь вот современные. Вот так, как и чернобривцы, кстати, тоже поют очень часто. Цыгане любят ее, армяне, грузины, то есть поют вообще удивительно просто, почему она зацепила эта песня. Ну, то есть сейчас как-то вот можно услышать какие-то такие каверы удачные.
3: Александр Владимирович, вам привет от Надежды, вы учились с ней в Одессе.
2: О, Саша, помнишь?
0: Ну, да, наверное.
2: Ну, по фамилии, наверное, бы быстрее вспомнил, да?
3: Ну, вот нет фамилии, просто имя.
2: Спасибо всем, кто пришел, всем, кто нас слушает. Я надеюсь, вам тут с нами хорошо. Потому что, ну, я вот чувствую вас, мы как-то так тоже хорошо у нас тут. Обстановка такая теплая.
4: Я, а вот, мою, знаете, песню споешь,
0: учился,
4: Света?
0: В Одессе сразу в двух школах. Ну, не сразу, по очереди. И вот ни одного одноклассника я с момента, как ушел, как выучился или не доучился, или как там дело было, вот ни разу не встречал в своей жизни. Вот и в Одессу специально приезжал, и пытался найти своих одноклассников, но как-то мне вот ни разу не удалось.
5: Светлана, а скажите, пожалуйста, а вы на французском умеете?
2: Нет, нет, нет, вообще, это такая вещь тяжелая, французский.
0: Это нужно драм.
2: Нет, вот я не знаю, я просто языка не знаю. Мне приходилось петь, когда я занималась академическим вокалом какое-то время, на итальянском. Вот это еще как-то проще было, хотя я языка и не знаю, но там хоть язык какой-то более-менее.
4: Тогда давай на английском.
2: Ой,
0: ну ага. Да, а сейчас Светлана поет только на тех языках, на которых говорить может.
1: Да, кстати, тоже, слушая прошлую песню джазовую немножко, тоже подумал, было бы интересно, если бы джазовые такие по-английски что-нибудь исполнено было бы.
2: Да я, честно говоря, вот как-то не очень готовилась, потому что я поняла, что Саша мне не сыграет ничего. Но если вот Саша сыграет мне на гармошке, я спою, а так не буду, вот как хотите.
4: Давай, Саша, Александр,
0: ну,
4: давай.
0: Так, конечно, надо гармошку добыть где-то.
2: Как на него сможете вы повлиять, там, на дистанционно или нет, я вот не знаю.
4: Ну, там же есть гармошка где-то там.
3: Есть, я точно знаю.
2: Он мне вчера, то есть на меня, на эту гармошку ругался, я, говорит, не могу. Я, говорит,
4: а на ионике изобразить гармошку?
2: А нет у нас ионики.
4: Ну, это хотели, как там, это
2: на самом
4: синтезатор.
2: Деле, хотели подтянуть второй синтезатор, у нас же есть, но, честно говоря, городить огород не стали, потому что это надо тут пол помещения разломать, чтобы что-то
4: Светлана,
2: делать.
4: Давай тогда мою песню, вот ту, которую, помнишь, это? «Вдаль меня уносит поезд».
2: Сейчас, когда уже, вот он уже шуршит, понимаете, вы повлияли, вот у вас это
4: отлично, отлично. О, замечательно.
2: Слышишь, Саш, а без мундштука попробуй. Мне Костя Зверев посоветовал без мундштука играть. Я попробовала, и удобно, кстати. Слышишь?
3: Ладно, вот тут Елена Огородникова спрашивает, не знаете ли вы романс Николаева «Там нет меня»?
2: Ой, я его учила даже. Вот, и был у меня такой период, когда я его знала. Но поскольку у меня там есть вопросы к тексту, я его как-то не стала петь. Мне что-то там с текстом не все понятно. Хотя штука-то вроде неплохая. Так, если я сейчас это слова не забуду.
4: Это которая одна мадам сейчас поет везде и всюду, вот это
2: да
4: «Там нет меня».
2: Поет. Так вот, если я не забуду слова, как я периодически это тут сейчас вот проделываю, значит, все будет.

0: Ну, я, честно, даже не готовилась в этот раз спеть ничего такого, потому что мы уже как-то так решили. Ну, как-то
1: Вполне.
0: без мундштука играть. Ну, то есть, не
2: Ну, это, да, гармошка, она как-то мне тяжеловата, она травит, видимо,
0: а у нее
2: воздух.
0: клапан там оторван.
2: А Ямашка, на которой я обычно играю, она на работе осталась.
0: Тут вот
3: Сейчас последняя песня, ребят, прямо до мурашек.
0: заявки. Но я уже эту песню пела. Не знаю, как. Нормально это будет или нет? Пела на том, в той серии. Только опять же, без вступления все будет.

0: здорово.
1: Замечательно.
0: Спасибо.
1: Замечательно.
2: Молодец, умничка.
3: Сколько мы тут уже сидим? Никому еще там не хочется закончить. Как вы считаете?
0: Все в порядке.
2: Все нормально. Света, вопрос такой. Я извиняюсь. А у вас в репертуаре есть что-нибудь из белорусских композиторов или вообще из белорусских певцов?
0: Вот Александр
2: умеет
0: на белорусском.
3: Александр Владимирович может. И мы опять же...
2: Александр Владимирович, что-нибудь. Это самое. А то я чуточку отлучался, я извиняюсь.
3: Еще нас отругали за букву «Г», помнишь, Саш?
4: Да.
3: Ну, правильно отругали, надо же ближе к оригиналу быть. Ну, это такой будет, который, я не знаю, ну, то есть он такой нормальный, но там могут быть всякие...
2: Саша, за что отругали-то?
4: Ну, за неправильное произношение буквы «Г».
2: Ну, так это ничего страшного.
3: Это хорошая вещь, это правильная вещь.
4: Вот, но я уже как бы это редко практикую, поэтому...

0: Спасибо, спасибо, молодцы, умнички. Как-нибудь вот при встрече, там, может, в КСРК или где, я подскажу кое-чего тут, ну, в плане произношения. Это прекрасно. Тут буквально пару таких незначительных вещей. И чудесно звучит.
1: Вообще, я вам скажу, друзья мои, очень трудно петь. Вот, например, вот я когда пел интернациональную программу, очень трудно петь на белорусском языке и на украинском. Почему? Потому что, ну, я за себя говорю, потому что невольно выворачивает на русский язык. Вот невольно, хочешь, не хочешь, ну,
2: да.
1: Ну, бывает.
2: Вот срываешься, да, по привычке.
1: Да, вот бывает такое.
0: Вот когда-то Рустам был в Белоруссии, насколько я знаю.
1: Был.
0: Был в Беларуси.
3: Ой. Так, кто-нибудь слышит, нет?
4: Да.
1: Да-да, конечно.
0: К белорусским людям, и они ему очень сильно помогли. Кстати, вот, Рустам, можешь рассказать это, наверное, ну, если это не лишнее будет в программе. Помнишь, как ты в Хатынь ездил?
1: Ну, если коротко, то я хотел съездить в Хатынь, возложить цветы к вечному огню, потому что меня эта история сильно тронула еще в детстве. И я поехал уже во взрослом состоянии в Минск, приехал из Минска. Вот в Минске случайному человеку подошел я и попросил у него, ну, рассказать, как проехать в Хатынь. Так этот случайный совершенно человек посадил меня на свою машину, отвез в Хатынь, помог возложить цветы и вернул обратно в Минск. Ну, это если коротко.
3: Ты один, что ли, был?
1: Совершенно один, да.
0: Совершенно один он был, да.
3: А я в детстве
1: это
3: была
1: вот
3: в Хатынь.
1: Такие
3: я, честно говоря, вообще вспоминаю до сих пор по этому содроганием просто. Я... Ой,
1: да, это очень-очень.
4: Но на самом деле я за свою жизнь много всяких песен белорусских пел. Просто я довольно длительный период работал музыкантом в ресторане, и этот период составил 30 лет моей жизни, изо дня в день, каждый день. Вот. И понятное дело, что мы участвовали во всяких конкурсах и концертах, и поэтому творчество белорусских певцов, оно как бы занимало соответствующее место. Я очень люблю группу «Песняры», очень ее уважаю, они мощнейшую работу проделали. Это первая такая вот группа, которая была в Советском Союзе, которая реально собой что-то представляла. Это были не просто пионеры там или комсомольцы, выстроенные шеренгами, а это действительно была громадная работа. Мулявин, конечно, молодец в этом плане. И на концерте на живом я у песняров был, и когда они приехали с гастролей из Америки, мне удалось пообщаться с их звукорежиссером и посмотреть на аппаратуру. Я тогда впервые увидел моторизованный эквалайзер, который, в общем-то, движки сами двигались моторчиками. Это было достаточно давно, это какие-то там 80 какие-то годы. Тогда это было вообще в диковинку.
3: А зато сколько сейчас песняров, составов как-то развелось, и аранжировки разные, и все. И все равно даже близко нет к тому, что, в общем-то, было раньше,
4: да,
3: в оригинале.
4: Да, то, что было Кашипаров, Демешко, это, конечно, да.
0: Ну, ну да, но будем учитывать словами.
1: Если уж их словами говорить, нема того, что раньше было.
0: Да, нема того, что раньше было, да. Но будем учитывать то, что Мулявин, он же, в общем-то, тоже выходит из России. Нет, Мулявин, он сам русский, по-моему.
3: Вот честь ему и хвала.
4: Ну, значит, благодатный материал ему в руки попался.
0: Да,
4: конечно,
0: да.
4: Аутентично они пели, молодцы.
5: Так красиво у вас в дуэте получается, Света, а говоришь, не получается.
0: Молодцы, умнички, умнички.
3: Михаил Викторович, есть какие-нибудь вопросы к нам или какая-нибудь критика, что, в общем, тоже очень даже полезно?
6: Ну, критики нет, сплошные благодарности. Пишут, музыка исцеляет. Вот Лиля Черенева тут пишет, хочу больше джаза.
3: Вот что, не готовы мы. Если у нас еще поддержат на карантине, то вот следующая серия будет тогда целенаправлена на такую вот
6: Да, я прошу прощения, я тоже как бы не всегда все успеваю. У меня тут масса устройств, потому что я слежу сразу за несколькими трансляциями, они все с задержкой. И да. Вот как бы поэтому
3: там у тебя творится. А я, сколько там, да, интересно, я... в стриме человек, а? Человек 100 ну... есть?
6: Нет, меньше, но вот до 40 человек было самое большое.
3: Потому что у нас там как-то был, когда стрим, так народу много было. Вот так на том, когда видео, но там с видео, там лучше, конечно.

0: Ну что, товарищи, дело наше движется к концу.
1: Ну, дело наше правое, и мы победим.
0: Так что вот всем вам хорошего
1: настроения.
0: Самочувствия, настроения, всего-всего самого хорошего. Спою я вам колыбельную. И на этой ноте мы с вами, наверное, закончим.

0: Я получил большое удовольствие.
1: Брависсимо.
2: Почему такие страшные всегда тексты? Вот то, что у русских там, типа, придет серенький волчок, так не уснешь же. И тут то же самое. Текст такой, что я не знаю, ребенку такое петь.
3: Ну, его же надо хорошо испугать, иначе он не заснет.
2: Видимо, да, на это-то рассчитано все.
0: Про вампиров, наверное, там...
3: Ну, ну да, говорит, спи, а то придет бабай, заберет тебя в мешок. Да.
2: Одного убили, другого зверя сожрали, а третьего вообще неизвестно, кто он. Там вообще страшно.
1: И все я потому, сказал, что они не спали.
4: Возьмите, допустим, сравните, какие мультики там, а какие мультики у нас вот раньше были. Есть же разница, правильно ведь? Вот, так что тут сравнение такое.
2: Колыбельных-то вот, я же говорю, и русских тоже, вот про волчка-то там и всяких.
0: Все правильно, у нас хорошие мультики были. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой.
2: Да-да-да. Вот на этой вот веселой ноте как раз вот можно и закончить, правда?
0: Ну да, ну да.
3: Это насчет лопаты в смысле?
2: Ну да, вот это. Я благодарю всех, кто сегодня пришел. Вот, и, в общем, конечно, живьем играть сложно, тут всякое может быть, и ошибки, и там что-то забудешь, и что-то не то нажмешь, и наушники слетят. Ну, в общем, короче, как вот съесть, так и есть.
3: Но все если равно... у кого-то остались вопросы, то мы
2: вопросы, можем, да, да, можем ответить на вопросы.
0: Вопросов нет, одни только благодарности, друзья, огромное вам спасибо и Александру, и Свете, и Михаилу, конечно же, и большое спасибо Александру Слепцову за то, что он обеспечил еще один канал трансляции. Друзья мои, огромное спасибо, конечно. Это великое дело суметь сделать вот такую программу, что называется, экспромтом навскидку. Я представляю, как и вы волновались, и, честно признаюсь, я волновался за технику, чтобы ничего не сорвало. Ну, еще раз, большое вам спасибо.
5: Вы слушали запись онлайн-трансляции на радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Пользуясь служебным положением, хочу предложить вам песню, которая никогда не выходила на пластинках и вам, скорее всего, не знакома. Написали ее в начале 60-х годов композитор Василий Симоненко и поэт Семен Авраменко, а исполнили Виталий Копылов и Владимир Матусов. Это, на мой взгляд, самая красивая песня о Калининграде, городе, в котором я живу. Запись 1964 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 70-х в нашей стране были очень популярны песни из испанского кинофильма «Пусть говорят» в исполнении Рафаэля. Одну из этих песен записал на пластинку Эмиль Горовец. Называется она «Пусть будет, что будет». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: будет!
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Буалон Эрсыжак. Жизнь вдребезги.

0: Выключи. Выключи приемник. Я себя уже не слышу от этого шума. Ты что, нарочно мне затыкаешь рот?
1: Да бог с тобой, просто люблю эту песню.
0: Я сказала, выключи. Надо же, какой любитель. У нас разговор серьезный, серьезный. Серьезный.
1: Я еще раз тебе говорю, я не вор. Хорошо. Не вор.
0: Но почему ты не предупредил? Всегда можно позвонить.
1: Я не успел.
0: Что, позвонить не успел?
1: А куда тебе звонить, скажи на милость. Никто не знает, где тебя носят в Париже и с кем.
2: Ты о чем это?
1: Да о том, что стоит тебе уехать из Кан, и тебя уже нигде нельзя найти.
0: Я тебе изменяю? Ты это хочешь сказать? Ну договаривай, договаривай, голубчик. Итак, я тебе изменяю, да? Давай, выкладывай.
1: Но ведь ты мне разрешила брать деньги с твоего счета.
0: А при чем здесь это?
1: Ну погоди, нет, погоди, поначалу все твое было моим, а все мое твоим, так?
0: Да у тебя ничего не было за душой.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Во всяком случае, я имею право брать у тебя деньги, да или нет? Но ведь я же муж. И все-таки ты называешь меня вором. Тогда почему бы и мне не назвать тебя...
0: Кем?
1: Ладно, послушай, Вероника, с меня довольна. В четверг я весь день пытался тебе дозвониться. Я хотел поговорить с тобой именно об этом чеке. Звонил до полуночи. И никто не брал трубку. Ну, где ты была?
0: В Париже у меня всегда куча дел.
1: Интересно знать, каких?
0: Представь себе, я хожу в кино, на выставке, на демонстрацию мод. Я ведь не такая, как ты. Мне все интересно. Конечно, в Каннах очень красиво, зато в Париже как-то легче дышится.
1: Да плевать мне на Канн! Я и приехал-то в Канны только потому, что здесь полно бабенок, таких вот, как ты, которые день-деньской подыхают от безделья. По правде сказать, они здоровее меня, просто им льстит, когда их тискает массажист. Ты что, с ума сошла?
0: Прикури мне сигарету. Там, в бардачке. Там целая пачка.
1: Ты ведь не возражала, когда я решил открыть свое дело. Только это стоит недешево. Я тебя честно предупредил. Одно только оборудование обойдется в 1 000 000 франков.
0: Прежде чем его заказывать, надо было твердо решить, остаемся мы в Каннах или нет. Да и к чему оно тебе? Разве твоих рук недостаточно? Ну ладно, давай выпьем кофе. Вон, кажется, на стоянке дорожное кафе. И перестань дуться, Рауль. Нам надо отдохнуть.
1: Я верну ей все. Все, пусть эти толстосумы подавятся своими деньжатами. И тогда она не посмеет командовать мною.
0: Рауль, слушай, теперь ты поведешь машину. Я устала.
1: Слушаюсь, мадам.
0: Да чего ты бываешь глуп? Пошли, нам надо спешить.
1: Слушаюсь, мадам.
0: Ой, смотри, кого я нашла. Ну не дуйся, Рауль, ну не дуйся.
1: Нет, я ее все-таки убью. Придушу вместе с ее 1 000 000. Кстати, их не так уж и много. Я женился на женщине, которая утверждала, что богата. А оказалось... Лгунья. Что я злюсь, собственно? Сам виноват, ведь она купила меня. Ай, терпеть я не могу, ненавижу. Развестись? Но для этого нужна причина. Любой адвокат скажет, чем вы, собственно, недовольны. И будет прав. Не любить жену – это еще не повод для развода. Да выключи ты эту музыку!
0: О, ну знаешь. Хочу и буду слушать.
1: Я ни черта не слышу.
0: В чем дело?
1: Похоже, у нас спустило колесо.
0: О, черт.
1: Не хватало менять по такую темень.
0: А фонарик?
1: А там села батарейка.
3: В тот момент Дюваль даже не почувствовал никакого соблазна. Этот соблазн снизошел на него чуть позже, когда он принялся закручивать гайки. До того момента он все проделывал машинально. Погруженный в горестные размышления, он приладил домкрат, снял колесо.
1: Если бы на свете существовала хоть какая-то справедливость, тогда я не стал бы массажистом и не женился бы на Веронике, и мне не пришлось бы и дальше тянуть это идиотское существование. Но кто меня заставляет жить так дальше? Да? Нет? Снова приходится решать, орел или решка.
3: Он представил себе вращающуюся монету, и тут все началось. Он только что закрутил вручную все 5 болтов и вдруг застыл. В его душе зародилась безумная мысль. Он все еще стоит одним коленом на земле, опускает голову, тяжело дышит. Желание. Непреодолимое желание.
0: Поторапливайся, Рауль. Ну не торчать же здесь всю ночь.
3: Дюваль слегка затянул гаечным ключом первый болт. Совсем чуть-чуть. Затем второй. Колесо вращается справа налево. Гайки свинчиваются справа налево. Следовательно, через несколько десятков километров пути все гайки слетят с колеса. На ходу они постепенно открутятся. Но вот и настал час поделить все пополам.
2: Может, пока поведешь ты, а после авиньона я тебя сменю.
3: Никогда они не доедут до авиньона. У них нет и одного шанса из тысячи. Дюваль выбирает место смертника, ведь он и должен рисковать больше. Он и ремень не станет пристегивать.
0: Ладно, обожаю ездить ночью.
2: Тогда езжай побыстрее. Как можно быстрее.
0: Мы замерзнем. Хочешь, поднимем вверх?
2: Не надо останавливаться. Жми на всю катушку.
0: Вот здорово.
2: Машина идет безукоризненно. Колеса совсем не стучат. Вряд ли колесо отлетит. Болты ведь не сорвутся все сразу, скорее всего. Его просто перекосит. Оно осядет, и машина перевернется, и нас выбросит на шоссе.
3: Дюваль представил себе два тела, распростертые на асфальте. Он закрыл глаза. Можно ли еще исправить то, что он сделал? Но как найти предлог? Она пошлет его ко всем чертям, попроси он остановиться. А то и заподозрит неладное с ее-то дьявольским чутьем. Рауль Дюваль пересмотрел множество вестернов, где крупным планом показывали взбесившихся лошадей и отлетающие на ходу колеса. И сейчас эта картина стоит у него перед глазами. Машина начинает петлять.
0: Похоже, меня клонит в сон. Я, кажется, устала.
3: Впереди замелькали огни. Показалась большая автозаправочная станция, освещенная словно вокзал. Вероника замедляет ход, затем тормозит, чтобы выехать на боковую дорожку. Машина заваливается назад, ее бросает из стороны в сторону. Дюваль скорчился, изо всех сил цепляясь за сиденье. Он уже все понял. Ничего у него не вышло. Мотор глохнет. Наступает тишина.
4: Эй! Эй! Так не годится, вы что там? Заснули? Я уж подумал, врежется сейчас машина, ей-богу, врежется. Ну-ка, что там у вас тряслось? Мама моя дорогая, да вы в рубашке родились.
0: А в чем дело?
4: Колесо. Смотрите, колесо. Ну, один болт еще может сорваться, да и то вряд ли. Ну, чтоб все пять разом, такое только можно подстроить нарочно.
0: Колесо менял мой муж.
2: Я их затянул до упора.
4: Ну, значит, плохо затянули. Вы легко отделались. Но ведь видно же, если болт закреплен слабо.
2: У меня не было фонарика.
4: А подкрутить можно и в темноте. Вам что, ни разу не приходилось менять колеса?
2: Нет, ну а чего же не раз, но...
4: Ну так что ж вы думали? Вам что, на тот свет не терпится попасть?
2: Мы спешили.
4: Спешили шею себе сломать.
2: Это автомобиль моей жены, и я в нем не разбираюсь.
4: Что за чушь вы несете? Колесо, оно и есть колесо. Ну, вы даете.
0: Починить можно?
4: Ну, смотря в каком состоянии цилиндры. Муженек-то ваш, видать, не в себе.
3: Дюваль медленно, дрожащими руками открывает дверцу машины и буквально вываливается из нее. Ноги его не держат. Собрав последние силы, идет к зданию станции, заходит внутрь. Здесь он один, среди витрин, уставленных коробками конфет и пестрыми пачками. Он замечает стул и опускается на него.
2: Неужели Вероника догадалась? А если да, стоит ли все отрицать? Надо думать, ей заново объясняют, что так само по себе колесо не отвалится. Тут надо постараться. По неопытности ли, по незнанию, или единственный верный вывод может сделать только она сама. А сообразительности ей не занимать. И, следовательно, она уже знает. А, вот она направляется сюда. А, нет, я не желаю сцены. Нет, не желаю.
3: Дюваль видит, как Вероника стоит за стеклянной дверью и ищет его глазами. Он встает со стула, так легче защищаться. Неслышно открывается дверь. Это Вероника, вся в белом, словно привидение, возникшее из ночной тьмы.
0: Ты это нарочно подстроил? Ну, отвечай же! Скажи хоть что-нибудь!
2: Ну, ладно, ладно, ладно тебе, нечего орать. Да, это я и я...
0: И ты решил меня убить?
2: Нет, ну не обязательно тебя, это вроде как пари. Вот, да-да, именно как пари.
0: Но ты совсем спятил.
2: Возможно, мне это уже говорили.
0: Не смей ко мне прикасаться.
2: Вероника, ну я же тебе ничего не сделал.
0: Да, ведь ты меня чуть не убил. Тебе это так не пройдет.
2: А собираешься донести на меня в полицию? Да кто тебе поверит? Я же сидел рядом, на месте смертника, даже ремень не пристегнул.
0: Я с тобой не останусь.
2: А я тебя не держу.
0: А я посоветуюсь с адвокатом. Клянусь, ты за это дорого заплатишь.
2: Пойдет. Разведемся, так будет лучше.
0: Да, так это правда. Ты решил?
2: Да, решил.
0: А до развода как мне себя обезопасить?
2: От чего обезопасить?
0: Не придуривайся. Откуда мне знать, что ты еще можешь выкинуть?
2: Ясно, ясно. Ты мне не доверяешь.
0: Еще бы.
2: Так чего же ты хочешь еще?
0: Хочу, чтобы ты подписал документ.
2: Объясни, чего тебе надо.
0: Чтобы ты написал, что пытался меня убить.
2: Убить, да? Ну нет, ни за что и не надейся даже.
0: А я сейчас позову рабочего. Скажу, что ты нарочно испортил колесо, что ты сам мне признался.
2: Да на что тебе такая бумага?
0: Я положу ее в конверт и оставлю у своего адвоката. Понял зачем? Если ты только вздумаешь.
2: А, вскрыть в случае моей смерти. Смех, да и только.
0: Да. Вот садись и пиши быстро, иначе я за себя не ручаюсь.
2: Хорошо. Так, что ж, ладно. Так, дай мне ручку.
0: На.
2: Итак, я, ниже подписавшийся, Дюваль Рауль, настоящим признаю, что подстроил аварию.
0: Нет, пиши. Признаю, что пытался убить свою жену.
2: Но это неправда. Не пытался я тебя убить. Так. Хорошо. Значит так, при следующих обстоятельствах. При следующих обстоятельствах. Двоеточие. 6 июля сего года на шоссе А7 автомобиль марки «Триумф» с номерными знаками 2530 РБ 75, который вела моя жена, да?
0: Да, да, да.
2: Который вела моя жена, остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Остановился
0: да.
2: вследствие прокола левого заднего колеса. Так,
0: дальше.
2: Я сменил колесо. Я сменил колесо. Причем умышленно не затянул до упора крепежные болты.
0: Угу.
2: Крепежные болты, что неизбежно должно было привести аварии. Вот. Вот так пойдет?
0: Да. Да, еще укажи, что имеются свидетели.
2: Свидетели. Хорошо.
0: Да.
2: Ладно. Авария произошла у последней автозаправочной станции. Авария произошла у последней автозаправочной станции перед поворотом на Авиньон, да?
0: Да, да.
2: Перед поворотом на Авиньон. Тяжких последствий она не имела? Не имела. Так как машина сбавила скорость, чтобы въехать на стоянку, расположенную перед автостанцией. Так, рабочий дежуривший, да?
0: Да,
2: рабочий,
0: да, да, да, рабочий дежуривший.
2: Дежуривший
0: да.
2: ночью на станции обнаружил поломку, да?
0: Да.
2: И приступил к ремонту.
0: Да,
2: обнаружил
0: да.
2: поломку и приступил к ремонту.
0: На. Давай.
2: Держи. Документик.
0: Угу.
3: Она аккуратно складывает листок и убирает его в сумку, щелкает замком. Оба они чувствуют, что перед тем, как навсегда разойтись в разные стороны, им следовало бы произнести какие-то слова, хоть как-то выразить свои чувства. Пусть они враги, но до чего же глупо расставаться вот так в магазине самообслуживания среди плиток нуги и тюбиков крема для загара. Но Вероника выходит, не обернувшись. «Прощай, Вероника». Теперь-то и пойдет у них война нервов.
4: Мадам, вам бы лучше задержаться в Авиньоне. Болты перекосило. Ну, конечно, если ехать потихоньку, ничего не случится, но цилиндры придется менять, не говоря уже о колесе. Оно-то вообще никуда не годится.
0: А автобусы здесь ходят?
4: Ну, только не в это время. Да и не здесь. Это надо дойти до шоссе. А зачем вам? Не хотите ехать на своей машине? Да вам нечего бояться, поверьте.
5: Ее не переспоришь. Ну да ладно, поеду один. Она может сесть на поезд в Авиньоне.
4: Я за ней присмотрю. Да не волнуйтесь, но сами не торопитесь. Все.

0: У адвоката Тесье оказались густые седые волосы, образующие на затылке буйную гриву. Он представлял собой нечто среднее между стареющим актером и перезрелым музыкантом. Но вообще в курортном месте на Лазурном берегу и не найти было человека, чье лицо соответствовало бы его профессии.
1: Ну-с, так в чем дело, мсье Дюваль?
2: Речь идет всего лишь о разводе. Я женился в начале декабря, но позвольте я прежде объясню вам.
1: Извините, мсье Дюваль, лучше письменно изложите мне вкратце, в чем состоят ваши разногласия с супругой. Ваша биография, суть дела, факты, понимаете? Одни голые факты. Закон не интересуется чувствами. Дети есть?
2: Нет.
1: Мадам Дюваль беременна?
2: Нет.
1: Разумеется, у вас есть доказательства супружеской измены?
2: Да нет, не было никакой измены.
1: О-ля-ля. У вас есть иные основания для искового заявления?
2: Развода требует моя жена.
1: Ах, вот как.
2: Да.
1: Значит, вы нуждаетесь в защите. Что же она ставит вам в вину?
2: Она считает, что я пытался ее убить.
1: О, вы вовсе не похожи на убийцу.
2: Конечно, нет.
1: Ну-ну, давайте, рассказывайте мне все по порядку.
0: Дюваль попытался растолковать адвокату всю историю с чуть не оторвавшимся колесом от машины. Но, похоже, Тесье не слишком хорошо его понял. Он никак не мог сообразить, чего все-таки хотел добиться Рауль, не закрепив как следует колесо. Наконец Дюваль поведал о сцене на автостанции, где подписал злосчастную бумагу.
1: Немыслимо! Это же немыслимо! Вы действительно написали заявление о том, что хотели убить свою жену?
2: Нет, ну, я впрямую, конечно, так не написал.
1: Так чего же вы теперь от меня ждете? У вашей жены все козыри, мы у нее в руках. Она может, даже если пожелает, обратиться в прокуратуру. Имеются свидетели, вы хоть отдаете себе отчет. Вы же сами загнали себя в угол.
2: Я подписал признание, чтобы облегчить судебную процедуру. Надо было пойти на это или вовсе отказаться от самой идеи развода.
1: Да нет же, нет, как вы наивны, мой друг. Развод можно получить при любых обстоятельствах. Это уже наше дело, но никогда, вы слышите, никогда нельзя давать противнику таких преимуществ. Вы, безусловно, понимаете, что нам с вами придется нелегко. Так или иначе, вот что мы с вами можем пока предпринять. Прежде всего, вы должны уйти из дома.
2: Это я уже сделал. Я снял номер в гостинице.
1: Замечательно. Значит, там и оставайтесь. Это очень важно. Предположим, ваша жена скончается в результате пищевого отравления. Подумайте, в каком положении вы окажетесь, если по-прежнему будете жить вместе. Подумать только, подписать признание.
0: В ящике для писем скопилась почта, куча рекламных проспектов и одно письмо, судя по штемпелю, из Ниццы. Адрес напечатан на машинке.
2: Мэтр Рене Форлини, нотариус. Неужели эта дура додумалась обратиться к нотариусу? Так, мсье, не соблаговолите ли вы срочно зайти ко мне в контору по делу, представляющему для вас несомненный интерес, с уважением. А что бы это значило? Она ведь сказала, что пойдет к адвокату. А при чем здесь нотариус? По делу, представляющему для вас несомненный интерес. Да, конечно, речь идет о разводе. Странно. Но сейчас узнаю.
0: Но дома Вероники не оказалось, только маленькая записка лежала на столике в прихожей.
2: Не хочу причинять тебе лишних хлопот, поэтому оставляю квартиру в твоем распоряжении, пока мы не примем окончательного решения. Себе я сняла меблированные комнаты, если понадобится что-нибудь обсудить, звони по телефону 38-52-32. А, черт возьми, да она боится встречаться со мной. Дура. Ну, как знаешь, твое дело.
0: Дюваль прошелся по пустой квартире. Нет, она ничего отсюда не перевезла, лишь захватила самое необходимое. Кондиционер не выключен, в холодильнике полно припасов. Завтра, подумал он, надо будет позвонить Веронике и поблагодарить, сказать, что он тронут ее вниманием и добротой, и если она не против, то он еще несколько дней поживет в этой квартире. Рауль достал из стенного шкафа чемодан и принялся складывать туда белье и свою одежду. У него всего-то и было 3 костюма и пальто.
2: Ну вот и все. Теперь я свободен. Свободен и беден, как настоящий моряк, и всегда готов пуститься в новое плавание. Так, чемодан пока поставлю в комнату для гостей. Впрочем, здесь я и поживу пока. А теперь спать, только спать, хочу спать. Надо все забыть.

0: На следующий день Рауль Дюваль отправился в контору мэтра Фарлини. Респектабельный нотариус встретил его чрезвычайно радушно.
1: О, очень рад, очень. Просто замечательно, что вы так скоро откликнулись на мое письмо. Присаживайтесь, прошу.
2: Спасибо.
1: Сигару? Нет?
2: Нет.
1: Правда, не хотите? Ну, хорошо. Займемся делом. Дюваль, разумеется, фамилия вашей матушки. Мария Луиза Дюваль. Родилась 25 февраля 1923 года в городе Тулоне.
2: Да. Отца я никогда не видел.
1: Я знаю. Но фамилия его вам известна?
2: Известна. Хопкинс.
1: Совершенно верно. Уильям Хопкинс, рядовой американской армии.
2: Мне бы не хотелось ничего слышать об этом подонке.
3: Хопкинс причинил нам много горя, и попадись он мне, я бы плюнул ему в лицо.
1: Ну, вам это не грозит. Он умер. Нужен, мсье Дюваль, постарайтесь успокоиться. Уильям Хопкинс назначил вас своим наследником, вот к чему я веду. Вам отходит все его состояние. Уже несколько месяцев я пытаюсь вас найти. В мэрии Марселя я узнал, что у Марии Луизы Дюваль родился мальчик. Вот ведь как получается. Где я только вас не искал, а мы оказались соседями. Ну, что же вы молчите? Разве вам не интересно узнать, сколько денег вы унаследовали? Тогда держитесь за подлокотник кресла как можно крепче. Все имущество было продано, мсье Дюваль, согласно последней воле покойного. После уплаты налога на наследство, пока еще не все улажено, я могу назвать вам лишь приблизительную цифру, я оцениваю наследство примерно в 900 тысяч долларов. Иначе говоря, в 5 миллионов франков. Или, если хотите, 500 миллионов старыми деньгами.
2: Простите, не могли бы вы повторить? Цифру.
1: 500 миллионов.
2: 500 миллионов. Мне?
1: Конечно. Вы ведь Рауль Хопкинс, единственный сын Уильяма Хопкинса. Я искренне рад за вас, мсье Дюваль. Для вас теперь начинается новая жизнь.

0: Возвращаясь от нотариуса, Дюваль как будто летел по воздуху. Во всем теле ощущалась какая-то удивительная легкость. Хотелось петь, кричать во все горло. Да, он был богат. И от этого события голова шла кругом, сжималось сердце, и на глазах выступали слезы. Он зашел в кафе, заказал пиво и еще раз мысленно прокрутил в голове разговор с Фарлини.
1: Вам не стоит, Рауль, терять голову. На первый взгляд 500 миллионов – это много. Но если подумать, немало найдется коммерсантов, артистов, писателей, президентов компаний побогаче вас. Вы женаты?
2: Да, да.
1: На каких условиях?
2: На условиях совместного владения имуществом.
1: Ах, да. Ну, в таком случае, если позволите так выразиться, мадам Дюваль тоже является получающей стороной.
2: Вот как?
1: Да. Ступайте-ка домой. Обрадуйте мадам Дюваль. Но смотрите, смотрите. Не говорите ничего даже хорошим знакомым. Прежде всего потому, что многие станут вам завидовать. Деньги – это как варенье. Они привлекают мух.
0: После полчаса в кафе Дюваль расплатился и вышел. Бесцельно побродил по городу, борясь с противоречивыми желаниями. То ему хотелось вернуться в Канны, то уехать немедленно куда-нибудь за границу. И вдруг он совершил необъяснимый, почти детский поступок. Зашел в табачный магазин и купил золотую зажигалку. Еще вчера эта покупка была бы для него непосильной, но сегодня, сейчас, очень хотелось купить что-то дорогое и красивое. Сжимая зажигалку, он выписал чек и поспешно вышел. Почему-то сильно билось сердце. Он разжал пальцы. На ладони, как самородок, сверкала зажигалка. Дюваль остановился и зажег сигарету. Огненный язычок был вытянутым синим у основания, а повыше желтым и дрожащим, словно пламя восковой свечи. В детстве мать водила его в церковь. Нередко она покупала свечки, он забавлялся, неловко накалывая их на железные колышки и следил, как они горят, пока она шевелила губами, шепча бесконечные молитвы. И вот теперь, возможно, в память о ней, он зажег свою зажигалку из чистого золота.
2: Алло. Алло, могу я поговорить с мадам Дюваль? Вероника, это ты? Вероника, я хотел предупредить тебя, что уже обратился к адвокату насчет нашего развода.
3: Кто твой адвокат?
2: Я обратился к мэтру Тесье. Знаешь, он не скрывал, что развод обойдется очень дорого. А ты? Ты нашла адвоката?
3: Пока нет. У меня не было времени. Начну хлопоты, когда вернусь.
2: А ты уезжаешь?
3: Да, ненадолго.
2: Послушай, ты покажешь своему адвокату бумагу? Ну, то, что я подписал.
3: Ты о покушении? Сейчас она в безопасном месте, в конверте. Я написала «вскрыть в случае моей смерти». Так что теперь мне нечего бояться.
2: Послушай, Вероника, поверь, я... Вероника!
3: Ты хочешь сказать, что не думал причинить мне зло? Или что ты сожалеешь? Поверь, не так уж я и стремилась к этому браку. Да откуда тебе знать? Ладно, довольна об этом. Как только вернусь, пойду к адвокату. Он свяжется с твоим поверенным. Похоже, больше нам не о чем говорить.
2: А черт! Гнусная баба. Какая жалость, что с машиной тогда все обошлось. Вот было бы славно оказаться вдовцом.
0: Прошел день, другой, третий. Дюваль жил обычной жизнью. Его руки массажиста трудились, как прежде, но мысли витали далеко, рыскали без устали в поисках выхода. Как разорвать порочный круг? Как уберечься от мести Вероники? Наконец он решил еще раз посоветоваться с адвокатом Тесье.
4: Ну что ж, мой друг, пока противная сторона не торопится, бессмысленно подготавливать защиту. Надо ждать. Вы говорили с ней о разводе?
2: Да я с ней не вижусь. Кстати, мэтр, я бы хотел у вас кое-что узнать. Допустим... Это всего лишь предположение. Ну, допустим, что я именно сейчас получу небольшое наследство.
4: Вы ждете наследство?
2: Нет. Вовсе нет, уверяю вас. Это просто предположение.
4: Тогда деньги перейдут в совместное владение супругов.
2: Но это несправедливо.
4: Ну, если договориться по-хорошему...
2: А если кто-то попытается утаить деньги?
4: Риск слишком велик. И особенно в вашем случае, мсье Дюваль. Замечу лишь, что в распоряжении вашей жены находится компрометирующий вас документ. Хорошо, представим, что на вас вдруг свалится наследство. Об этом узнает ваша бывшая жена. Она имеет полное право учинить вам иск, утверждая, что на момент развода вы скрыли некоторые источники дохода. И она может предъявить эту злосчастную бумагу, заявив, что вы пытались убить ее из-за денег. Поэтому мой совет – играйте в открытую.
0: Дюваль долго пережевывал услышанное. Оставалась лишь одна лазейка – приобретать. Скупать все подряд – гостиницу, кинотеатр, гаражи. Вероника потребует огромные алименты. Ничего не поделаешь. Все лучше, чем раздел имущества. Он еще раз съездил в Ниццу. Нотариус Фарлини принял его очень любезно.
1: Документы составлены на английском. Хотите, я вам переведу? Правда, это займет много времени.
2: Нет, мэтр, не стоит. Я и так знаю, что ничего в них не пойму. Скажите, когда я получу то, что мне причитается?
1: Ну, скоро, самое большее через месяц.
2: О, Господи, через месяц Вероника уже начнет бракоразводный процесс.
1: Хотите быть единственным владельцем своего имущества, верно? Ну, что же, вы правы.
2: Скажите, а разве нельзя вложить деньги за границей?
1: Нет. Давайте уважать закон, мсье Дюваль. Не стоит играть с огнем. Знаете, на вашем месте я бы уехал в другой город.
0: Возможно, это и было наилучшим решением. Уехать и больше не видеть Веронику. Основать где-нибудь образцовый центр массажа, оснащенный самым современным оборудованием. Заняться реабилитацией инвалидов, людей, пострадавших в автомобильных катастрофах. Он заведет себе собаку, аквариум с золотыми рыбками, птиц. Он станет дарителем счастья. И его жизнь тогда обретет, наконец, смысл. Шли дни. От Вероники не было никаких известий. Скоро в почтовом ящике он нашел коротенькое письмецо от нотариуса.
2: Уважаемый господин Дюваль, рад сообщить вам, что деньги переведены во Францию. Отныне они в вашем распоряжении. Будьте добры указать мне адрес вашего банка и номер счета. С наилучшими пожеланиями, мэтр Фарлини. Ну и славненько. А с Вероникой я договорюсь. Обязательно договорюсь.

0: Алло. Месье Дюваль у телефона.
1: Алло. С вами говорят из полиции. Месье Дюваль, речь о вашей жене.
0: Что случилось?
1: Просили передать вам, что мадам Дюваль... Вероника Дюваль, не так ли? Так вот, Вероника Дюваль, ехавшая в белом автомобиле «Триумф» с откидным верхом. Вы меня слышите?
0: Да, да. Так в чем дело?
1: Вчера вечером она попала...

0: В Блуа. Нам позвонили оттуда.
1: Из Блуа?
0: Да. Авария произошла километрах в 20 от Амбуаза. Больше нам ничего не известно. В больнице вам все скажут. Сожалеем, мсье Деваль. В эту пору дорожные происшествия случаются очень часто. Надеюсь, все обойдется.
1: Благодарю. Я сейчас позвоню туда.
0: Удивительная история. Машина перелетела через насыпь, вероятно, несколько раз перевернулась и свалилась в Луару. Вашей жене, можно сказать, еще повезло. Ее выбросило из машины, но ей здорово досталось. Судя по протоколу, мадам Деваль получила травму черепа, и врачи ни за что не ручаются. Это все, что я могу вам сказать. В том месте, где произошла авария, дорога узкая и неровная. Возможно, мадам Деваль задела встречную машину. Звоните в больницу, мсье Деваль.
1: Спасибо, я так и сделаю.
2: Если Вероника умрет, это решит все проблемы. Не очень-то красиво так думать, но мысли как дикие звери. Их не приручишь. Амбуаз? А что она там делала? И при чем тут Амбуаз? Ну-ка посмотрим в атласе, где это? Амбуаз, департамент Эндр и Луара. 8192 жителя. Высота над уровнем моря 57 километров, 206 километров от Парижа, 35 километров от Блуа, 25 километров от Тура, 50 от Вандома. Достопримечательности. И к черту достопримечательности. Но куда ехала она по берегу Луары? Кому спешила на свидание?
3: Деваль не стал зря терять время. Собрал свой обшарпанный чемодан, порылся в карманах. Бумажник, чековая книжка, ключи, зажигалка. И поехал сам.
2: Предположим, самое худшее. Предположим, она умирает. Адвокат, у которого она оставила конверт с моим заявлением о преднамеренном покушении на ее жизнь, скрывает его и читает мое признание. Угу. Ну и что с того? Сейчас я находился в сотнях километрах от этого места. Я здесь ни при чем. И у меня есть свидетели.
3: Конечно. Это казалось очевидным. Он с большим трудом поддерживал в себе эту уверенность, словно костер, который должен отпугивать диких зверей. И все-таки во мраке ночи ему чудилась их поступь.
2: Возможно, Вероника растрогается, увидев меня. А, немного вкрадчивости, ласки. И кто знает, вдруг я сумею отобрать у нее этот документ. Скажу ей, случись с тобой что-нибудь. Подумай только, в каком положении я бы оказался. Давай уничтожим это письмо. Так будет честнее. И для развода придумаем другой, менее опасный предлог. Вероника должна понять. Я готов умолять даже, унижаться, лишь бы добиться своего. Так надо.
3: На следующее утро Деваль прибыл в Блуа и сразу же, взяв на вокзале такси, помчался в больницу. Его встретили и провели в кабинет доктора Пелетье.
4: Буду с вами откровенен, мсье Деваль. Положение не из лучших. Мы ее спасем, по крайней мере, я на это надеюсь, но вот что дальше. У мадам Деваль правосторонний паралич. Как болезнь будет развиваться, я не могу вам сказать. Об этом судить рано. Все выяснится через несколько дней, когда придут результаты анализов. Пока ясно одно. Вся правая сторона потеряла чувствительность. Вы знаете, я приоткрою дверь, и вы сможете на нее взглянуть. Но не более того. К тому же, вы увидите одни бинты. У бедняжки содрана кожа с головы, и лицо с одной стороны изуродовано. Да, идемте.
3: Доктор повел Деваля по длинному коридору, вроде тех, что ему нередко случалось видеть во сне. Остановился перед одной из дверей, осторожно приоткрыл ее. Деваль подошел поближе. Укутанная простыней Вероника показалась ему пугающе неподвижной. Из-под марлевых повязок виднелся лишь заострившийся восковой нос. Свисавшие с чего-то вроде виселицы резиновые трубки причудливо оплетали кровать.
5: У нее на руке был золотой браслет. Его пришлось снять. Вы можете его забрать, он в приемной.
6: вам

0: Его вы найдете в шкафу. Еще есть сумочка, но ее придется почистить. Она вся в крови и грязи. Это мы берем на себя.
1: Скажите, вы думаете, она долго пробудет в больнице?
0: Ну, это будет от многого зависеть. Скажем, недели 3 месяца. Даже не могу с уверенностью сказать, что она когда-нибудь заговорит. Конечно, это ужасно. Крепитесь, мсье Дюваль.
1: Боже, если она больше не сможет говорить, я никогда не узнаю, кому она отдала письмо.
2: Вероника так и не пошевелилась. Казалось, ей суждено вечно оставаться распростертой, словно каменное изваяние. На двери красовался номер 7. Дюваль чуть не бросился бежать. Надо же, опять эта роковая семерка. Время шло к полудню. В больнице его предупредили, что местная полиция надеется встретиться с ним незамедлительно. Откладывать встречу было ни к чему, и потому уже через полчаса Дюваль шагал по казенному коридору прямо в кабинет старшего сержанта.
3: А? Мсье Дюваль.
4: Да.
3: Вы уже были в больнице?
4: Да.
3: Как дела у мадам?
4: Будет жить.
3: Да. Я понимаю. Да, это уже хорошо. Что ж, поговорим об этой аварии. Тут не все ясно. Вам знакомо это место? Сразу за Шамоном на левом берегу. Как раз на выезде из городка есть мостик. Затем дорога сужается и несколько сот метров тянется вдоль берега Луары. Авария произошла около 20 часов. Значит, движение было не слишком оживленным. Машина упала на правый бок и почти целиком ушла под воду. А ветровое стекло разбито, и это доказывает, что она переворачивалась много раз. Первое, что тут приходит в голову, так это то, что мадам Дюваль попала в аварию по рассеянности. Она любила быструю езду?
4: Да, да, пожалуй.
3: А, и все же нас смущает одна деталь. Скажите, а до аварии была ли на левой дверце вмятина от удара?
4: Ну, по правде сказать, я понятия не имею. Сам я езжу на малолитражке. Должен вам сказать, что в Каннах помятое крыло – вещь настолько обычная, что задень ее кто-нибудь, она бы мне даже и не сказала.
3: Да, но речь идет о большой вмятине. Мы думаем, уж не врезалась ли в нее встречная машина. Вы еще какое-то время пробудете в нашем городке?
2: Дюваль вздрогнул. В одно мгновение он сообразил, в какую влип историю. Выходные он провел в горах вдали от людей. Его малолитражка помята сильнее, чем иной гоночный автомобиль. В воскресенье вечером он мог поджидать Веронику на мосту близ Шамона, а к утру в понедельник успел бы вернуться в Канны. Стоит лишь вскрыть письмо Вероники и...
4: Да, разумеется.
3: А ну и отлично. Я найду вас. Да, да. Имейте в виду, что машину еще можно починить. Гараж расположен на Турском шоссе на выезде из Блуа. Не забудьте обратиться в страховую компанию. Вот документы на машину.
2: Боже милостивый, да за что мне такое невезение? Размышлял Дюваль, выходя из участка. Даже если ему удастся доказать свое алиби, у полиции останется подозрение, что он кому-то заплатил, чтобы подстроить аварию. Мысль о роковом письме не шла у него из головы. «Вскрыть в случае моей смерти», — предупредила жена. Адвокат до него не дотронется до тех пор, пока жива Вероника. Он должен проникнуться этой уверенностью. Она для него как баллон с кислородом, как неприкосновенный запас. Отсрочка перед казнью. Но уж, коли она умрет, об этом Дюваль боялся и думать.
4: Вот так-так. Моя жизнь повисла на волоске, к тому же столь тонком, что его и не различишь без микроскопа. Сколько же продлится эта чудовищная игра? Ладно. Завтра принесу ее в больницу. Цветы.
2: Каждый день около полудня Дюваль шел в больницу. В приемной старшая сестра рассказывала ему о состоянии больной. Ночь прошла спокойно, или пока еще держится температура. Вчера она пришла в сознание, ей колют транквилизаторы. Иной раз он встречался с доктором Пелетье, когда тот шел завтракать после утренних операций. Доктор всегда отвечал уклончиво, не вдаваясь в подробности. торопливо упоминал об артериографии, тесте Бернштейна. Юваль ничего не понимал. Он приоткрывал дверь в палату и смотрел на больную лишь издалека.
4: Алло, Дюваль у телефона.
5: С вами говорит сиделка вашей жены, месье Дюваль.
4: Как дела?
5: Месье Дюваль, у нас замечательная новость. Мадам идет на поправку. Сегодня утром она вышла из комы. Жара больше нет. Понятно, правая сторона у нее пока парализована, но она уже похожа на человека. Я ее предупредила, что вы скоро придете. Я сразу заметила, как сильно она обрадовалась.
4: Случилось. Вероника обрадовалась. Представляю нашу встречу. Ее непримиримый взгляд, в котором всякий раз, как только я потянусь за таблетками, отразится паника. К тому же одна рука у нее может двигаться. Значит, стоит мне отвернуться, как она потребует бумаги и напишет, черт знает что. Сиделке, врачу, полицейскому. К счастью, это левая рука, но... Если очень постараться, пусть даже у нее выйдут одни кривые палочки, она все же сумеет вывести 6 букв. Убийца. Потому что в ее помутившемся сознании 2 аварии сольются в 1. А что же делать, что же делать?
2: Понемногу успокоившись, Дюваль серьезно задумался. Ситуация, казалось, была катастрофической. Но постепенно в его голове созрел план. А что, если купить дом в этих краях? Обширное поместье, где он сможет открыть центр по реабилитации инвалидов. Вероника станет всего лишь одной из многих его пациенток, но никто не сможет упрекнуть Дюваля в том, что он не заботится о своей жене. И в то же время он от нее избавится. Осуществится его давняя мечта, и к тому же приличия будут соблюдены. Отличная мысль. Но когда на следующий день он подходил к больнице, у него поджилки тряслись от страха.
5: Как хорошо, что вы пришли, месье Дюваль. Наша больная смотрит теперь веселее. Поднимает и опускает веки. Мы навели ей красоту к вашему приходу. Да, вот сумочка. Ее возьмите. Мы ее почистили. Ну, идемте, идемте.
2: Сиделка открыла дверь палаты и подошла к Веронике.
5: Кто это к нам пришел? А, посмотрите-ка, мадам Дюваль, а? Кто это? Ваш муж. Ему не терпится вас обнять.
2: Торопливо, чтобы поскорее покончить с этой комедией, Дюваль подошел к кровати, нагнулся и вдруг замер. У этой женщины глаза были голубые. Он выпрямился и обернулся к сиделке. Это не та палата. Это не та Вероника. Он не сводил с нее глаз и чуть не спросил: «Кто вы?» Попятился назад, неотрывно смотря на голубой глаз, следивший за каждым его движением. Левая рука незнакомой судорожно вцепилась в простыню. Обручального кольца у нее не было, но ночная сорочка принадлежала Веронике.
5: Не стоит так волноваться. Вы бы лучше улыбнулись жене. Ее надо хвалить, подбадривать. Ведь она все равно, что с того света вернулась.
4: Нет, я ничего не могу с собой поделать. Извините меня. Извините, я зайду позже. Боже, боже, боже, милосердный. Да что же это? Где же... А где же Вероника? Где она скрывается? Ну, конечно, Вероника ехала вместе с этой женщиной. Раз в машине нашли ее чемодан. Все дело в том, что именно ее, Веронику, и выбросило в реку. И тут же унесло течением. А на месте аварии нашли раненую женщину, чьи документы... Так, стоп.
2: Дюваль так поспешно покинул больницу, что сразу и не вспомнил о сумочке, которую ему передала сиделка.
4: Стоп. Нет, я никогда в жизни не видел эту белую сумочку. У Вероники такой не было.
2: Дюваль открыл ее. Пудреница, пилочка для ногтей, связка ключей, удостоверение личности.
4: Удостоверение личности. Так, фамилия Версуа, в замужестве Дюваль, имя Вероника Клер. Дата и место рождения 24 января 1943 года, Париж. Домашний адрес Каны, улица Массе, 45.
2: Но фотография была не Вероники, а той, другой женщины. На Дювале смотрели светлые, искрящиеся весельем глаза. Он прижал ладони к вискам.
4: Довольно, довольно, довольно. Ведь я в здравом уме, просто удостоверение подделано. Незнакомка сознательно выдает себя за Веронику. А, да, но как же тогда она очутилась в Триумфе? А что, если все-таки она ехала одна? Одна, тогда... Тогда откуда взялся чемодан, в котором лежало белье Вероники, а браслет Вероники? А чепуха, чепуха какая-то. А ключи? Они... Ключи не от нашей квартиры.
2: Дюваль вытряхнул все содержимое сумочки. Губная помада, коробочка с ароматическими постилками, смятые бумажные платки, несколько купюр. Молнию бокового кармашка заела, но, наконец, ему удалось ее расстегнуть. В кармашке лежал фирменный бланк, на котором был выписан счет.
4: Симоно, слесарь-водопроводчик. Амбуаз, улица Рабле, 12, адрес заказчика, мадам Вероника Дюваль. Укромный приют, Амбуаз, Сверчковый проезд. Ой, фантастика.
2: Дюваль обшарил все уголки этой чудесной сумочки, из которой он, точно фокусник, извлек незнакомку и ее дом. Женщина и в самом деле оказалась Вероникой. Следовательно, дом принадлежит Веронике, а значит, и ему тоже, раз уж у них общее имущество. На беду Вероника — это вовсе и не Вероника. Вот как получалось. Дюваль вернулся в гостиницу. Необходимо было все хорошенько осмыслить. Кто она такая? Откуда взялась? Чего она добивается? Еще этот таинственный адрес. Сверчковый проезд. Дюваль взглянул на часы. До обеда он еще успеет туда заскочить. Он вытащил из сумки связку ключей и через несколько минут уже мчался в своей малолитражке по указанному адресу. Ему не терпелось осмотреть укромный приют. Кто откроет дверь? Кто живет в усадьбе? Любовник? Не находя ответа на свои вопросы, Дюваль увлекся этой нелепой и зловещей игрой. Любовник. Тот самый невидимый и неуловимый субъект, который всем и заправляет, оставаясь в тени.
4: Простите, послушайте. Я ищу укромный приют. Где это?
6: Поворачивайте налево. Вы случаем не мсье Дюваль? О, я так и подумал. В газете писали, что приключилось с вашей женушкой, бедняжка. Она иногда заезжала сюда за покупками, такая славная. А как ей нравилось в укромном приюте. Она хоть поправляется?
2: Дюваль поехал дальше. Он больше просто не мог поддерживать этот разговор. Яростно ударил кулаком по рулю. Ну уж нет, он так долго не выдержит. Вы случаем не месье Дюваль? Похоже, его здесь ждали.
4: В укромном приюте меня встретит ваза с цветами и тапочки возле кровати. А горничная спросит, хорошо ли я доехал. Нет, с меня довольно, довольно, довольно.
2: Перед Раулем Дювалем возник укромный приют. Большой дом, сложенный из белого песчаника, который добывают в этих краях. Дом его мечты. Как раз такой, какой ему хотелось купить. Дом озаряли лучи заходящего солнца. От него веяло негой и покоем. Справа под огромным тисом стояли металлические стулья и складной стол. Слева располагался гараж. Все окна в доме были закрыты. Дюваль поднялся по ступенькам. Пересек прихожую. Двустворчатая дверь направо, вероятно, вела в гостиную. И он не ошибся. Неяркий, изысканный свет от венецианской люстры падал на старинную мебель. Глубокие кресла, комоды, диван, круглый столик, на нем сигареты с ментолом, те, что курит Вероника. Выходит, Вероника все-таки жила здесь, в доме, принадлежавшем другой женщине. По коридору он прошел на кухню, просторную, со всеми необходимыми приспособлениями, рядами блестящих кастрюль на полках, плитой, работавшей на газу и на электричестве, большим холодильником. Наконец он добрался до столовой, обставленной в деревенском стиле, с продолговатым сервировочным столиком, обеденным столом на 8 персон, окруженным плетеными из соломы стульями. Все выглядело очень зажиточно и традиционно. Обстановка в комнате оказалась самая простая. У стены стояла кровать, деревенский шкаф, два стула, кресло, стол. Выдвинув ящик, Дюваль достал фотоальбом. С первой же страницы у него перехватило дыхание. На снимках был он сам. Рауль Дюваль на улице Антиб.
4: Вот это да. Да ты у себя дома, старина, оказывается. А разве не естественно, что мадам Дюваль хранит фотографии своего мужа? Только тут интересно, кто же твоя жена? А ну что ж, хорошо, я займусь этим делом. Я вернусь еще в этот дом, клянусь, что распутаю этот клубок. Ведь незнакомка не сможет молчать вечно.
5: А у нас радость, месье Дюваль. Сегодня мы совсем молодцом. Мы славно покушали пюре, и температурка у нас спала. Пойдемте в палату, жена будет рада вас видеть.
2: Никуда не денешься. Присев на краешек кровати, он взял раненую за левую руку, хотя она попыталась убрать ее под одеяло, и, воспользовавшись моментом, когда сиделка опускала штору, торопливо прошептал:
4: для всех я ваш муж. Я не мог сказать им правду. Потом объясню, почему. Вы меня понимаете?
2: Ее восковые пальцы чуть заметно сжались. Впрочем, вполне достаточно для того, чтобы передать окружающим определенную информацию. Дюваль ласково улыбнулся без малейших усилий и вдруг, нагнувшись, коснулся губами ее иссохших уст. Это мимолетное прикосновение потрясло его самого. Он поцеловал ее помимо собственной воли.
5: Смотрите, месье Дюваль, как зарумянились ее щечки. Кажется, она улыбается. Ну, а теперь ступайте, месье Дюваль, ступайте. Вашей женушке пора вздремнуть.
2: Дюваль совсем потерял представление о времени. Он думал лишь об этой женщине, которая, похоже, радовалась его приходу, словно надеясь обрести в нем опору. Теперь она поворачивала голову, когда он ходил по комнате, и даже пыталась улыбаться. Эта женщина все больше и больше становилась его женой.

0: Но вот случилось то, чего Дюваль все время ждал. Всего несколько строк в разделе происшествий, смысл которых был ясен ему одному.
1: Неподалеку от Тура рыбаки нашли тело, которое, по-видимому, долго пролежало на дне Луары. Речь идет о молодой женщине, чья личность до сих пор не установлена, так как при ней не обнаружено никаких документов, а в местное отделение полиции не поступало заявление о чем-либо исчезновении. Насколько можно сейчас об этом судить, незнакомка была элегантно одета, ее руку украшал витой золотой браслет. Полиция, ведущая расследование, не располагает какими-либо иными данными, способными облегчить поиски. Браслет. А, нет никаких сомнений. Вероника мертва. Настоящая Вероника. Моя жена мертва.
0: На следующий день в разделе происшествий появилось еще одно сообщение.
1: Утопленница, выловленная из воды близ Тура, была еще жива, когда свалилась в воду. Кроме того, вскрытие показало, что над правым ухом у нее имеется след от сильного удара, что исключает возможность самоубийства. Следствие продолжается.
2: Ну же, мадам Дюваль, попробуйте сосредоточиться.
3: Все катастрофа. Сержант сейчас покажет тебе, чья тут вина и на чьей стороне правда.
4: Он уже 15 минут здесь торчит. Говорит, должен взять у нее показания.
2: Вы ведь не забыли о несчастном случае? Я должен знать, столкнулись ли вы с кем-нибудь. Это нетрудно. Просто закройте глаза в знак согласия. Ну вот, значит, вы с кем-то столкнулись. С кем? С легковой машиной? Нет. А с грузовиком? С пикапом? Не припомните, мадам Дюваль. Я спрошу иначе. Машину, которая ехала вам навстречу, кидала из стороны в сторону. Это была обычная машина? Нет? А, погодите. Машина с удочками наверху. Спасибо. Спасибо, вы нам очень помогли. Не стану вас больше мучить.

0: Вот видите, месье Дюваль, так понемногу мы все и узнаем. Дело ведь не закрыто. Я спросил о удочках, потому что по воскресеньям попадается много любителей рыбалки, и частенько они бывают навеселе. Я слышал, мадам Дюваль завтра выписывают. Вы вернетесь в Канны?
1: Нет, мы сняли дом здесь, в Амбуазе. Слышали, наверное, укромный приют.
0: О, то-то отлично. В случае чего мне несложно будет с вами связаться. Телефон у вас есть?
1: Да, только я забыл номер. Посмотрите в справочнике.
0: Хорошо.
1: Позвольте мне поговорить наедине с моей женой.
2: О, разумеется, месье. Поверьте, я возмущена бесцеремонностью этих полицейских. Они не имеют права. Простите, месье Деваль, я буду в коридоре.
1: Вы не знали, куда я собираюсь вас увезти. Но вот теперь вам все известно. Я нашел у вас в сумке адрес и ключи от укромного приюта. Там все готово к вашему приезду. И вам там будет лучше. Я буду за вами ухаживать. Мы с вами станем месье и мадам Дюваль. Вы ведь этого хотели? Я не могу звать вас Вероникой. Только не это. Но Клэр звучит неплохо. Как-никак это ваше второе имя. Я прочел его в ваших документах. Красивое имя.

0: Дюваль опустил свою пленницу на кровать и вышел на минуту, чтобы дать шоферу скорой на чай. Они остались одни в своем уютном приюте. Он принес ее сумку, вынул пудреницу и губную помаду.
1: Ну, не дурно. Совсем не дурно. А теперь капельку пудры. Вот, а? Похоже, я малость перестарался. В другой раз у меня будет лучше получаться. А ну, карауль, старина, марш на кухню. Ну, допустим, у нее есть муж. И он сейчас в отъезде. За границей. Он еще ничего не знает. Или, скажем, он узнает так или иначе, что его жена в больнице. Но ведь в больнице уже хожу я. Место занято. Ведь не может же быть двух месье Дювалей. Это бы им все испортило. Все? А что значит все? Какой-то тайный замысел. Ну, как дела? Сейчас все будет готово. Признайтесь, вы удивлены. Не ожидали увидеть меня в фартуке? Мать всегда заставляла меня надевать фартук, чтобы не испачкаться. У меня был только один костюм. Вот и приходилось его беречь. Ведь мы так бедствовали. Ложечку вам, ложечку мне. Вот какой славный у меня ребенок.
0: Он размял спагетти, опустился на колени рядом с кроватью и поднес Клэр полную ложку.
1: Ставлю вам 5 с плюсом, милая Клэр.

Милая Клэр, сейчас я вас раздену, а вы постарайтесь забыть, что я мужчина. Вы ведь знаете, я по профессии и врач, и санитар. Так, давайте снимем рубашечку. Вот, вот. И для начала перевернемся на животик.

0: когда его ладони легли на ее стройное голое тело, он вдруг умолк. Внезапно у него пересохло в горле, и ему пришлось следить за своими руками, чтобы им не вздумалось касаться ее слишком страстно. Он поглаживал неподвижные мышцы, стараясь перелить в них каплю собственного тепла, нежности и сострадания. Потом принялся разминать их, пощипывать, лепить, стремясь вернуть им утраченную гибкость. Наконец перевернул ее на спину.
1: Вот так. Фу, а теперь давайте подвигаемся. Сначала займемся ногой. Тут нужно терпение, на это уйдут недели. Но у нас все получится.
0: Краешком полотенца он смахнул остатки талька, надел на нее рубашку, обнял за талию, поднял на ноги и прижал к себе.
1: Обхвати меня за шею рукой. Так. А-ка, взгляни на свой сад. Посмотри-ка на Дроздов. А он прибойся на закат. Ну вот что важно в жизни. Ты бери с них пример.
0: Вечером после обеда он вышел покурить в сад. Ночь уже опустилась на землю. Он прошелся по темным аллеям. «Я счастлив», — думал он, — «и уже больше ничего не желал, даже ее выздоровления. Только и мог беспрестанно твердить, словно пытаясь разгадать величайшую тайну. Я счастлив». В ту ночь он несколько раз просыпался, вставал, подходил к ее двери, прислушивался. Он позабыл про письмо, грозившее ему бедой, если она умрет. Он забыл обо всем на свете. Только одно казалось ему важным — прислушиваться к ее неровному дыханию, по временам становившемуся совсем слабым. Она — никто. Просто язычок пламени, который он держит в закрытых ладонях. Но погасни он, и мир утратит все свои краски. Поправлялась Клэр медленно. Плохо ела, пассивно выполняла упражнения, не пыталась пользоваться левой рукой. И даже не будучи врачом, Дюваль не мог не видеть, что она искала убежище в своей болезни, прячась в нее, как в раковину.
1: Нет, никогда она не захочет сказать правду. Может быть, она все еще не вполне доверяет мне, а может быть, почему-то боится. Но почему?
0: Часто он ложился с ней рядом, держа в руках ее всегда прохладную ладошку, и, уставившись в потолок, изливал перед ней душу, словно перед психиатром.
1: О, чудеса! Видишь ли, я никогда не знал, чего мне ждать от Вероники. Вы с ней дружили, так что тебе я могу признаться, я вечно был настороже без всякой причины, просто потому что мне всегда желали зла, и я привык думать, что за шутку хотят со мной сыграть на этот раз. И даже сейчас я не понимаю, что происходит. Почему ты выдаешь себя за мадам Дюваль? Только теперь это уже не важно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты же знаешь, я не собираюсь тебя мучить. Успокойся. Успокойся и постарайся уснуть. А потом мы немножко поработаем.

0: Несколько раз приходил доктор. Он охотно беседовал с Дювалем, не скрывая, что озадачен. Общее состояние больной, по его мнению, не оставляло желать ничего лучшего. Анализы тоже были совсем неплохие, но, тем не менее...
1: Что-то с ней творится, чего я не понимаю. Готов поклясться, что она чего-то боится. Может быть, ее преследуют кошмарные воспоминания об аварии? На мой взгляд, ее следовало бы вызвать на откровенность. Заставить как-то выразить себя. Знаете, оставьте у нее под рукой блокнот и карандаш. Однажды она сама захочет высказать какое-либо желание, потребность, чувство.
0: Дюваль последовал его совету. Установил на нужной высоте столик на колесах, который он специально для этого купил, и разложил на нем бумагу и карандаш. Клэр посматривала на Дюваля с опаской, словно тот готовил хирургические инструменты.
2: Это чтобы ты могла тренировать руку. Поначалу будешь рисовать, что придется. Чертить палочки, крестики. Ты думаешь о Веронике, верно? Но ее нам нечего бояться по очень простой причине. Она умерла. Свалилась в Луару. И следов никаких не осталось. Для полиции, для больничного персонала, для продавцов существует только одна мадам Дюваль. Ты. И нечего тебе больше переживать.

0: Однажды, когда они по обыкновению лежали на постели и курили после очередного занятия, Клэр вдруг просунула ладонь в руку Дюваля и сжала ее изо всех сил.
1: А? Тебе что-то нужно?
0: Она настойчиво на него смотрела, тянула его к себе, и вдруг он понял.
1: Нет, правда? Ты... Это не из благодарности. Ты правда этого хочешь?

0: возникло странное ощущение, будто он проводит опыт, в котором нет места чувственности. В голове проносились бессвязные обрывки мыслей. «Я — это ты. Вот ты дрогнула. Ты нахлынула на берег, как море. Волна, волна». Но едва поднявшись, волна откатилась. Осталась раздавленная, неподвижная женщина. Глаза у нее были закрыты.
1: Я знаю. Я почувствовал, только... Только не надо огорчаться. Ты еще слишком слабенькая. Клэр. Клэр, послушай меня. Сейчас у нас с тобой... Ничего не получилось. Может, все дело в твоей болезни, или я оказался не на высоте, но мне вдруг пришло в голову, что существует и другая причина. В твоей жизни есть кто-нибудь? Ты замужем?
2: В этом все дело, верно? У тебя кто-то есть. И это не муж.
1: Но тогда где же он? Где же он, Господи, где он скрывается и что ему нужно? В конце концов, чего вы от меня хотите? Какого черта вы сняли этот дом?
0: За все время их пребывания в укромном приюте это был первый звонок. Телефон настойчиво звал Дювали в гостиную.
3: Сейчас вернусь. Не волнуйся, наверное, просто ошиблись номером. Алло.
4: Полиция Блуа. Месье Дюваль?
3: Да, это я.
4: Мы по поводу аварии, в которую попала мадам Дюваль. Есть новости. Не могли бы вы узнать у мадам Дюваль, была ли та машина, с которой она столкнулась, белого цвета?
3: Сейчас узнаю. Подождите, пожалуйста. Похоже, они кого-то задержали для допроса. Пока он все отрицает, но если его припрут, он вполне может рассказать, что в машине ехали две женщины. Как бы там ни было, стоит ли подводить бедолагу под монастырь? Им положено искать преступника, пусть сами и ищут. А у нас с Клэр есть дела поважнее. Алло! Алло!
4: Да?
3: К сожалению, жена не помнит.
4: Ничего не поделаешь. Спасибо, месье Дюваль. Мадам Дюваль не лучше?
3: Так себе. Почему-то я обязан с ними церемониться. Я никому не позволю лезть в душу. Плевал я на их расследование. Мне самому надо кое в чем разобраться. Этим я сейчас и займусь. Звонили из полиции по поводу аварии. Вот настырные сволочи. Имей в виду, никто тебя у меня не отнимет. Я своего никому не отдам. Но знаешь, если бы ты просто рассказала мне все, что тебе известно, я мог бы сообразить, что к чему. Может, я напрасно вообразил себе не весь что. Откуда мне знать? Ладно, ладно, отдыхай. Но что это за буква? Может, И? А, я понял, это П. По-моему, совсем неплохо.
0: Рядом с П она вывела Р. Ее дыхание участилось, рот свело судорогой. Дюваль понял, что она и не думала упражняться, а пытается сообщить ему нечто жизненно важное. Возможно, открыть какую-то страшную тайну.
3: Пр? Может, это имя человека, которого я знаю? Про? Что это? Название города, откуда ты приехала? Прос? Так ведь это прости, я угадал, да?
0: Измученная, довольная, она выпустила карандаш из рук. Ее влажные глаза сияли, словно драгоценные камни. Дюваль опустился рядом с ней на колени, заключил ее в объятия.
3: Прости, любовь моя, это я должен просить у тебя прощения. Да я просто даже не знаю, что бы я делал, Клэр, голубка моя. Правда только, что я чувствовал себя таким несчастным. Любой пустяк я принимаю близко к сердцу, но теперь с этим покончено.
0: Он нежно поцеловал ее и прилег рядом, так, чтобы прижаться к ней всем телом. Клэр дышала ровно, она спала. Во сне он то и дело протягивал руку, чтобы убедиться, что Клэр рядом, и, коснувшись ее, ощущал исходящие от нее волны покоя. И все же внезапно он проснулся, как будто хотел успеть на ночной поезд. Мозг работал напряженно и четко. Он встал, взглянул на часы. Без четверти 12. Хотелось пить. В одних носках спустился на кухню, открыл бутылку с пивом, закурил сигарету, надел ботинки и распахнул дверь в сад. Ему почудилось, как за оградой мелькнула чья-то неясная тень. Он бросился туда бегом, но ворота были закрыты на ключ. Сколько он не выкручивал себе шею, пытаясь разглядеть, что творится на улице, так ничего и не увидел.
1: Да чего я так всполошился? Стоит прекрасная погода. Кто угодно мог выйти погулять среди ночи и даже постоять у ворот. Чего я впадаю в панику? Ну, конечно, мимо шел случайный прохожий. Все двери заперты, мы в безопасности. Странно, почему Клэр просила у меня прощения? Непонятно. Что такое я должен ей простить? Может, аварию подстроили нарочно, чтобы убрать с дороги Веронику? Нет, это явная чушь. Все эти дурацкие мысли лезут в мою голову из-за того, что за оградой мелькнула чья-то тень. Но то был случайный прохожий. Прохожий.
0: Чувства Дюаля оправдались днем позже. Накануне он получил из конторы нотариуса Фарлини счет, который следовало побыстрее оплатить. Дюаль как раз выписывал чек, когда у ворот кто-то позвонил.
5: А вы месье Дюваль?
3: Да. Рауль Дюваль.
5: А я сестра Вероники.
3: Чья сестра? Я ничего не понимаю.
5: Я полагаю, она вам все же говорила обо мне. Хотя я прекрасно понимаю, что ничего для нее не значу, но тем не менее... Тереза. Тереза Ансон.
3: Ах, да. Тереза. Конечно. Вы узнали адрес в полиции?
5: Нет, в больнице. Если бы бедная Вероника сообщила мне о своем замужестве, все было бы очень просто. Но ведь я для нее не существовала. Пришлось потратить массу времени, чтобы отыскать ее. Длинная цепочка. Ну, как она? Вы не против, если я войду?
3: Да, конечно. Вероника, неважно. Совсем не важно. Весь правый бок парализован, и говорить она не может. И все еще слаба. В общем, калека.
5: Ах, Рауль, как мне вас жаль. Как же вы справляетесь? Я ведь могла бы вам помочь. Когда такое несчастье, нечего ворошить прошлое. Ведь верно?
3: Я вам очень признателен. Но еще какое-то время ей придется избегать любых потрясений. Доктор запретил строго-настрого. Никакого шума, никаких посещений.
5: Даже для родной сестры?
3: Но если бы это зависело только от меня, я бы вас тут же провел к ней. Ах, как же иначе? Но она мне этого никогда не простит. Знаете почему? Она считает себя обезображенной. Прибавьте к этому, что она сильно исхудала. К тому же она в полном сознании, что только усугубляет положение. А она и меня-то еле терпит.
5: Она совсем не говорит?
3: Нет, только делает знаки левой рукой. По существу, она отрезана от мира. Зайдете на минутку в дом? Я снял этот дом, потому что он стоит на отшибе. Соседей у нас нет. Машины почти не проезжают. Здесь тихо, как в больнице.
5: Дом сдавался со всей обстановкой?
3: Да.
5: Вам это, наверное, недешево обходится?
3: Ну, приходится идти на жертвы. Вот гостиная. Проходите.
5: О, и здесь Фабьена.
3: Что вы говорите?
5: Я говорю об этой фотографии. Никуда не деться от Фабьены.
0: Тереза подошла к круглому столику и взяла в руки фотографию Клэр.
3: Разве вы с ней знакомы?
5: Вы спрашиваете. Еще бы. На свое несчастье.
3: Присаживайтесь. И расскажите мне все по порядку.
5: О, только не говорите мне, что вы ничего не знаете.
3: О чем вы?
5: Разве Вероника не рассказала вам, из-за чего мы с ней поссорились?
3: Она избегала разговоров на эту тему.
5: И правильно делала. Надо вам сказать, что Веронику вырастила я. Мать вечно болела. А я пожертвовала всем ради этой девчонки. Она ведь на 13 лет младше меня, но я и относилась к ней как к дочери. А потом она познакомилась с этой Фабьеной и прямо влюбилась в нее. Только не подумайте ничего такого. Вероника вполне нормальная женщина. Я просто хочу сказать, что она восхищалась Фабьеной до неприличия. Только и говорила об этой Фабьене. И во всем стремилась ей подражать.
3: А давно они так дружат?
5: Уже много лет. Вам, Рауль, трудно себе представить, что это такое. Стоило Фабьене купить себе браслет, как Вероника хотела купить точно такое же. Фабьене нравилась какая-то книга, и Вероника сходит с ума от нее. Фабьена приглашала Веронику на вечеринки. Вы ведь понимаете, что это такое?
3: Да.
5: Так она и познакомилась со своим мужем, с первым, с Шарлем Айно. Месье якобы занимался скотоводством. Уйму времени он проводил в Америке. Она его даже называла по-американски Чарли.
3: Простите, вы сказали в Америке?
5: Ну да, в Америке. Нет, вообразите себе, он садился в самолет, как я сажусь в такси. Впрочем, я никогда не беру такси. Это слишком дорого.
3: А что этот месье Айно был очень богат?
5: Откуда мне знать? Я-то всегда как говорю, в таком деле, как у него, честным путем много не заработаешь.
3: А Фабьена? Она замужем?
5: Нет, насколько я знаю. Но неужели вы действительно не знаете Фабьену?
0: Дюваль проводил женщину до калитки. Увидел, как она растворилась в толпе. Угроза миновала, но вот надолго ли? Придется ли ему покинуть Амбуаз, укрыться в другом месте? Может быть, уехать за границу? Не спеша Дюваль вернулся на привокзальную площадь. Он уже не знал, что и думать. Чарли, Вероника, Клэр. Нет, Фабьена. Потому что с этой минуты она вновь стала Фабьеной. Что объединяло этих троих?
1: Вероника совершала любые поступки только с ведома Фабьены. Так, а значит, вышла замуж за меня тоже не просто так. Вероятно, знала о моих миллионах, о моем американском наследстве. А значит, знала и о моем отце Хопкинсе. От кого? От кого? Конечно же, от своего первого муженька Чарли. И Фабьена была в курсе этого заговора.
0: Дюваль бросился к дому, взлетел вверх по лестнице и замер на пороге ее комнаты. Фабьена лежала в той же позе, в какой он ее оставил. Она с трудом повернула к нему голову.
1: Ты знаешь, кто сейчас приходил? Ты, наверное, слышала, как мы разговаривали. Ты с ней уже встречалась раньше. Это сестрица твоей подружки, Вероники. От нее я узнал, что тебя зовут Фабьеной. Красивое имя Фабьена, мне очень нравится. Очень женственное. Пока я отсутствовал, никто не приходил? Если нет, сожми мне руку. А, вот и отлично. Сама понимаешь, я вынужден остерегаться. Раз уж ты была лучшей подругой Вероники, так, может, ты знаешь, что случилось на шоссе? Если знаешь, прикрой глаза. Так. Но ты не знаешь всех обстоятельств. Она тебе наверняка приврала. А я и не думал ее убивать. Это неправда. Ты сама посуди. Ну, разве я похож на преступника? Да, она мне надоела, но еще хуже надоел себе я сам. Вернее, мы оба. Та нелепая жизнь, которую мы с ней вели. Ну вот я и не стал прикручивать колесо, чтобы испытать судьбу. Оставил все на волю случая. А потом она вынудила меня написать письмо, где я признавался, что готовил на нее покушение. Ты знаешь, у кого Вероника его оставила? Закрой глаза, если знаешь. Нет. Правда не знаешь? Ах, какой частый у тебя пульс. Такой частый, что я не очень-то ему верю.
0: Неожиданно Дюваль умолк. А почему Вероника так во всем подражала Фабьене? И чего ради Фабье не вздумалась выдавать себя за Веронику? Зачем нужна была эта мадам Лже-Дюваль?
1: Начнем сначала. Известно, что в укромном приюте должны поселиться муж и жена. Так, дом на этих основаниях и снимается. Мадам Дюваль, то есть лже-мадам Дюваль, уже в этот дом наезжает и ждет мужа. Об этом знает вся округа, а значит, мужчина, который должен был к ней приехать, на самом деле...
0: И тут Дюваль все понял. Сердце у него забилось так отчаянно, что ему послышалось, будто он различает его стук. Тот, кто собирался к ней приехать, тоже не настоящий Дюваль. Настоящий Дюваль, то есть он, Рауль, должен был исчезнуть.

0: Рауль Дюваль чувствовал себя изобретателем на пороге величайшего открытия, хотя на самом деле то, что он воссоздавал винтик за винтиком, было ничем иным, как преступлением.
1: Так, значит, меня хотели устранить, то есть убить. Интересно, интересно получается. Ведь они надеялись получить не половину, а все.
0: Дюваль сварил себе кофе, зажег свет во всех комнатах первого этажа. Свет был ему физически необходим. Он открыл все двери, чтобы беспрепятственно переходить из кухни в столовую, из столовой в переднюю и в гостиную. Постепенно преступление предстало перед ним во всех подробностях и оказалось столь простым, что было даже непонятно, почему он не разобрался в нем раньше.
1: Хитро придумано, ох, как хитро. Они готовили убийство, но при этом не хотели привлекать внимание. Они распустили слух, будто Рауль Дюваль подумывает о переезде. Короче говоря, достаточно было, чтобы один Дюваль исчез из Кан, а другой объявился в Амбуазе. Никто бы никогда не догадался, что это не тот же самый Дюваль. Меня бы укокошили без всякого шума, прикончили бы незаметно, например, отравили. Ох, мерзавцы, негодяи.

0: Фабьена. Фабьена. Проснись. Я во всем разобрался. Мне все стало ясно. Вы бы меня отравили, ведь так? Конечно, вы хотели меня убить, чтобы присвоить мои миллионы. По-вашему, мой карман для них не подходил.
1: Фабьена лежала неподвижно с широко раскрытыми глазами. Казалось, она вынырнула из глубокой тьмы, с трудом осознавая, где находится, пытаясь удержаться на краю реальности. Вдруг она глубоко вздохнула, словно задыхаясь от крика или пытаясь позвать кого-нибудь на помощь. Протянула к Дювалю руку.
0: Нет, подожди. Подожди, но у вас ничего не вышло. И теперь ты останешься моей пленницей. Я у вас в руках, ну а вы у меня. Пока жива мадам Дюваль, настоящая или нет, письмо с моим признанием в покушении на убийство не вскроют. Я останусь хозяином положения, и твой сообщник ничего не сможет поделать.
1: Дюваль вышел из спальни и стал спускаться по лестнице. Голова трещала, ноги подкашивались, на душе было мерзко. Мерзко настолько, что хотелось кричать, выть. Казалось, еще немного, и его стошнит. Изо всех сил Рауль пытался держаться, ведь он еще не добрался до края истины. Оставалась одна, последняя загадка. Еще один шажок.
0: Почему за меня вышла замуж Вероника? Почему Вероника, а не Фабьена? Зачем понадобилось трое сообщников там, где хватило бы и двух? Знаю. Фабьена любила того мужчину, а мужчина любил ее. Поэтому Фабьена не захотела принадлежать нам обоим, стать женой другого человека. И они заплатили Веронике, чтобы именно она провернула это дельце. Может, даже поначалу она и не знала, что именно задумала эта парочка.
1: Дюваль уже прошел на кухню и начал готовить себе кофе, как вдруг неожиданно резко повернулся и быстро, прыгая через ступеньки, вновь помчался в спальню к Фабьене. Он говорил долго, стремился доказать Фабьене, что ему все известно. Он хотел отбить у нее всякую волю к сопротивлению, уличить ее, подчинить себе, растоптать ее, просто рассказывая о том, что ему удалось обнаружить. И чем дальше заходил он в своих рассуждениях, тем яснее

0: был у вас вроде султана.
1: Фабьена изо всех сил задвигал рукой, пытаясь дотянуться до столика на колесиках.
0: Ты хочешь писать? Ну, ради бога, давай. Давай, вот тебе бумага. Вот карандаш. Ну, ну что, что? Что ты пишешь? Нет? Как это нет? Как это нет? Я ошибаюсь. Ну что же не так? Он не спал с вами обеими. Ну-ну, ну-ну, только не рассказывай мне сказки. Напиши-ка лучше «да». Признайся, что все это правда. И я, может, попробую все забыть. Пиши, пиши!
1: Но Фабьена вновь и вновь упрямо чертила букву «Н».
0: Нет, меня довольно. Довольно! Ой, здорово придумал. На все отвечать «нет». Фальшивые документы? Нет. И все эти вещицы с моими инициалами, чтобы обмануть прислугу, тоже нет. Ну же, Фабьена, надо уметь проигрывать. Я все могу стерпеть. Не надо только держать меня за идиота.
1: Громко хлопнув дверью, Дюваль опять покинул Фабьену. На кухне его дожидался приготовленный, но уже остывший кофе. Но пить не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Ничего.
0: Но я люблю эту женщину. Вот в чем ужас. А если бы я мог купить любовь Фабьена, никакая цена не показалась бы мне слишком высокой.

0: На следующее утро Дюваль решил заглянуть в банк и снять со счета какую-нибудь сумму денег. Но тут в голову к нему пришла любопытная мысль. А может быть, стоит уехать? Ему и Фабьене просто уехать отсюда, в Швейцарию, в Италию, поселиться на берегу озера. В новой обстановке для них наступит новая жизнь, а новая жизнь породит новую любовь. Дюваль понимал, что попросту плетет небылицы. Но если бы сейчас его не занимала эта небылица, если бы он не представлял себе заросший цветами дом у озера, то ему впору было бы броситься в реку.
1: А что? Мы попытаемся жить с ней, как ни в чем не бывало. Раз уж она была готова на все, лишь бы разбогатеть, настало время создать для нее хотя бы иллюзию богатства.
0: В банке Дюваль пробыл недолго, снял со счета 500 франков и сразу же отправился назад в укромный приют. По дороге домой купил несколько ярких туристических путеводителей. Ему не терпелось поскорее поделиться своими идеями с Фабьеной.
1: «Ау, это я. Слушай, Фабьена, я тут придумал такую штуку».
0: Он поднимался по лестнице в спальню и улыбался. Ему было приятно думать, что сейчас он откроет дверь, войдет, и Фабьена повернет к нему восхищенное лицо.
1: «Тебе бы хотелось поехать в Италию. Я купил путеводитель, давай посмотрим его вместе. Ты что молчишь, Фабьена? Сердишься на меня? Не надо, не надо, не обижайся. Ты сейчас очень обрадуешься».
0: Дюваль остановился на пороге ее комнаты. Одеяло сбилось в кучу, плед валялся на полу.
1: «Фабьена! Фабьена! Ты что, пыталась вставать?»
0: Он бросился к кровати. Фабьена лежала на боку. Лицо ее приобрело фиолетовый оттенок. Он уже все понял. Но у него еще хватило сил подойти к окну и распахнуть ставни, чтобы лучше видеть. Потом он вернулся к Фабьене. Красноватые отметины на шее не оставляли никаких сомнений. Ее задушили. Она была мертва.

0: Бьена умерла, что ее больше нет, нет и никогда не будет. Но как же так? Ведь еще 3 часа назад он говорил с ней, а теперь все было кончено. Ее задушили. Да, здорово его одурачили. Тот другой прекрасно все рассчитал. Сейчас он, должно быть, уже далеко. И письмо, разумеется, у него. Теперь он его предъявит. Забавы ради, с какой-то внутренней усмешкой, Дюваль попытался начать рассуждать. Если даже он сам немедленно вызовет полицию и расскажет им всю правду, то кто его станет слушать? Он уверил всех, что Фабьена – его жена, хотя его настоящая жена утонула в реке. Чтобы пролить на эту путаницу хоть лучик света, надо было показать полицейским письмо. Но письмо только усугубляло его вину, ведь в нем он признавался, что собирался убить жену, и она действительно, в конце концов, погибла в автомобильной катастрофе. Бежать? Чтобы его по пятам преследовал Интерпол?
1: Алло.
2: Алло, это месье Дюваль? С вами говорят из полицейского участка Блуа. Мы задержали подозреваемого, и у нас есть все основания полагать, что именно он виновник аварии, в которой пострадала ваша супруга. Нам бы хотелось задать несколько вопросов, мадам Дюваль. Алло, вы нас слышите, месье Дюваль? Алло, алло.
1: О, боже мой, какой бред. Да идите вы все. Несколько вопросов, мадам Дюваль. Бедная Фабьена. Бедная.

0: Он зашел в гараж за лопатой, обогнул дом. У самой живой изгороди земля не такая твердая. Он принялся копать. Ему хотелось, чтобы могила была глубокой. Похоронив Фабьену, он всю ночь проведет за рулем. Он поедет через горы.
1: Кого там принесло? Не буду открывать, меня нет дома.
2: Иду, иду!
3: Месье Дюваль, я недавно звонил вам из полиции. Мы бы хотели поговорить с мадам Дюваль.
1: Моя жена больна.
3: Я не стану ее утомлять. Всего несколько вопросов.
1: Посещения запрещены.
3: Но почему? Мадам Дюваль уже месяц как вышла из больницы.
1: Ну и что? Все равно к ней нельзя.
3: Послушайте, месье Дюваль, я позволяю себе настаивать только в интересах следствия. Я обязан выполнить приказ. Так что, поверьте, вам лучше меня впустить. Сейчас сюда подъедут и другие полицейские.
1: А я у себя дома. И не желаю, чтобы моей жене надоедали.
3: Но я и не собираюсь вам надоедать. Ваша жена единственный свидетель в весьма запутанном деле.
1: Ничем не могу помочь.
3: Вы напрасно так себя ведете. Но, возможно, мы могли бы договориться. Не зададите ли вы сами, мадам Дюваль, те вопросы, на которые нам хотелось бы получить ответ? Это избавит ее от ненужных волнений.
0: Дюваль понял, что отказываться никак нельзя, тем более, что к дому подъехала еще одна полицейская машина.
1: Ладно. Ступайте за мной.
0: Дюваль шел впереди и, проходя мимо клумбы, воткнул в нее лопату. Он намеревался оставить полицейского на кухне за стаканчиком вина, полагая, что обмануть его будет нетрудно.
1: Сюда, пожалуйста. Присаживайтесь. Выпейте чего-нибудь?
3: Нет, спасибо. В двух словах вот о чем речь. Тот, кого мы арестовали, цыган. И он долго кочевал в этих краях. Он живет в старом автоприцепе, прикрепленном к поломанному доджу. Только что по его вине произошла еще одна авария. Вот мы и хотели бы выяснить, не заметила ли мадам Дюваль этого прицепа, который, вероятно, и налетел на ее машину. Это первый вопрос.
1: Ладно, ладно. Подождите меня здесь.
0: Дюваль быстро поднялся по лестнице и остановился перед дверью спальни Фабьены. Услышав сзади тяжелые шаги и скрип ступенек, в ярости обернулся.
1: Я же сказал, к моей жене заходить нельзя.
3: Ну, месье Дюваль, я еще не закончил.
1: Нет, я запрещаю вам сюда входить.
0: И тут мужество ему изменило. Со страшной силой Дюваль выбросил вперед ногу. Удар пришелся жандарму в грудь. Тот попытался ухватиться за перила, но не удержался и рухнул навзничь с таким грохотом, что, казалось, весь дом содрогнулся. Оглушенный он лежал на спине, но рука его уже тянулась к кобуре, в которой поблескивала рукоятка пистолета.
1: Дерьмо, пошел вон! Ты все нарочно подстроил!
0: Пока полицейский привставал на одно колено, Рауль Дюваль сбежал вниз и, подскочив к стойке, схватил ружье.
1: Убирайся, я сказал! Вам меня не взять!
0: Полицейский бросился бежать так, словно попал под сильный дождь. Когда он выскочил за ограду, Дюваль выстрелил. Дробь разбросала гравий на садовой дорожке, громко застучала по железным воротам. Он растерянно уставился на дымящееся ружье. Потер плечо, нывшее от сильной отдачи. Его мысли не поспевали за событиями. Кто-то стоял на крыльце, сжимая ружье. Там на дороге резко сорвалась с места машина. Но что все это значит? Что произошло? Горячий пряный запах пороха заглушал ароматы сада. Это война. Отступать некуда. Придется сражаться.

0: хотят заманить меня. Ничего не выйдет, ничего не выйдет. Думают пронять меня уговорами. А, знаем мы эти штучки, знаем. Станут нести не весь что, лишь бы усыпить бдительность. Нет, меня не приведешь.
1: По едва уловимым признакам он догадывался, что полиция уже здесь. Должно быть, оцепили весь квартал и теперь наступают, стараясь держаться поближе к стенам. Он представил себе полицейские заслоны, зевак, расспрашивающих жандармов. Какой-то псих засел у себя в доме. Но это неправда. Он вовсе не псих.
2: Месье Дюваль! Месье Дюваль, где вы? Нам надо поговорить с вами. Вам не сделают ничего плохого.
3: Убирайтесь отсюда!
2: Месье Дюваль! Сопротивление бесполезно. Одумайтесь. Вы же не бандит.
3: Я сказал назад.
2: Давайте поговорим. Чего вы добиваетесь?
0: Разве их испугаешь охотничьим ружьем? Да еще общественное мнение на их стороне. Радио уже должно быть сделало свое дело. Маньяк засел в своем доме, убив больную жену. Этого вполне достаточно. Отныне тысячи слушателей станут требовать моей смерти. Жаль, у меня здесь нет ни радио, ни телевизора. Дюваль безумец, Дюваль чудовище. Дюваль миллионер-убийца.
2: Дюваль, есть новости. Вам больше нечего бояться. Бросайте оружие и выходите.
3: Как бы не так! Как бы не так!
1: Совсем обессиленный Рауль подошел к кровати, где лежала мертвая Фабьена. Встал на колени и нежно погладил ее волосы. Затем губами прикоснулся к ее руке.
0: Я иду к тебе, Фабьена. Скоро мы встретимся.
1: Не вставая с колен, Дюваль навалился всем телом на дуло охотничьего ружья и нажал спусковой крючок.
2: Дюваль, вы невиновны. Преступник только что явился с повинной. Дюваль, выходите. Вы свободны. Парлини сдался. Он задушил свою любовницу в припадке ревности. Дюваль!
1: Парлини. Нотариус Фарлини. Да чего же забавно получилось. Добрый, славный, честный нотариус. Вот это и был тот маленький шажок, который Дюваль не дошел до заветной цели расследования этого преступления. Ну, конечно же, Фарлини. Как только ему сообщили о наследстве Дюваля, тогда-то он все и затеял. Вместе с Фабьеной. Как просто все. Как просто.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина. –

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина поют зарубежные исполнители», выпущенной небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кохановского и Михаила Шаброва. Все записи были сделаны в 1980 году. Первый тираж был отпечатан на заводе грампластинок в подмосковной Апрелевке в июне 1981 года. 30 июня Вячеслав Добрынин поехал в Апрелевку, чтобы забрать причитающиеся ему авторские экземпляры, а потом раздать друзьям. Анна Ивановна с нетерпением ждала возвращения сына, чтобы порадоваться вместе с ним и похвастаться перед соседями. Но по дороге домой Добрынин заехал на квартиру Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского. Исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню –

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский, однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагоя» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

«Ягода малина» 1987 год, «Синий туман» 1988 год, «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора. И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям». Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Where you from?
3: Ты откуда?
2: I'm Russian.
3: Russian? Русский.
2: Ага.
3: From Moscow? Из Москвы?
2: Moscow. Russia's very big.
3: Россия очень большая.
2: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
3: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Я всех приветствую. Как это до сих пор я не обратилась к творчеству Рэя Чарльза? Сама не знаю. Сегодня исправляюсь. Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке. Его полное имя – Рэй Чарльз Робинсон. Родился в 30-м году, а не стало его в 2004-м. Когда Рэю было 5 лет, его брат Джордж, который был на год младше, начал тонуть в лохане, стоявшей на улице. Рэй, который был свидетелем этого случая, пытался ему помочь, но не смог ничего сделать, так как брат был для него слишком тяжел. Джордж утонул, а Рэй, предположительно от перенесенного потрясения, постепенно начал слепнуть и в возрасте 7 лет ослеп полностью. Рэй Чарльз является автором более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Он умел играть на пианино, органе, саксофоне, тромбоне и кларнете. Был награжден 17 премиями Грэмми. Его записи были включены в библиотеку Конгресса США. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Рэя Чарльза под номером 10 своего списка бессмертных 100 величайших артистов всех времен и под номером 2 в списке 100 лучших вокалистов всех времен. Кто когда-либо смешивал вместе столько стилей, да так, чтобы это заработало? Рэй Чарльз был дважды женат и является отцом 12 детей от 9 женщин, но не это главное в личной жизни музыканта, а тот факт, что ему удалось победить многолетнее пристрастие к наркотикам. Сейчас мы слушаем инструментальную версию песни «Hit the Road, Jack» – «Проваливай, Джек». Это песня Перси Мейфилда, написанная в 60-м году и ставшая наиболее известной именно в исполнении Рэя Чарльза с группой «Stray Cats» – «Бродячие кошки». Женский вокал принадлежит Марджи Хендрикс, гражданской жене музыканта. Вот и узнаем, как и, собственно, за что прогоняют Джека.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. А теперь послушаем эту прогонялку в исполнении другой группы с игривым названием «Тик-так-тоу», «Крестики-нолики». Ну, по правде говоря, переводить тут совсем нечего, но все-таки переведу. Что говоришь? Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Женщина, женщина, не будь ко мне так жестока. Ты самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся. Никогда. А теперь, детка, послушай, не поступай так со мной, потому что однажды я вновь встану на ноги. И так понятно, что это случится, но мне плевать. У тебя нет денег, и к тому же ты не так уж и хорош. Но если ты так говоришь, я соберу вещички и уйду. И правильно сделаешь. Проваливай, Джек, и не возвращайся никогда, никогда, никогда. Проваливай, Джек, и больше не возвращайся никогда. Ну и так далее. Вот такая прогонялка получилась. Как у Винни-Пуха. А вот для сравнения ленивое такое изгнание Джека в стиле регги. Слушаем «Yellow Man» – «Желтого человека».

0: В эфире радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Эх, бедный, бедный Джек. Я ему искренне сочувствую. Может, он и не был вовсе плох. Куда он ушел? Вернулся ли? Мы этого так и не узнали. А жаль. А нам пора прощаться. Заходите в гости. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Я поздравляю всех с самым русским праздником! Это Старый Новый Год! Будьте счастливы, будьте веселы, будьте здоровы! И такие же счастливые, как я!

имена, известные во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

За 30. Хорошо бы. Вы знаете, давно за 50, конечно, но вы знаете, у артистов нет возраста. Вот обратите внимание на моих коллег, они не меняются с годами. Такие же гладенькие, такие же пупсики, только глазки к ушам переползают со временем. А так, смотрю, так, никаких изменений. И никто не признается, сколько ему. Я, наверное, единственный на всей нашей эстраде, кто может так честно, глядя в глаза людям, сказать: ребят, вы знаете, мне уже немножечко за 30. Самое время мечтать о далеких мирах.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы. Земля. 11 дней до конца света. Клифф Дэвенпорт осмотрел свою покупку и гордо улыбнулся. Он никогда раньше не видел довоенной пишущей машинки Underwood в таком хорошем состоянии. Она была такой гладкой, элегантной, такой аутентичной. Именно ее ему и не хватало, чтобы приступить, наконец, к написанию романа. Он пытался писать на компьютере, но в новомодной электронике не было души. А без нее процесс терял всю свою романтику. Литература — это вам не кот чихнул, не рабочая табличка в Excel. Ее на обычном ноутбуке не настучишь. Клифф вот сдался, не дописав и одного предложения. И вот теперь, спустя полгода поисков, он, наконец, нашел подходящий пишущий инструмент. Хоть сейчас за роман садись. Оставалось дело за малым. Немного чернил, несколько лент, стопка мягкой французской бумаги, уютный кабинет, удобное кожаное кресло, простой дубовый письменный стол, 1-2 вазы со свежесрезанными цветами и бутылка крепчайшего абсента, чтобы подстегнуть воображение. Клифф еще не задумывался над темой своего романа, но был уверен, что со временем она придет сама собой. «С вас 4000 баксов», — прохрипел продавец за стойкой. Клифф сочувственно ему улыбнулся. Бедняга явно ничего не смыслил в искусстве. Вся его жизнь была вульгарной, животной, непрекращающейся борьбой за выживание. Он проводил свои дни среди прекрасных пишущих машинок, но считал их лишь товаром, мертвыми кусками металла, которые можно было купить и продать, как и любой другой предмет. От такой иронии на глаза Клиффа навернулись слезы. «По вашей визе оплата не проходит», — сказал ему мужчина. Клифф улыбнулся. «Должна быть какая-то ошибка». «Я пробовал 3 раза». «Ладно, держите кредитку». Он с некоторым беспокойством наблюдал, как лавочник вставляет его карточку в терминал и снова вытаскивает ее. «Бесполезно», — прокомментировал он. «Извини, парень». Он с усилием поднял пишущую машинку и потащил ее обратно к витрине. «Да вы, наверное, просто сами ошиблись», — возмутился Клифф. «Не на ту кнопку нажали или еще что?» Владелец магазина нетерпеливо сложил руки на груди. «Хочешь попробовать снова?» «Нет», — сказал Клифф, собираясь с мыслями. «Сейчас вернусь». Он вышел на улицу, дрожащими руками поджег самокрутку и после нескольких долгих затяжек набрался храбрости позвонить отцу. «Клиффорд, где тебя черти носили?» — крикнул старик. «Я 10 раз тебя набирал».
2: «Я был занят», — ответил Клифф. «Послушай, у меня тут проблема с кредитками, кажется, они не работают».
1: «Я знаю. Я заблокировал счета».
2: «Что?»
1: «Господи, Клиффорд, ты хоть иногда голосовую почту слушаешь?»
2: Клифф признался, что не слушает.
1: «Компания в полном упадке», — сообщил отец. «Наш капитал за 3 дня сократился на 80%. Этот провал нас уничтожит».
2: «Какой провал?»
1: Отец тихо выругался. «Ты что, и новости не смотришь?»
2: «У меня нет телевизора», — гордо заявил Клифф.
1: «Ну что ж, я введу тебя в курс дела, когда вернешься домой. Просто сними немного наличных и купи билет до Мичигана. И лети, бога ради, экономом. Этот твой богемный образ жизни мы больше не потянем».
2: Клифф стиснул зубы. «Понятно», — сказал он. «Я избрал путь художника, и ты решил перекрыть мне кислород, сделать меня изгоем».
1: «Что?» «Нет, я просто больше не могу платить за твою квартиру».
2: «А я в твоей поддержке не нуждаюсь», — заявил Клифф. «У всех великих художников был период нищеты. Для жизни мне надо лишь несколько чистых листов бумаги, кисть и небольшой чердак, чтобы хранить в нем холсты».
1: «Твой небольшой чердак обходится мне в $2900 в месяц. Мне жаль, малыш.
2: Придется тебе вернуться домой».
3: «Но, папа, я хочу остаться!»
2: Клифф прикусил губу, смущенный своим ребяческим выкриком. «Прости, что разглагольствую», — произнес он так прочувствованно, как мог. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя».
4: «И что это, черт побери, вообще значит?»
2: Клифф вздохнул. «Понятия не имею», — признался он.
4: «Я же говорил, проще пареные репы», — сказал Винс, закидывая ноги на стол Элизы.
2: Крейг в шоке посмотрел на цифры. Всего за 3 дня Винс практически разорил семью Клиффа. Девенпорты стали настолько бедны, что в ближайшем времени Клифф из дома точно не вылезет. Появился даже шанс, что ему придется найти какую-никакую работу.
3: «Скорость впечатляет», — признала Элиза, «но я все еще думаю, что действовал ты довольно грубо».
2: «Цель оправдывает средства». Они оба посмотрели на Крейга, явно ожидая, что тот примет чью-то сторону. Он неловко, но ослепительно им улыбнулся. «Думаю, пора выпить еще кофе». Он торопливо сбежал в комнату отдыха, включил кофемашину и стал ждать, пока напиток просочится в кофейник. Он был согласен с Элизой. Такой безвкусицы, как чудо Винса, он в жизни не видел. Тем не менее, логика в словах Архангела была. Состояние Девенпортов почти полностью держалось на акциях пирожных Америки. Чтобы обанкротить их, нужно было эти акции девальвировать, и проделать это можно лишь одним способом – запятнать имидж компании. Более 30 лет официальным представителем пирожных Америки был Регис Филбин. Он был лицом бренда, даже в большей мере, чем отец Клиффа. Винс сразу же обратил на него внимание. «Вот Регис-то нам и поможет», — протянул он зловеще. «О, еще как поможет». Регис Филбин недавно согласился включить рекламу ПА в свое утреннее ТВ-шоу. Компания запускала новый продукт – банановые булочки «Бананза» и рассчитывала, что Регис представит его миру. Тот начал рекламный блок с восхваления вкуса нового продукта – не слишком сладкий, но и не слишком кислый. Затем, чтобы доказать искренность своих похвал, пожилой ведущий ток-шоу с удовольствием проглотил кусочек. Уже через миг его вырвало. Выражение ужаса на лице Региса и сила, с которой его тошнило, превратили этот инцидент в хит Ютуба. Когда видео набрало 23 миллиона просмотров, у Филбина не осталось другого выбора, кроме как выступить с заявлением. «В течение последних 30 лет для меня было большой честью выполнять роль североамериканского представителя компании «Пирожные Америки». Я хотел бы пояснить, что недомогание, которое я испытал этим утром на съемках моего шоу, не имеет ничего общего с качеством продукции этой компании. Пирожные всегда производили первоклассную выпечку, вкусную, питательную и любимую целыми семьями. Их продукты – это вкус и питательность высшего качества. Завтра утром в своем шоу я повторю рекламный блок, чтобы все увидели, что бояться нечего». На следующее утро почти 3 миллиона зрителей смотрели, как Регис опускается в свое кресло, окруженное горами маффинов и датских слоек от пирожных. Прочитав и ответив на несколько открыток от знаменитостей, желавших ему поправляться, он попробовал одну из слоек, и его снова мгновенно вырвало. На этот раз зрителей больше поразило не количество, а качество исполнения. Рвота плескала изо рта Региса по идеальной дуге через всю площадку, как если бы ее направлял невидимый поток ветра. Следующее заявление Реджиса было короче. «В стремлении восстановить доброе имя пирожных Америки я пренебрег серьезностью своей болезни. Я решил взять отгул. Завтра в эфир выйдет выпуск «Регис. Лучшее», в котором вы насладитесь любимыми отрывками шоу и беседами со звездами. По возвращении я закончу эпизод о пирожных Америки, и мы оставим это печальное происшествие позади». Посмотреть на возвращение Региса
3: проснулись с утра пораньше больше 9 миллионов человек. Это сделало его шоу самой рейтинговой утренней телепередачей со времен трансляции похорон принцессы Дианы. Регис, явно желая поскорее покончить с пирожными, отказался от привычного вступления к шоу. Вместо этого он вышел прямиком на съемочную площадку и сел перед тележкой с выпечкой.
4: «Бог Троицу любит», — сказал он, и сидевшие в студии зрители ответили ему вежливым смехом.
3: Регис медленно протянул руку к тарелке. Вся студия затаила дыхание. Он потянулся было за слойкой, но замешкался, явно вспомнив предыдущий неприятный опыт. После долгой паузы он взял с тележки простой кукурузный маффин. Надкусывая его, Регис улыбался, но, как отметили позже многие комментаторы Ютуба, в его глазах безошибочно читался ужас. Первый кусок без труда исчез у него во рту, и на мгновение Регис, казалось, расслабился, однако не успел он откинуться на спинку стула, как завопил и снова начал фонтанировать рвотой. Следующее официальное заявление сделал уже адвокат Филбина. Регис Филбин принял решение не продлевать свой контракт североамериканского представителя компании «Пирожные Америки» и двигаться дальше. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов не обнаружило в выпечке неподобающих ингредиентов. Это были всего лишь 3 спонтанных приступа тошноты. Регис стал случайной жертвой какого-то вируса, передаваемого воздушно-капельным путем. Но такое совпадение казалось всем просто нелепым. Люди винили пирожные. У компании не было другого выбора, кроме как повсеместно отозвать свою выпечку, чтобы развеять страхи потребителей. Акции упали почти на 85%. Крейг прятался в комнате отдыха так долго, как мог, но когда он вернулся в кубикл, атмосфера враждебности все еще не выветрилась. «Он пожилой человек», — говорила Элиза. «Ты представляешь, какого он ужаса натерпелся? Только что был здоров, а тут его стошнило». Винс хитро усмехнулся. «Да ладно тебе», — сказал он. «Признай, забавно ведь вышло».
5: «Вышло просто отвратительно».
3: «Ребята, прошу вас», — перебил Крейг. «Что сделано, то сделано. У нас нет времени спорить». Он нашел в поисковике Рауля и ахнул, взглянув на картонную табличку пророка. «Конец света наступит через 8 дней», — прочитала Элиза. «Я не могу в это поверить». «Чуть больше недели осталось!»
4: протянул Винс. «Тогда мне, наверное, пора перестать миндальничать».
3: Крейг поставил кружку с кофе и впервые за 12 часов поднялся на ноги. Он работал так долго, что рубашка прилипла к стулу. Когда он встал, раздался отвратительный звук, как будто с раны сорвали пластырь. «Получилось?» — с надеждой спросила Элиза.
4: «Не особо».
3: Она кивнула. 2 случайные встречи за 2 недели — непосильная задача для любого ангела, даже такого блестящего, как Крейг.
4: «Почему буксуем?» — спросил Винс.
3: «Даже не знаю. Просто слишком много переменных». Он схватил со стола блокнот и набросал примерную карту Нижнего Истсайда. «Квартира Сэма здесь», — пояснил он, рисуя фигурку на углу Деланси и Ладлоу. «А Лора живет здесь», — он изобразил длинноволосую фигуру на углу Форсайт и Стентон. «По сути, это означает, что он проходит мимо ее дома по пути на работу. Чего проще, правда? Но вот в чем дело, они никогда не пересекаются».
4: «Почему?» — спросил Винс.
3: «По 2 причинам. Во-первых, Лора почти не выходит из дома. Сэм мог бы несколько часов просидеть у нее на крыльце и все равно ее не встретить. Во-вторых, Сэм никогда не ходит на работу пешком. Он всегда ездит на метро.
4: Но его офис всего в 8 кварталах от дома».
3: «Знаю», — откликнулась Элиза. «Он та еще ленивая задница».
4: «А если везет с погодой?» — спросил Винс.
3: Крейг вздохнул. «Даже если солнце и плюс 25. На метро».
4: «Да уж», — Винс сморщил нос.
3: «Странно, что он еще больше веса не набрал. «Мы заразили его сальмонеллезом», — объяснила Элиза.
2: Винс удивленно поднял брови, и Элиза против воли гордо улыбнулась.
3: «Тем не менее», — сказал Крейг, — «я придумал, как выгнать Лору на улицу».
2: Он открыл вкладку с ее квартирой и увеличил изображение ее мятых джинсов.
3: «Она все время носит одни и те же грязные джинсы, и у них отрываются карманы». Он несколько раз щелкнул мышкой на ее левую ягодицу и спросил, указывая на рваную ткань, «Видите? Там полно дыр. Нужно лишь инициировать контакт, заставить Лору поскользнуться на тротуаре или еще как-нибудь ее ключи выпадут».
2: «Прекрасно!» — воскликнула Элиза. «Ей придется позвонить коменданту и подождать его у входной двери. Именно. На какое-то время она застрянет в одном месте».
3: «А что насчет Сэма?» — перебил Винс.
2: «Как заставить его пройти мимо?»
3: «Не знаю», — вздохнул Крейг. «Как я уже сказал, он всегда ездит на работу по ветке F, проезжает одну станцию от Эссекса до Второй авеню. Мы же не можем ему этого запретить».
2: Винс усмехнулся. «А что, если мы остановим поезд?»
3: И Лиза покосилась на него с подозрением.
2: «Как?»
3: Архангел пожал плечами.
2: «Даже не знаю. Может, аварию устроим? Или землетрясение?»
3: И Лиза закатила глаза. Она уже собиралась сменить тему разговора, но Крейг ее перебил.
2: «Сломать поезд будет несложно», — сказал он. «Пара экстренных торможений точно выведет его из строя».
3: «Проще простого», — согласился Винс.
2: И Лиза в шоке уставилась на коллег. «Вы действительно раздумываете? Не разбить ли нам поезд?»
3: Крейг мрачно кивнул.
2: «Возможно, что и придется. Ты же знаешь, какой Сэм неподъемный. Пока поезд на ходу, он пешком не пойдет».
3: «Знаю», — сказала Элиза. «Но разве авария не повлечет за собой других проблем? Подумай о пожарных машинах, о скорой. В Нижнем Истсайде полно всякого транспорта. Что, если какой-нибудь коп перекроет нужную улицу?»
2: Крейг вздохнул. «Ты права. Это слишком рискованно». С минуту все трое сидели молча.
3: «Знаете», — осторожно начал Крейг, «поезд ведь можно и по-другому остановить. Но придется как следует попотеть».
2: Он вывел на экран статью из свежей «Нью-Йорк-Пост». «Транспортное управление и профсоюз метрополитена вели напряженные переговоры касательно контрактов, через 36 часов должны были утвердить годовой бюджет. Обе стороны с оптимизмом отзывались о возможности достичь компромисса. Но если по истечении условленного срока переговоры вдруг провалятся, встанут все поезда в Нью-Йорке».
3: «Забастовка была бы нам на руку», — сказала Элиза.
2: «Но как нам повлиять на мнение обеих сторон?»
3: «Ну да», — сказал Крейг. «В голову же к каждому не залезешь».
2: «Это правда», — согласился Винс. «А вот настроение подкрутить вполне реально». Он подкатился на вращающемся кресле к компьютеру Крейга и схватил мышь.
3: «Почему бы вам двоим не сделать перерыв на кофе?» — сказал он. «Я разберусь».
2: Винс оглядел планету. Во всех ее уголках смертные листали газеты, задавали трудные вопросы, обсуждали насущные проблемы. Он тихо рассмеялся. Смертные верили, что они разумные существа, которые руководствуются своими системами ценностей и убеждений. На самом же деле, почти все их решения основывались на том, что они ели на завтрак, хорошо ли спали и когда в последний раз занимались приличным сексом. По мнению Винса, эти три фактора – завтрак, сон и оргазм – объясняли большинство событий в человеческой истории.
3: Бенедикт Арнольд от природы был человеком не слишком приятным.
6: Бенедикт Арнольд, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании.
3: «Но он никогда не предал бы свою страну, если бы комары в спальне неделями не лишали его сна и способности мыслить здраво. Может, Великая Хартия Вольностей и была составлена чрезвычайно искусно. Но король Иоанн никогда бы ее не подписал, не будь у него юной любовницы, приводившей своего дряхлеющего государя в благодушное настроение. Недоваренные сосиски, храпящий супруг, эти мелочи и сформировали мир. Тот факт, что губернатор еще не выпил с утра кофе, в три раза увеличивал шанс на подписание смертного приговора. А хирурги оперировали искуснее всего, когда влюблялись. На принятие смертными решений действовали и другие факторы. Например, аллергии, частота поражений кишечника и головные боли. Но почти все они принадлежали к области биологии, и управлять ими было до смешного легко. С ними мог управиться любой ангел, носивший свои крылья по праву. Винс уставился на экран. В конференц-зале мэрии разместилась дюжина юристов транспортного управления и профсоюза работников транспорта. Ни одна из сторон не хотела забастовки, но Винс сделал все возможное, чтобы всех хорошенько разозлить. Первым делом он сломал вентиляционную трубу. Температура в комнате достигла 20 градусов и быстро поднималась. Никто из юристов не хотел снимать пиджак. Это могли истолковать как признак слабости, но в конце концов жара стала невыносимой. Через 10 часов юристы по обоюдному соглашению разделись до рубашек. Еще через 4 часа требования снизили до маек. Сутки спустя один из младших адвокатов так разгорячился, что оттащил своего начальника в сторону и спросил, можно ли ему раздеться до пояса. Когда его просьбу отклонили, он отошел в уборную и отключился. Вдобавок, Винс заклинил детектор дыма, и каждые 3,5 минуты тот издавал резкий звуковой сигнал. Интервал был рассчитан так, чтобы вызвать у адвокатов максимальное раздражение. Каждый новый писк раздавался буквально через несколько секунд после того, как они забывали о предыдущем. Винс заранее узнал, какие адвокаты будут присутствовать на заседании, и мучил их последние 2 суток. К тому времени, как они попали в душный бункер, их нервы были на пределе, а настроение на нуле. Из 6 юристов профсоюза 5 болели гриппом, 2 невыявленным мононуклеозом, а у 3 вросли ногти на ногах. Другой стороне досталась смесь солнечных ожогов, герпеса и ушных инфекций. Посредник, обычно веселый и жизнерадостный, за всю встречу не произнес ни слова. Винс наградил его такой ужасной гонореей, что всякий раз, когда он шел по нужде, ему приходилось кусать галстук, чтобы не закричать. Через 36 часов они так и не пришли к соглашению. Любая дискуссия словно вырождалась в детскую перебранку. Поскольку забастовка была неизбежна, главный юрист профсоюза с трудом поднялся на ноги. «Ну так», — с вызовом бросил он, хрипя от бактериальной инфекции, «что надумали? Будете соглашаться на наши требования? Или как?» Ведущий адвокат транспортного управления поднял на него усталый взгляд. Перед глазами плыло от аллергии. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут к его носу подлетело облако пыльцы. Он несколько раз чихнул, вроде бы оклемался, но потом продолжил чихать и чихал без остановки больше минуты. Когда приступ наконец закончился, адвокат встал, поднял кулаки над головой и испустил дикий безумный крик. Затем снова сел и закрыл лицо руками. Посредник неловко поерзал на стуле. «Что ж», — сказал он, — «тогда давайте согласимся не соглашаться». Земля. 2 дня до конца света. Лора лежала на обледенелом тротуаре, ошеломленная и сбитая с толку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Она поскользнулась на покрывшейся льдом луже и лежала на тротуаре. Лора была довольно неуклюжей и частенько падала. И все же это всегда застигало ее врасплох. В падении было что-то шокирующее. Вот тело под полным твоим контролем. А вот, всего через долю секунды, Ты уже опрокидываешься и дрыгаешь конечностями, как прихлопнутый комар». Заметив желтый автобус, она с ужасом поняла, что упала перед школой. Лора слышала, как над ней смеются дети, а когда подняла глаза, то поняла, что они передразнивают ее, дико размахивают руками, гримасничают, вертят задницами. Немолодой учитель криком велел им прекратить, но кривлялись дети и впрямь забавно, и вскоре он и сам рассмеялся. Лора с трудом поднялась на ноги, стараясь сохранить остатки достоинства, и скрылась с места происшествия. Она так спешила уйти, что лишь 5 кварталов спустя обнаружила, что у нее порвался карман и пропали ключи от квартиры. Она повернула назад, отчаянно присматриваясь, не сверкнет ли на земле что-то блестящее. Но тут ни с того ни с сего налетела чертова октябрьская метель, и город припорошило снегом. Найти ключи стало нереально. Оставалось только позвонить коменданту и ждать, пока тот ее впустит. Она сидела на крыльце, безучастно листая старые СМС в попытке скоротать время. Несколько дней назад Клифф прислал ей загадочное сообщение. «Нью-Йорк – бездушный город, полный корпоративных зомби. Мне пора на родину спасать свою душу». Она ничего не поняла, но предположила, что на какое-то время Клифф из ее жизни исчезнет. Она как раз подумывала ему ответить, когда раздался знакомый чих. Лора подняла глаза и удивленно рассмеялась. «Сэм? Это ты? Лора? О, боже, вот это совпадение!» Метель бушевала уже несколько часов, но чем ближе становился семенящий по обледенелой улице Сэм, тем лучше делалась погода. Когда он добрался до ее крыльца, с неба сорвались последние снежинки, и впервые за весь день выглянуло солнце. «Какое невероятное совпадение!» — повторил он. «Я бы никогда не пошел здесь, если бы не забастовка!» «Я знаю, это так непредсказуемо!» Они помолчали. «Что ж, — сказал Сэм, — думаю, мне пора». «О!» — произнесла Лора с нескрываемым разочарованием. «Ну, было приятно тебя увидеть». «И мне. Наверное, еще увидимся?» «Да! Увидимся, конечно!» Они неловко обнялись, механически вытянув руки. «Пока!» — сказал Сэм. Он уже собирался уйти, и вдруг ему на лицо приземлился зазубренный кусок льда. «Ядрить!» Он рухнул на землю, крича от страха и боли. «Да ядрить же!» Лора опустилась рядом с ним на колени. «О, боже, Сэм, ты в порядке?» «Нет!» «Да что же это творится, господи ты, боже мой!» «Словно гребаным ножом полоснула!» Она заметила возле его головы сосульку. «Наверное, это она», — сказала Лора, поднимая поблескивающую ледяную иглу. Сэм часто захлопал глазами. Казалось, он сейчас потеряет сознание. «Дай-ка посмотреть на твою щеку», — сказала Лора, отнимая пальцы Сэма от лица. «Мамочки! Да у тебя кровь идет!» «Что?» — закричал Сэм дрожащим от ужаса голосом. «Правый ты, боже!» «Все в порядке», — успокоила Лора. «На вид не так уж плохо». Она провела пальцем вдоль его раны. Порез был небольшой, но кожа вокруг него уже потемнела. «Наверное, синяк будет», — сказала она. «Но через пару дней пройдет». Сэм опустил глаза. Кажется, он покраснел, хотя судить по его посеревшему лицу было непросто. «Извини за истерику», — пробормотал он. «Ничего страшного. Я бы тоже нервничала. Эта гадость размером с меч». Некоторое время они сидели молча. Усыпанный снегом тротуар поблескивал в лучах солнца, а над их головами протянулась размытая радуга. Сэм встретился взглядом с Лорой, и та с волнением захлопала глазами. «Слушай», — рискнул начать он, — «может, выпьем как-нибудь кофе? Ну, знаешь, где-нибудь под крышей?» Лора рассмеялась. «Да», — сказала она, — «было бы чудесно». На другой стороне улицы вдруг прорвало пожарный гидрант. Теперь рассмеялся Сэм. Он знал, это звучало безумно, но это было похоже на знак. «Разлей еще по одной!» — крикнул Винс. Крейг кивнул и плеснул в 3 стакана бурбон.
4: «Красивый ход включить в конце сирены», — похвалил Винс. Крейг усмехнулся и не смог устоять.
3: «И идея с сосулькой была крутая, Элиза».
4: «Спасибо», — откликнулась та.
3: «Не хотелось причинять ему боль, но у меня не было выбора. Он хотел сбежать».
4: Винс кивнул. «Тот еще ссыкунишка».
3: «Эй, ну ладно тебе», — сказал Крейг. «Он ведь пригласил ее на свидание, так? Для этого храбрость нужна».
4: «Он не приглашал ее на свидание», — сказала Элиза. «Он спросил, не хочет ли она выпить кофе».
3: «Ну, этим и пригласил», — сказал Крейг.
4: «Нет, не приглашал. Когда зовешь на свидание, то спрашиваешь прямо, а не предлагаешь выпить кофе. Блин, да ты сам мне такое говоришь 5 раз на дню».
1: Крейг побагровел. Через секунду залилась краской и Элиза.
4: «Что ж», — протянул Винс с хитрой ухмылкой. «По крайней мере, дела у нас идут неплохо. Так ведь?»
1: Он обнял их за плечи и поднял бокал.
4: «За букетный период!»
3: «За букетный период!» — пробормотали они.
1: Они допили, и Винс тут же снова наполнил бокалы. От пережитого 4 часа назад напряжения у них все еще подрагивали руки. Они работали без остановки в течение нескольких дней. Распространяли грипп, подгоняли грозовые тучи, плавили сосульки, а смертные чуть все снова не испортили.
4: «Снос земли намечен на завтра», — сказал Крейг. «Полночь по североамериканскому стандартному времени. Так что свидание Сэма и Лоры, ну или не совсем свидание, не суть, должно пройти без сучка».
1: Винс и Элиза торжественно кивнули. «Поспите немного», — сказал им Крейг. «Завтра важный день». Винс надел куртку, и Крейг вслед за ним пошел к лифту.
4: «Идешь?» — спросил он Элизу.
3: Та покачала головой. «Я задержусь на пару минут. Надо кое-что доделать».
0: Земля. 23 часа до конца света.
4: Лора в отчаянии бежала по школьному коридору. Она куда-то опаздывала, может быть, на свадьбу к сестре. А кто-то заменил коридоры городскими тротуарами, что было крайне неудобно. Она пыталась взобраться по лестнице, сделанной из сосулек, и вдруг почувствовала, как кто-то схватил ее за лодыжку. Лора посмотрела вниз и увидела измученную худую женщину с каштановой челкой. Ее одежду покрывали пятна кофе, ее тушь размазалась и выцвела, но в ней было что-то притягательное. Ее голубые глаза казались неестественно яркими, а бледная кожа словно светилась.
3: «Мы знакомы?» — спросила Лора.
4: Женщина неловко протянула руку. «Меня зовут Элиза. Извини, я никогда такого раньше не делала». Она прочистила горло. «Я ангел».
3: «А, понимаю», — сказала Лора.
4: «Так это все...» — Элиза кивнула.
3: «Да.
4: Слушай, мы можем где-нибудь поговорить?»
1: Лора повела ее по 3-й авеню в школьную столовую. Они сели лицом друг к другу, и Элиза постаралась как можно быстрее обрисовать ситуацию. Когда она закончила, то уже почти задыхалась.
3: «И почему мы?» — спросила Лора.
4: «Я же говорила», — сказала Элиза. «Потому что вы оба молились, чтобы быть вместе».
1: Она схватила смертную за локоть и взмолилась. «Просто сделай первый шаг. Все зависит от тебя. Сэму ты нравишься, но он слишком застенчив, чтобы что-то предпринять, а времени у вас очень мало».
4: Лора ухмыльнулась. «А почему бы тебе не сделать первый шаг?»
3: «Ты о чем?»
4: «Об этом твоем Крейге. Он же тебе явно нравится. Ты назвала его гением».
3: «Дважды».
4: «Мы с ним просто коллеги», — попыталась защититься Элиза. «А кроме того, дело ведь не во мне».
1: «Почему бы просто не пригласить его на свидание?» — настаивала Лора. «Скажи, давай отвлечемся от этих ангельских штучек и проведем вечер вместе. На дворе 2012-й, не нужно ждать первого шага от парня».
4: Элиза закусила ноготь большого пальца.
1: «Хорошо», — сказала она. «А как насчет сделки? Если завтра у вас с Сэмом все получится и конец света не наступит, я пойду на свидание с Крейгом».
4: Лора игриво пожала Элизе руку, но, увидев налитые кровью глаза ангела, побледнела.
3: «О, Боже!» — прошептала она. «Это взаправду!»
2: Элиза крепко сжала ее пальцы. «Взаправду», — сказала она. Из динамиков школьного радио полилась реклама автомобилей. 1877. Машины детишкам, машины, машины детишкам. Лора перевернулась на другой бок, открыла глаза и хлопнула рукой по будильнику. Ее простыня промокла от пота.

0: Абба, совершенно голый». Она поморщилась. «Уж не знаю, чем нам поможет такое изучение. Понимаю, что зрелище не из приятных», — согласился Крейг. «Но нам нужно узнать о них как можно больше. Выстрелить может любая мелочь». Он указал на кружившегося Сэма. «Например, теперь мы знаем, что Сэм любит танцевать. А еще знаем, что получается у него плохо. Значит, нельзя позволить ему танцевать на глазах у Лоры, если удастся». «Да он и в сексе не слишком хорош», — перебил Винс. Крейг и Элиза подняли на него глаза. «Откуда такая информация?» — спросил Крейг. «Полазил вечером по серверу», — ответил Винс. «Изучил все его сексуальные связи». «Ого!» — выдавила Элиза. «И долго лазил?» Винс усмехнулся. «Не слишком». Элиза с отвращением скривилась. «Ну и как он?» «Да страх божий», — сказал Винс. «Честно говоря, редко увидишь настолько печальную картину. А ведь я просмотрел почти всю Вторую мировую». «И что тебя так опечалило?» «Ну, я пожалею вас и пересказывать не стану. Скажу лишь, что ему не хватает уверенности». Он схватил клавиатуру Крейга и вошел на сервер. «Женщина в постели лучше», — сказал он. «Но со свиданиями у нее тоже все неважно». Он открыл ролик, появившийся в начале года. Лора стояла перед музыкальным автоматом рядом с бородатым мужчиной в свитере. «С кем это она?» «С этим парнем ее свела сестра», — объяснил Винс. «Он только что сунул в автомат доллар и попросил ее выбрать песню». Они смотрели, как Лора с выражением ужаса на лице перебирает варианты. «Почему так долго?» «Она в панике», — сказал Винс. «Смотрите сами». Он прибавил громкость, и ангелы наклонились к экрану. «Ну так что ты хочешь послушать?» — спросила Лора. «Не знаю», — ответил он. «Что угодно». «Тебе нравится Ace of Base?»
1: «Шведская поп-группа».
0: «А тебе?» «Не знаю». «А тебе они не нравятся?» Винс выключил ролик. «Итак, минут 10. В конце концов, доллар просто сгорел». Крейг посмотрел на часы. «Сейчас 7:15, — сказал он. «Это значит, что у нас меньше 18 часов». Винс ухмыльнулся. «Если бы внизу был я, то управился бы и за 18 минут». Он поднял воротник и пригладил волосы. «Я бы на 10 минут опоздал, просто чтобы она поволновалась. А потом вошел бы, когда она уже начала бы паниковать, без извинений. Просто зашел бы прямо в бар и заказал 2 мартини». Он отодвинул вращающееся кресло Крейга и присел на корточки рядом с Элизой. «Я бы произнес тост». Он поднял кружку с кофе. Элиза рассмеялась и шутливо подняла бутылку с водой. Винс наклонился к ней. «Я бы сказал, обычно я предлагаю поднять тост за мир во всем мире. Но ты так ослепительна, что это отвлекает. Так что сегодня мы выпьем за твою красоту. Мир может катиться к черту!» Крейг фыркнул. «Да в жизни не сработало бы». Он повернулся к Элизе в надежде на поддержку, но та почему-то молчала. Ее глаза были прикованы к Винсу, а губы слегка приоткрыты. «Тогда я бы взял ее за руку», — тихо продолжал Винс, и перегнулся через стол. Крейг поморщился, когда Винс взял Элизу за руку и прижался губами к ее уху. Он что-то прошептал, и ее щеки слегка покраснели. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Ты у нас настоящий Дон Жуан, мои поздравления. Может быть, вернемся уже к спасению мира?»
2: «Конечно», — откликнулся Винс.
0: Он взял клавиатуру и нашел их смертных. Не было еще и 7, а те уже уселись перед компьютерами. «Как мы заставим их поцеловаться?» — спросила Элиза. «Эта парочка — самые непривлекательные смертные, которых я когда-либо видела». «Я думал об этом», — сказал Крейг. «И выход у нас один».
3: «Какой?»
2: «Алкоголь». Винс покачал головой. «Не поможет».
0: «Почему?» — спросил Крейг. «Научно доказано, что выпивка раскрепощает и повышает либидо. Почти все парочки впервые поцеловались, когда были пьяны».
2: «Может, и правда», — сказал Винс.
0: «Но не вольешь же людям в глотке этанол против их воли». «Но попробовать-то можно», — с легким раздражением в голосе откликнулся Крейг.

0: «Как? Свидание в Пончиковой?» Крейг посмотрел на часы. «Придется сжечь». Винс недоверчиво рассмеялся. «Чего? Мы сожжем Пончиковую». «А если смертные попытаются засесть в другой дерьмовой кофейне, то сожжем и ее. Будем жечь, пока они не включат голову и не пойдут в бар, как, черт их дери, взрослые люди!» Он резко встал, крепко сжав зубы. «Хватит сопли по столу размазывать! Пора идти до конца! Ну что, вы в деле или как?» Винс удивленно кивнул и повернулся к Элизе. Та улыбалась Крейгу. Ее глаза светились от восхищения. «Я в деле!» — сказала она. Крейг сел и резко приблизил нижний истсайд. «Все получится», — сказал он. «Просто слушайте меня». Земля. 7 часов до конца света. Сэм стоял перед зеркалом в ванной, изо всех сил стараясь дышать помедленнее. Конечно, это было не совсем свидание, просто дружеская встреча в Пончиковой. И все же Сэм почему-то чувствовал, что на кону буквально все. Он неловко вертелся перед зеркалом. На нем был его любимый наряд, вязаный свитер и брюки цвета хаки. «Не паникуй», — сказал он вслух своему испуганному отражению. «Ты выглядишь великолепно».
1: «Он выглядит ужасно», — воскликнул Винс.
0: «В жизни не видела большего уродства», — сказала Элиза. «Посмотрите только, как эти штаны ему зад обтянули».
1: «Без паники», — сказал Крейг. «Я разберусь».
0: Земля. 6 часов 45 минут до конца света.
2: «Вот черт!» — крикнул Сэм, с ужасом уставившись на пятна от соуса.
0: Он разогревал остатки куриного виндалу, и пакетик соуса внезапно лопнул, забрызгав его брюки и свитер. Он с грустью натягивал джинсы, когда звякнул телефон. Сэм схватил свои грязные брюки цвета хаки и порылся в карманах в поисках айфона. Его сердце заходилось от страха. Неужели Лора отменила встречу? Он глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему разочарованию. «Кому?» «Сэму». «От Лоры». «Сэм, привет». «Звучит безумно, но Пончиковая сгорела дотла. Хочешь пойти в последний шанс? У них счастливые часы». Сэм присел на край кровати, глубоко вздохнув от облегчения. «Кому? Лоре? От Сэма? Уже бегу». У Сэма громко заурчало в животе. Он слишком нервничал, чтобы позавтракать или пообедать, а теперь не было времени ужинать. Он проверил в зеркале прическу, выбежал за дверь и помчался вниз по улице к последнему шансу. Он вбежал в бар и огляделся в поисках Лоры, но то еще не было. Оставалось только ждать. Он сел за столик в дальнем конце зала, затем торопливо пересел за другой, волнуясь, что первый стоял слишком близко к туалету. Через несколько минут он заметил, что его новый стол немного липкий, и снова пересел.
1: «О, боже!» — сказал Винс. «Да у него кукушку сорвало!»
0: «Почему он пришел так рано?» — спросила Элиза. Она ввела имя Лоры во вдоступе. Девушка все еще принимала душ. «Взгляните! Сэма под градом льет!» — заметил Крейг. «Если так и дальше пойдет, он схватит паническую атаку еще до ее прихода». «Эй, глянь-ка!» — сказал Винс. «Он наконец-то пошел к стойке!» Он с надеждой смотрел, как смертный листает меню коктейлей. «Лучше бы ему заказать что-нибудь покрепче». Земля. 5,5 часов до конца света.
2: «Я возьму лимонную каплю», — сказал Сэм.
0: Бородатый бармен посмотрел на него с нескрываемым презрением.
2: «Лимонную каплю?»
0: Сэм виновато улыбнулся. «Я небольшой любитель выпивки». Бармен сунул руку под стойку и вытащил пыльную книгу в кожаном переплете. Через несколько минут он нашел рецепт. «Простите, если выбрал мудреный», — сказал Сэм. Не обращая на него внимания, бармен налил в блендер немного лимонного сока, затем добавил сахарный сироп и 3 коктейльных вишни. Он осторожно добавлял джин, когда с бутылки слетел дозатор.
2: «Черт!» — выругался бармен. «Хороший джин на смарку».
0: Он покосился на Сэма.
1: «Надеюсь, ты не против двойной порции?»
0: «Конечно нет!» — отозвался Сэм изо всех сил, стараясь казаться вежливым. «Большое спасибо!»
1: «Неплохо», — признал Винс. «Как думаешь, много он туда этого деликатеса влил?»
0: Крейг увеличил изображение коктейля и проанализировал его химический состав. 3 унции джина, — объявил он.
2: Винс и Элиза зааплодировали. «Еще и на пустой желудок», — заметил Крейг.
0: В кубикле внезапно воцарилась тишина. В бар наконец-то вошла Лора.
1: Ангелы с восторгом наблюдали, как смертные обнимаются и смеются, болтая о своей скучной жизни.
0: «Поверить не могу, что она все еще носит эти ужасные джинсы», — прошептала Элиза.
3: «Как можно так себя не уважать?»
1: «Ее задница похожа на паутину», — отметил Винс.
3: «Тихо», — сказал Крейг, — «а то еще что-нибудь пропустим».
0: Он увеличил громкость до максимума.
1: «Земля, 2,5 часа до конца света».
2: «Подожди», — сказал Сэм.
1: «То есть люди думают, что звонят на радио?»
0: Лора кивнула.
1: «101,1 FM.
0: И ты раздаешь им несуществующие призы?
1: Я знаю, что пора остановиться, но они просто всегда так радуются, когда слышат про подарки. Смеются, визжат».
0: Она потупила глаза и пожала плечами.
1: «Видимо, приятно иногда чувствовать, что можешь кого-то осчастливить».
0: Она смущенно посмотрела на Сэма.
1: «Я сумасшедшая, да?»
2: «Нет», — ответил Сэм, вспоминая, как был доволен сам, когда отдавал своему пьяному начальнику лотерейные билеты.
1: «Думаю, я понимаю, о чем ты».
0: Она улыбнулась, и Сэм на мгновение успокоился. Но уже через пару секунд на него вновь нахлынула тревога, словно он был берегом, о который били приливные волны. Он заметил, что Лора допила пиво, но еще не заказала второе. Может, потому что ей скучно? И она собралась уходить? Наверное, ей сегодня еще на вечеринку или еще куда-нибудь?
1: «Ого, уже так поздно!» — воскликнул он, неловко открывая ей путь к отступлению.
0: «Поверить не могу, что мы так засиделись!»
2: Глаза Лоры расширились от ужаса.
1: «Ты куда-то опаздываешь?»
3: «Нет!» — откликнулся он в отчаянии. «Нет, у меня никаких планов на сегодня!»
0: Он пожевал нижнюю губу, пытаясь восстановить самообладание. «А у тебя?»
1: «И у меня нет», — ответила она, поолев.
0: «Только наша встреча».
1: «Осталось 2 часа», — пропел Брайан.
0: Он нацепил яркую праздничную шляпу и держал в руках пакет с вувузелами. Вытащив несколько штук, он закинул их в кубикл Крейга.
1: «Ну что, ребята, по текиле? Хотите слезать с меня соль?» — спросил он.
0: Крейг покачал головой. «Мы заняты».
1: «Тогда, наверное, увидимся на вечеринке?»
0: Элиза бросила на него сердитый взгляд.
1: «На какой еще вечеринке?»
0: «На вечеринке в честь конца света. Будем смотреть снос земли в комнате отдыха». Он дунул в вувузелу.
1: «Как думаете, что это будет, лед или пламя? Бухгалтерии принимают ставки».
0: «Не знаю», — проворчал Винс.
1: «Ну да, мне тоже все равно. Взрыв-то в любом случае отпадный будет».
0: Брайан, пошатываясь, направился в комнату отдыха. Ангелы сердито гипнотизировали его спину. Когда он открыл дверь, на этаже загремела музыка. Кажется, играли Линард Скиннерт.
2: «Там что, с ними бог?» — спросила Элиза.
1: «Может быть», — ответил Винс.
0: «Давайте сосредоточимся», — посоветовал Крейг. «У нас мало времени». Он повернулся к экрану и в панике ахнул.
1: «О, нет», — сказал он, — «вот срань!»
0: «Что?» — с нажимом спросила Элиза. «Что там?» Крейг сокрушенно покачал головой. «Кажется, Сэм собрался танцевать». Земля. 90 минут до конца света. Сэм поднялся на подгибающиеся ноги, едва не опрокинув на себя 4-ю за вечер лимонную каплю.
1: «Поверить не могу, что ты выбрала Ace of Base!» — крикнул он. «Это ж, считай, моя любимая группа!»
0: Лора просияла.
1: «Правда? Они тебе нравятся?»
3: «Я их просто обожаю!»
2: Он, вихляя, подошел к музыкальному автомату и начал танцевать, двигая бедрами в такт музыке. Он дрыгался так с минуту, иногда не к месту хлопая в ладоши. Когда начался припев, он закружился, тыкая пальцем и подмигивая, будто рядом стоял кто-то еще. «Я видел знак», — запел он фальшиво, — «и он открыл мне глаза! Я видел знак!»
4: Слова песни «Sign» группы Ace of Base.
2: «Ну все, пора поджигать бар», — сказал Крейг.
3: «Нельзя!» — запротестовала Элиза. «На кухне полно персонала, они же загорятся!»
2: «Плевать на жертвы!» — отмахнулся Крейг. «Этот кошмар надо немедленно прекратить!» Элиза повернулась к экрану. Сэм боксировал с воздухом, покачивая бедрами в такт музыке. Через каждые несколько ударов он заводил руку за спину и игриво хлопал себя по ягодицам.
1: «Твоя правда», — пробормотала Элиза.
2: Крейг припал к клавиатуре и запрограммировал пожар до предела, увеличив давление в духовке. Все уже почти вспыхнуло, когда Винс схватил его за локоть. «Стой!» — он указал на экран. «Гляди!» Ангелы с ужасом поняли, что Лора присоединилась к Сэму на танцполе. Она вытянула ладони к потолку, словно собралась придержать небо, и начала бешено трясти головой в такт музыке.
3: «Срань господня!» — прошептала Элиза. «И это туда же!»
2: Они откинулись на спинки стульев и во все глаза смотрели, как смертные топчутся по кругу, повторяя друг за другом каждый ужасающий жест. Их танец был во всех отношениях чудовищен. И хотя ни один не попадал в такт музыки, руками и ногами они дрыгали в одном ритме. Когда припев заиграл в последний раз, Лора зажала в руке воображаемый микрофон и поднесла его к лицу Сэма. Тот схватил ее за запястье и страшным голосом запел ей в кулак. Песня закончилась, и они расхохотались, не обращая внимания на косые взгляды завсегдатаев бара и насмешливые аплодисменты самого бармена. «Хочешь, уйдем отсюда?» — спросила Лора, задыхаясь. Улыбка Сэма поблекла, он побледнел. «Хорошо», — сказал он. Лора направилась к выходу, и Сэм ушел за ней в ночь. Крейг повернулся к коллегам, часто моргая от волнения. «И что же нам делать?» — спросила Элиза. — «Смотреть», — ответил он. Из комнаты отдыха донесся громкий грохот, за которым последовали радостные возгласы. Там раз за разом крутили «Милый дом Алабама». Каждый раз, когда звучало вступительное соло на гитаре, празднующие разражались бурными аплодисментами. «Всем раздеться!» — пел слегка охрипший от криков Брайан. «Раздеться!» Крейг открыл новую вкладку и нашел Рауля, пророка Божьего. Тот обнаружился в Taco Bell во Флашинге. Он одиноко сидел за столиком, уставившись на огромную кучу еды. Он купил больше дюжины тако, большую порцию начос и что-то вроде шоколадной гордиты. Пророк снял с запястья таймикс, положил часы рядом со стаканом содовой, взял пластиковую вилку и спокойно принялся за еду.
1: «О, Боже!» — прошептала Элиза. «Он что?» — Крейг кивнул.
2: «Это его последняя трапеза». Крейг уменьшил масштаб Taco Bell до Флашинга, потом до всего Нью-Йорка. Вот уже начал вырисовываться и весь континент. Неровное восточное побережье, мутный океан, туманная дымка атмосферы. Вскоре они увидели всю планету. Голубоватый шар, усеянный островками зелени и мерцающими огоньками городов. Крейг щелкнул мышкой, приблизив изображение нижнего Истсайда. Смертные только что вышли из последнего шанса. На часах было 6:12.
3: «Ну же!» — прошептал Крейг в экран. «Ну же, ребята! Не запарите нам все!»
2: Земля. 54 минуты до конца света. Сэм и Лора мялись снаружи последнего шанса, избегая смотреть друг другу в глаза.
1: «Я обычно хожу этой дорогой», — сказал Сэм. «А ты?»
3: «И я», — солгала она.
1: «Здорово», — откликнулся Сэм немного громче, чем было нужно.
3: «Просто здорово».
0: Они медленно пошли по аллее, держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Сэм с ужасом понял, что они уже на Деланси-стрит. И если он хочет ее поцеловать, придется действовать уже через 3 квартала. «Хорошо, что снег прекратился», — сказал он. Лора прыснула, словно он сказал что-то смешное. «И правда». Они остановились на парковке. Сэм вдруг понял, что это прекрасная возможность взять инициативу в свои руки, но тут светофор загорелся зеленым. Они устало побрели по ночному городу. Лора полезла в карман за мятными леденцами и с ужасом вспомнила, что оставила их в баре. Наверняка у нее ужасно пахло изо рта. Сэм тоже думал о своем дыхании. В кармане его куртки лежала жвачка, но в каком? Пока он раздумывал, не поискать ли ее, они подошли к его дому. «Мы на месте?» — спросила Лора. «Да», — Сэм с глупым видом ткнул в окно под тентом. На тенте был номер дома. «Дом 93 по Ладлоу». Он отчетливо почувствовал, как намокают от пота подмышки. Перед выходом он впервые за несколько недель застелил постель, надеясь, что ему удастся как-нибудь заманить Лору в гости. Забраться на кровать в одиночестве, на эту кровать с нелепо расправленным покрывалом и тщательно взбитыми подушками, было смерти подобно. Такого он просто не вынесет. Лору необходимо хотя бы поцеловать, иначе он никогда себе этого не простит. Все складывалось идеально. Дул легкий ветерок, над головой сияла луна. Если он облажается, оправдаться будет нечем. Но тут Сэм вспомнил, насколько он пьяный, задумался, не вообразил ли себе лишнего. Что, если Лора улыбается ему не кокетливо, а всего лишь вежливо? Что, если он потянется ее поцеловать, а она рассмеется или с отвращением отшатнется? А если ей не захочется целоваться, то, по идее, может обвинить его в домогательстве? Такой исход, конечно, был маловероятен, но она ведь девушка, это ее законное право, не стоит так рисковать. «Ну что же», — пробормотал он. «Очень здорово посидели». «Ага», — откликнулась Лора. «И я прекрасно провела время». Она подумала было обхватить его голову руками и притянуть к себе, но ей никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Кроме того, она все больше убеждалась, что не нужна Сэму. В противном случае он бы уже давно воспользовался шансом. «Ну, — произнесла она, — наверное, еще увидимся?» «Ага, — отозвался он, — да, и еще увидимся». Они сухо пожали друг другу руки и разошлись. Оба были разочарованы, но не слишком. В конце концов, это всего лишь первое свидание. У них еще полно времени. Это еще не конец света. Смертные разошлись. Крейг тупо уставился в экран, Винс похлопал его по плечу и поднялся на ноги. «Что ж, ребятки, — сказал он, — приятно было с вами поработать».
5: «Ты куда?» — спросила его Элиза.
0: «На вечеринку», — ответил Винс. «Кажется, там самая жара». Он снял штаны и направился в комнату отдыха. Элиза села во вращающееся кресло и подкатила его к Крейгу.
5: «У нас еще 40 минут», — сказала она.
0: «Вполне достаточно, чтобы что-то предпринять». Крейг покачал головой, не отрывая взгляда от экрана. «Все безнадежно». Элиза недоверчиво подняла брови. «Не думала, что услышу от тебя такое». Крейг пожал плечами. «Я тоже». Она уже собиралась сжать его плечо, когда ее отвлек какой-то грохот. «О, нет», — прошептала Элиза. «Смотри». Она указала на коридор. Бог, шатаясь, вышел из туалета, заплутал и теперь пытался вернуться на вечеринку. Крейг отвел глаза. Он был не в настроении разговаривать с начальством. Но старик почти сразу заметил его и подошел поздороваться. «Завтра большой день», — сказал он. «Ты тоже на взводе?» Крейг устало кивнул. «Мы открываем ресторан», — гордо сообщил Бог Элизе.
6: «Я слышала», — сказала она.
0: «Давайте гляну, над чем вы, ребятня, тут сидите», — пробубнил Бог, ободряюще приобняв их за плечи.
6: «А,
1: — сказал он, вглядываясь в экран. «Это...»
6: Он покачал головой и рассмеялся.
1: «Почему вы, ребятня, так над этим стараетесь? В чем смысл?»
6: Элиза пожала плечами. «Нам просто нравится». Бог улыбнулся, искренне тронутый ее словами.
1: «А знаешь что?» — сказал он. «Хорошие вы ребята!»
6: «Ну, наверное», — согласилась Элиза. «Мы ведь попали в рай, так?»
1: Бог недоуменно покосился на нее.
6: «Ты-то о чем?» Элиза пожала плечами. «Ну, вы ведь решили, что мы заслуживаем подняться на небеса? Так что да, мы, видимо, и правда порядочные люди».
1: Бог рассмеялся. «Это не так работает».
6: «Нет?»
1: «Не-а».
6: «Тогда как?» — спросил Крейг.
1: «Какие у вас критерии отбора?» «А вы не в курсе?»
6: «Просто скажите», — попросила Элиза. Бог улыбнулся. «Дело в блинчиках». Крейг и Элиза кивнули, ожидая, что Бог расскажет подробнее, но он, похоже, считал, что все понятно и так.
1: «И что с ними?» — уточнил Крейг в конце концов. «Нужно бросить гальку, чтобы получилось 7 блинчиков», — объяснил Бог. «За один раз».
6: Элиза побледнела. «И это все? Просто бросить в воду камень и только?»
1: «В смысле и только?» — переспросил Бог. «Блинчики пускать тяжело. Мало кому удается набить 7».
6: 7 блинчиков», — ошеломленно повторил Крейг. «Уму непостижимо».
1: «Ну, женщинам можно 5», — ответил Бог. «Так справедливей. У них руки слабые».
6: Потрясенный Крейг покачал головой. «Но почему вы не выбрали какой-нибудь действительно важный критерий?»
1: Бог недоуменно уставился на него. «Это какой, например?»
6: «Даже не знаю. Например, праведность? Или мужество, или веру?» «Я подумывал о чем-то таком», — признался Бог.
1: «Но тогда возникли бы нехилые проблемы с отбором. Как понять, насколько человек праведен? Это тебе не циферки складывать. А вот с блинчиками сразу ясно. Эй, у него вот 4, а у того 8. Рабочая система».
6: «А что насчет людей с ограниченными возможностями?» — спросила Элиза.
1: «Они в пролете?»
6: Бог покачал головой. «Пускать блинчики и инвалиды могут», — сказал он.
1: «Может быть, преимущество и не на их стороне, но я видел, что у некоторых получалось».
6: «А что с теми, кто живет вдали от моря?» — спросил Крейг.
1: «Люди живут и в засушливых местах, в Непале, в Нью-Мексико».
6: Бог на секунду задумался.
1: «Ну вот они точно в пролете», — признал он.
6: Вдалеке вырывались из огромного громкоговорителя вступительные аккорды вольной птицы.
1: «Вот блин!» — воскликнул Бог. «Это ж моя любимая! Мне пора!»
6: Он припустил к комнате отдыха.
1: «Увидимся в соле, Грег!»
6: Крейг и Элиза молчали несколько минут. Как ни странно, их молчание прервал звуковой сигнал. Элиза горько улыбнулась. «Смотри», — сказала она, указывая на монитор. «Возможное чудо в Майами». Крейг не ответил.
1: «Ну, послушай», — выдохнула она.
6: «Мне жаль, что ничего не вышло, но ты хотя бы попытался, а это требует уверенности в себе». Крейг хотел было поблагодарить ее, но слова застряли в горле. «Ну и во всяком случае», — продолжила она, — «мне было очень приятно работать вместе».
1: Она неловко протянула руку, Крейг ее пожал.
6: Он молча наблюдал, как Элиза собирает вещи и идет к лифтам. Затем снова повернулся к компьютеру. Он уже собирался выключить его, но вдруг остановился. Оставалось еще примерно полчаса. Можно ведь и повеселиться.
1: Земля. 36 минут до конца света.
6: Бетто Льореда-младший сидел на трибуне, сосредоточенно зачерпывая попкорн из огромного ведерка. Майами Марлинс проигрывали со счетом 12-4 в 7-м ининге, и отец Бетто был твердо настроен уйти, чтобы не стоять после матча в пробке. Бетто встал на стул, чтобы в последний раз хорошенько рассмотреть поле. Настало время последнего удара Майами в этом ининге. У них не осталось раннеров, а отбивать выставили питчера.
7: «Пошли», — велел Бето-старший, нетерпеливо щелкая пальцами. «Ну идем же».
6: Бето-младший неохотно взял отца за руку. Его свитер с символикой Марлинс, усыпанный липкими крошками, свисал ниже колен. «Можно я заберу с собой попкорн?» Бето-старший покачал головой. «В машине будет свинарник».
7: Мальчик разочарованно повесил голову. Он запустил руку в ведерко за последней порцией и вдруг услышал, как ударился о биту мяч. Вокруг заволновались люди. «Берегись!» — закричал кто-то. «Берегись, малыш!»
6: Он задрал голову и с ужасом увидел, как на него несется вылетевший за пределы поля мяч. На миг Бето застыл. Он так перепугался, что не мог шевельнуть и пальцем. Но за секунду до удара его инстинкты сработали, и он в попытке защитить лицо поднял ведерко. Бето зажмурился, готовясь к боли, раздался глухой стук, и повисла жуткая тишина. Когда Бето наконец открыл глаза, весь стадион разразился аплодисментами. Бето сунул руку в ведро с попкорном и вытащил бейсбольный мяч, еще теплый от удара о биту. Мальчик встал на стул, поднял свой трофей над головой и стал с наслаждением слушать радостные возгласы тысяч людей. Крейг наблюдал, как Бето-старший сажает сына на плечи и несет юного героя прочь со стадиона. Их уход показывали на огромном табло, даже после того, как игра возобновилась и в центр поля выбежал питчер. Крейг громко рассмеялся, наблюдая, как отец и сын идут к стоянке, хлопая по рукам незнакомцев и позируя для снимков. Когда они уже почти подошли к машине, Крейг потянулся к кнопке питания. «До встречи», — прошептал он. Экран потемнел, и Крейг прикрыл глаза. Часть третья.
7: Земля, 25 минут до конца света.
8: «Я опоздал?» — спросил с нажимом Сэм. Его голос казался хриплым от тоски. «Пожалуйста, скажи, что нет». На другом конце провода воцарилась мертвая тишина. Сэм закрыл глаза, готовясь к отказу. «Я знаю, что совершил ошибку», — продолжал он. «Я слишком с этим затянул. Мне жаль, очень и очень жаль. Я лишь... Было бы так чудесно снова тебя увидеть».
7: «Сначала извинись», — потребовал Радж. «Извинись за поздний звонок».
8: «Прошу прощения», — с готовностью воскликнул Сэм. «Я забыл о времени».
7: Радж колебался. «У меня не осталось пури, только Наан».
8: «Ничего», — заверил его Сэм, — «мне подойдет что угодно».
7: «Хорошо», — сказал Радж. «Я буду через 10 минут».
6: Сэм горячо поблагодарил его и повесил трубку, радуясь, что ночную катастрофу удалось предотвратить. Лора как раз снимала джинсы, когда почувствовала вибрацию телефона. Она порылась в кармане, надеясь, что это Сэм, возможно, решил написать СМС с пожеланием спокойной ночи. Но звонил какой-то обычный незнакомец из Стейтен-Айленда, судя по коду.
8: «Я выиграл приз», — спросил ее пожилой мужчина.
6: «Какой приз?» — ответила Лора упавшим от разочарования голосом.
8: «Билеты на самолет».
6: Лора посмотрела на свой мобильный телефон. Без 19 минут полночь. Она задумалась, не написать ли Сэму, что она отлично повеселилась. Но чего она этим добьется? К тому же он уже, наверное, спит. А будить его не хотелось.
8: «Алло!» — переспросил мужчина. «Девушка!»
6: Она мельком увидела в ноутбуке свое отражение. Зрелище было настолько жалкое, что пришлось закрыть крышку. Сегодня она впервые за несколько недель накрасилась, и вид нарумяненных щек заставил ее поежиться. Ничто не удручает сильнее израсходованной впустую косметики.
8: «Девушка!» — повторил мужчина.
6: «Нет!» — прошептала она. Так тихо, что мужчина ее не расслышал.
8: «Что?»
6: «Нет!» — ответила она. «Вы проиграли! Да и конкурс уже закончился!»
1: «Неужели?»
9: «Да, мы теперь призы не выдаем, можете больше не звонить. Мне жаль это говорить, но я не хочу вас зря обнадеживать. Никаких призов больше не будет».
1: «Господи! Девушка, с вами все в порядке?»
7: Лора с ужасом поняла, что плачет.
1: «Милая моя», — сказал мужчина как можно мягче, — «все хорошо. Мне эти самолеты даже не нравятся».
9: «Мне очень жаль», — повторила она, прежде чем закончить разговор. «До встречи».
7: «Для здоровья так вредно», — предупредил Радж, отсчитывая сдачу. «Один человек должен есть один ужин. Это мой первый ужин», — сказал Сэм. «Вообще-то я сейчас поем впервые за день, если не считать шоколадных батончиков».
1: Радж нахмурил кустистые брови. «Бар?»
7: Сэм покраснел. «Да», — пробормотал он. «Я ходил на свидание.
1: Ну, то есть предполагалось, что мы просто выпьем кофе, но все как-то само переросло в свидание, кажется».
7: Впервые за все время их знакомства губы Раджа изогнулись в улыбке.
1: «Опиши мне девушку».
7: «Да ладно тебе, Радж!» Он потянулся за сумкой, но Радж убрал ее подальше.
1: «Опиши!» — приказал он.
7: Сэм неохотно рассказал ему о Лоре, как они познакомились, как он наткнулся на нее в магазине Apple, как они танцевали, смеялись и чуть не поцеловались.
1: «Она мне правда нравится», — сказал он.
7: «И как она ведет себя, когда ты ее обольщаешь?» — спросил Радж громким и звучным голосом.
1: Сэм рассмеялся. «Не знаю», — ответил он. «Я вообще-то ее пока никак не обольщал».
7: «Обольщай сейчас». Сэм снова залился смехом и потянулся за едой. Радж выдернул из его рук сумку.
1: «Ты любишь эту девушку», — сказал он.
7: «Признай».
1: Сэм вздохнул.
9: «Ладно», — сказал он.
1: «Признаю».
7: «Тогда надо обольщать», — сказал Радж. «Иначе я больше не приду».
1: Сэм сжал кулаки и топнул правой ногой, как капризный ребенок.
7: «Это уже не смешно!» — воскликнул он. «Я правда голодный!»
1: Радж сузил глаза.
7: «Мой разум — кремень!»
9: «Прекрасно!» — сказал он. «Просто прекрасно! Я ей смсну!»
7: «Куда мэснешь?» — с отвращением выплюнул Радж незнакомое слово. «Теперь так общаются!»
1: «Мужи общаются не так!»
7: «Хорошо!» — пробормотал Сэм.
1: «Господи!
7: Я позвоню ей. Спрошу, не хочет ли она еще раз куда-нибудь со мной сходить».
1: «Недостаточно!»
7: Сэм рванулся схватить сумку Раджа, но тот с неожиданной силой хлопнул его по ладони.
1: «Надо сделать это лично!»
7: «Да она, наверное, уже спит.
1: Ты должен попытаться. Или никакой еды. Ни виндалу, ни наана».
7: Он сузил глаза.
1: «И никаких соусов. Ни зеленого, ни красного».
7: Сэм устало покачал головой. Он так ослабел от голода, что едва ворочил головой.
1: Выпитый джин все еще туманил разум.
7: «Я и разделся уже!»
1: Радж скрестил руки на груди и прищурился.
7: «Сэм, пора тебе надеть штаны!»
1: Сэм нетвердой походкой шел по Ладлоу, застегивая на ходу брюки. После нескольких минут жарких прений они с Раджем пришли к компромиссу. Он подойдет к крыльцу Лоры и пошлет ей сообщение.
7: «Это уже как телеграмма», — настойчиво доказывал он Раджу.
1: «Если Лора еще не спит, он попросит ее спуститься и заведет беседу. А в противном случае сразу пойдет домой. И в обоих случаях еда достается ему бесплатно, как и 2 чесночных наана. За усилие».
7: Дом Лоры был так близко, что Сэм даже не стал надевать пальто, но, бредя сквозь октябрьскую ночь, он начинал сожалеть об этом решении. Легкий снегопад, и без того необычный для этого времени года, перерос в новую метель. Сэм остановился и посмотрел в небо. Снег валил пудами. Сэм задумался, не пойти ли ему на попятную. Часы на экране телефона показывали без 3 минут полночь. Значит, он шел уже добрых 5 минут. Если вернуться, у Раджи не будет повода думать, будто он не дошел до дома Лоры. В плане был лишь один изъян. Радж никогда бы не поверил ему. Сэму ни разу за все время не удалось его обмануть. Он глубоко вздохнул и поплелся дальше, прикрывая лицо рукой.
1: Лора сидела у окна, смывая макияж.
7: Какое облегчение, что уже почти полночь. Вот-вот должны были показать новый эпизод «Очень странных тел». Она уже шла к дивану, когда что-то ударило в окно. Она подумала было, что это град, но после второго удара все-таки выглянула наружу. Под ее навесом стоял и швырял в стекло куски льда дрожащий, припорошенный снегом мужчина. Она уже собиралась позвонить в полицию, когда разглядела в свете уличного фонаря лицо Сэма. Тот неловко помахал ей рукой, и она побежала вниз по лестнице открывать. На часах было 11:58.
10: «Ты телефон выключила», — объяснил Сэм дрожащим от холода голосом.
7: «Но я увидел тебя в окне, и я бросил ледышку».
10: «А как ты здесь оказался?» — спросила Лора.
7: «Радж сказал, что я должен», — пробормотал он, стуча зубами. «Надо ужинать».
10: «Что?»
7: — Сэм откашлялся.
10: «Я так и не угостил тебя ужином», — сказал он, придя в себя.
7: Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать завывание ветра.
10: «О!» — со смехом воскликнула она. «И не надо? Ну, то есть, если сам не хочешь».
7: «Но без ужина это не настоящее свидание». Она смущенно улыбнулась. «А у нас? У нас сегодня было свидание?» Сэм потупил глаза. «Я не знаю». «А ты как считаешь?»
2: Вдалеке раздался раскат грома. С треском рухнуло заснеженное дерево. Сэм заметил, что уже и Лора начинает стучать зубами. Он инстинктивно погладил ее по плечу, пытаясь укрыть от холода. Она перехватила его ладонь и подула на нее, согревая своим дыханием. Его большой палец коснулся ее губ, и она на мгновение так и замерла. Когда она выдохнула, сквозь пальцы вылетели струйки пара. «Прости, что не даю тебе спать», — прошептал он.
7: «Еще не очень поздно», — сказала Лора.
2: «Даже не полночь».
7: Она сжала его руку, и впервые за всю свою жизнь он посмотрел ей прямо в глаза.
2: «Ты мне нравишься», — сказал он.
7: Она прыснула. «А ты нравишься мне?»
2: «Нет, ты не поняла», — он беспомощно огляделся.
7: «Я имею в виду...»
2: Раскаты грома загремели один за другим. Метель внезапно усилилась. Заскрипел навес, натягиваясь под тяжестью снега. Сэм зажмурился, все еще подыскивая нужные слова. Он уже хотел открыть глаза, когда почувствовал губами губы Лоры. Он неуверенно поцеловал ее и, немного волнуясь, открыл их. Они неловко рассмеялись, а потом поцеловались снова, на этот раз уже не так боязливо. Язык Лоры храбро скользнул между приоткрытых губ Сэма. Сэм медленно и глубоко вздохнул. Ему отчаянно хотелось задать ей один вопрос, но он боялся ответа.
10: «Лора», — прошептал он, — «ты любишь индийскую кухню?»
2: «Обожаю», — сказала она с горящими глазами. У Сэма с души упал такой груз, что он тут же снова ее поцеловал.
7: «Давай поужинаем», — предложил он. «Прямо сейчас».
2: «А сейчас еще где-то открыто?»
7: «Не совсем», — мягко ответил Сэм.
2: «Но я вроде как большая шишка в Бомбейском дворце.
10: Можно взять еду на вынос и посмотреть дома очень странные тела», — выпалила Лора.
7: Она тут же смутилась, но Сэм уже кивнул и взял ее за руку. Снегопад вдруг закончился, смертные гордо зашагали по аллее. На часах была 1:01. Начинался новый день.
2: Эпилог.
1: «Таблички переделывать не буду», — заявил Рауль.
11: «А и не надо», — пообещал Бог. «Конец света отменяется».
1: Рауль застонал и потер свой голый живот. Он лежал посреди поля для гольфа, окруженный пустыми винными бутылками.
11: «Мог бы и вчера сказать», — жалобно произнес он. «Знал бы, что доживу до утра, не налегал бы так на мексиканскую еду».
1: Он устало покачал головой.
11: «Такая нездоровая пища!»
1: Бог сочувственно кивнул.
11: «Это я виноват», — сказал он. «Пришлось в последнюю секунду все свернуть».
10: «Но почему?»
11: «Я проиграл пари».
1: Рауль кивнул, удовлетворенный таким объяснением.
11: «Мне очень жаль, Рауль. Ужасно, наверное, быть запертым внизу».
7: Рауль пожал плечами.
11: «Да не так уж тут и плохо. Мне даже нравится».
12: «Правда?»
11: «Да, у нас хорошая планета. Знаешь, что самое крутое?»
12: «Фрукты!»
7: Бог покраснел.
12: «Это я их придумал».
7: Рауль кивнул. «Спасибо».
11: Бог радостно улыбнулся. «Всегда пожалуйста!»
7: Он закинул ноги на стол и рассмеялся. «Может быть, Рауль прав? Может быть, Земля не так бесполезна, как он думал?» Бог совсем не ожидал, что эти нью-йоркские придурки начнут встречаться. Но как раз в тот момент, когда он собирался отдать приказ и начать снос, наклюкавшийся Винс попросил его в последний раз взглянуть на этих смертных. Бог чуть не подавился начос, когда увидел, как они милуются посреди тротуара. Поцелуй был так себе, и все же это был поцелуй. Оставалось только отменить разрушение планеты. Бога это слегка разочаровало, но вместе с тем он испытал и облегчение. Все-таки он бы скучал по человечеству.
11: «А знаешь что?» — сказал он Раулю. «У меня все-таки есть послание для смертных».
7: Рауль вытащил из боксеров фломастер.
11: «Внимательно. Я хочу, чтобы ты сделал большой знак, просто огромный, и напиши на нем «Бог вас любит».
7: «И все?» Бог твердо кивнул. «И все». Он улыбнулся, когда пророк записал фразу на расплющенной картонной коробке. «Я буду размахивать знаком у них перед носом», — пообещал Рауль. «А еще, ну ты знаешь, кричать на них буду и все остальное».
11: «Замечательно», — похвалил Бог. «Ты лучше всех».
7: Краем глаза он заметил кубик Рубика, все еще лежащий в деревянной корзине для мусора. Секунду он колебался, а после вытащил его.
11: «Поверить не могу», — сказал Крейг Винсу. «Ангел месяца».
12: «Ты заслужил», — ответил Винс.
11: «Твое чудо с бейсбольным мячом было просто потрясающим».
7: Крейг поблагодарил его и торопливо открыл свой приз. Купон выпорхнул из конверта и упал на стол. Крейг взял его в руки и прочитал вслух. «При заказе двух блюд в соле одна уцененная закуска в подарок». Он перевернул купон и, прищурившись, посмотрел на мелкий шрифт. «Только одна порция в одни руки. Мясные закуски в акции не участвуют. Действие купона истекает через 24 часа».
11: Он пожал плечами.
12: «Наверное, зайду к ним сегодня вечером».
7: Винс рассмеялся и вынул из коробки свой степлер. Бог предложил ему вакансию управляющего менеджера в соле, но он отказался. Не то чтобы ему было скучно и грустно под началом Бога. Винс просто от него устал. Он хотел нетривиальных задач. Хотел, чтобы от его работы действительно что-то зависело. Он попросил у Бога разрешения занять пост исполнительного директора Небес Инкорпорейтед. Но старик хотел сохранить эту должность за собой, пусть даже в качестве почетного титула. Немного поразмыслив, Винс выбрал для себя наилучший в этой ситуации вариант. Он разжаловал самого себя до ангела и вернулся в департамент чудес. Он занял кубикл Брайана всего в нескольких шагах от кубикла Крейга.
11: «Срань господня!» — пробормотал он, открывая картотеку.
12: «Да тут все бутылками заставлено!»
7: Крейг кивнул.
11: У Брайана были серьезные проблемы.
7: Он задумчиво покачал головой. «Интересно, где он сейчас?» Винс склонил голову на бок.
11: «Ты что, не слышал? Бог его до архангела повысил».
12: «Серьезно?»
11: «Ага.
12: Видимо, сдружились на вечеринке в честь конца света. Ты и в соли его, наверное, увидишь. Он из бара не вылезает».
7: Крейг улыбнулся.
12: «Ну и отлично. Эй, а может, сходим вместе? Вряд ли я осилю сразу два блюда».
7: Винс усмехнулся.
11: «Ты решил позвать меня?» «А кого еще мне звать?»
7: Винс незаметно указал на кубикл Элизы. Склонившись к компьютеру, она добивала чудо на рыбалке. Винс протянул купон Крейгу и кивнул.
11: «Не просри все».
9: «Ой, поздравляю!» — воскликнула Элиза. «И приз весьма неплохой».
11: «Это правда», — сказал Крейг. «Ну, то есть да, это тебе не кот чихнул».
9: Он ковырнул носком ковер.
11: «Ну и вот, я тут подумал».
9: Он беспомощно посмотрел по сторонам.
11: «Я подумал, может быть, ты хочешь как-нибудь выпить вместе кофе?»
9: Она мягко ему улыбнулась. «Выпить кофе?» Он посмотрел себе под ноги.
11: «Ну, то есть...»
9: Он откашлялся и посмотрел ей в глаза.
11: «Не хотела бы ты сходить со мной на свидание?»
9: Она кивнула. «Отличная идея!» Он шумно выдохнул.
11: «Здорово, просто здорово! Ну так, когда ты сегодня освободишься?»
9: «А что, если прямо сейчас?»
11: Крейг рассмеялся. «Нет, ну сейчас мы уйти не можем. Ну то есть ты глянь только на Сэма и Лору!»
9: Он указал на экран. Их смертные сидели поодиночке в квартирах, уставившись в свои айфоны. Каждый ждал, пока второй позвонит. «Вдруг они все испортят», — сказал Крейг.
11: «Вдруг струсят и никогда друг другу не позвонят. Вдруг, несмотря на наши усилия, все равно ничего не получится».
9: Элиза пожала плечами. «Теперь уже дело за ними». Крейг посмотрел ей в глаза и улыбнулся.
11: «И то верно», — сказал он и потянулся к кнопке питания.
9: «Дело за ними». Читал Геннадий Смирнов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе. Учителем истории, 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана. Там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства? Это связанные с Баку, Каспийским морем чудесным. Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями, у меня там друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году в 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один не то 2 месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В Бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да. Вот у меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку. К семье вот народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так, я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему вот такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся истории Древнего Востока, потом истории Азербайджана, заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяной промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – Совет съездов бакинских нефтепромышленников, представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом в конце 19 века. Уже тогда было слово такое, я использовал источники, и там говорили об олигархах, были такие олигархи в нефтяной промышленности, и вот они создали свой орган в Баку, и вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот, и я потом написал курсовую работу на эту тему, потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Но она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89 по 92 год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да, я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94 году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане», да, вот в конце 19-го, начало 20-го века. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот про Силова, чтобы он мне дал список использованных источников. Потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования, не было доступа. А в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько. Ну, то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его. Несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: пресловутая студенческая жизнь, она была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частным образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе. Потом у меня с этим классом не сложились отношения. И я стал работать уже в младших классах. 5-й, 6-й, 7-й. Это 1-й год. 2-й год я работал половину в русском секторе, половину в азербайджанском секторе. А 3-й год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанских семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это в самом, опять же, в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Как вот для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, что вот пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные. И вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатский минимум. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года поработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

Рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» – «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Баку, конечно, привычнее было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал хождения по мукам. То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили. Где-то 10 марок, где-то 20 марок. Тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев. В общем, предлагали свои услуги.
0: Поясним, что в Германии вы приехали по еврейской линии.
1: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество, баварское общество, первичная организация с переводчиком. Да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с двумя маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курс, она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий, ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось. Я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года. А в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там 2 раза в неделю, на выходные школа закрывается. И бежит туда, оплачивает проезд. Да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров. Вот. 2 раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробности не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это было где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру. Ну а потом я к ним тоже припнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии. Вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, 2 – это парочка, муж с женой. Она русская, он немец. А 2 – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
0: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
1: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода. Да? Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Ну, так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века, даже немцы сами не все понимали, что он говорил, а мы тем более, да. Ну, в общем, там, прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я овладел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство, насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались, и был еще уроки спорта, да, физкультуры. Домоводца там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать подносы. Там, например, вот я помню, я делал такую машину из дерева для того, чтобы использовать ее для письменных принадлежностей. Да, там в кузов кладете бумажечки для записок, ручки вставляете в кабину. Ну, вот такие предметы, да, вот там один делал детские коляски, сокурсник, да, вот, а вечерами там можно было ходить на экскурсии, мы вот ездили в театр, в кино, вечерами играли там домино, и были карты, шахматы. Через эти культурные мероприятия мне позволили освоить немецкий первые 2, может быть, 3 месяца. Потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если там, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, и вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии. Ну, еще бюро информатик для бюро, программист. Но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну, вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира Вайсброд, с такой интересной фамилией. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Но вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
1: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, но у меня

0: Вкус — это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
1: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
0: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли в конце концов место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие, один из Израиля, она, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете. Писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим. Это только практика. И вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 годы.
1: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
0: После этого у меня, как говорится, все это закончилось, это продолжалось год, мне дали еще продление, 3 месяца, получается 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах и уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в мюнхенскую полицию, и меня взяли туда переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу. Я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да. Для этого нужно было просто не постоянно сидеть там, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте. Вот, я подписался на рассылку к этому времени, до сих пор я в этой рассылки, там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительная, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрен.

0: Там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания. Немножко по-другому изучали немецкий язык. Немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый. Вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатный сотрудник, а Дюрни, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но в общем что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было... В Вюрцбурге этого не было, а в Дюрне был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По-нашему типа полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать, а остальные выходные можно было остаться, и вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там, допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да, Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде, вот, или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли, там, кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там, они сопровождали по магазинам, одна там девушка организовала ансамбль

0: Вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. В какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты, студенты давали бесплатные концерты, мы ездили на фортепиано, кажется, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрне молодежь немножко так, но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрне профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное обучение, телефонисты-массажисты. И я вот сейчас понял, там было такое отличие. Если, допустим, в Вюрцбурге это школа для незрячих, слабовидящих, а в Дюрне они даже брали вот инвалидов-колясочников. Там небольшие другие были отличия. Допустим, вот там была платная сауна. В Дюрне только отдельно, да, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот. А в Вюрцбурге была общая сауна, мужская сауна, женская сауна. Ну, это уже как за это надо было платить, да. И в Вюрцбурге, и в Дюрне у каждого учащегося, учащейся отдельная комната, душевая, туалет, раковина, шкаф, тумбочка, холодильник. Приходили горничные, каждое утро убирали. Питание, конечно, и там, и там. В общем, то, что, допустим, я не потребляю продукты из свинины, да, вот, и там тоже вот были люди с мусульманскими корнями. Пожалуйста, если вы хотите это, хотите то. Это и в Вюрцбурге, и в Дюрне можно было выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Вюрцбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше, в общем, были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку, и оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было 2 марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро, то же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао, если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там, не посещал занятия, да, там, вот, то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась, и, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. Проучился, ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел, это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно. Это оплачивает социальное страхование, да, это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхование.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет, но опять же я говорю, это все зависит от возраста, да, если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, это он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, вот человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там или еще кем-то, да. Они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну что, он пройдет реабилитационный курс еще 1 год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще 1 год. Ну и, конечно, они били баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже возраст 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи, и так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. И получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило, это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большой, я так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Вюрцбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрене одно маленькое крыло было до 7-го этажа, а в основном было до 5-го этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрене даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Вюрцбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрене, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель. Он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там как вот учащийся проходит, вот, указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения, да, вот первой половины дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят, стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот 4:05 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство, потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школы существуют, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессии очень... маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в Баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенерации пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот. И я езжу на эти семинары. Ну, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще такая есть организация Dog X8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров, они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак. В Баварском лесу это проходит прогулка такая. Несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собака поводырем. Ей уже недавно 10 лет исполнилось, мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, кто желает, да, она должна поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий, сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор, там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лабрадоры.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу «Даун» почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать. Да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные. Вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть «Союз», юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Вайсе Шпайхе», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят, тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил на кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14-го, с 15-го года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Мы там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются Aura Hotel, но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, не зрячие, вы знаете, как везде, и как в России, в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. И раньше она очень дорогая вообще-то была. В неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты, ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны, я такое себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает, есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку,

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. Вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанты по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, то что называется.
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашивал, и наконец вот я вышел на такой союз инвалидов, швейцарцев спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный. Полдня у нас было как бы свободное время. Я вот даже успел купить сувениры. А полдня они организовали. Говорили, что это очень было нелегко. Нас отвезли на дворец спорта. И нас познакомили с местной хоккейной командой. Мы общались с хоккеистами, с тренерами. Нам показали вот их форму, там перчатки, да, клюшки. Мы наблюдали, как они тренировались. Все-таки одно дело это слушать по телевизору, по радио, да. А мы пообщались именно с швейцарцами, профессиональными хоккеистами. Даже несколько человек сказали, что они там в сборной Швейцарии играют. В Швейцарии говорят на диалекте немецкого, на французском, на итальянском. Там были вот именно швейцарские итальянцы, французы, немцы. Я их очень просил, и они были очень-очень любезны со мной. Они говорили по-немецки, так, чтобы я мог понять. Руководитель группы рассказывал, что, как, чего, да, вот был рядом со мной, говорили, что пожалуйста, по-немецки, потому что я ничего не понимал из-за меня. И они были вынуждены говорить на нормальном немецком языке. Если так сравнить с немцами, бывает такое немножко холодное, да, а вот в Швейцарии я чувствовал, что очень было теплое отношение. Летом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот в какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60-70-80 лет, и у них есть остаточное зрение, да, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Интерсити-экспресс. Цены тоже такие немножко разнятся по мере продолжительности. Да, так иногда получается, что, вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да, ну, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да, порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется банкард. В год я плачу 134 евро, это называется 50, есть 25, есть 100, тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да, ну и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
0: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
1: Да, полцены, но за себя я плачу, а если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, ну, это я так делаю, я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком, друг за другом, и бывает, что вот по ходу, против хода. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я за ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободным. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие, я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Ну, я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 2014 году это было, июнь 2014 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы, такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенный коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да. Хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет было мужчина и женщина зрячие, потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваша жизненная кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.
1: Совершенно верно.
0: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
1: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот, отталкивает лукавство.
0: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
1: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальное пособие, стоять на своих ногах.
0: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
1: Можно. Если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, не зрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, но на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
0: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина –

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

Кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина поют зарубежные исполнители», выпущенной небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кохановского и Михаила Шаброва.

Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского, исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую

Чью жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню –

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский, однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагое» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

Вячеслав Добрынин – 15-кратный лауреат фестивалей «Песня года». «Ягода малина» – 1987 год. «Синий туман» – 1988 год. «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» – 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора». И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям. Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Балон Рсыжак. Жизнь вдребезги.

0: Выключи. Выключи приемник. Я себя уже не слышу от этого шума. Ты что, нарочно мне затыкаешь рот?
1: Да бог с тобой, просто люблю эту песню.
0: Я сказала, выключи. Надо же, какой любитель. У нас разговор серьезный, серьезный.
1: Я еще раз тебе говорю, я не вор. Не вор.
0: Но почему ты не предупредил? Всегда можно позвонить.
1: Я не успел.
0: Что, позвонить не успел?
1: А куда тебе звонить, скажи на милость. Никто не знает, где тебя носят в Париже и с кем.
0: Ты о чем это?
1: Да о том, что стоит тебе уехать из Кан, и тебя уже нигде нельзя найти.
0: Я тебе изменяю? Ты это хочешь сказать? Ну договаривай, договаривай, голубчик. Итак, я тебе изменяю, да? Давай, выкладывай.
1: Но ведь ты мне разрешила брать деньги с твоего счета.
0: А при чем здесь это?
1: Ну погоди, нет, погоди, поначалу все твое было моим, а все мое твоим, так?
0: Да у тебя ничего не было за душой.
1: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Во всяком случае, я имею право брать у тебя деньги, да или нет? Но ведь я же муж. И все-таки ты называешь меня вором. Тогда почему бы и мне не назвать тебя...
0: Кем?
1: Ладно, послушай, Вероника, с меня довольна. В четверг я весь день пытался тебе дозвониться. Я хотел поговорить с тобой именно об этом чеке. Звонил до полуночи. И никто не брал трубку. Ну, где ты была?
0: В Париже у меня всегда куча дел.
1: Интересно знать, каких?
0: Представь себе, я хожу в кино, на выставки, на демонстрацию мод. Я ведь не такая, как ты. Мне все интересно. Конечно, в Каннах очень красиво. Зато в Париже... В Париже как-то легче дышится.
1: Да плевать мне на Канн! Я и приехал-то в Канны только потому, что здесь полно бабенок, таких вот, как ты, которые день-деньской подыхают от безделья. По правде сказать... Они здоровее меня, просто им льстит, когда их тискает массажист. Ты что, с ума сошла?
0: Прикури мне сигарету. Там, в бардачке. Там целая пачка.
1: Ты ведь не возражала, когда я решил открыть свое дело. Только это стоит недешево. Я тебя честно предупредил. Одно только оборудование обойдется в 1 000 000 франков.
0: Прежде чем его заказывать, надо было твердо решить, остаемся мы в Каннах или нет. Да и к чему оно тебе? Разве твоих рук недостаточно? Ну ладно, давай выпьем кофе. Вон, кажется, на стоянке дорожное кафе. И перестань дуться, Рауль. Нам надо отдохнуть.
1: Я верну ей все. Все, пусть эти толстосумы подавятся своими деньжатами. И тогда она не посмеет командовать мною.
0: Рауль, слушай, теперь ты поведешь машину. Я устала.
1: Слушаюсь, мадам.
0: Да чего ты бываешь глуп? Пошли, нам надо спешить.
1: Слушаюсь, мадам.
0: Ой, смотри, кого я нашла. Ну не дуйся, Рауль, ну не дуйся.
1: Нет, я ее все-таки убью, придушу вместе с ее 1 000 000. Кстати, их не так уж и много. Я женился на женщине, которая утверждала, что богата. А оказалось, лгунья. Что я злюсь, собственно? Сам виноват, ведь она купила меня. Ай, терпеть ее не могу, ненавижу. Развестись? Но для этого нужна причина. Любой адвокат скажет, чем вы, собственно, недовольны. И будет прав. Не любить жену – это еще не повод для развода. Да выключи ты эту музыку!
0: Ну, знаешь. Хочу и буду слушать.
1: Я ни черта не слышу.
0: В чем дело?
1: Похоже, у нас спустило колесо.
0: О, черт.
1: Не хватало менять по такую темень.
0: А фонарик?
1: А там села батарейка.
2: В тот момент Дюваль даже не почувствовал никакого соблазна. Этот соблазн снизошел на него чуть позже, когда он принялся закручивать гайки. До того момента он все проделывал машинально. Погруженный в горестные размышления, он приладил домкрат, снял колесо.
1: Если бы на свете существовала хоть какая-то справедливость, тогда я не стал бы массажистом. И не женился бы на Веронике. И мне не пришлось бы и дальше тянуть это идиотское существование. Но кто меня заставляет жить так дальше? Да? Нет? Снова приходится решать. Орел или решка?
2: Он представил себе вращающуюся монету, и тут все началось. Он только что закрутил вручную все 5 болтов и вдруг застыл. В его душе зародилась безумная мысль. Он все еще стоит одним коленом на земле, опускает голову, тяжело дышит. Желание. Непреодолимое желание.
0: Поторапливайся, Рауль. Ну не торчать же здесь всю ночь.
2: Дюваль слегка затянул гаечным ключом первый болт. Совсем чуть-чуть. Затем второй. Колесо вращается справа налево. Гайки свинчиваются справа налево. Следовательно, через несколько десятков километров пути все гайки слетят с колеса. На ходу они постепенно открутятся. Но вот и настал час поделить все пополам.
3: Может, пока поведешь ты, а после Авиньона я тебя сменю.
2: Никогда они не доедут до Авиньона. У них нет и одного шанса из тысячи. Дюваль выбирает место смертника, ведь он и должен рисковать больше. Он и ремень не станет пристегивать.
0: Ладно, обожаю ездить ночью.
3: Тогда езжай побыстрее. Как можно быстрее.
0: Мы замерзнем. Хочешь, поднимем вверх?
3: Не надо останавливаться. Жми на всю катушку.
0: Вот здорово.
3: Машина идет безукоризненно. Колеса совсем не стучат. Вряд ли колесо отлетит. Болты ведь не сорвутся все сразу. Скорее всего, его просто перекосит. Оно осядет, и машина перевернется. Нас выбросит на шоссе.
2: Дюваль представил себе два тела, распростертые на асфальте. Он закрыл глаза. Можно ли еще исправить то, что он сделал? Но как найти предлог? Она пошлет его ко всем чертям, попросив он остановиться. А то и заподозрит неладное с ее-то дьявольским чутьем. Рауль Дюваль пересмотрел множество вестернов, где крупным планом показывали взбесившихся лошадей и отлетающие на ходу колеса. И сейчас эта картина стоит у него перед глазами. Машина начинает петлять.
0: Похоже, меня клонит в сон. Я, кажется, устала.
2: Впереди замелькали огни. Показалась большая автозаправочная станция, освещенная словно вокзал. Вероника замедляет ход, затем тормозит, чтобы выехать на боковую дорожку. Машина заваливается назад, ее бросает из стороны в сторону. Дюваль скорчился, изо всех сил цепляясь за сиденье. Он уже все понял. Ничего у него не вышло. Мотор глохнет. Наступает тишина.
4: Эй! Эй! Так не годится, вы что там? Заснули? Я уж подумал, врежется сейчас машина, ей-богу, врежется. Ну-ка, что там у вас тряслось? Мама моя дорогая, это вы в рубашке родились.
0: А в чем дело?
4: Колесо. Смотрите, колесо. Ну, один болт еще может сорваться, да и то вряд ли. Ну, чтоб все пять разом, такое только можно подстроить нарочно.
0: Колесо менял мой муж.
3: Я их затянул до упора.
4: Ну, значит, плохо затянули. Вы легко отделались. Но ведь видно же, если болт закреплен слабо.
3: У меня не было фонарика.
4: А подкрутить можно и в темноте. Вам что, ни разу не приходилось менять колеса?
3: Нет, ну а чего же не раз, но...
4: Ну так что ж вы думали? Вам что, на тот свет не терпится попасть?
3: Мы спешили.
4: Спешили шею себе сломать.
3: Это автомобиль моей жены, я в нем не разбираюсь.
4: Что за чушь вы несете? Колесо, оно и есть колесо. Ну, вы даете.
0: Починить можно.
4: Ну, смотря в каком состоянии цилиндры. Муженек-то ваш, видать, не в себе.
2: Дюваль медленно, дрожащими руками открывает дверцу машины и буквально вываливается из нее. Ноги его не держат. Собрав последние силы, идет к зданию станции, заходит внутрь. Здесь он один среди витрин, уставленных коробками конфет и пестрыми пачками. Он замечает стул и опускается на него.
3: Неужели Вероника догадалась? А если да, стоит ли все отрицать? Надо думать, ей заново объясняют, что так само по себе колесо не отвалится. Тут надо постараться. По неопытности ли, по незнанию, или единственный верный вывод может сделать только она сама. А сообразительности ей не занимать. И, следовательно, она уже знает. А, вот она направляется сюда. А, нет, нет, нет, я не желаю сцены. Нет, не желаю.
2: Дюваль видит, как Вероника стоит за стеклянной дверью и ищет его глазами. Он встает со стула, так легче защищаться. Неслышно открывается дверь. Это Вероника, вся в белом, словно привидение, возникшее из ночной тьмы.
0: Ты это нарочно подстроил? Ну, отвечай же! Скажи хоть что-нибудь!
3: Ну, ладно, ладно, ладно тебе, нечего орать. Да, это я и я...
0: И ты решил меня убить?
3: Нет, ну не обязательно тебя, это вроде как пари. Вот, да-да, именно как пари.
0: Но ты совсем спятил.
3: Ну, возможно, мне это уже говорили.
0: Не смей ко мне прикасаться.
3: Вероника, ну я же тебе ничего не сделал.
0: Да, ведь ты меня чуть не убил. Тебе это так не пройдет.
3: А собираешься донести на меня в полицию? Да кто тебе поверит? Я же сидел рядом на месте смертника, даже ремень не пристегнул.
0: Я с тобой не останусь.
3: А я тебя не держу.
0: А я посоветуюсь с адвокатом. Клянусь, ты за это дорого заплатишь.
3: Ну, идет. Разведемся, так будет лучше.
0: Да, так это правда. Ты решил?
3: Да, решил.
0: А до развода как мне себя обезопасить?
3: От чего обезопасить?
0: Не придуривайся. Откуда мне знать, что ты еще можешь выкинуть?
3: Ясно, ясно. Ты мне не доверяешь.
0: Еще бы.
3: Так чего же ты хочешь еще?
0: Хочу, чтобы ты подписал документ.
3: Объясни, чего тебе надо.
0: Чтобы ты написал, что пытался меня убить.
3: Убить, да? Ну нет, ни за что и не надейся даже.
0: А я сейчас позову рабочего. Скажу, что ты нарочно испортил колесо, что ты сам мне признался.
3: Да на что тебе такая бумага?
0: Я положу ее в конверт и оставлю у своего адвоката. Понял зачем? Если ты только вздумаешь.
3: А, вскрыть в случае моей смерти. Смех, да и только.
0: Да! Вот садись и пиши быстро, иначе я за себя не ручаюсь.
3: Хорошо. Так, что ж, ладно. Так, дай мне ручку.
0: На.
3: Итак, я, ниже подписавшийся, Дюваль Рауль, настоящим признаю, что подстроил аварию.
0: Нет, пиши. Признаю, что пытался убить свою жену.
3: Но это неправда. Не пытался я тебя убить. Так. Хорошо. Значит так, при следующих обстоятельствах. При следующих обстоятельствах. Двоеточие. 6 июля сего года на шоссе А7 автомобиль марки «Триумф» с номерными знаками 2530 РБ-75, который вела моя жена, да?
0: Да.
3: Который вела моя жена, остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Вследствие прокола левого заднего колеса. Так,
0: дальше.
3: Я сменил колесо. Причем умышленно не затянул до упора крепежные болты.
0: Угу.
3: Крепежные болты, что неизбежно должно было привести к аварии. Вот. Вот так пойдет?
0: Да. Да, еще укажи, что имеются свидетели.
3: Свидетели, хорошо.
0: Да.
3: Ладно. Авария произошла у последней автозаправочной станции перед поворотом на Авиньон, да?
0: Да.
3: Перед поворотом на Авиньон. Тяжких последствий она не имела? Не имела. Так как машина сбавила скорость, чтобы въехать на стоянку, расположенную перед автостанцией. Так, рабочий дежуривший, да?
0: Рабочий дежуривший
3: ночью на станции обнаружил поломку, да? И приступил к ремонту.
0: Да,
3: обнаружил поломку и приступил к ремонту.
0: На. Давай.
3: Держи. Документик.
0: Угу.
2: Она аккуратно складывает листок и убирает его в сумку, щелкает замком. Оба они чувствуют, что перед тем, как навсегда разойтись в разные стороны, им следовало бы произнести какие-то слова, хоть как-то выразить свои чувства. Пусть они враги, но до чего же глупо расставаться вот так в магазине самообслуживания среди плиток нуги и тюбиков крема для загара. Но Вероника выходит, не обернувшись. «Прощай, Вероника». Теперь-то и пойдет у них война нервов.
4: Мадам, вам бы лучше задержаться в Авиньоне. Болты перекосило. Ну, конечно, если ехать потихоньку, ничего не случится, но цилиндры придется менять, не говоря уже о колесе. Оно-то вообще никуда не годится.
0: А автобусы здесь ходят?
4: Ну, только не в это время. Да и не здесь. Это надо дойти до шоссе. А зачем вам?
5: Не хотите ехать на своей машине? Да вам нечего бояться, поверьте.
3: Ее не переспоришь. Ну да ладно, поеду один. Она может сесть на поезд в Авиньоне.
5: Я за ней присмотрю. Да не волнуйтесь, но сами не торопитесь. Все.

0: У адвоката Тесье оказались густые седые волосы, образующие на затылке буйную гриву. Он представлял собой нечто среднее между стареющим актером и перезрелым музыкантом. Но вообще в курортном месте на Лазурном берегу и не найти было человека, чье лицо соответствовало бы его профессии.
1: Ну-с, так в чем дело, мсье Дюваль?
2: Речь идет всего лишь о разводе. Я женился в начале декабря, но позвольте я прежде объясню вам.
1: Извините, мсье Дюваль, лучше письменно изложите мне вкратце, в чем состоят ваши разногласия с супругой. Ваша биография, суть дела, факты, понимаете? Одни голые факты. Закон не интересуется чувствами. Дети есть?
2: Нет.
1: Мадам Дюваль беременна?
2: Нет.
1: Разумеется, у вас есть доказательства супружеской измены?
2: Да нет, не было никакой измены.
1: О-ля-ля. У вас есть иные основания для искового заявления?
2: Развода требует моя жена.
1: Ах, вот как.
2: Да.
1: Значит, вы нуждаетесь в защите. Что же она ставит вам в вину?
2: Она считает, что я пытался ее убить.
1: О, вы вовсе не похожи на убийцу.
2: Конечно, нет.
1: Ну-ну, давайте, рассказывайте мне все по порядку.
0: Дюваль попытался растолковать адвокату всю историю с чуть не оторвавшимся колесом от машины. Но, похоже, Тесье не слишком хорошо его понял. Он никак не мог сообразить, чего все-таки хотел добиться Рауль, не закрепив как следует колесо. Наконец, Дюваль поведал о сцене на автостанции, где подписал злосчастную бумагу.
1: Немыслимо. Это же немыслимо. Вы действительно написали заявление о том, что хотели убить свою жену?
2: Нет, ну, я впрямую, конечно, так не написал.
1: Так чего же вы теперь от меня ждете? У вашей жены все козыри. Мы у нее в руках. Она может, даже если пожелает, обратиться в прокуратуру. Имеются свидетели. Вы хоть отдаете себе отчет? Вы же сами загнали себя в угол.
2: Я подписал признание, чтобы облегчить судебную процедуру. Надо было пойти на это или вовсе отказаться от самой идеи развода.
1: Да нет же, нет. Как вы наивны, мой друг. Развод можно получить при любых обстоятельствах. Это уже наше дело. Но никогда, вы слышите, никогда нельзя давать противнику таких преимуществ. Вы, безусловно, понимаете, что нам с вами придется нелегко. Так или иначе, вот что мы с вами можем пока предпринять. Прежде всего, вы должны уйти из дома.
2: Это я уже сделал. Я снял номер в гостинице.
1: Замечательно. Значит, там и оставайтесь. Это очень важно. Предположим, ваша жена скончается в результате пищевого отравления. Подумайте, в каком положении вы окажетесь, если по-прежнему будете жить вместе. Подумать только, подписать признание.
0: В ящике для писем скопилась почта, куча рекламных проспектов и одно письмо, судя по штемпелю, из Ниццы. Адрес напечатан на машинке.
2: Мэтр Рене Форлини, нотариус. Неужели эта дура додумалась обратиться к нотариусу? Так, мсье, не соблаговолите ли вы срочно зайти ко мне в контору по делу, представляющему для вас несомненный интерес, с уважением. А что бы это значило? Она ведь сказала, что пойдет к адвокату. А при чем здесь нотариус? По делу, представляющему для вас несомненный интерес. Да, конечно, речь идет о разводе. Странно. Но сейчас узнаю.
0: Но дома Вероники не оказалось, только маленькая записка лежала на столике в прихожей.
2: Не хочу причинять тебе лишних хлопот, поэтому оставляю квартиру в твоем распоряжении, пока мы не примем окончательного решения. Себе я сняла меблированные комнаты, если понадобится что-нибудь обсудить, звони по телефону 38-52-32. Черт возьми, да она боится встречаться со мной. Дура. Ну, как знаешь, твое дело.
0: Дюваль прошелся по пустой квартире. Нет, она ничего отсюда не перевезла, лишь захватила самое необходимое. Кондиционер не выключен, в холодильнике полно припасов. Завтра, подумал он, надо будет позвонить Веронике и поблагодарить, сказать, что он тронут ее вниманием и добротой, и если она не против, то он еще несколько дней поживет в этой квартире. Рауль достал из стенного шкафа чемодан и принялся складывать туда белье и свою одежду. У него всего-то и было 3 костюма и пальто.
2: Ну вот и все. Теперь я свободен. Свободен и беден, как настоящий моряк, и всегда готов пуститься в новое плавание. Так, чемодан пока поставлю в комнату для гостей. Впрочем, здесь я и поживу пока. А теперь спать, только спать, хочу спать. Надо все забыть.

0: На следующий день Рауль Дюваль отправился в контору мэтра Фарлини. Респектабельный нотариус встретил его чрезвычайно радушно.
1: О, очень рад, очень. Просто замечательно, что вы так скоро откликнулись на мое письмо. Присаживайтесь, прошу.
2: Спасибо.
1: Сигару? Нет?
2: Нет.
1: Правда, не хотите? Ну, хорошо. Займемся делом. Дюваль, разумеется, фамилия вашей матушки. Мария Луиза Дюваль. Родилась 25 февраля 1923 года в городе Тулоне.
2: Да. Отца я никогда не видел.
1: Я знаю. Но фамилия его вам известна?
2: Известна. Хопкинс.
1: Совершенно верно. Уильям Хопкинс, рядовой американской армии.
2: Мне бы не хотелось ничего слышать об этом подонке.
3: Хопкинс причинил нам много горя, и попадись он мне, я бы плюнул ему в лицо.
1: Ну, вам это не грозит. Он умер. Нужен, мсье Дюваль, постарайтесь успокоиться. Уильям Хопкинс назначил вас своим наследником. Вот к чему я веду. Вам отходит все его состояние. Уже несколько месяцев я пытаюсь вас найти. В мэрии Марселя я узнал, что у Марии Луизы Дюваль родился мальчик. Вот ведь как получается. Где я только вас не искал, а мы оказались соседями. Ну, что же вы молчите? Разве вам не интересно узнать, сколько денег вы унаследовали? Тогда держитесь за подлокотник кресла как можно крепче. Все имущество было продано, мсье Дюваль, согласно последней воле покойного. После уплаты налога на наследство, пока еще не все улажено, я могу назвать вам лишь приблизительную цифру, я оцениваю наследство примерно в 900 тысяч долларов. Иначе говоря, в 5 миллионов франков. Или, если хотите, 500 миллионов старыми деньгами.
2: Простите, не могли бы вы повторить? Цифру.
1: 500 миллионов.
2: 500 миллионов. Мне?
1: Конечно. Вы ведь Рауль Хопкинс, единственный сын Уильяма Хопкинса. Я искренне рад за вас, мсье Дюваль. Для вас теперь начинается новая жизнь.

0: Возвращаясь от нотариуса, Дюваль как будто летел по воздуху. Во всем теле ощущалась какая-то удивительная легкость. Хотелось петь, кричать во все горло. Да, он был богат. И от этого события голова шла кругом, сжималось сердце, и на глазах выступали слезы. Он зашел в кафе, заказал пиво и еще раз мысленно прокрутил в голове разговор с Фарлини.
1: Вам не стоит, Рауль, терять голову. На первый взгляд 500 миллионов – это много. Но если подумать, немало найдется коммерсантов, артистов, писателей, президентов компаний побогаче вас. Вы женаты?
2: Да, да.
1: На каких условиях?
2: На условиях совместного владения имуществом.
1: Ах, да. Ну, в таком случае, если позволите так выразиться, мадам Дюваль тоже является получающей стороной.
2: Вот как?
1: Да. Ступайте-ка домой. Обрадуйте мадам Дюваль. Но смотрите, смотрите. Не говорите ничего даже хорошим знакомым. Прежде всего потому, что многие станут вам завидовать. Деньги – это как варенье. Они привлекают мух.
0: Через полчаса в кафе Дюваль расплатился и вышел. Бесцельно побродил по городу, борясь с противоречивыми желаниями. То ему хотелось вернуться в Канны, то уехать немедленно куда-нибудь за границу. И вдруг он совершил необъяснимый, почти детский поступок. Зашел в табачный магазин и купил золотую зажигалку. Еще вчера эта покупка была бы для него непосильной, но сегодня, сейчас... Очень хотелось купить что-то дорогое и красивое. Сжимая зажигалку, он выписал чек и поспешно вышел. Почему-то сильно билось сердце. Он разжал пальцы. На ладони, как самородок, сверкала зажигалка. Дюваль остановился и зажег сигарету. Огненный язычок был вытянутым синим у основания, а повыше желтым и дрожащим, словно пламя восковой свечи. В детстве мать водила его в церковь. Нередко она покупала свечки, и он забавлялся, неловко накалывая их на железные колышки и следил, как они горят, пока она шевелила губами, шепча бесконечные молитвы. И вот теперь, возможно, в память о ней, он зажег свою зажигалку из чистого золота.
2: Алло. Алло, могу я поговорить с мадам Дюваль? Вероника, это ты? Вероника, я хотел предупредить тебя, что уже обратился к адвокату насчет нашего развода.
3: Кто твой адвокат?
2: Я обратился к мэтру Тесье. Знаешь, он не скрывал, что развод обойдется очень дорого. А ты? Ты нашла адвоката?
3: Пока нет. У меня не было времени. Начну хлопоты, когда вернусь.
2: А ты уезжаешь?
3: Да, ненадолго.
2: Послушай, ты покажешь своему адвокату бумагу? Ну, ту, что я подписал.
3: Ты о покушении? Сейчас она в безопасном месте, в конверте. Я написала «вскрыть в случае моей смерти». Так что теперь мне нечего бояться.
2: Послушай, Вероника, поверь, я... Вероника!
3: Ты хочешь сказать, что не думал причинить мне зло? Или что ты сожалеешь? Поверь, не так уж я и стремилась к этому браку. Да откуда тебе знать? Ладно, довольна об этом. Как только вернусь, пойду к адвокату. Он свяжется с твоим поверенным. Похоже, больше нам не о чем говорить.
2: А черт! Гнусная баба! Какая жалость, что с машиной тогда все обошлось. Вот было бы славно оказаться вдовцом.
0: Прошел день, другой, третий. Дюваль жил обычной жизнью. Его руки массажиста трудились, как прежде, но мысли витали далеко, рыскали без устали в поисках выхода. Как разорвать порочный круг? Как уберечься от мести Вероники? Наконец он решил еще раз посоветоваться с адвокатом Тесье.
4: Ну что ж, мой друг, пока противная сторона не торопится, бессмысленно подготавливать защиту. Надо ждать. Вы говорили с ней о разводе?
2: Да я с ней не вижусь. Кстати, мэтр, я бы хотел у вас кое-что узнать. Допустим, это всего лишь предположение, но допустим, что я именно сейчас получу небольшое наследство.
4: Вы ждете наследство?
2: Нет. Вовсе нет, уверяю вас. Это просто предположение.
4: тогда деньги перейдут в совместное владение супругов.
2: Совместно? Но это несправедливо.
4: Ну, если договориться по-хорошему...
2: А если кто-то попытается утаить деньги?
4: Риск слишком велик. И особенно в вашем случае, мсье Дюваль. Замечу лишь, что в распоряжении вашей жены находится компрометирующий вас документ. Хорошо, представим, что на вас вдруг свалится наследство. Об этом узнает ваша бывшая жена. Она имеет полное право учинить вам иск, утверждая, что на момент развода вы скрыли некоторые источники дохода. И она может предъявить эту злосчастную бумагу, заявив, что вы пытались убить ее из-за денег. Поэтому мой совет – играйте в открытую.
0: Дюваль долго пережевывал услышанное. Оставалась лишь одна лазейка – приобретать. Скупать все подряд – гостиницу, кинотеатр, гаражи. Вероника потребует огромные алименты. Ничего не поделаешь. Все лучше, чем раздел имущества. Он еще раз съездил в Ниццу. Нотариус Фарлини принял его очень любезно.
1: Документы составлены на английском. Хотите, я вам переведу? Правда, это займет много времени.
2: Нет, мэтр, не стоит. Я и так знаю, что ничего в них не пойму. Скажите, когда я получу то, что мне причитается?
1: Ну, скоро, самое большее через месяц.
2: О, Господи, через месяц Вероника уже начнет бракоразводный процесс.
1: Хотите быть единственным владельцем своего имущества, верно? Ну, что же, вы правы.
2: Скажите, разве нельзя вложить деньги за границей?
1: Нет. Давайте уважать закон, мсье Дюваль. Не стоит играть с огнем. Знаете, на вашем месте я бы уехал в другой город.
0: Возможно, это и было наилучшим решением. Уехать и больше не видеть Веронику. Основать где-нибудь образцовый центр массажа, оснащенный самым современным оборудованием. Заняться реабилитацией инвалидов, людей, пострадавших в автомобильных катастрофах. Он заведет себе собаку, аквариум с золотыми рыбками, птиц. Он станет дарителем счастья. И его жизнь тогда обретет, наконец, смысл. Шли дни, от Вероники не было никаких известий. Скоро в почтовом ящике он нашел коротенькое письмецо от нотариуса.
2: Уважаемый господин Дюваль, рад сообщить вам, что деньги переведены во Францию. Отныне они в вашем распоряжении. Будьте добры указать мне адрес вашего банка и номер счета. С наилучшими пожеланиями, мэтр Фарлини. Ну и славненько. А с Вероникой я договорюсь. Обязательно договорюсь.

0: Алло. Месье Дюваль у телефона.
1: Алло. С вами говорят из полиции. Месье Дюваль, речь о вашей жене.
0: Что случилось?
1: Просили передать вам, что мадам Дюваль... Вероника Дюваль, не так ли? Так вот, Вероника Дюваль, ехавшая в белом автомобиле «Триумф» с откидным верхом. Вы меня слышите?
0: Да, да. Так в чем дело?
1: Вчера вечером она попала в автомобильную катастрофу.
2: Это известие ошеломило Дюваля. На несколько секунд он даже потерял дар речи и не мог вымолвить ни слова. В одно мгновение он представил их белый «Триумф», лежащим на боку с искореженным капотом, с помятой крышей, и окровавленное тело Вероники.
0: Она погибла?
1: Нет, нет, она тяжело ранена. Ее перевезли в больницу в Блуа. Нам позвонили оттуда.
0: Из Блуа?
1: Да. Авария произошла километрах в 20 от Амбуаза. Больше нам ничего не известно. В больнице вам все скажут. Сожалеем, месье Дюваль. В эту пору дорожные происшествия случаются очень часто. Надеюсь, все обойдется.
0: Благодарю. Я сейчас позвоню туда.
1: Удивительная история. Машина перелетела через насыпь, вероятно, несколько раз перевернулась и свалилась в Луару. Вашей жене, можно сказать, еще повезло. Ее выбросило из машины, но ей здорово досталось. Судя по протоколу, мадам Дюваль получила травму черепа, и врачи ни за что не ручаются. Это все, что я могу вам сказать. В том месте, где произошла авария, дорога узкая и неровная. Возможно, мадам Дюваль задела встречную машину. Звоните в больницу, месье Дюваль.
0: Спасибо, я так и сделаю.
3: Если Вероника умрет, это решит все проблемы. Не очень-то красиво так думать, но мысли как дикие звери. Их не приручишь. Амбуаз? А что она там делала? И при чем тут Амбуаз? Ну-ка посмотрим в атласе, где это. Амбуаз, департамент Эндр и Луара. 8192 жителя. Высота над уровнем моря 57 километров.

0: Галка и поехал сам.
1: Предположим, самое худшее. Предположим, она умирает. Адвокат, у которого она оставила конверт с моим заявлением о преднамеренном покушении на ее жизнь, вскрывает его и читает мое признание. Угу. Ну и что с того? Сейчас я находился в сотнях километрах от этого места. И я здесь ни при чем. И у меня есть свидетели.
0: Конечно. Это казалось очевидным. Он с большим трудом поддерживал в себе эту уверенность, словно костер, который должен отпугивать диких зверей. И все-таки во мраке ночи ему чудилась их поступь.
1: Возможно, Вероника расстроится, увидев меня. А, немного вкрадчивости, ласки. И кто знает, вдруг я сумею отобрать у нее этот документ. Скажу ей, случись с тобой что-нибудь, подумай только, в каком положении я бы оказался. Давай уничтожим это письмо. Так будет честнее. И для развода придумаем другой, менее опасный предлог. Вероника должна понять. Я готов умолять, даже унижаться, лишь бы добиться своего. Так надо.
0: На следующее утро Дюваль прибыл в Блуа и сразу же, взяв на вокзале такси, помчался в больницу. Его встретили и провели в кабинет доктора Пелетье.
2: Буду с вами откровенен, мсье Дюваль. Положение не из лучших. Мы ее спасем, по крайней мере, я на это надеюсь, но вот что дальше. У мадам Дюваль правосторонний паралич. Как болезнь будет развиваться, я не могу вам сказать, об этом судить рано. Все выяснится через несколько дней, когда придут результаты анализов. Пока ясно одно. Вся правая сторона потеряла чувствительность. Вы знаете, я приоткрою дверь, и вы сможете на нее взглянуть, но не более того. К тому же, вы увидите одни бинты. У бедняжки содрана кожа с головы, и лицо с одной стороны изуродовано. Да, идемте.
0: Доктор повел Дюваля по длинному коридору, вроде тех, что ему нередко случалось видеть во сне. Остановился перед одной из дверей, осторожно приоткрыл ее. Дюваль подошел поближе. Укутанная простыней Вероника показалась ему пугающе неподвижной. Из-под марлевых повязок виднелся лишь заострившийся восковой нос. Свисавшие с чего-то вроде виселицы резиновые трубки причудливо оплетали кровать.
3: У нее на руке был золотой браслет. Его пришлось снять. Вы можете его забрать, он в приемной. Чемодан цел. Его вы найдете в шкафу. Еще есть сумочка, но ее придется почистить. Она вся в крови и грязи. Это мы берем на себя.
1: Скажите, вы думаете, она долго пробудет в больнице?
2: Ну, это будет от многого зависеть. Скажем, недели 3 месяца. Даже не могу с уверенностью сказать, что она когда-нибудь заговорит. Конечно, это ужасно. Крепитесь, мсье Дюваль.
1: Боже, если она больше не сможет говорить, я никогда не узнаю, кому она отдала письмо.
0: Вероника так и не пошевелилась. Казалось, ей суждено вечно оставаться распростертой, словно каменное изваяние. На двери красовался номер 7. Дюваль чуть не бросился бежать, надо же. Опять эта роковая семерка. Время шло к полудню. В больнице его предупредили, что местная полиция надеется встретиться с ним незамедлительно. Откладывать встречу было ни к чему, и потому уже через полчаса Дюваль шагал по казенному коридору прямо в кабинет старшего сержанта.
4: А, мсье Дюваль?
5: Да.
4: Вы уже были в больнице?
5: Да.
4: Как дела у мадам?
5: Будет жить.
4: Да. Я понимаю. Да, это уже хорошо. Что ж, поговорим об этой аварии. Тут не все ясно. Вам знакомо это место? Сразу за Шамоном на левом берегу. Как раз на выезде из городка есть мостик. Затем дорога сужается и несколько сот метров тянется вдоль берега Луары. Авария произошла около 20 часов. Значит, движение было не слишком оживленным. Машина упала на правый бок и почти целиком ушла под воду. А ветровое стекло разбито, и это доказывает, что она переворачивалась много раз. Первое, что тут приходит в голову, так это то, что мадам Дюваль попала в аварию по рассеянности. Она любила быструю езду?
5: Да, пожалуй.
4: А, и все же нас смущает одна деталь. Скажи.

0: А до аварии была ли на левой дверце вмятина от удара?
1: Ну, по правде сказать, я понятия не имею. Сам я езжу на малолитражке. Должен вам сказать, что в Каннах помятое крыло – вещь настолько обычная, что задень ее кто-нибудь, она бы мне даже и не сказала.
0: Да, но речь идет о большой вмятине. Мы думаем, уж не врезалась ли в нее встречная машина. Вы еще какое-то время пробудете в нашем городке?
2: Дюваль вздрогнул. В одно мгновение он сообразил, в какую влип историю. Выходные он провел в горах вдали от людей. Его малолитражка помята сильнее, чем иной гоночный автомобиль. В воскресенье вечером он мог поджидать Веронику на мосту близ Шамона, а к утру в понедельник успел бы вернуться в Канны. Стоит лишь вскрыть письмо Вероники и...
1: Да, разумеется.
0: А ну и отлично. Я найду вас. Да, да. Имейте в виду, что машину еще можно починить. Гараж расположен на Турском шоссе на выезде из Блуа. Не забудьте обратиться в страховую компанию. Вот документы на машину.
2: Боже милостивый, да за что мне такое невезение? Размышлял Дюваль, выходя из участка. Даже если ему удастся доказать свое алиби, у полиции останется подозрение, что он кому-то заплатил, чтобы подстроить аварию. Мысль о роковом письме не шла у него из головы. «Вскрыть в случае моей смерти», — предупредила жена. «Адвокат до него не дотронется до тех пор, пока жива Вероника. Он должен проникнуться этой уверенностью. Она для него как баллон с кислородом, как неприкосновенный запас. Отсрочка перед казнью». Но уж, коли она умрет, об этом Дюваль боялся и думать.
1: Вот так-так. Моя жизнь повисла на волоске, к тому же столь тонком, что его и не различишь без микроскопа. Сколько же продлится эта чудовищная игра? Ладно. Завтра принесу ее в больницу. Цветы.
2: Каждый день около полудня Дюваль шел в больницу. В приемной старшая сестра рассказывала ему о состоянии больной. Ночь прошла спокойно, или пока еще держится температура. Вчера она пришла в сознание, ей колют транквилизаторы. Иной раз он встречался с доктором Пелетье, когда тот шел завтракать после утренних операций. Доктор всегда отвечал уклончиво, не вдаваясь в подробности. Торопливо упоминал об артериографии, тесте Бернштейна. Дюваль ничего не понимал. Он приоткрывал дверь в палату и смотрел на больную лишь издалека.
1: Алло, Дюваль у телефона.
3: С вами, говорит, сиделка вашей жены, месье Дюваль.
1: Как дела?
3: Месье Дюваль, у нас замечательная новость. Мадам идет на поправку. Сегодня утром она вышла из комы. Жара больше нет. Понятно, правая сторона у нее пока парализована, но она уже похожа на человека. Я ее предупредила, что вы скоро придете. Я сразу заметила, как сильно она обрадовалась.
1: Вот оно случилось. Вероника обрадовалась. Представляю нашу встречу. Ее непримиримый взгляд, в котором всякий раз, как только я потянусь за таблетками, отразится паника. К тому же одна рука у нее может двигаться. Значит, стоит мне отвернуться, как она потребует бумаги, и напишет, черт знает что. Сиделке, врачу, полицейскому. К счастью, это левая рука, но если очень постараться, пусть даже у нее выйдут одни кривые палочки, она все же сумеет вывести 6 букв. Убийца. Потому что в ее помутившемся сознании 2 аварии сольются в одну. А что же делать, что же делать?
2: Понемногу успокоившись, Дюваль серьезно задумался. Ситуация, казалось, была катастрофической. Но постепенно в его голове созрел план. А что, если купить дом в этих краях? Обширное поместье, где он сможет открыть центр по реабилитации инвалидов. Вероника станет всего лишь одной из многих его пациенток, но Никто не сможет упрекнуть Дюваля в том, что он не заботится о своей жене. И в то же время он от нее избавится. Осуществится его давняя мечта, и к тому же приличия будут соблюдены. Отличная мысль. Но когда на следующий день он подходил к больнице, у него поджилки тряслись от страха.
3: Пришли, месье Дюваль. Наша больная смотрит теперь веселее. Поднимает и опускает веки. Мы навели ей красоту к вашему приходу. Да, вот сумочка ее. Возьмите, мы ее почистили. Ну, идемте, идемте.
2: Сиделка открыла дверь палаты и подошла к Веронике.
3: Кто это к нам пришел? А, посмотрите-ка, мадам Дюваль, а? Кто это? Ваш муж. Ему не терпится вас обнять.
2: Торопливо, чтобы поскорее покончить с этой комедией, Дюваль подошел к кровати, нагнулся и вдруг замер. У этой женщины глаза были голубые. Он выпрямился и обернулся к сиделке. Это не та палата. Это не та Вероника. Он не сводил с нее глаз и чуть не спросил: «Кто вы?» Попятился назад, неотрывно смотря на голубой глаз, следивший за каждым его движением. Левая рука незнакомой судорожно вцепилась в простыню. Обручального кольца у нее не было, но ночная сорочка принадлежала Веронике.
3: Не стоит так волноваться. Вы бы лучше улыбнулись жене. Ее надо хвалить, подбадривать. Ведь она все равно, что с того света вернулась.
1: Нет, я ничего не могу с собой поделать. Извините меня. Извините, я зайду позже. Боже, милосердный. Да что же это? Где же Вероника? Где она скрывается? Ну, конечно, Вероника ехала вместе с этой женщиной. Раз в машине нашли ее чемодан. Все дело в том, что именно ее, Веронику, и выбросило в реку. И тут же унесло течением. А на месте аварии нашли раненую женщину, чьи документы... Так, стоп.
2: Дюваль так поспешно покинул больницу, что сразу и не вспомнил о сумочке, которую ему передала сиделка.
1: Стоп. Нет, я никогда в жизни не видел эту белую сумочку. У Вероники такой не было.
2: Дюваль открыл ее. Пудреница, пилочка для ногтей, связка ключей, удостоверение личности.
1: Удостоверение личности. Так, фамилия Версуа, в замужестве Дюваль, имя Вероника... Клер. Дата и место рождения 24 января 1943 года, Париж. Домашний адрес Каны, улица Массе, 45.
2: Но фотография была не Вероники, а той, другой женщины. На Дювале смотрели светлые, искрящиеся весельем глаза. Он прижал ладони к вискам.
1: Довольно. Ведь я в здравом уме, просто удостоверение подделано. Незнакомка сознательно выдает себя за Веронику. А, да, но как же тогда она очутилась в Триумфе? А что, если все-таки она ехала одна? Одна, тогда откуда взялся чемодан, в котором лежало белье Вероники, а браслет Вероники? Ах, чепуха какая-то. А ключи? Они ключи не от нашей квартиры.
2: Дюваль вытряхнул все содержимое сумочки. Губная помада, коробочка с ароматическими постилками, смятые бумажные платки, несколько купюр. Молнию бокового кармашка заела, но, наконец, ему удалось ее расстегнуть. В кармашке лежал фирменный бланк, на котором был выписан счет.
1: Симоно, слесарь-водопроводчик. Амбуаз, улица Рабле, 12, адрес заказчика, мадам Вероника Дюваль. Укромный приют, Амбуаз, Сверчковый проезд... Ой, фантастика.
2: Дюваль обшарил все уголки этой чудесной сумочки, из которой он, точно фокусник, извлек незнакомку и ее дом. Женщина и в самом деле оказалась Вероникой. Следовательно, дом принадлежит Веронике, а значит, и ему тоже. раз уж у них общее имущество. На беду Вероника, это вовсе и не Вероника. Вот как получалось. Дюваль вернулся в гостиницу. Необходимо было все хорошенько осмыслить. Кто она такая? Откуда взялась? Чего она добивается? Еще этот таинственный адрес. Сверчковый проезд. Дюваль взглянул на часы. До обеда он еще успеет туда заскочить. Он вытащил из сумки связку ключей и через несколько минут уже мчался в своей маловитражке по указанному адресу. Ему не терпелось осмотреть укромный приют. Кто откроет дверь? Кто живет в усадьбе? Любовник? Не находя ответа на свои вопросы, Дюваль увлекся этой нелепой и зловещей игрой. Любовник. Тот самый невидимый и неуловимый субъект, который всем и заправляет, оставаясь в тени.
1: Простите, послушайте. Я ищу укромный приют. Где это?
4: Поворачивайте налево. Вы случаем не мсье Дюваль? О, я так и подумал. В газете писали, что приключилось с вашей женушкой, бедняжка. Она иногда заезжала сюда за покупками, такая славная. А как ей нравилось в укромном приюте. Она хоть поправляется?
2: Дюваль поехал дальше. Он больше просто не мог поддерживать этот разговор. Яростно ударил кулаком по рулю. Ну уж нет, он так долго не выдержит. Вы случаем не месье Дюваль? Похоже, его здесь ждали.
1: В укромном приюте меня встретит ваза с цветами и тапочки возле кровати. А горничная спросит, хорошо ли я доехал. Нет, с меня довольно, довольно, довольно.
2: Перед Раулем Дювалем возник укромный приют. Большой дом, сложенный из белого песчаника, который добывают в этих краях. Дом его мечты. Как раз такой, какой ему хотелось купить. Дом озаряли лучи заходящего солнца. От него веяло негой и покоем. Справа под огромным тисом стояли металлические стулья и складной стол. Слева располагался гараж. Все окна в доме были закрыты. Дюваль поднялся по ступенькам. Пересек прихожую. Двустворчатая дверь направо, вероятно, вела в гостиную. И он не ошибся. Неяркий, изысканный свет от венецианской люстры падал на старинную мебель. Глубокие кресла, комоды, диван, круглый столик, на нем сигареты с ментолом. Те, что курит Вероника. Выходит, Вероника все-таки жила здесь, в доме, принадлежавшем другой женщине. По коридору он прошел на кухню, просторную, со всеми необходимыми приспособлениями, рядами блестящих кастрюль на полках, плитой, работавшей на газу и на электричестве, большим холодильником. Наконец он добрался до столовой, обставленной в деревенском стиле, с продолговатым сервировочным столиком, обеденным столом на 8 персон, окруженным плетеными из соломы стульями. Все выглядело очень зажиточно и традиционно. Обстановка в комнате оказалась самая простая. У стены стояла кровать, деревенский шкаф, два стула, кресло, стол. Выдвинув ящик, Дюваль достал фотоальбом. С первой же страницы у него перехватило дыхание. На снимках был он сам. Рауль Дюваль на улице Антиб.
1: Вот это да. Да ты у себя дома, старина, оказывается. А разве не естественно, что мадам Дюваль хранит фотографии своего мужа? Только тут интересно, кто же твоя жена? А ну что ж, хорошо, я займусь этим делом. Я вернусь еще в этот дом, клянусь, что распутаю этот клубок. Ведь незнакомка не сможет молчать вечно.
3: А у нас радость, месье Дюваль. Сегодня мы совсем молодцом. Мы славно покушали пюре, и температурка у нас спала. Пойдемте в палату. Жена будет рада вас видеть.
2: Никуда не денешься. Присев на краешек кровати, он взял раненую за левую руку, хотя она попыталась убрать ее под одеяло, и, воспользовавшись моментом, когда сиделка опускала штору, торопливо прошептал.
1: Для всех я ваш муж. Я не мог сказать им правду. Потом объясню, почему. Вы меня понимаете?
2: Ее восковые пальцы чуть заметно сжались. Впрочем, вполне достаточно для того, чтобы передать окружающим определенную информацию. Дюваль ласково улыбнулся без малейших усилий и вдруг, нагнувшись, коснулся губами ее иссохших уст. Это мимолетное прикосновение потрясло его самого. Он поцеловал ее помимо собственной воли.
3: Смотрите, месье Дюваль, как зарумянились ее щечки. Кажется, она улыбается. Ну, а теперь ступайте, месье Дюваль, ступайте. Вашей женушке пора вздремнуть.
2: Дюваль совсем потерял представление о времени. Он думал лишь об этой женщине, которая, похоже, радовалась его приходу, словно надеясь обрести в нем опору. Теперь она поворачивала голову, когда он ходил по комнате, и даже пыталась улыбаться. Эта женщина все больше и больше становилась его женой.

0: Но вот случилось то, чего Дюваль все время ждал. Всего несколько строк в разделе происшествий, смысл которых был ясен ему одному.
1: Неподалеку от Тура рыбаки нашли тело, которое, по-видимому, долго пролежало на дне Луары. Речь идет о молодой женщине, чья личность до сих пор не установлена, так как при ней не обнаружено никаких документов, а в местное отделение полиции не поступало заявление о чем-либо исчезновении. Насколько можно сейчас об этом судить, незнакомка была элегантно одета, ее руку украшал витой золотой браслет. Полиция, ведущая расследование, не располагает какими-либо иными данными, способными облегчить поиски. Браслет. А, нет никаких сомнений. Вероника мертва. Настоящая Вероника. Моя жена мертва.
0: На следующий день в разделе происшествий появилось еще одно сообщение.
1: Утопленница, выловленная из воды близ Тура, была еще жива, когда свалилась в воду. Кроме того, вскрытие показало, что над правым ухом у нее имеется след от сильного удара, что исключает возможность самоубийства. Следствие продолжается.
2: Ну же, мадам Дюваль, попробуйте сосредоточиться.
3: Все катастрофа. Сержант сейчас покажет тебе, чья тут вина и на чьей стороне правда.
4: Он уже 15 минут здесь торчит. Говорит, должен взять у нее показания.
2: Вы ведь не забыли о несчастном случае? Я должен знать, столкнулись ли вы с кем-нибудь. Это нетрудно. Просто закройте глаза в знак согласия. Ну вот, значит, вы с кем-то столкнулись. С кем? С легковой машиной? Нет. А с грузовиком? С пикапом? Не припомните, мадам Дюваль. Я спрошу иначе. Машину, которая ехала вам навстречу, кидала из стороны в сторону. Это была обычная машина? Нет? А, погодите. Машина с удочками наверху. Спасибо. Спасибо, вы нам очень помогли. Не стану вас больше мучить.

0: Вот видите, месье Дюваль, так понемногу мы все и узнаем, дело ведь не закрыто. Я спросил о удочках, потому что по воскресеньям попадается много любителей рыбалки, и частенько они бывают на веселе. Я слышал, мадам Дюваль завтра выписывают. Вы вернетесь в Канны?
1: Нет, мы сняли дом здесь, в Амбуазе. Слышали, наверное, укромный приют.
0: О, то-то отлично. В случае чего мне несложно будет с вами связаться. Телефон у вас есть?
1: Да, только я забыл номер. Посмотрите в справочнике.
0: Хорошо.
1: Позвольте мне поговорить наедине с моей женой.
2: О, разумеется, месье. Поверьте, я возмущена бесцеремонностью этих полицейских. Они не имеют права. Простите, месье Деваль. Я буду в коридоре.
1: Вы не знали, куда я собираюсь вас увезти. Но вот теперь вам все известно. Я нашел у вас в сумке адрес и ключи от укромного приюта. Там все готово к вашему приезду. И вам там будет лучше. Я буду за вами ухаживать. Мы с вами станем мсье и мадам Дюваль. Вы ведь этого хотели? Я не могу звать вас Вероникой. Только не это. Но Клэр звучит неплохо. Как-никак, это ваше второе имя. Я прочел его в ваших документах. Красивое имя.

0: Дюваль опустил свою пленницу на кровать и вышел на минуту, чтобы дать шоферу скорой на чай. Они остались одни в своем уютном приюте. Он принес ее сумку, вынул пудреницу и губную помаду.
1: Ну, не дурно. Совсем не дурно. А теперь капельку пудры. Вот, а? Похоже, я малость перестарался. В другой раз у меня будет лучше получаться. А ну, карауль, старина, марш на кухню. Ну, допустим, у нее есть муж. И он сейчас в отъезде. За границей. Он еще ничего не знает. Или, скажем, он узнает так или иначе, что его жена в больнице. Но ведь в больнице уже хожу я. Место занято. Ведь не может же быть двух месье Дювалей. Это бы им все испортило. Все? А что значит все? Какой-то тайный замысел. Ну, как дела? Сейчас все будет готово. Признайтесь, вы удивлены. Не ожидали увидеть меня в фартуке? Мать всегда заставляла меня надевать фартук, чтобы не испачкаться. У меня был только один костюм. Вот и приходилось его беречь. Ведь мы так бедствовали. Ложечку вам, ложечку мне. Вот какой славный у меня ребенок.
0: Он размял спагетти, опустился на колени рядом с кроватью и поднес Клэр полную ложку.
1: Ставлю вам 5 с плюсом, милая Клэр.

Милая Клэр, сейчас я вас раздену, а вы постарайтесь забыть, что я мужчина. Вы ведь знаете, я по профессии и врач, и санитар. Так, давайте снимем рубашечку. Вот, вот. И для начала перевернемся на животик.

0: Когда его ладони легли на ее стройное голое тело, он вдруг умолк. Внезапно у него пересохло в горле, и ему пришлось следить за своими руками, чтобы им не вздумалось касаться ее слишком страстно. Он поглаживал неподвижные мышцы, стараясь перелить в них каплю собственного тепла, нежности и сострадания. Потом принялся разминать их, пощипывать, лепить, стремясь вернуть им утраченную гибкость. Наконец перевернул ее на спину.
1: Вот так. А теперь давайте подвигаемся. Сначала займемся ногой. Тут нужно терпение, на это уйдут недели. Но у нас все получится.
0: Краешком полотенца он смахнул остатки талька, надел на нее рубашку, обнял за талию, поднял на ноги и прижал к себе.
1: Обхвати меня за шею рукой. Так. А-ка, взгляни на свой сад. Посмотри-ка на Дроздов. А вот прибудь на закат. Ну, вот что важно в жизни. Ты бери с них пример.
0: Вечером после обеда он вышел покурить в сад. Ночь уже опустилась на землю. Он прошелся по темным аллеям. «Я счастлив», — думал он, — «и уже больше ничего не желал, даже ее выздоровления. Только и мог беспрестанно твердить, словно пытаясь разгадать величайшую тайну. Я счастлив». В ту ночь он несколько раз просыпался, вставал, подходил к ее двери, прислушивался. Он позабыл про письмо, грозившее ему бедой, если она умрет. Он забыл обо всем на свете. Только одно казалось ему важным — прислушиваться к ее неровному дыханию, по временам становившемуся совсем слабым. Она — никто. Просто язычок пламени, который он держит в закрытых ладонях. Но погасне он, и мир утратит все свои краски. Поправлялась Клэр медленно, плохо ела, пассивно выполняла упражнения, не пыталась пользоваться левой рукой. И даже не будучи врачом, Дюваль не мог не видеть, что она искала убежище в своей болезни, прячась в нее, как в раковину.
1: Нет, никогда она не захочет сказать правду. Может быть, она все еще не вполне доверяет мне, а может быть, почему-то боится. Но почему?
0: Часто он ложился с ней рядом, держа в руках ее всегда прохладную ладошку, и, уставившись в потолок, изливал перед ней душу, словно перед психиатром.
1: А, чудеса! Видишь ли, я никогда не знал, чего мне ждать от Вероники. Вы с ней дружили, так что тебе я могу признаться, я вечно был настороже без всякой причины, просто потому что мне всегда желали зла, и я привык думать, что за шутку хотят со мной сыграть на этот раз. И даже сейчас я не понимаю, что происходит. Почему ты выдаешь себя за мадам Дюваль? Только теперь это уже не важно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты же знаешь, я не собираюсь тебя мучить. Успокойся. Успокойся и постарайся уснуть. А потом мы немножко поработаем.

0: Несколько раз приходил доктор. Он охотно беседовал с Дювалем, не скрывая, что озадачен. Общее состояние больной, по его мнению, не оставляло желать ничего лучшего. Анализы тоже были совсем неплохие. Но, тем не менее...
1: Что-то с ней творится, чего я не понимаю. Готов поклясться, что она чего-то боится. Может быть, ее преследуют кошмарные воспоминания об аварии? На мой взгляд, ее следовало бы вызвать на откровенность. Заставить как-то выразить себя. Знаете, оставьте у нее под рукой блокнот и карандаш. Однажды она сама захочет высказать какое-либо желание, потребность, чувство.
0: Дюваль последовал его совету, установил на нужной высоте столик на колеса, который он специально для этого купил, и разложил на нем бумагу и карандаш. Клер посматривала на Дюваля с опаской, словно тот готовил хирургические инструменты.
2: Это чтобы ты могла тренировать руку. Поначалу будешь рисовать, что придется. Чертить палочки, крестики. Ты думаешь о Веронике, верно? Ну, ее нам нечего бояться, по очень простой причине. Она умерла. Свалилась в Луару. И следов никаких не осталось. Для полиции, для больничного персонала, для продавцов существует только одна мадам Дюваль. Ты. И нечего тебе больше переживать.

0: Однажды, когда они по обыкновению лежали на постели и курили после очередного занятия, Клэр вдруг просунула ладонь в руку Дюваля и сжала ее изо всех сил.
1: «А? Тебе что-то нужно?»
0: Она настойчиво на него смотрела, тянула его к себе, и вдруг он понял.
1: «Нет, правда? Ты... это не из благодарности. Ты правда этого хочешь?»

0: вдруг у него возникло странное ощущение, будто он проводит опыт, в котором нет места чувственности. В голове проносились бессвязные обрывки мыслей. «Я — это ты. Вот ты дрогнула. Ты нахлынула на берег, как море. Волна, волна». Но, едва поднявшись, волна откатилась. Осталась раздавленная, неподвижная женщина. Глаза у нее были закрыты.
1: Я знаю. Я почувствовал, только... Только не надо огорчаться. Ты еще слишком слабенькая. Клэр. Клэр, послушай меня. Сейчас у нас с тобой... Ничего не получилось. Может, все дело в твоей болезни, или я оказался не на высоте, но мне вдруг пришло в голову, что существует и другая причина. В твоей жизни есть кто-нибудь? Ты замужем?
2: В этом все дело, верно? У тебя кто-то есть. И это не муж.
1: Но тогда где же он? Где же он, Господи, где он скрывается и что ему нужно? В конце концов, чего вы от меня хотите? Какого черта вы сняли этот дом?
0: За все время их пребывания в укромном приюте это был первый звонок. Телефон настойчиво звал Дюваля в гостиную.
3: Сейчас вернусь. Не волнуйся, наверное, просто ошиблись номером. Алло.
4: Полиция была. Месье Дюваль?
3: Да, это я.
4: Мы по поводу аварии, в которую попала мадам Дюваль. Есть новости. Не могли бы вы узнать у мадам Дюваль, была ли та машина, с которой она столкнулась, белого цвета?
3: Сейчас узнаю. Подождите, пожалуйста. Похоже, они кого-то задержали для допроса. Пока он все отрицает, но если его припрут, он вполне может рассказать, что в машине ехали две женщины. Как бы там ни было, стоит ли подводить бедолагу под монастырь? Им положено искать преступника, пусть сами и ищут. А у нас с Клэр есть дела поважнее. Алло! Алло!
4: Да?
3: К сожалению, жена не помнит.
4: Ничего не поделаешь. Спасибо, месье Дюваль. Мадам Дюваль не лучше?
3: Так себе. Почему-то я обязан с ними церемониться. Я никому не позволю лезть в душу. Плевал я на их расследование. Мне самому надо кое в чем разобраться. Этим я сейчас и займусь. Звонили из полиции по поводу аварии. Вот настырные сволочи. Имей в виду, никто тебя у меня не отнимет. Я своего никому не отдам. Но знаешь, если бы ты просто рассказала мне все, что тебе известно, я мог бы сообразить, что к чему. Может, я напрасно вообразил себе не весь что. Откуда мне знать? Ладно, ладно, отдыхай. Но что это за буква? Может, И? А, я понял, это П. По-моему, совсем неплохо.
0: Рядом с П она вывела Р. Ее дыхание участилось, рот свело судорогой. Дюваль понял, что она и не думала упражняться, а пытается сообщить ему нечто жизненно важное. Возможно, открыть какую-то страшную тайну.
3: Пр? Может, это имя человека, которого я знаю? Про? Что это? Название города, откуда ты приехала? Прос? Так ведь это прости, я угадал, да?
0: Измученная, довольная, она выпустила карандаш из рук. Ее влажные глаза сияли, словно драгоценные камни. Дюваль опустился рядом с ней на колени, заключил ее в объятия.
3: Прости, любовь моя, это я должен просить у тебя прощения. Да я просто даже не знаю, что бы я делал, Клэр, голубка моя. Правда, только что я чувствовал себя таким несчастным. Любой пустяк я принимаю близко к сердцу, но теперь с этим покончено.
0: Он нежно поцеловал ее и прилег рядом, так, чтобы прижаться к ней всем телом. Клэр дышала ровно. Она спала. Во сне он то и дело протягивал руку, чтобы убедиться, что Клэр рядом, и, коснувшись ее, ощущал исходящие от нее волны покоя. И все же внезапно он проснулся, как будто хотел успеть на ночной поезд. Мозг работал напряженно и четко. Он встал, взглянул на часы. Без четверти 12. Хотелось пить. В одних носках спустился на кухню, открыл бутылку с пивом, закурил сигарету, надел ботинки и распахнул дверь в сад. Ему почудилось, как за оградой мелькнула чья-то неясная тень. Он бросился туда бегом, но ворота были закрыты на ключ. Сколько он не выкручивал себе шею, пытаясь разглядеть, что творится на улице, так ничего и не увидел.
1: Да чего я так всполошился? Стоит прекрасная погода. Кто угодно мог выйти погулять среди ночи и даже постоять у ворот. Чего я впадаю в панику? Ну, конечно, мимо шел случайный прохожий. Все двери заперты, мы в безопасности. Странно, почему Клэр просила у меня прощения? Непонятно. Что такое я должен ей простить? Может, аварию подстроили нарочно, чтобы убрать с дороги Веронику? Нет, это явная чушь. Все эти дурацкие мысли лезут в мою голову из-за того, что за оградой мелькнула чья-то тень. Но то был случайный прохожий. Прохожий.
0: Предчувствия Дюаля оправдались днем позже. Накануне он получил из конторы нотариуса Фарлини счет, который следовало побыстрее оплатить. Дюаль как раз выписывал чек, когда у ворот кто-то позвонил.
5: А вы месье Дюваль?
3: Да. Рауль Дюваль.
5: А я сестра Вероники.
3: Чья сестра? Я ничего не понимаю.
5: Я полагаю, она вам все же говорила обо мне. Хотя я прекрасно понимаю, что ничего для нее не значу, но тем не менее... Тереза. Тереза Ансон.
3: Ах, да. Тереза. Конечно. Вы узнали адрес в полиции?
5: Нет, в больнице. Если бы бедная Вероника сообщила мне о своем замужестве, все было бы очень просто. Но ведь я для нее не существовала. Пришлось потратить массу времени, чтобы отыскать ее. Длинная цепочка. Ну, как она? Вы не против, если я войду?
3: Да, конечно. Вероника, неважно. Совсем не важно. Весь правый бок парализован, и говорить она не может. И все еще слаба. В общем, калека.
5: Ах, Рауль, как мне вас жаль. Как же вы справляетесь? Я ведь могла бы вам помочь. Когда такое несчастье, нечего ворошить прошлое. Ведь верно?
3: Я вам очень признателен. Но еще какое-то время ей придется избегать любых потрясений. Доктор запретил строго-настрого. Никакого шума, никаких посещений.
5: Даже для родной сестры?
3: Но если бы это зависело только от меня, я бы вас тут же провел к ней. Ах, как же иначе? Но она мне этого никогда не простит. Знаете почему? Она считает себя обезображенной. Прибавьте к этому, что она сильно исхудала. К тому же она в полном сознании, что только усугубляет положение. А она и меня-то еле терпит.
5: Она совсем не говорит?
3: Нет, только делает знаки левой рукой. По существу она отрезана от мира. Зайдете на минутку в дом? Я снял этот дом, потому что он стоит на отшибе. Соседей у нас нет. Машины почти не проезжают. Здесь тихо, как в больнице.
5: Дом сдавался со всей обстановкой?
3: Да.
5: Вам это, наверное, недешево обходится.
3: Ну, приходится идти на жертвы. Вот гостиная. Проходите.
5: О, и здесь Фабьена.
3: Что вы говорите?
5: Я говорю об этой фотографии. Никуда не деться от Фабьены.
0: Тереза подошла к круглому столику и взяла в руки фотографию Клэр.
3: Разве вы с ней знакомы?
5: Вы спрашиваете. Еще бы. На свое несчастье.
3: Присаживайтесь. И расскажите мне все по порядку.
5: О, только не говорите мне, что вы ничего не знаете.
3: О чем вы?
5: Разве Вероника не рассказала вам, из-за чего мы с ней поссорились?
3: Она избегала разговоров на эту тему.
5: И правильно делала. Надо вам сказать, что Веронику вырастила я. Мать вечно болела. А я пожертвовала всем ради этой девчонки. Она ведь на 13 лет младше меня, но я и относилась к ней как к дочери. А потом она познакомилась с этой Фабьеной и прямо влюбилась в нее. Только не подумайте ничего такого. Вероника вполне нормальная женщина. Я просто хочу сказать, что она восхищалась Фабьеной до неприличия. Только и говорила об этой Фабьене. И во всем стремилась ей подражать.
3: А давно они так дружат?
5: Уже много лет. Вам, Рауль, трудно себе представить, что это такое. Стоило Фабьене купить себе браслет, как Вероника хотела купить точно такое же. Фабьене нравилась какая-то книга, и Вероника сходит с ума от нее. Фабьена приглашала Веронику на вечеринки. Вы ведь понимаете, что это такое?
3: Да.
5: Так она и познакомилась со своим мужем, с первым, с Шарлем Айно. Месье якобы занимался скотоводством. Уйму времени он проводил в Америке. Она его даже называла по-американски. Чарли.
3: Простите, вы сказали в Америке?
5: Ну да, в Америке. Нет, вообразите себе. Он садился в самолет, как я сажусь в такси. Впрочем, я никогда не беру такси. Это слишком дорого.
3: А что этот месье Айно был очень богат?
5: Откуда мне знать? Я-то всегда как говорю, в таком деле, как у него, честным путем много не заработаешь.
3: А Фабьена? Она замужем?
5: Нет, насколько я знаю. Но неужели вы действительно не знаете Фабьену?
0: Дюваль проводил женщину до калитки. Увидел, как она растворилась в толпе. Угроза миновала, но вот надолго ли? Придется ли ему покинуть Амбуаз, укрыться в другом месте? Может быть, уехать за границу? Не спеша Дюваль вернулся на привокзальную площадь. Он уже не знал, что и думать. Чарли, Вероника, Клэр. Нет, Фабьена. Потому что с этой минуты она вновь стала Фабьеной. Что объединяло этих троих?
3: Вероника совершила любые поступки только с ведома Фабьены. Так, а значит, вышла замуж за меня тоже не просто так. Вероятно, знала о моих миллионах, о моем американском наследстве. А значит, знала и о моем отце Хопкинсе. От кого? От кого? Конечно же, от своего первого муженька Чарли. И Фабьена была в курсе этого заговора.
0: Дюваль бросился к дому, взлетел вверх по лестнице и замер на пороге ее комнаты. Фабьена лежала в той же позе, в какой он ее оставил. Она с трудом повернула к нему голову.
3: Ты знаешь, кто сейчас приходил? Ты, наверное, слышала, как мы разговаривали. Ты с ней уже встречалась раньше. Это сестрица твоей подружки, Вероники. От нее я узнал, что тебя зовут Фабьеной. Красивое имя Фабьена, мне очень нравится. Очень женственное. Пока я отсутствовал, никто не приходил? Если нет, сожми мне руку. А, вот и отлично. Сама понимаешь, я вынужден остерегаться. Раз уж ты была лучшей подругой Вероники, так, может, ты знаешь, что случилось на шоссе? Если знаешь, прикрой глаза. Так. Но ты не знаешь всех обстоятельств. Она тебе наверняка приврала. А я и не думал ее убивать. Это неправда. Ты сама посуди. Ну, разве я похож на преступника? Да, она мне надоела, но еще хуже надоел себе я сам. Вернее, мы оба. Та нелепая жизнь, которую мы с ней вели. Ну вот я и не стал прикручивать колесо, чтобы испытать судьбу. Оставил все на волю случая. А потом она вынудила меня написать письмо, где я признавался, что готовил на нее покушение. Ты знаешь, у кого Вероника его оставила? Закрой глаза, если знаешь. Нет. Правда не знаешь? Ах, какой частый у тебя пульс. Такой частый, что я не очень-то ему верю.
0: Неожиданно Дюваль умолк. А почему Вероника так во всем подражала Фабьене? И чего ради Фабьене вздумалось выдавать себя за Веронику? Зачем нужна была эта мадам Лже-Дюваль?
1: Начнем сначала. Известно, что в укромном приюте должны поселиться муж и жена. Так, дом на этих основаниях и снимается. Мадам Дюваль, то есть лже-мадам Дюваль, уже в этот дом наезжает и ждет мужа. Угу. Об этом знает вся округа, а значит, мужчина, который должен был к ней приехать, на самом деле...
0: И тут Дюваль все понял. Сердце у него забилось так отчаянно, что ему послышалось, будто он различает его стук. Тот, кто собирался к ней приехать, тоже не настоящий Дюваль. Настоящий Дюваль, то есть он, Рауль, должен был исчезнуть.

0: Рауль Дюваль чувствовал себя изобретателем на пороге величайшего открытия, хотя на самом деле то, что он воссоздавал винтик за винтиком, было ничем иным, как преступлением.
1: Так, значит, меня хотели устранить, то есть убить. Интересно, интересно получается. Ведь они надеялись получить не половину, а все.
0: Дюваль сварил себе кофе, зажег свет во всех комнатах первого этажа. Свет был ему физически необходим. Он открыл все двери, чтобы беспрепятственно переходить из кухни в столовую, из столовой в переднюю и в гостиную. Постепенно преступление предстало перед ним во всех подробностях и оказалось столь простым, что было даже непонятно, почему он не разобрался в нем раньше.
1: Хитро придумано, ох, как хитро. Они готовили убийство, но при этом не хотели привлекать внимание. Они распустили слух, будто Рауль Дюваль подумывает о переезде. Короче говоря, достаточно было, чтобы один Дюваль исчез из Кан, а другой объявился в Амбуазе. Никто бы никогда не догадался, что это не тот же самый Дюваль. Меня бы укокошили без всякого шума, прикончили бы незаметно, например, отравили.
2: Ох, мерзавцы, негодяи.

0: Фабьена. Фабьена. Проснись. Я во всем разобрался. Мне все стало ясно. Вы бы меня отравили, ведь так? Конечно, вы хотели меня убить, чтобы присвоить мои миллионы. По-вашему, мой карман для них не подходил.
1: Фабьена лежала неподвижно с широко раскрытыми глазами. Казалось, она вынырнула из глубокой тьмы, с трудом осознавая, где находится, пытаясь удержаться на краю реальности. Вдруг она глубоко вздохнула, словно задыхаясь от крика или пытаясь позвать кого-нибудь на помощь. Протянула к Дювалю руку.
0: Нет, подожди. Подожди, но у вас ничего не вышло. И теперь ты останешься моей пленницей. Я у вас в руках. Ну, а вы у меня. Пока жива мадам Дюваль, настоящая или нет, письмо с моим признанием в покушении на убийство не вскроют. Я останусь хозяином положения, и твой сообщник ничего не сможет поделать.
1: Дюваль вышел из спальни и стал спускаться по лестнице. Голова трещала, ноги подкашивались, на душе было мерзко. Мерзко настолько, что хотелось кричать, выть. Казалось, еще немного его стошнит. Изо всех сил Рауль пытался держаться, ведь он еще не добрался до края истины. Оставалась одна, последняя загадка. Еще один шажок.
0: Почему за меня вышла замуж Вероника? Почему Вероника, а не Фабьена? Зачем понадобилось трое сообщников там, где хватило бы и двух? Знаю. Фабьена любила того мужчину, а мужчина любил ее. Поэтому Фабьена не захотела принадлежать нам обоим, стать женой другого человека. И они заплатили Веронике, чтобы именно она провернула это дельце. Может, даже поначалу она и не знала, что именно задумала эта парочка.
1: Дюваль уже прошел на кухню и начал готовить себе кофе, как вдруг неожиданно резко повернулся и быстро, прыгая через ступеньки, вновь помчался в спальню к Фабьене. Он говорил долго, стремился доказать Фабьене, что ему все известно. Он хотел отбить у нее всякую волю к сопротивлению, уличить ее, подчинить себе, растоптать ее, просто рассказывая о том, что ему удалось обнаружить. И чем дальше заходил он в своих рассуждениях, тем яснее понимал, что оказался игрушкой в чьих-то руках, что его обманывали, презирали.
0: «Стоит мне захотеть, стоит только наплевать на последствия, мне достаточно будет обратиться в полицию!» Твой любовник оказывал на тебя огромное влияние. Боже милостивый, вот этого я никак не пойму. Именно этого, что в нем такого было, что вы, Вероника, и ты ему повиновались. Он говорит вам, Дювале придется убрать, и вы обе молчите. Вы все трое могли месяцами выжидать, а он спал то с одной, то с другой. Я так понимаю, он был у вас вроде султана.
1: Фабьена изо всех сил задвигал рукой, пытаясь дотянуться до столика на колесиках.
0: Ты хочешь писать? Ну, ради бога, давай. Давай, вот тебе бумага. Вот, карандаш, ну? Ну что, что? Что ты пишешь? Нет? Как это нет? Как это нет? Я ошибаюсь. Ну что же не так? Он не спал с вами обеими. Ну-ну, только не рассказывай мне сказки. Напиши-ка лучше «да». Признайся, что все это правда. И я, может, попробую все забыть. Пиши!
1: Но Фабьена вновь и вновь упрямо чертила букву «Н».
0: Нет, меня довольно. Довольно! Ой, здорово придумал. На все отвечать «нет». Фальшивые документы «нет». И все эти вещицы с моими инициалами, чтобы обмануть прислугу, тоже «нет». Ну же, Фабьена, надо уметь проигрывать. Я все могу стерпеть. Не надо только держать меня за идиота.
1: Громко хлопнув дверью, Дюваль опять покинул Фабьену. На кухне его дожидался приготовленный, но уже остывший кофе, но пить не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Ничего.
0: Но я люблю эту женщину. Вот в чем ужас. А если бы я

0: уехать отсюда, в Швейцарию, в Италию, поселиться на берегу озера. В новой обстановке для них наступит новая жизнь, а новая жизнь породит новую любовь. Дюваль понимал, что попросту плетет небылицы. Но если бы сейчас его не занимала эта небылица, если бы он не представлял себе заросший цветами дом у озера, то ему впору было бы броситься в реку.
1: А что? Мы попытаемся жить с ней, как ни в чем не бывало. Раз уж она была готова на все, лишь бы разбогатеть, настало время создать для нее хотя бы иллюзию богатства.
0: В банке Дюваль пробыл недолго, снял со счета 500 франков и сразу же отправился назад в укромный приют. По дороге домой купил несколько ярких туристических путеводителей. Ему не терпелось поскорее поделиться своими идеями с Фабьеной.
1: Ау, это я. Слушай, Фабьена, я тут придумал такую штуку.
0: Он поднимался по лестнице в спальню и улыбался. Ему было приятно думать, что сейчас он откроет дверь, войдет, и Фабьена повернет к нему восхищенное лицо.
1: Тебе бы хотелось поехать в Италию. Я купил путеводитель, давай посмотрим его вместе. Ты что молчишь, Фабьена? Сердишься на меня? Не надо, не обижайся. Ты сейчас очень обрадуешься.
0: Дюваль остановился на пороге ее комнаты. Одеяло сбилось в кучу, плед валялся на полу.
1: Фабьена, ты что, пыталась вставать?
0: Он бросился к кровати. Фабьена лежала на боку. Лицо ее приобрело фиолетовый оттенок. Он уже все понял, но у него еще хватило сил подойти к окну и распахнуть ставни, чтобы лучше видеть. Потом он вернулся к Фабьене. Красноватые отметины на шее не оставляли никаких сомнений. Ее задушили. Она была мертва.

0: Рауль Дюваль никак не мог поверить, что Фабьена умерла, что ее больше нет, нет и никогда не будет. Но как же так? Ведь еще 3 часа назад он говорил с ней, а теперь все было кончено. Ее задушили. Да, здорово его одурачили. Тот другой прекрасно все рассчитал. Сейчас он, должно быть, уже далеко. И письмо, разумеется, у него. Теперь он его предъявит. Забавы ради, с какой-то внутренней усмешкой, Дюваль попытался начать рассуждать. Если даже он сам немедленно вызовет полицию и расскажет им всю правду, то кто его станет слушать? Он уверил всех, что Фабьена – его жена, хотя его настоящая жена – утонула в реке. Чтобы пролить на эту путаницу хоть лучик света, надо было показать полицейским письмо. Но письмо только усугубляло его вину, ведь в нем он признавался, что собирался убить жену, и она действительно, в конце концов, погибла в автомобильной катастрофе. Бежать? Чтобы его по пятам преследовал Интерпол?
1: Алло.
2: Алло. Это месье Дюваль? С вами говорят из полицейского участка Блуа. Мы задержали подозреваемого, и у нас есть все основания полагать, что именно он виновник аварии, в которой пострадала ваша супруга. Нам бы хотелось задать несколько вопросов мадам Дюваль. Алло! Вы нас слышите, месье Дюваль? Алло, алло!
1: О, боже мой, какой бред! Да идите вы все! Несколько вопросов, мадам Дюваль. Бедная Фабьена. Бедная.

0: Он зашел в гараж за лопатой, обогнул дом. У самой живой изгороди земля не такая твердая. Он принялся копать. Ему хотелось, чтобы могила была глубокой. Похоронив Фабьена, он всю ночь проведет за рулем. Он поедет через горы.
1: Кого там принесло? Не буду открывать, меня нет дома.
2: Иду, иду!
3: Месье Дюваль, я недавно звонил вам из полиции. Мы бы хотели поговорить с мадам Дюваль.
1: Моя жена больна.
3: Я не стану ее утомлять. Всего несколько вопросов.
1: Посещения запрещены.
3: Но почему? Мадам Дюваль уже месяц как вышла из больницы.
1: Ну и что? Все равно к ней нельзя.
3: Послушайте, месье Дюваль, я позволяю себе настаивать только в интересах следствия. Я обязан выполнить приказ. Так что, поверьте, вам лучше меня впустить. Сейчас сюда подъедут и другие полицейские.
1: А я у себя дома. И не желаю, чтобы моей жене надоедали.
3: Но я и не собираюсь вам надоедать. Ваша жена – единственный свидетель в весьма запутанном деле.
1: Ничем не могу помочь.
3: Вы напрасно так себя ведете. Но, возможно, мы могли бы договориться. Не зададите ли вы сами, мадам Дюваль, те вопросы, на которые нам хотелось бы получить ответ? Это избавит ее от ненужных волнений.
0: Дюваль понял, что отказываться никак нельзя, тем более, что к дому подъехала еще одна полицейская машина.
1: Ладно. Ступайте за мной.
0: Дюваль шел впереди и, проходя мимо клумбы, воткнул в нее лопату. Он намеревался оставить полицейского на кухне за стаканчиком вина, полагая, что обмануть его будет нетрудно.
1: Сюда, пожалуйста. Присаживайтесь. Выпейте чего-нибудь?
3: Нет, спасибо. В двух словах вот о чем речь. Тот, кого мы арестовали, цыган. И он долго кочевал в этих краях. Он живет в старом автоприцепе, прикрепленном к поломанному доджу. Только что по его вине произошла еще одна авария. Вот мы и хотели бы выяснить, не заметила ли мадам Дюваль этого прицепа, который, вероятно, и налетел на ее машину. Это первый вопрос.
1: Ладно, ладно. Подождите меня здесь.
0: Дюваль быстро поднялся по лестнице и остановился перед дверью спальни Фабьены. Услышав сзади тяжелые шаги и скрип ступенек, в ярости обернулся.
1: Я же сказал, к моей жене заходить нельзя.
3: Ну, месье Дюваль, я еще не закончил.
1: Нет, я запрещаю вам сюда входить.
0: И тут мужество ему изменило. Со страшной силой Дюваль выбросил вперед ногу. Удар пришелся жандарму в грудь. Тот попытался ухватиться за перила, но не удержался и рухнул навзничь с таким грохотом, что, казалось, весь дом содрогнулся. Оглушенный он лежал на спине, но рука его уже тянулась к кобуре, в которой поблескивала рукоятка пистолета.
1: Дерьмо, пошел вон! Ты все нарочно подстроил!
0: Пока полицейский привставал на одно колено, Рауль Дюваль сбежал вниз и, подскочив к стойке, схватил ружье.
1: Убирайся, я сказал! Вам меня не взять!
0: Полицейский бросился бежать так, словно попал под сильный дождь. Когда он выскочил за ограду, Дюваль выстрелил. Дробь разбросала гравий на садовой дорожке, громко застучала по железным воротам. Он растерянно уставился на дымящееся ружье. Потер плечо, нывшее от сильной отдачи. Его мысли не поспевали за событиями. Кто-то стоял на крыльце, сжимая ружье. Там на дороге резко сорвалась с места машина. Но что все это значит? Что произошло? Горячий пряный запах пороха заглушал ароматы сада. Это война. Отступать некуда. Придется сражаться.

0: Хотят заманить меня. Ничего не выйдет, ничего не выйдет. Думают пронять меня уговорами. А, знаем мы эти штучки, знаем. Станут нести не весь что, лишь бы усыпить бдительность. Нет, меня не приведешь.
1: По едва уловимым признакам он догадывался, что полиция уже здесь. Должно быть, оцепили весь квартал и теперь наступают, стараясь держаться поближе к стенам. Он представил себе полицейские заслоны, зевак, расспрашивающих жандармов. Какой-то псих засел у себя в доме. Но это неправда. Он вовсе не псих.
2: Месье Дюваль! Месье Дюваль, где вы? Нам надо поговорить с вами. Вам не сделают ничего плохого.
3: Убирайтесь отсюда!
2: Месье Дюваль! Сопротивление бесполезно. Одумайтесь. Вы же не бандит.
3: Я сказал назад.
2: Давайте поговорим. Чего вы добиваетесь?
0: Разве их испугаешь охотничьим ружьем? Да еще общественное мнение на их стороне. Радио уже должно быть сделало свое дело. Маньяк засел в своем доме, убив больную жену. Этого вполне достаточно. Отныне тысячи слушателей станут требовать моей смерти. Жаль, у меня здесь нет ни радио, ни телевизора. Дюваль безумец, Дюваль чудовище, Дюваль миллионер-убийца.
2: Дюваль, есть новости. Вам больше нечего бояться. Бросайте оружие и выходите.
3: Как бы не так! Как бы не так!
1: Совсем обессиленный Рауль подошел к кровати, где лежала мертвая Фабьена. Встал на колени и нежно погладил ее волосы. Затем губами прикоснулся к ее руке.
0: Я иду к тебе, Фабьена. Скоро мы встретимся.
1: Не вставая с колен, Дюваль навалился всем телом на дуло охотничьего ружья и нажал спусковой крючок.
2: Дюваль, вы невиновны. Преступник только что явился с повинной. Дюваль, выходите. Вы свободны. Парлири сдался. Он задушил свою любовницу в припадке ревности. Дюваль!
1: Фарлини. Нотариус Фарлини. Да чего же забавно получилось. Добрый, славный, честный нотариус. Вот это и был тот маленький шажок, который Дюваль не дошел до заветной цели расследования этого преступления. Ну, конечно же, Фарлини. Как только ему сообщили о наследстве Дюваля, тогда-то он все и затеял. Вместе с Фабьеной. Как просто все. Как просто.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мосфильм. Творческое объединение «Луч». Бриллиантовая рука. Кинороман в двух частях. Из жизни контрабандистов. С прологом и эпилогом. Автор сценария Слободской, Костюковский, Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. В воздухе, на земле, на воде и под водой снимал оператор-постановщик Игорь Черных. Художник-постановщик Федор Ясюкович. Композитор Зацепин. Звукооператор Индилина, дирижер Хачатурян, текст песен Дербенева. Режиссеры Голованов, Колдобская. Оператор Гришин, художник Макаров. И другие.

Директор картины Ашкенази. Киностудия «Мосфильм» благодарит организации и отдельных граждан, предоставивших для съемок настоящие бриллианты и золото. Фильм снят полускрытой камерой. Стамбул. Машина мчится быстро по улицам города. Двое аптекарей-контрабандистов стоят у аптеки. У одного из них в руках зонтик. Машина резко останавливается у аптеки, они отдают зонтик, машина уезжает. Порт, корабль. На растяжках на разных языках написано «Добро пожаловать». Туристы сходят на берег. Таможенник рисует крестик мелком на сумках туристов. Человек с зонтиком сходит на берег. Обменивается зонтиком с человеком в черных очках. Порт. Страна советов. Казадоев, он же Геша, он же граф, садится с зонтиком в машину. Входная дверь внутри квартиры в виде сейфа. Рука с кольцом с большим бриллиантом открывает глазок. Входит Казадоев с зонтиком и Лёлик. Та же рука закрывает глазок и 6 замков на двери. Из тайника в рукоятке зонтика высыпают золотые монеты в жестяную банку. Субботник. Во дворе люди сажают деревья. Один из сажающих деревья в яме, которую он выкопал, находит жестяную банку. Открывает ее, а в ней те самые монеты. Сбегается толпа, от счастья ему становится плохо. Бриллиантовая рука. С участием Нины Гребешковой, Ноны Мордюковой, Светланы Светличной, Анатолия Папанова, Андрея Миронова, Станислава Чекана, Владимира Гуляева, а также Мельниковой, Файта, Романова, Шпигеля, Каневского и другие.

0: И, наконец, с участием Юрия Никулина. Часть первая. Бриллиант почти не виден. Порт. Семен Семенович Горбунков со своей женой Надеждой Ивановной Горбунковой и двумя детьми подходит к теплоходу Михаил Светлов. Надежда Ивановна со старшим сыном уходит. Семен Семенович с младшей дочкой на руках остаются. Он сажает ее на кучу чемоданов, стоящих сзади, отворачивается от нее и проверяет бумажник. Куча чемоданов оказывается электрокаром с багажом, едущих к теплоходу. Электрокар уезжает вместе с девочкой. Семен Семенович оборачивается и в ужасе бежит вдогонку за электрокаром. Догоняет его, снимает девочку с электрокара, и они возвращаются. Подходит жена с сыном, и они идут к трапу. Корреспондент у трапа.
1: Итак, дорогие товарищи радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта. Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в очередной круиз, увозя в своих комфортабельных каютах большую группу советских туристов в увлекательнейшее путешествие.
0: Подходит к нашим героям.
1: Простите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество?
2: Семен Семенович Горбунков.
1: А где вы работаете?
2: Старший экономист в Гипрорыбе.
1: Очень приятно. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие?
3: Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу.
2: Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное это поглядеть мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет.
1: Значит, вы еще никогда?
2: Конечно, не был. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили.
1: Ну и вы тоже едете за границу первый раз.
2: Нет, я никуда не еду.
4: Мы провожаем папу.
0: Лёлик дает указание Казадоеву.
5: Рыбная улица. Аптека Чиканука.
6: Лёлик, я все прекрасно помню.
5: Все должно быть достоверно. Упал, выругался.
6: Черт возьми, выругал, прости, черт побери.
5: Смотри и припутай. Травма, все достоверно. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Ну, пора, турист.
0: Лёлик три раза целует в губы Казадоева. Казадоев отплевывается. Лёлик платком вытирает себе слезы.
7: Не надо.
0: Казадоев уходит по направлению к трапу.
6: Добрый день.
0: Каюта Горбунков
6: Добрый
0: и Казадоев.
6: День. Это каюта 16 или, пардон, я ошибся, 16-я.
8: Вы тоже здесь есть?
6: Да, будем знакомы, Казадоев Геннадий Петрович.
8: Очень приятно. Горбунков Семен Семенович.
6: Приятно. Надеюсь, мы подружимся.
8: Конечно. А вы какие-нибудь сувениры с собой берете?
6: Нет, нет, нет, нет, нет.
8: Я взял
6: водку.
0: Теплоход отходит, Семен Семенович машет своим рукой.

0: Михаил Светлов уходит в море. Шел седьмой день увлекательного путешествия. Семен Семенович Козадоев сидят в креслах на палубе.
1: А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Остров невезения.

0: весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой невер. Дома в никаком году.
1: Танцует на палубе.

И вот, наконец, последний иностранный порт перед возвращением на родину. Семен Семенович Казадоев гуляет по Стамбулу. Семен Семенович много фотографирует.

0: Группа туристов идет по небольшой улочке.
1: Итак, господа, мы с вами находимся в так называемом старом городе. Во времена царствования императора Шимуншина Шаха III здесь, на этих холмах, был расположен великолепный...
0: У двери стоит дама легкого поведения. Семен Семенович, фотографируя, отстает от группы. Дама заинтересовалась им, берет его под руку и тащит в дом.
2: О, ай бьё ханабадан, Томас Каро Рональ, бьём радули колоссален, джавит погорело, лунда ханабадан цигель, цигель, цигель, ай лю-лю.
0: Казадоев замечает это и отнимает Семен Семеновича у дамы.
3: Ты что, с ума сошел?
4: Она мне кот зовет, что случилось?
0: Казадоев подходит к даме.
3: Ай-лю-лю, потом. Но нет, ни в коем случае.
4: Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо?
3: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, ферштейн. Все, быстренько.
0: Уводит Семен Семеновича.
2: Ах, мог, портерону. Яра вас, трукадар, рубиц.
5: Разрешите поблагодарить вас, Николай Иванович, за вашу интересную, очень интересную экскурсию. Спасибо.
0: Казадоев смотрит на часы и пытается незаметно уйти.
5: Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу, но учтите, ровно в 17.00 все должны быть на теплоходе, без опозданий.
0: Казадоев заходит за угол и убегает.
3: Геша!
0: Семен Семенович бежит за ним.
3: Геша!
4: Что ж, бля, бросил-то?
3: Ну, кто ж тебя бросил? Жду. Вон туда.
0: Гуляют по городу.

0: Аптека. Два контрабандиста у входа.
1: Ингес, ке ора пер?
2: Ну где же он? Спокойно, должен прийти.
1: Бурген ластри, черт побери.
2: Пароль старый, черт побери. Черт побери. А он точно с теплохода Михаил Светлов? Нам сообщили так. Теплоход через час уйдет. Заткнись. Простите, погорячился.
0: Казадоев и Семен Семенович гуляют по улицам города. Казадоев, отстав от Семен Семеновича, скрывается в узкой улочке. Из этой улочки выходит осел, подходит сзади к Семену Семеновичу. Он поворачивается.
3: Ты знаешь...
0: Семен Семенович в панике начинает искать Казадоева. Казадоев бежит по лабиринтам узких улочек.

0: Казадоев попадает в тупик и с ужасом понимает, что заблудился. Семен Семенович понимает, что тоже заблудился, подходит к женщине в фате.
1: Гражданочка!
0: Она от него шарахается. Проходит мимо аптеки с контрабандистами и подскальзывается на арбузной корке.
1: Черт побери!
0: Контрабандист тащит его в аптеку. Семен Семенович с болью на лице держится за руку.
2: Накат, не бьем психо!
1: Руссо! Михаил Светлов?
3: Да.
1: Сичикова!
2: Черт побери!
0: Аптекарь сильно дергает Семен Семеновича за руку. Семен Семенович падает в обморок.
4: Что с ним? Действительно сильный вывих. Даже потерял сознание. Начнем.
0: Из черепа достают драгоценности. Накладывают Семен Семеновичу гипс. Между бинтами кладут драгоценности. Семен Семенович приходит в себя, видит происходящее и резко закрывает глаза. Подсматривает за ними одним глазом. Закатывают ему в гипс монеты и драгоценные цепочки –

0: Казадоев в панике бегает по узким улочкам, пытается найти выход. В отчаянии падает на землю. К нему подбегает толпа детей. Хватают его и выводят на большую улицу. Аптека.
1: Березина куманит.
0: Довольные контрабандисты, закончив накладывать гипс, дают на шатырь Семен Семеновичу. Семен Семенович встает с лавочки.
1: Михаил Светлов, Михаил Светлов. Цигель.
0: Выводит его на улицу. Показывает направление, куда идти.
2: Отсон!
0: Подбегает Казадоев, видит аптеку. Контрабандисты сидят спиной к дороге. Казадоев демонстративно падает.
2: Черт побери!
0: Контрабандисты оглядываются и смотрят на него.
2: Черт побери! Черт побери!
1: Вот кольцмен.
3: У Бланши Мегов.
0: Подходит к нему.
2: Руссо!
1: Рус.
2: Михаил Светлов! Михаил Светлов, это я.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
2: Черт побери, круг искусств, беншлаг, мордюк.
1: Круг искусств, мордюк, то беншлаг.
4: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
2: Товарищ, хорошо, бай, люлю, цигель, время, товарищ.
0: Семен Семенович идет по улице и встречает ту же даму легкого поведения. Она преграждает ему путь и кивком головы приглашает зайти в дверь. Они заходят, дверь закрывается. Семен Семенович выбегает из соседней подворотни, а дама в недоумении из той двери, в которую она приглашала его зайти. Семен Семенович быстро убегает.
5: Эти кретины уверяли, что он был без сознания, значит, этот лопух ничего не знает. Отлично.
0: Казадоев натыкается на ту же даму. Она преграждает ему путь. Казадоев хочет зайти, но останавливается и приглашает зайти даму первой. Закрывает за ней дверь и убегает. Дама машет кулаком ему вслед. Семен Семенович на корабле у капитана.
6: Ну что? Что это такое?
5: Ничего особенного. Обыкновенная контрабанда.
6: Как?
5: Контрабанда.
0: Бьет себе случайно гипсом по голове.
5: Спокойно. Выпейте.
6: Я не пью.
5: Читали в неделю отдел для дома для семьи? Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте.
6: Товарищ капитан,
5: да.
6: Ну что же мне теперь делать?
5: А ничего, отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Только прошу вас о контрабанде никому ни слова.
6: Да, меня же будут спрашивать, что с рукой.
5: А вы говорите, поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
6: Поскользнулся.
5: Упал.
6: Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
5: Правильно. А про это я сообщу куда следует.
6: Спасибо.
0: На палубе корабля Казадоев и Семен Семенович.
2: Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно.
6: Почему?
2: Помню.
6: Что помнишь? Поскользнулся.
2: Так.
6: Потерял сознание.
2: Так.
6: Очнулся, гипс.
2: Все. Лучше бы я упал вместо тебя.
6: Что ты, Геш, спасибо.
2: Береги руку, Сеня, береги.
6: Надя расстроится.
2: Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг.
0: Михаил Светлов прибывает в родной порт. Таможенник рисует крестик мелком на чемодане у Семена Семеновича. Он стирает его и еще раз становится в очередь. Казадоев через стекло следит за ним. Таможенник в недоумении еще раз рисует крестик на его чемодане.
7: Товарищ, мне уже уходить?
8: Да, проходите, товарищ, не задерживайте.
7: Совсем?
8: Да.
0: Казадоев и Лёлик следят за Семёном Семёновичем из машины.
7: Неужели капитан их не предупредил? Что делать?
3: О, вот он. Все в порядке, товар как в сейфе.
7: А ключ?
3: Что?
7: Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго.
3: Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь?
7: Сейчас поймешь. Шеф!
0: Входная дверь внутри квартиры в виде сейфа. Рука с кольцом с большим бриллиантом открывает глазок. Входят Казадоев и Лёлик. Лёлик толкает в спину Казадоева.
3: Только без рук.
0: Та же рука закрывает глазок и 6 замков на двери. Семён Семёнович в такси.
9: Куда поедем?
7: Домой.
9: Значит, за границей побывали?
7: Да, побывал. А что делать сейчас? Куда мне, в милицию, а может, домой? Так я еду домой. Я ж не сказал ему адреса. Куда он меня везет?
9: А здесь в город только одна дорога.
7: Пожалуйста, Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж.
9: Что это у вас с рукой?
7: Почему он интересуется? Что это, простое любопытство? Подозрительный тип. Поскользнулся, упал. Закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс.
9: Вы в самодеятельности участвуете?
7: Участвую. Зачем я соврал? Я ж не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает. Очень подозрительный тип. Почему он свернул? Ведь дорога прямо.
9: А там ремонт. Объезд.
7: Остановитесь, возьмем.
9: И положена инструкция.
7: Не взял.
0: Семён Семёнович хочет прикурить. Водитель такси достает зажигалку в виде пистолета. Семён Семёнович начинает бороться с водителем. В кабинете у полковника милиции.
9: Пора присмотреться, проверить, подойдет ли он нам.
10: Ну и как? Проверили?
9: Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он...
10: Гипсом.
9: Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо...
10: Не надо. Он согласился?
9: Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если...
10: Не стоит.
9: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
10: Не нужно.
9: Понятно. Разжите хотя бы...
10: Вот так попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше?
9: Слушаюсь, товарищ полковник. Когда мы с ним таким образом познакомились, я изложил наш план.
0: Показал ссадину под глазом.
7: Что же мне теперь делать?
9: Ничего. Живите, как жили, сами клюнут. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем.
7: Вроде живца. Понимаю, сам рыбак. Они, конечно, предложат большой выкуп. А я еще поторгуюсь.
9: Не думаю. Зачем им себя выдавать? Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас.
7: Как же можно человека срезать гипс незаметно?
9: Можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать, но человека можно напоить, усыпить, оглушить, ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа.
7: Сила трупа.
9: Но я уверен, что до этого не дойдет.
7: Михаил Иванович, а нельзя ли, чтобы этот гипс вместо меня поносил кто-нибудь другой?
10: А, да.
9: Вы, конечно, можете отказаться.
7: Но нет, я не трус. Я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли?
9: Я думаю, Семён Семёнович, каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
7: Да-да, бывает.
9: Теперь договоримся о связи.
0: Выключает счетчик, Семён Семёнович протягивает ему деньги.
9: Ну что вы, Семён Семёнович? Минуточку. Связь будем держать так. Угу. Если вы нам понадобитесь...
7: Вы ко мне приедете.
9: Если мы вам будем нужны...
7: Я вызываю такси на свое имя.
9: Приеду я или мой помощник. Ясно? Угу. Держите.
7: Спасибо вам большое. Вы уж меня извините, что я...
9: Ничего-ничего, у нас бывает и похуже.
0: Дотрагивается до ссадины на лице.
7: Может, к нам зайдем? С женой познакомлю.
9: Семён Семёнович, мы же с вами условились. Никто не должен знать...
7: И Надя?
9: Никто.
7: Ясно.
9: Семен Семенович, а вещи?
0: Семен Семенович поправляет одеяло у спящих детей.
11: Сеня, открой!
0: Боязливо подходит к двери. Входит Варвара Сергеевна Плющ, управдом.
12: С приездом, Семен Семенович.
13: Спасибо.
12: Извините, что так поздно. Ну, вы сами знаете, общественное дело прежде всего. Что у вас с рукой?
13: Да...
12: Семен Семенович, в среду у нас в красном уголке ваша лекция. Объявление уже висит.
13: Какая лекция?
12: Ну как же. Кроме вас, из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции — Нью-Йорк, город контрастов.
13: Да я не был в Нью-Йорке.
12: А где же вы были?
13: Я был в Стамбуле, в Марселе.
12: Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. А что у вас с рукой?
13: Закрытый перелом.
0: Управдом разглядывает привезенные вещи.
12: Отлично, отлично. Скромненько, но со вкусом.
0: Увидела шкатулку.
12: Какая прелесть. Какая прелесть. А что у вас с рукой, вы говорите, Семен Семенович?
13: Это вам, сувенир.
12: Что вы. Спасибо. Спасибо, Семен Семенович.
13: Кнопочку нажмите.
0: Из шкатулки выпрыгивает черт.
13: Смешно, да?
12: Очень.
0: Отдает обратно шкатулку.
12: Спасибо.
0: Семен Семенович и его жена лежат в кровати.
14: Сеня, а ты Софи Лорен видел? А кока-колу пил?
13: Угу.
14: Ну как?
0: Морщится.
13: Спи-спи.
14: Сплю.
0: Семен Семенович слышит визг тормозов и пугается. Ветер открывает дверь балкона. Встает из постели и закрывает балкон.

0: Идет на кухню, в темноте из шкафа достает коньяк. Наливает его в рюмку. Входит жена, зажигает свет.
1: Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи.
0: Хочет выпить, но она берет у него рюмку.
2: Сядь. Скажи все-таки, что у тебя с рукой?
1: Поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
2: Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой.
1: Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Вот.
0: Пытается выпить рюмку, но она опять ему не дает.
2: Не умеешь ты врать, Сеня. Я знаю, что у тебя там.
1: Кто тебе сказал?
2: У тебя там незакрытый перелом. А что? Что у тебя там?
1: Золото, бриллианты.
2: Брось эти шуточки. У тебя там не закрытый, открытый перелом.
0: Сама выпивает коньяк.
2: Пошли спать.
0: Ночью к дому подъезжает машина. В машине Лёлик и Казадоев. Лёлик с помощью крюка цепляет веревку за балкон. Казадоев по веревке забирается на третий этаж. Через открытую дверь балкона входит в комнату Семёна Семёныча. Достает ножницы из пиджака, подходит к спящему Семену Семеновичу. Осторожно берет руку Семена Семеновича и видит с ужасом, что она отделена от Семена Семеновича. Он прижимает ее к груди. А она показывает ему фиг. Рука бьет ему по лицу. Он начинает бороться с рукой. Рука хватает его за нос и начинает трясти. Начинает душить его, он с ней борется. Выкидывает ее, она летает вокруг него. Бьет ему в лицо. Он бежит к балкону. Казадоев просыпается. Он снова засыпает, сон продолжается. Он нервно ворочается в постели.
3: За это убивать надо!
4: Лёлик, только без рук, я все исправлю!
3: Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках!
5: Чтоб ты жил на одну зарплату!
0: Управдом и пенсионер около доски объявления.
6: Николаевич, вы что, читать не умеете?
0: Табличка на газоне. Гулять собак воспрещается. Из подъезда выходит Семен Семенович с семьей.
7: Разве можно так? Нельзя.
1: Ну-ка, постой.
6: А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний.
8: А для чего?
6: Для эстетики.
8: А где же ему гулять?
6: Вам предоставлена отдельная квартира.
8: Да.
6: Там и гуляйте.
8: А где же ему?
1: Зачем так? Зачем? Доброе утро.
8: Здравствуйте.
1: Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака – друг человека.
6: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека, а у нас управдом – друг человека.
0: На поводке оказывается крошечная собака. Семен Семенович с семьей гуляет по городу. Отдыхающий читает газету. Название статьи «Клад сдан государству» и фотография отдыхающего. Семен Семенович отделяется от семьи и спускается по нелюдной лестнице. К нему сзади подходит мрачный гражданин.
9: Алло, папаша.
0: На шее у него висит цепочка с черепом. Семен Семенович с испугу не может связать двух слов.
9: Ты что, глухонемой, что ли?
10: Да.
9: Понятно.
0: Человек уходит. Семен Семенович возвращается бегом к семье.
10: Вот он!
0: Казадоев и Лёлик в подзорную трубу следят за Семен Семеновичем. Они садятся за столик в кафе.
11: Лопух! Такого возьмем без шума и пыли. Давай пригласи его на рыбалку. На черные камни, как условились. С ночевкой пригласи. Только не суетись. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов.
0: Казадоев подходит к их столику, вручает детям цветы, а его жене мороженое.
11: Идиот! Детям мороженое!
0: Казадоев понимает, что сделал не так, исправляет положение.
11: О!
10: А, глаз ерунда пройдет. Сеня, как твоя рука?
1: Ничего.
10: Не болит?
1: Mm-mm.
10: Ну-ка, пошевели пальчиками. Нет, не этими, вот этими.
1: А.
10: Все в порядке. Пройдет.
12: Геннадий Петрович,
10: да.
12: Вы, как Сенин друг, должны повлиять на него. Он слишком легкомысленно относится к этому. Вы знаете, ведь он хотел меня обмануть.
13: У папы там совсем не то, что он всем говорит.
10: А что?
12: Ведь у него там не закрытый, а открытый перелом.
10: Дзынь! Иди к маме. Сень, давай махнем на рыбалку, а? Поедем на черные камни. Возьмем лодку с ночевкой. Отсидим вечернюю зорьку. Сень. Ну?
1: Нет. С ночевку не поеду. Боюсь затрудить. Давай с утра.
10: Все. Давай с утра. Как тебе угодно. Значит, с утра?
1: С утра.
10: Все.
0: Мальчик из пистолета мороженым стреляет в Казадоева.
6: Максим!
1: Ты что делаешь?
6: Ну, разве можно так? Извини сейчас же перед дядей.
11: Хороший мальчик.
1: Эх.
0: Показ моды. Люлик с блокнотом сидит в первом ряду.
6: Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Рогаль Левицкая. Главный конструктор Альберт...
0: На подиум выходит Казадоев.
6: Летний комбинированный костюм «Универсал 69». Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку.
0: Отстегивает нижнюю часть пиджака.
6: Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются.
0: Казадоева заедает молнией на брюках.
6: Превращаются брюки.
0: Он пытается расстегнуть ее, но у него ничего не получается.
6: Элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка.
0: Он уходит в одной штанине.
6: И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль, мини-бикини.

0: Идет по плану.
1: Все так, как условились. Ты слегка глушаешь его. Держи.
2: Достает из кармана небольшую железку.
3: Но это же не эстетично.
1: Это дешево, надежно и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем его.
0: Так, а мое алиби?
1: А да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных.
0: Лёлик, только я тебя прошу, чтобы...
1: Не беспокойся, Козлодоев.
0: Козадоев.
1: Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно.
0: Добрый вечер, Марья Николаевна.
4: Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя?
0: Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились.
5: А хлеба нет.
0: Сейчас на проспект дежурный. Да. Далеко, а надо.
2: Ему кажется, что за ним следят. Пугается собственной тенью.

0: Заходит за угол, видит на земле лежащего мужчину и вокруг него милицию.
1: Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я.
2: Напьешься будешь. Давайте грузить.
3: Давай, подними.
0: Загружает пьяного в мотоцикл с коляской.
2: Давай, поехали.
4: Добрый вечер, Семен Семенович.
1: Добрый вечер. Но я вас не знаю.
4: Володя.
1: Сеня.
4: Вам привет от Михаила Ивановича.
1: Спасибо.
4: Он очень хотел вас видеть.
1: Когда?
4: Да хоть сейчас.
1: Опоздаю за хлебом.
4: Вы не волнуйтесь, у меня машина. Пройдемте.
0: У подъезда сидят управдом и двое пенсионеров.
1: Ну, Володя, спасибо большое.
4: Не стоит.
1: Счастливо.
4: Отдыхайте. Хорошего вам клёва. Значит, вы точно будете на чёрных камнях?
1: Да-да, на чёрных камнях.
4: Ну, ни пуха вам, ни пера.
1: К чёрту, к чёрту.
5: Спокойной ночи.
6: Спокойной ночи, Семен Семенович.
4: Да.
6: Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: Угу. За рулём автомобиля Володи с напарником на развилке поворачивают налево, на чёрные камни. Лёлик на машине поворачивает направо, на белую скалу. Казадоев с Семен Семеновичем едут на мотоцикле. Семен Семенович спит. Также поворачивает на белую скалу. Лёлик прячется в перевернутой лодке с аквалангом.
4: Кажется, здесь. Или, может быть...
1: Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе, да и клёв там лучше.
4: Если не ошибаюсь, то здесь будет такой клёв, что ты забудешь все на свете. Нагружайся.
0: Казадоев берет большой камень, кладет себе в сумку. Семен Семенович, закидывая леску в море, ловит рыбу. Лёлик под водой насаживает на крючок Семен Семеновича рыбу. Семен Семенович увлеченно ловит рыбу. Казадоев сзади из чемодана достает железную трубку, который хочет ударить Семен Семеновича. Семен Семенович одну за одной вытаскивает рыбу из моря. Лёлик под водой насаживает ее на крючок. Казадоев подходит к нему ближе, замахивается. Но в этот момент Семен Семенович к нему оборачивается, и Казадоев делает вид, что у него зачесала спина, и он чешет этой железкой свою спину. Казадоев играет с железкой, и она у него случайно падает в море. Казадоев из чемодана достает большой камень. Семен Семенович в этот момент пытается загнуть крючок. Казадоев опять замахивается, а в этот момент Семен Семенович опять поворачивается. Казадоев предлагает ему камень, чтобы загнуть крючок. Семен Семенович выбрасывает камень в море. Казадоев достает еще один камень. Казадоев подходит к нему ближе, Семен Семенович, не видя его, случайно бьет ему гипсом в живот. Казадоев после удара еле устоял на ногах. Семен Семенович, раскручивая леску с грузилом, случайно попадает в голову Казадоева.

Казадоев опять еле устоял на ногах. Закидывая очередной раз крючок, Семен Семенович случайно цепляется за трусы Лёлика. Почуяв большую добычу, Семен Семенович с усилием тянет леску. Семен Семенович начинает тянуть Лёлика к берегу. Рядом с ним стоит обезумевший от удара Казадоев. Лёлик дает ему леску подержать. Семен Семенович достает из чемодана сачок. Лёлик в этот момент подплывает к торпеде на ручном приводе и начинает быстро двигаться от берега. Казадоев падает в море, и Лёлик его утягивает далеко от берега.

0: Казадоев оказывается на небольшом островке. Тянет леску, на леске оказываются плавки Лёлика. Лёлик выплывает около берега.
1: Помогите! Лёлик!
2: Идиот!
1: Мамочка! Лёлик! Спасите! Маманя!
0: Сзади оказывается мальчик.
3: Дяденька, чего вы кричите?
4: Иди отсюда, мальчик, не мешай!
1: Мам!
0: Мальчик уходит и идет по воде к берегу. Ему мерещится ореол над головой мальчика. Он опускается на колени, достает крестик и начинает креститься. Вдохновленный, он начинает идти за мальчиком. В руках он держит палку. На палке висят трусы Лёлика. Ему кажется, что он идет по воде, не проваливаясь. Вдруг он делает шаг в сторону и проваливается в глубину. Тут он понимает, что шел по небольшому участку мелководья. Поднимается на него и бежит в сторону берега.
5: А ну, щенок, в сторону, пшел отсюда!
0: Лёлик и Казадоев чертят план.
6: Летят утки, летят утки.
7: И два гуся.
6: Да. Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Местом операции под кодовым названием «Дичь».
7: Как?
6: «Дичь». Он определил летний ресторан «Плакучая ива». Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир. Обозначенный на схеме буквами М и Ж. Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, проходит мимо пыхты, где буду находиться я. Такова наша дислокация. Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами «Сеня, я жду тебя за столиком», быстренько возвращайся на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки. А дальше вопрос техники. Ясно?
4: Да, да. А, Лёлик, я вот только боюсь, как его довести до кондиции? Он мало пьющий. Ну,
6: как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.
0: Семен Семенович садится в такси. Правдом и пенсионер.
3: На одну зарплату на такси не разъездишься. Пожалуйста, 100 штук только подряд.
8: О, кто возьмет билетов? Пачку, тот получит...
3: Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша.
8: Ради чего?
3: Газеты надо читать.
8: А что?
0: Протягивает пенсионеру билеты.
3: Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
0: Семен Семенович, Володина, набережная.
4: Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане.
9: На вокзал можно.
4: Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Ага. Естественно, у вас будут расходы.
0: Протягивает толстую пачку денег.
9: Нет, не надо, я сам.
4: Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Вот здесь 500 рублей.
9: Номи.
0: Семен Семенович под кепку засовывает толстую пачку денег. Из-за этого кепка становится в 3 раза выше. Садится в машину.
4: Что у вас с головой?
9: Деньги.
4: Семен Семенович.
9: Понял.
4: Держите.
0: Протягивает ему пистолет.
9: Зачем?
4: Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Берите.
9: С войны не держал боевого оружия.
4: Но это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми.
9: Дайте один боевой.
4: Зачем?
9: На всякий пожарный.
4: Не надо.
9: Ясно.
0: Засовывает пистолет в авоську.
4: Семен Семенович, ну что вы?
0: На светофоре останавливается рядом такси. В нем сидит близнец Володя. Семен Семенович в недоумении. Показывает пальцем на соседнее такси.
4: Так надо.
0: Ресторан «Плакучая ива». Казадоев и Семен Семенович сидят за столиком. Казадоев заказывает еду.
10: Феденька, и хорошо бы дичь.
4: Сделаем.
10: Что будем пить? Водку, коньяк? Мне бы пивка. Значит так, для начала бутылочку водочки и бутылочку коньячку. Пару пива.
4: Слушаюсь.
10: О, мне надо позвонить мамочке. Я сейчас.
4: Давай.
0: Казадоев подходит к директору кафе.
10: Добрый вечер, Борис Савельевич. Я заказал Феде дичь. Очень прошу вас.
0: Директор утвердительно кивает в ответ. Казадоев в телефонной будке.
10: Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф здесь. Жду.
0: К Семену Семеновичу подходит крупный мужчина.
11: Свободно.
10: Занято.
0: Отходит, садится за соседний столик.
9: Вот оно, началось. Только спокойно. Надо действовать.
10: Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо. Такси? Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. Ну-с, начнем, пожалуй.
9: Нет, я пиво. Нет.
0: Пока Семен Семенович следит за мужчиной за соседним столиком, Казадоев подливает ему в пиво водку.
10: Ага, следит. Пусть видит, что я пью. Ку-ку.
9: За твою премию.
10: Дай бог, не последний. После первой не закусывают. Водочки. За твое здоровье.
9: Давай.
0: Мужчина за соседним столом также смотрит на Семена Семеновича.
10: Ку-ку. Запей.
0: Мужчина, который нашел клад, отмечает премию в этом же кафе.
12: Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как и я. А премию куда денешь? На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель.
0: Семен Семенович сидит за столом пьяный.
10: Я сейчас.
0: Казадоев идет к туалету.
12: Клиент дозревает, будь готов.
6: Всегда готов, идиот.
0: Казадоев путает мужской и женский туалеты.
10: Пардон.
0: Мужчина, который сидел за соседним столиком, подсаживается к Семену Семеновичу.
11: Вы к кому?
13: К тебе.
11: Но?
13: Не узнаешь?
11: Не узнаю.
13: Может, выпьем?
11: Выпьем.
13: Я тебя тоже не сразу узнал.
11: Да?
13: Угу. Ты зачем усы сбрил?
11: Что?
13: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
11: У кого?
10: Простите, с кем имею честь?
13: Ладыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
10: Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени, пей.
11: Сеня?
0: Лёлик в засаде смотрит на часы.
13: Опознался. Вот усы вам. Вылитый, Володька Трынкин, вылитый.
10: Товарищ, у вас когда самолет?
13: Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим.
10: Нет, уж лучше вы к нам.
13: Счастливо.
14: Хорошо, что он не контрабандист. Симпатичный мужик. Зачем же я так напился?
10: Сеня, ты уже дошел до кондиции?
11: До какой?
10: До нужной.
11: Нет.
10: Тогда еще по рюмочке.
11: Не-не-не, больше не буду.
10: Должен.
11: Все.
10: Сеня, ты меня уважаешь?
11: Уважаю, но пить не буду.
10: Тогда я тебя укушу.
11: Кусай.
0: Казадоев кусает его за гипс.
11: Кругом народ. Пеша.
10: А поддись будешь?
11: Поддись буду.
10: Петя! Дичь! Дичь!
0: Официант приносит блюдо с дичью.
11: Это дичь?
10: Это дичь? Дичь!
11: Подишь, водку не пьют.
10: А что?
11: Пьют это.
10: Понял, понял. Федя, еще по 150 шампанского и все. За тебя.
11: Быстро. Спасибо.
0: Подходит директор кафе.
15: По-моему, вам пора освежиться.
10: Сеня, слушай, пора освежиться. Быстро. Пойдем.
11: А дичь?
10: Пойдем. Дичь не улетит, она жареная. Быстро. Федя, не шали, не шали. Быстро. Строго на север, порядка 50 метров. Быстренько. Ну что? Сеня!
0: Семен Семенович подходит к музыкантам. Берется за микрофон.
16: Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцев в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: волшебную, косим трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь трава.
1: Начинает танцевать.

0: равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трентрова.
1: Казадоев пытается отнять микрофон у Семена Семеновича, и они вместе падают. Семен Семенович случайно разбивает стулом окно. На следующее утро дома у Семена Семеновича. Милиция, управдом.
2: Ну-с, придется принимать меры. А что делать? Пьянство, бой.
3: Но вы же знаете, Варвара Сергеевна.
2: Я все знаю больше вас, дорогая моя. Откуда у него деньги?
3: Его товарищ пригласил, получил премию.
2: А по протоколу за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А эта странная фраза. Собака – друг человека. Странная, если не сказать больше. А это? Элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу.
3: Что?
1: Семен Семенович в одежде спит на кровати. Жена пытается снять с него брюки и видит выпавший пистолет. С ужасом поднимает его и разглядывает. Трясет брюки, из них выпадает много денег. Начинает будить Семен Семеновича, но ничего не получается. Заводит будильник. Семен Семенович просыпается.
3: Это твое?
1: Показывает пистолет и деньги.
4: Мое.
3: Откуда?
4: Оттуда.
3: Оттуда? Завербовали. Но как он мог? Ох, он такой доверчивый. А, рука. Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой.
4: Она... Все равно.
3: Что же делать? А дети? Что с ними будет? Какой позор! Есть только один выход. Только один. Только один.
1: Казадоев в постели открывает бутылку шампанского.
5: Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.
1: Лёлик в один заход выпивает бутылку шампанского.
5: Поехали к шефу.
4: В таком виде я не могу. Я должен принять ванну. Выпить чашечку кофе.
5: Будете там и ванну, будете кофе, будете какао с чаем. Поехали! Поехали, Ерша.
1: В квартире Семен Семеновича. Семен Семенович видит свою жену, откинувшуюся на кресле. На полу лежит пистолет.
3: Успокойся, успокойся. У тебя есть выход.
4: Да?
3: Ты должен пойти и признаться сам.
4: В чем?
3: В измене.
1: Двор. Пенсионер рисует плакат. Пьянство – бой. Молния. Позор пьяницы и дебошир Грубункову. Сам он оказывается тоже пьяный.
6: Как ты могла подумать такое? Ты жена моя, мать моих детей. О, Боже! О, горе мне!
3: А что? Что я должна была подумать?
6: Все, что угодно, но только не это! О, горе мне! О, горе!
3: Откуда у тебя пистолет и деньги?
6: Молчи, несчастная! Молчи!
3: День! Скажи, откуда у тебя пистолет и деньги? Я умоляю тебя, Сеня, скажи.
6: Хорошо, я тебе скажу, но никому ни слова.
3: Клянусь.
6: Это государственная тайна. Пистолет и деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания.
3: Какого?
6: Этого я тебе не могу сказать. Пока придет время, ты все узнаешь. Может, меня даже наградят. Посмертно.
1: В квартире у шефа.
7: Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
1: Уходит. Миронов с оттопыренным ухом.
8: Добрый день.
1: В квартиру Казадоева приходит жгучая блондинка.
8: Добрый день.
9: Бонжур, мадам. Пардон. Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном...
8: Салют, мальчик. Я от шефа.
9: Все приготовлено.
8: Ксива.
9: Паспорт готов.
8: Хазе.
10: Отель Атлантик.
9: Двухкоечный номер оплачен.
8: Клиент.
1: Показывает фотографии.
9: Фас. Профиль.
8: Гонорар.
9: О! Пока что задаток. Достаточно одной таблетки.
1: Семен Семенович в магазине.
6: Скажите, пожалуйста.
1: У небольшой скульптуры лошади с крыльями.
6: У вас нет такого же, но без крыльев?
11: К сожалению, нет.
6: Нет, да?
11: Нет.
6: Будем искать.
1: Держит в руках платье.
6: А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
11: К сожалению, нет.
6: Нет. Будем искать.
1: Жгучая блондинка подзывает Семен Семеновича.
6: Вы меня?
11: Да. Вы меня извините. Я слышала... Ну, случайно, у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Только он у меня в гостинице. Вам очень нужно?
6: Да.
11: Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Это совсем недалеко здесь. Я вам... Алло. В 9:00 вас устраивает?
6: Ага.
11: Ну и хорошо. Пожалуйста. Я вас очень буду ждать.
1: Михаил Иванович и Семен Семенович.
12: 9:00. Гостиница «Атлантика», номер 327, Анна Сергеевна. 9:00. Печенкой чую, клюнула настоящая рыба. Как она выглядит?
6: Она?
12: Да. Ясно. Будьте осторожны, не повторите вчерашние ошибки.
6: Я ведь вообще не пью. Друг пригласил.
12: Да, кстати, как он себя чувствует после вчерашнего?
6: Не знаю, он еще не звонил. Хороший человек.
12: Вы думаете? Ну ладно, идите в гостиницу, действуйте сообразно обстоятельствам. Возможно, сообщники. Проверьте. Оружие при вас?
1: Показал спрятанный пистолет в штанах.
6: Психическое.
12: Вас услышат. Дайте-ка записку.
1: Нюхает записку.
12: Французский, Шанель номер 5. Поехали.
1: Семен Семенович взял записку, понюхал, попробовал на вкус.

0: Ночь. Лёлик выгоняет из гаража машину. Дома у Семёна Семёновича.
1: Ты куда? Спецзадание. Будь осторожнее, слышишь?
2: Не волнуйся, все будет в порядке.
1: Сень!
0: Достает из банки пистолет. Протирает, отдает мужу.
2: Пошел.
0: Этим же вечером. Управдом с двумя пенсионерами. На руках повязка, дружинник. Видит Семен Семеновича у гостиницы «Атлантика». Казадоев и Лёлик следят за Семеном Семеновичем.
3: Клиент прибыл. Добро.
0: Семен Семенович нюхает записку, которую она ему дала. Он пытается положить записку в карман, но она выпадает.
3: Пятый, он вошел.
0: Прием. Милиция также начеку.
4: Понял, вас понял.
0: Управдом находит записку.
5: Гостиница 327, Анна Сергеевна, 900.
6: Да-да, войдите!
0: Семен Семенович стучит в номер. Озираясь, входит в номер. Анна Сергеевна выглядывает из ванны.
6: А, пришли.
2: Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Присядьте, пожалуйста, я сейчас.
0: Семен Семенович, озираясь, входит в комнату, заглядывает за шторы. Становится на колени, заглядывает под кровать.
6: Что с вами?
3: Да вот, западка закатилась.
2: Вот, отшпилилась.
6: Ой, как вы меня напугали. Разрешите, я вам помогу.
0: Берет руку Семен Семеновича.
6: Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит?
0: Прикладывает его руку к своей груди.
6: Стучит?
2: Стучит.
0: Лёлика Казадоев в машине.
7: Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет.
0: Лёлик точит ножницы.
8: А если он сейчас уйдет?
7: Вежа, ты ушел от такой женщины.
8: Я нет, но он верный муж.
7: Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком. Следить за сигналом.
0: В номере гостиницы.

0: Она садится к нему поближе, обнимает. Берет у него сигарету и затягивается.
1: Нам бы насчет халата.
2: Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь?
1: Да нет, не тороплюсь.
0: Гладит его по голове.
2: Может, пока бокал вина?
1: Хорошо бы. Пиво?
2: Нет, только вино.
0: Он целует ее.
3: Слова любви вы говорили мне.
0: Разливает вино, в один бокал кладет таблетки со снотворным.
3: А фонари с глазами желтыми.

0: душе моей. Садится на пол, приглашает его сесть рядом.
1: Помоги мне.
0: Семен Семенович садится рядом, берет бокал.
2: За наше случайное знакомство. Петя, Петя, Петя.
0: Выпивает вино до конца.
3: А где ж подружка? Может, я завтра?
2: А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. Взгляните!
0: Начинает соблазнительный танец.
4: Девочка, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне.
0: Семен Семенович опьянел, начинает ей подыгрывать.

0: перещелкиваются зубами.
1: Ямайским ромом пахнут сумерки, синие, длинные.
0: Она снимает халат, остается в купальнике. Семен Семенович закрывает глаза рукой. Она кидает ему халат. Вдруг неожиданно купальник расстегивается. Гаснет свет. Лёлик выбегает из машины. На лифте поднимается управдом с женой Семен Семеновича. Володя милиционер тоже спешит в номер. У Семен Семеновича все плавает в глазах. В дверях появляется вся компания. Лёлик быстро уходит. Семен Семеновичу становится совсем плохо, он падает. Семен Семенович засыпает.

0: Семен Семенович находит записку на столе.
1: Я видела твое спецзадание. После такой чудовищной лжи я не хочу и не могу быть с тобой. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай.
0: Слышит, что на кухне кто-то есть. Улыбается. Входит на кухню.
2: Доброе утро, Семен Семенович.
3: Нет, я должен немедленно ехать в Дубровку.
2: Правильно, но не сейчас. Завтра утром пришлем вам машину. Как всегда, такси. 8 утра вам удобно?
3: А почему не сегодня?
2: Сегодня попрошу вас выполнить одну мою просьбу.
3: Какую?
2: Вам нужно обязательно встретиться с вашим приятелем.
3: Каким приятелем?
2: Ну, с тем, с которым вы были на рыбалке, в ресторане.
3: А, Геннадий Петрович?
2: Встретитесь с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра.
3: Угу.
2: А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс.
3: Гена?
2: Да.
3: А почему же вы его туда...
2: Чтобы не спугнуть более крупную рыбу.
0: Казадоев встречается у подъезда Семен Семеновича с Михаилом Ивановичем. Пытается обойти его, но случайно падает. Управдом у доски объявлений.
4: А город пил коктейли.
0: Приклеивает плакат «Товарищеский суд» над Горбунковым.
4: Помоги мне.
2: Хорошо вы поете.
4: Ну что вы.
2: Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС?
4: Да, к несчастью, 10 лет.
2: И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?
4: Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю.
2: Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда?
4: О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае.
2: Вы так думаете?
4: Да.
2: О.
4: А, кстати, вы кто такой?
2: Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега.
4: Ясно. Собутыльник.
0: Видит татуировку на руке Миша.
4: Ну-ка, иди отсюда. Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы.
2: Хорошо, хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили?
4: Не беспокойся, алкаш, не сорвешь.
2: А теперь снимите.
0: Показывает удостоверение милиции.
5: Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, я вам...
0: Рано утром у подъезда.
6: Доброе утро, Семен Семенович. Куда это вы такое рань собрались?
3: К своим, Дубровку.
0: Подъезжает Лёлик на такси.
7: Кто заказывал такси на Дубровку?
3: Я.
7: Садитесь.
3: Поехал.
6: Счастливо.
0: Едут в машине.
7: Я устал.

0: А Михаил Иванович не смог приехать?
1: Золотое.
0: А Володя?
1: И сердце.
0: Занят.
1: И сердце устало.
0: А звание у вас какое?
2: Какое звание?
0: Как у Володи? Лейтенант милиции?
3: С испугу резко поворачивает рулем.
2: Лейтенант. Старшой. Я. Ага.
0: Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию. Товарищ старший лейтенант. Для солидности можно?
2: Разрешаю.
0: Спасибо. Вы обязательно скажите, что я выполнял ваше спецзадание. В ресторане, а главное в гостинице. А чтоб она не волновалась, завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах.
3: Останавливается.
2: Нет, на это я потеть не могу.
0: Товарищ старший.
2: Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
0: С Михаилом Ивановичем.
2: С Михаилом Ивановичем.
3: Выходит из машины.
2: Михаил.
0: Привет Михаилу Ивановичу.
4: Алло, алло, шеф, это я.
2: Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик.
3: Володя подъехал к подъезду.
5: Уехал в Дубровку минут 20 назад на такси. Бежевый Волга. 2870. Ого.
2: Понял. Все понял. Решка на 19-й версте. Значит, без него. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усю.
3: Бьет рукой по телефону.
0: Ну как?
2: Привет! От Михаила Ивановича.
0: Спасибо. Ну что?
2: Все будет в порядке. Даже лучше. К жене приедете, как огурчик. Без гипсу, без пыли, без шуму. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня.
0: Поймали?
2: Поймали.
0: А кто он?
2: Лопух. Зачем возвращаться? Не будем терять времени. У нас есть точка на трассе, там и снимем гипс. Как говорит наш дорогой шеф, Михаил Иванович, куль железа, не отходя от кассы. Быстренько снимем гипс, выпотрошим его и полный порядок.
0: Товарищ старший лейтенант, только прошу вас все ценности принять по описи.
2: Ну какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, сдал, принял отпечатки пальцев.
3: Казадоев, замаскировавшись под женщину с ребенком, стоит на дороге.

0: Голосует, но машина не останавливается. Бежит в кусты, заводит мотоцикл. Над лесом пролетает вертолет. Казадоев мчится вдогонку за машиной. В гараже.
1: Вся операция займет не более 15 минут.
0: Накладывает веревку на гипс.
1: Пускай макает. А я пока соберу барахлишко. Дела.
2: Здорово, у вас здесь все оборудовано.
1: Да, приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться. Вот так.
0: Семен Семенович наставил пистолет на Лёлика.
3: У вас ус отклеился.
4: Спасибо.
3: Руки вверх.
0: Лёлик выбивает пистолет у него из руки. Семен Семенович бежит, Лёлик стреляет. Он притворяется убитым и падает. Лёлик подбегает к нему. Семен Семенович отталкивает его ногами. Шлангом с сильным напором воздуха пытаются друг друга обезвредить.

0: Семен Семенович закрывает замок решетчатой двери, где находится Лёлик. Лёлик пытается разогнуть решетку. К гаражу подъезжает Казадоев. Семен Семенович снаружи закрывает гараж. Они начинают сражаться на палках. Семен Семенович забегает в гараж и закрывается изнутри. Михаил Иванович в машине.
1: Седьмой, что видите на трассе? Докладывайте.
2: Я седьмой, докладываю.
0: Из вертолета.
2: По направлению к городу движется автоцистерна «Молоко». Такси не обнаружено. Продолжаю обследование. Прием.
0: Семен Семенович оказывается зажатым с двух сторон.

Задоев и Лёлик хищно смотрят на Семёна Семёновича. Семён Семёнович в испуге. Конец первой части. Мосфильм. Бриллиантовая рука. Кинороман в двух частях из жизни контрабандистом с прологом и эпилогом. Краткое содержание первой части. На экране мелко бежит непонятный текст. Часть вторая. Костяная нога. Семён Семёнович пятится назад. Сзади мойка. Спереди на него наступает

0: Семен Семенович включает мойку. Лёлик и Казадоев оказываются в центре включенной мойки. Не могут из нее выбраться. Семен Семенович выбегает из гаража.
1: Седьмой. Такси бежевого цвета в Дубровку не въезжало. Обследуйте 45-й квадрат.
0: Семен Семенович бежит по лесу. Видит машину «Москвич».
2: Стойте! Остановитесь! Подождите!
0: Лёлик и Казадоев спускаются за ним в погоню. За рулем оказывается тот человек, который нашел клад.
3: Прошу вас, отвезите в город.
4: А что случилось?
0: Открывает капот.
3: Дело государственной важности. Возможно, погоня.
4: Я отвезу вас, хорошо.
3: Скорее.
0: Начинает копаться в моторе.
4: Скорее! Я ведь еще только учусь.
2: Ну что вы, время?
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
0: Он замечает на руке кольцо с большим бриллиантом.
2: Руки! Вверх! Обои! Убью!
0: Привязывают их к дереву, насильно снимают Семен Семенович гипс. Убегают со снятым гипсом, садятся в машину.
3: Зря старались. Бриллиантов там нет.
4: Как нет?
3: Нет, и все. А откуда вы знаете, что они там были? Эй, это с приклеенными усами, тоже думал, что они там. А они давно уже в милиции. Шеф!
4: Стойте! Стойте, идиоты! Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал.
0: Они возвращаются и кладут Семен Семеновича в багажник.
4: Пятый, я седьмой, докладываю. По лесной дороге на большой скорости в направлении государственной границы движется москвич вишневого цвета. Прием.
1: Седьмой, слушай мою команду.
0: Вертолет летит над машиной. Цепляет тросом машину, поднимает ее в воздух. В салоне машины паника. Семен Семенович вываливается из багажника.

Семен Семенович с семьей едут на катере. Михаил Иванович встречает их у берега. Помогает выйти детям и жене. За Семен Семеновичем опускается кран. Семен Семенович веревкой зацепляется за кран, его поднимает, и оказывается, что у него сломана нога. Его опускают в машину, они уезжают. В ролях жена Нина Гребешкова, Михаил Иванович, Станислав Чекан,

Володя, Владимир Гуляев. Казадоев, Андрей Миронов. Лёлик, Анатолий Папанов. Жгучая блондинка, Светлана Светличная. Управдом, Нонна Мурдюкова. Семён Семёныч, Юрий Никулин. Конец фильма.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году в одном из сборников поэта Леонтия Шишко было опубликовано стихотворение «Там, где клен шумит». Несколько позже он написал музыку, и получилась песня, которая прозвучала в исполнении Людмилы Зыкиной в 1964 году в кинофильме «Когда песня не кончается». В следующем году эта запись была выпущена на грампластинке. В начале 70-х гитарист ансамбля «Калинка» Юрий Акулов написал свой вариант песни «Клен». Слушаем концертную запись ансамбля «Калинка».
2: Там, где клен шумит,

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. Собирай.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Земля. 11 дней до конца света. Клифф Дэвенпорт осмотрел свою покупку и гордо улыбнулся. Он никогда раньше не видел довоенной пишущей машинки Underwood в таком хорошем состоянии. Она была такой гладкой, элегантной, такой аутентичной. Именно ее ему и не хватало, чтобы приступить, наконец, к написанию романа. Он пытался писать на компьютере, но в новомодной электронике не было души. А без нее процесс терял всю свою романтику. Литература — это вам не кот чихнул, не рабочая табличка в Excel. Ее на обычном ноутбуке не настучишь. Клифф вот сдался, не дописав и одного предложения. И вот теперь, спустя полгода поисков, он, наконец, нашел подходящий пишущий инструмент. «Хоть сейчас за роман садись». Оставалось дело за малым. Немного чернил, несколько лент, стопка мягкой французской бумаги, уютный кабинет, удобное кожаное кресло, простой дубовый письменный стол, одна-две вазы со свежесрезанными цветами и бутылка крепчайшего абсента, чтобы подстегнуть воображение. Клифф еще не задумывался над темой своего романа, но был уверен, что со временем она придет сама собой. «С вас 4000 баксов», — прохрипел продавец за стойкой. Клифф сочувственно ему улыбнулся. Бедняга явно ничего не смыслил в искусстве. Вся его жизнь была вульгарной, животной, непрекращающейся борьбой за выживание. Он проводил свои дни среди прекрасных пишущих машинок, но считал их лишь товаром, мертвыми кусками металла, которые можно было купить и продать, как и любой другой предмет. От такой иронии на глаза Клиффа навернулись слезы. «По вашей визе оплата не проходит», — сказал ему мужчина. Клифф улыбнулся. «Должна быть какая-то ошибка». «Я пробовал 3 раза». «Ладно, держите кредитку». Он с некоторым беспокойством наблюдал, как лавочник вставляет его карточку в терминал и снова вытаскивает ее. «Бесполезно», — прокомментировал он. «Извини, парень». Он с усилием поднял пишущую машинку и потащил ее обратно к витрине. «Да вы, наверное, просто сами ошиблись», — возмутился Клифф. «Не на ту кнопку нажали или еще что?» Владелец магазина нетерпеливо сложил руки на груди. «Хочешь попробовать снова?» «Нет», — сказал Клифф, собираясь с мыслями. «Сейчас вернусь». Он вышел на улицу, дрожащими руками поджег самокрутку и после нескольких долгих затяжек набрался храбрости позвонить отцу. «Клиффорд, где тебя черти носили?» — крикнул старик. «Я 10 раз тебя набирал».
1: «Я был занят», — ответил Клифф. «Послушай, у меня тут проблема с кредитками, кажется, они не работают».
2: «Я знаю. Я заблокировал счета».
1: «Что?»
2: «Господи, Клиффорд, ты хоть иногда голосовую почту слушаешь?»
0: Клифф признался, что не слушает.
2: «Компания в полном упадке», — сообщил отец. «Наш капитал за 3 дня сократился на 80%. Этот провал нас уничтожит».
1: «Какой провал?»
0: Отец тихо выругался.
2: «Ты что, и новости не смотришь?»
0: «У меня нет телевизора», — гордо заявил Клифф.
2: «Ну что ж, я введу тебя в курс дела, когда вернешься домой. Просто сними немного наличных и купи билет до Мичигана. И лети, бога ради, экономом. Это твой богемный образ жизни, мы больше не потянем».
0: Клифф стиснул зубы. «Понятно», — сказал он. «Я избрал путь художника, и ты решил перекрыть мне кислород, сделать меня изгоем».
2: «Что?» «Нет, я просто больше не могу платить за твою квартиру».
0: «А я в твоей поддержке не нуждаюсь», — заявил Клифф. «У всех великих художников был период нищеты. Для жизни мне надо лишь несколько чистых листов бумаги, кисть и небольшой чердак, чтобы хранить в нем холсты».
2: «Твой небольшой чердак обходится мне в $2900 в месяц. Мне жаль, малыш. Придется тебе вернуться домой».
1: «Но, папа, я хочу остаться!»
0: Клифф прикусил губу, смущенный своим ребяческим выкриком.
2: «Прости, что разглагольствую», — произнес он так прочувствованно, как мог. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя. И что это, черт побери, вообще значит?»
1: Клифф вздохнул. «Понятия не имею», — признался он.
2: «Я же говорил, проще пареные репы», — сказал Винс, закидывая ноги на стол Элизы.
1: Крейг в шоке посмотрел на цифры. Всего за 3 дня Винс практически разорил семью Клиффа. Девенпорты стали настолько бедны, что в ближайшем времени Клифф из дома точно не вылезет. Появился даже шанс, что ему придется найти какую-никакую работу.
2: «Скорость впечатляет», — признала Элиза, «но я все еще думаю, что действовал ты довольно грубо».
1: «Цель оправдывает средства». Они оба посмотрели на Крейга, явно ожидая, что тот примет чью-то сторону. Он неловко, но ослепительно им улыбнулся. «Думаю, пора выпить еще кофе». Он торопливо сбежал в комнату отдыха, включил кофемашину и стал ждать, пока напиток просочится в кофейник. Он был согласен с Элизой. Такой безвкусицы, как чудо Винса, он в жизни не видел. Тем не менее, логика в словах Архангела была. Состояние Девенпортов почти полностью держалось на акциях пирожных Америки. Чтобы обанкротить их, нужно было эти акции девальвировать, и проделать это можно лишь одним способом – запятнать имидж компании. Более 30 лет официальным представителем пирожных Америки был Регис Филбин. Он был лицом бренда, даже в большей мере, чем отец Клиффа. Винс сразу же обратил на него внимание. «Вот Регис-то нам и поможет», — протянул он зловеще. «О, еще как поможет». Регис Филбин недавно согласился включить рекламу ПА в свое утреннее ТВ-шоу. Компания запускала новый продукт – банановые булочки «Бананза» и рассчитывала, что Регис представит его миру. Тот начал рекламный блок с восхваления вкуса нового продукта – не слишком сладкий, но и не слишком кислый. Затем, чтобы доказать искренность своих похвал, пожилой ведущий ток-шоу с удовольствием проглотил кусочек. Уже через миг его вырвало. Выражение ужаса на лице Региса и сила, с которой его тошнило, превратили этот инцидент в хит Ютуба. Когда видео набрало 23 миллиона просмотров, у Филбина не осталось другого выбора, кроме как выступить с заявлением. «В течение последних 30 лет для меня было большой честью выполнять роль североамериканского представителя компании «Пирожные Америки». Я хотел бы пояснить, что недомогание, которое я испытал этим утром на съемках моего шоу, не имеет ничего общего с качеством продукции этой компании. Пирожные всегда производили первоклассную выпечку, вкусную, питательную и любимую целыми семьями. Их продукты – это вкус и питательность высшего качества. Завтра утром в своем шоу я повторю рекламный блок, чтобы все увидели, что бояться нечего». На следующее утро почти 3 миллиона зрителей смотрели, как Регис опускается в свое кресло, окруженное горами маффинов и датских слоек от пирожных. Прочитав и ответив на несколько открыток от знаменитостей, желавших ему поправляться, он попробовал одну из слоек, и его снова мгновенно вырвало. На этот раз зрителей больше поразило не количество, а качество исполнения. Рвота плескала изо рта Региса по идеальной дуге через всю площадку, как если бы ее направлял невидимый поток ветра. Следующее заявление Реджиса было короче. «В стремлении восстановить доброе имя пирожных Америки я пренебрег серьезностью своей болезни. Я решил взять отгул. Завтра в эфир выйдет выпуск «Регис. Лучшее», в котором вы насладитесь любимыми отрывками шоу и беседами со звездами. По возвращении я закончу эпизод о пирожных Америки, и мы оставим это печальное происшествие позади». Посмотреть на возвращение Региса проснулись с утра пораньше больше 9 миллионов человек. Это сделало его шоу самой рейтинговой утренней телепередачей со времен трансляции похорон принцессы Дианы. Регис, явно желая поскорее покончить с пирожными, отказался от привычного вступления к шоу. Вместо этого он вышел прямиком на съемочную площадку и сел перед тележкой с выпечкой. «Бог троицу любит», —
0: — сказал он, и сидевшие в студии зрители ответили ему вежливым смехом.
1: Регис медленно протянул руку к тарелке. Вся студия затаила дыхание. Он потянулся было за слойкой, но замешкался, явно вспомнив предыдущий неприятный опыт. После долгой паузы он взял с тележки простой кукурузный маффин, надкусывая его. Регис улыбался, но, как отметили позже многие комментаторы Ютуба, в его глазах безошибочно читался ужас. Первый кусок без труда исчез у него во рту, и на мгновение Регис, казалось, расслабился, однако не успел он откинуться на спинку стула, как завопил и снова начал фонтанировать рвотой. Следующее официальное заявление сделал уже адвокат Филбина. Регис Филбин принял решение не продлевать свой контракт североамериканского представителя компании «Пирожные Америки» и двигаться дальше. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов не обнаружило в выпечке неподобающих ингредиентов. Это были всего лишь 3 спонтанных приступа тошноты. Регис стал случайной жертвой какого-то вируса, передаваемого воздушно-капельным путем. Но такое совпадение казалось всем просто нелепым. Люди винили пирожные. У компании не было другого выбора, кроме как повсеместно отозвать свою выпечку, чтобы развеять страхи потребителей. Акции упали почти на 85%. Крейг прятался в комнате отдыха так долго, как мог, но когда он вернулся в кубикл, атмосфера враждебности все еще не выветрилась. «Он пожилой человек», — говорила Элиза. «Ты представляешь, какого он ужаса натерпелся? Только что был здоров, а тут его стошнило». Винс хитро усмехнулся. «Да ладно тебе», — сказал он. «Признай, забавно ведь вышло».
3: «Вышло просто отвратительно».
1: «Ребята, прошу вас», — перебил Крейг. «Что сделано, то сделано. У нас нет времени спорить». Он нашел в поисковике Рауля и ахнул, взглянув на картонную табличку пророка. «Конец света наступит через 8 дней», — прочитала Элиза. «Я не могу в это поверить. Чуть больше недели осталось».
2: Протянул Винс. «Тогда мне, наверное, пора перестать миндальничать».
1: Крейг поставил кружку с кофе и впервые за 12 часов поднялся на ноги. Он работал так долго, что рубашка прилипла к стулу. Когда он встал, раздался отвратительный звук, как будто с раны сорвали пластырь. «Получилось?» — с надеждой спросила Элиза.
2: «Не особо».
1: Она кивнула. 2 случайные встречи за 2 недели — непосильная задача для любого ангела, даже такого блестящего, как Крейг.
2: «Почему буксуем?» — спросил Винс.
1: «Даже не знаю. Просто слишком много переменных». Он схватил со стола блокнот и набросал примерную карту Нижнего Истсайда. «Квартира Сэма здесь», — пояснил он, рисуя фигурку на углу Деланси и Ладлоу. «А Лора живет здесь», — он изобразил длинноволосую фигуру на углу Форсайт и Стентон. «По сути, это означает, что он проходит мимо ее дома по пути на работу. Чего проще, правда? Но вот в чем дело, они никогда не пересекаются».
2: «Почему?»
1: — спросил Винс. «По 2 причинам. Во-первых, Лора почти не выходит из дома. Сэм мог бы несколько часов просидеть у нее на крыльце и все равно ее не встретить. Во-вторых, Сэм никогда не ходит на работу пешком. Он всегда ездит на метро.
2: Но его офис всего в 8 кварталах от дома».
1: «Знаю», — откликнулась Элиза. «Он та еще ленивая задница».
2: «А если везет с погодой?» — спросил Винс.
1: Крейг вздохнул. «Даже если солнце и +25, на метро».
2: «Да уж», — Винс сморщил нос.
1: «Странно, что он еще больше веса не набрал. Мы заразили его сальмонеллезом», — объяснила Элиза. Винс удивленно поднял брови, и Элиза против воли гордо улыбнулась. «Тем не менее», — сказал Крейг, — «я придумал, как выгнать Лору на улицу». Он открыл вкладку с ее квартирой и увеличил изображение ее мятых джинсов. «Она все время носит одни и те же грязные джинсы, и у них отрываются карманы». Он несколько раз щелкнул мышкой на ее левую ягодицу и спросил, указывая на рваную ткань: «Видите? Там полно дыр. Нужно лишь инициировать контакт, заставить Лору поскользнуться на тротуаре, или еще как-нибудь ее ключи выпадут».
0: «Прекрасно!» — воскликнула Элиза. «Ей придется позвонить коменданту и подождать его у входной двери. Именно. На какое-то время она застрянет в одном месте».
1: «А что насчет Сэма?» — перебил Винс. «Как заставить его пройти мимо?»
0: «Не знаю», — вздохнул Крейг.
1: «Как я уже сказал, он всегда ездит на работу по ветке F, проезжает одну станцию от Эссекса до Второй авеню. Мы же не можем ему этого запретить».
0: Винс усмехнулся. «А что, если мы остановим поезд?»
1: Элиза покосилась на него с подозрением. «Как?» Архангел пожал плечами. «Даже не знаю. Может, аварию устроим? Или землетрясение?»
0: Элиза закатила глаза. Она уже собиралась сменить тему разговора, но Крейг ее перебил.
1: «Сломать поезд будет несложно», — сказал он. «Пара экстренных торможений точно выведет его из строя».
2: «Проще простого», — согласился Винс.
0: Элиза в шоке уставилась на коллег. «Вы действительно раздумываете? Не разбить ли нам поезд?»
1: Крейг мрачно кивнул. «Возможно, что и придется. Ты же знаешь, какой Сэм неподъемный. Пока поезд на ходу, он пешком не пойдет».
0: «Знаю», — сказала Элиза. «Но разве авария не повлечет за собой других проблем? Подумай о пожарных машинах, о скорой. В Нижнем Истсайде полно всякого транспорта. Что, если какой-нибудь коп перекроет нужную улицу?»
1: Крейг вздохнул. «Ты права. Это слишком рискованно». С минуту все трое сидели молча.
0: «Знаете», — осторожно начал Крейг, «поезд ведь можно и по-другому остановить. Но придется как следует попотеть».
1: Он вывел на экран статью из свежей «Нью-Йорк-Пост». Транспортное управление и профсоюз метрополитена вели напряженные переговоры касательно контрактов. Через 36 часов должны были утвердить годовой бюджет. Обе стороны с оптимизмом отзывались о возможности достичь компромисса. Но если по истечении условленного срока переговоры вдруг провалятся, встанут все поезда в Нью-Йорке.
0: «Забастовка была бы нам на руку», — сказала Элиза. «Но как нам повлиять на мнение обеих сторон?»
1: «Ну да», — сказал Крейг. «В голову же к каждому не залезешь».
0: «Это правда», — согласился Винс. «А вот настроение подкрутить вполне реально».
1: Он подкатился на вращающемся кресле к компьютеру Крейга и схватил мышь.
2: «Почему бы вам двоим не сделать перерыв на кофе?» — сказал он. «Я разберусь».
1: Винс оглядел планету. Во всех ее уголках смертные листали газеты, задавали трудные вопросы, обсуждали насущные проблемы. Он тихо рассмеялся. Смертные верили, что они разумные существа, которые руководствуются своими системами ценностей и убеждений. На самом же деле почти все их решения основывались на том, что они ели на завтрак, хорошо ли спали и когда в последний раз занимались приличным сексом. По мнению Винса, эти три фактора – завтрак, сон и оргазм – объясняли большинство событий в человеческой истории.
2: Бенедикт Арнольд от природы был человеком не слишком приятным.
4: Бенедикт Арнольд, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании.
2: «Но он никогда не предал бы свою страну, если бы комары в спальне неделями не лишали его сна и способности мыслить здраво. Может, Великая Хартия Вольностей и была составлена чрезвычайно искусно, но король Иоанн никогда бы ее не подписал, не будь у него юной любовницы, приводившей своего дряхлеющего государя в благодушное настроение. Недоваренные сосиски, храпящий супруг, эти мелочи и сформировали мир. Тот факт, что губернатор еще не выпил с утра кофе, в три раза увеличивал шанс на подписание смертного приговора. А хирурги оперировали искуснее всего, когда влюблялись.
0: На принятие смертными решений действовали и другие факторы. Например, аллергии, частота поражений кишечника и головные боли, но почти все они принадлежали к области биологии, и управлять ими было до смешного легко. С ними мог управиться любой ангел, носивший свои крылья по праву. Винс уставился на экран. В конференц-зале мэрии разместилась дюжина юристов транспортного управления и профсоюза работников транспорта. Ни одна из сторон не хотела забастовки, но Винс сделал все возможное, чтобы всех хорошенько разозлить. Первым делом он сломал вентиляционную трубу. Температура в комнате достигла 20 градусов и быстро поднималась. Никто из юристов не хотел снимать пиджак. Это могли истолковать как признак слабости, но в конце концов жара стала невыносимой. Через 10 часов юристы по обоюдному соглашению разделись до рубашек. Еще через 4 часа требования снизили до маек. Сутки спустя один из младших адвокатов так разгорячился, что оттащил своего начальника в сторону и спросил, можно ли ему раздеться до пояса. Когда его просьбу отклонили, он отошел в уборную и отключился. Вдобавок, Винс заклинил детектор дыма, и каждые 3,5 минуты тот издавал резкий звуковой сигнал. Интервал был рассчитан так, чтобы вызвать у адвокатов максимальное раздражение. Каждый новый писк раздавался буквально через несколько секунд после того, как они забывали о предыдущем. Винс заранее узнал, какие адвокаты будут присутствовать на заседании, и мучил их последние 2 суток. К тому времени, как они попали в душный бункер, их нервы были на пределе, а настроение на нуле. Из 6 юристов профсоюза 5 болели гриппом, 2 невыявленным мононуклеозом, а у 3 вросли ногти на ногах. Другой стороне досталась смесь солнечных ожогов, герпеса и ушных инфекций. Посредник, обычно веселый и жизнерадостный, за всю встречу не произнес ни слова. Винс наградил его такой ужасной гонореей, что всякий раз, когда он шел по нужде, ему приходилось кусать галстук, чтобы не закричать. Через 36 часов они так и не пришли к соглашению. Любая дискуссия словно вырождалась в детскую перебранку. Поскольку забастовка была неизбежна, главный юрист профсоюза с трудом поднялся на ноги. «Ну так», — с вызовом бросил он, хрипя от бактериальной инфекции, «что надумали? Будете соглашаться на наши требования? Или как?» Ведущий адвокат транспортного управления поднял на него усталый взгляд. Перед глазами плыло от аллергии. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут к его носу подлетело облако пыльцы. Он несколько раз чихнул, вроде бы оклемался, но потом продолжил чихать и чихал без остановки больше минуты. Когда приступ, наконец, закончился, адвокат встал, поднял кулаки над головой и испустил дикий безумный крик. Затем снова сел и закрыл лицо руками. Посредник неловко поерзал на стуле. «Что ж», — сказал он, — «тогда давайте согласимся не соглашаться». Земля. 2 дня до конца света. Лора лежала на обледенелом тротуаре, ошеломленная и сбитая с толку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Она поскользнулась на покрывшейся льдом луже и лежала на тротуаре. Лора была довольно неуклюжей и частенько падала. И все же это всегда застигало ее врасплох. В падении было что-то шокирующее. Вот тело под полным твоим контролем. А вот, всего через долю секунды, ты уже опрокидываешься и дрыгаешь конечностями, как прихлопнутый комар. Заметив желтый автобус, она с ужасом поняла, что упала перед школой. Лора слышала, как над ней смеются дети, а когда подняла глаза, то поняла, что они передразнивают ее, дико размахивают руками, гримасничают, вертят задницами. Немолодой учитель криком велел им прекратить, но кривлялись дети и впрямь забавно, и вскоре он и сам рассмеялся. Лора с трудом поднялась на ноги, стараясь сохранить остатки достоинства, и скрылась с места происшествия. Она так спешила уйти, что лишь 5 кварталов спустя обнаружила, что у нее порвался карман и пропали ключи от квартиры. Она повернула назад, отчаянно присматриваясь, не сверкнет ли на земле что-то блестящее. Но тут, ни с того ни с сего, налетела чертова октябрьская метель, и город припорошило снегом. Найти ключи стало нереально. Оставалось только позвонить коменданту и ждать, пока тот ее впустит. Она сидела на крыльце, безучастно листая старые СМС в попытке скоротать время. Несколько дней назад Клифф прислал ей загадочное сообщение. «Нью-Йорк, бездушный город, полный корпоративных зомби. Мне пора на родину спасать свою душу». Она ничего не поняла, но предположила, что на какое-то время Клифф из ее жизни исчезнет. Она как раз подумывала ему ответить, когда раздался знакомый чих. Лора подняла глаза и удивленно рассмеялась. «Сэм? Это ты? Лора? О, боже, вот это совпадение!» Метель бушевала уже несколько часов, но чем ближе становился семенящий по обледенелой улице Сэм, тем лучше делалась погода. Когда он добрался до ее крыльца, с неба сорвались последние снежинки, и впервые за весь день выглянуло солнце. «Какое невероятное совпадение!» — повторил он. «Я бы никогда не пошел здесь, если бы не забастовка!»
5: «Я знаю, это так непредсказуемо!»
0: Они помолчали.
5: «Что ж», — сказал Сэм, — «думаю, мне пора».
0: «О!» — произнесла Лора с нескрываемым разочарованием.
5: «Ну, было приятно тебя увидеть».
0: «И мне.
5: Наверное, еще увидимся?»
0: «Да! Увидимся, конечно!» Они неловко обнялись, механически вытянув руки.
5: «Пока», — сказал Сэм.
0: Он уже собирался уйти, и вдруг ему на лицо приземлился зазубренный кусок льда. «Ядрить!» Он рухнул на землю, крича от страха и боли. «Да ядрить же!» Лора опустилась рядом с ним на колени.
5: «О, боже, Сэм, ты в порядке?»
0: «Нет!»
5: «Да что же это творится, господи ты, боже мой!» «Словно гребаным ножом полоснула!»
0: Она заметила возле его головы сосульку.
5: «Наверное, это она», — сказала Лора, поднимая поблескивающую ледяную иглу.
0: Сэм часто захлопал глазами. Казалось, он сейчас потеряет сознание.
5: «Дай-ка посмотреть на твою щеку», — сказала Лора, отнимая пальцы Сэма от лица.
0: «Мамочки! Да у тебя кровь идет!»
5: «Что?»
0: — закричал Сэм дрожащим от ужаса голосом.
5: «Правый ты, Боже!»
0: «Все в порядке», — успокоила Лора. «На вид не так уж плохо». Она провела пальцем вдоль его раны. Порез был небольшой, но кожа вокруг него уже потемнела.
5: «Наверное, синяк будет», — сказала она.
0: «Но через пару дней пройдет». Сэм опустил глаза. Кажется, он покраснел, хотя судить по его посеревшему лицу было непросто.
5: «Извини за истерику», — пробормотал он.
0: «Ничего страшного. Я бы тоже нервничала. Эта гадость размером с меч». Некоторое время они сидели молча. Усыпанный снегом тротуар поблескивал в лучах солнца, а над их головами протянулась размытая радуга. Сэм встретился взглядом с Лорой, и та с волнением захлопала глазами.
5: «Слушай», — рискнул начать он, — «может, выпьем как-нибудь кофе? Ну, знаешь, где-нибудь под крышей?»
0: Лора рассмеялась.
5: «Да», — сказала она, — «было бы чудесно».
0: На другой стороне улицы вдруг прорвало пожарный гидрант. Теперь рассмеялся Сэм. Он знал, это звучало безумно, но это было похоже на знак.
2: «Разлей еще по одной!» — крикнул Винс.
0: Крейг кивнул и плеснул в 3 стакана бурбон.
2: «Красивый ход включить в конце сирены!» — похвалил Винс.
0: Крейг усмехнулся. «Не смог устоять!»
5: «И идея с сосулькой была крутая, Элиза!»
0: «Спасибо!» — откликнулась та.
5: «Не хотелось причинять ему боль, но у меня не было выбора. Он хотел сбежать!»
2: Винс кивнул. «Тот еще сыкунишка!»
0: «Эй, ну ладно тебе!» — сказал Крейг. — Он ведь пригласил ее на свидание, так? Для этого храбрость нужна.
5: — Он не приглашал ее на свидание, — сказала Элиза. — Он спросил, не хочет ли она выпить кофе.
2: «Ну, этим и пригласил», — сказал Крейг.
5: «Нет, не приглашал. Когда зовешь на свидание, то спрашиваешь прямо, а не предлагаешь выпить кофе. Блин, да ты сам мне такое говоришь 5 раз на дню!»
0: Крейг побагровел. Через секунду залилась краской и Элиза.
2: «Что ж», — протянул Винс с хитрой ухмылкой, «по крайней мере, дела у нас идут неплохо. Так ведь?»
0: Он обнял их за плечи и поднял бокал.
2: «За букетный период!»
5: «За букетный период!» — пробормотали они.
0: Они допили, и Винс тут же снова наполнил бокалы. От пережитого 4 часа назад напряжения у них все еще подрагивали руки. Они работали без остановки в течение нескольких дней. Распространяли грипп, подгоняли грозовые тучи, плавили сосульки, а смертные чуть все снова не испортили.
2: «Снос земли намечен на завтра», — сказал Крейг.
0: «Полночь по североамериканскому стандартному времени. Так что свидание Сэма и Лоры, ну или не совсем свидание, не суть, должно пройти без сучка».
5: Винс и Элиза торжественно кивнули.
2: «Поспите немного», — сказал им Крейг. «Завтра важный день».
0: Винс надел куртку, и Крейг вслед за ним пошел к лифту.
2: «Идешь?» — спросил он Элизу.
5: Та покачала головой. «Я задержусь на пару минут, надо кое-что доделать».
0: Земля. 23 часа до конца света. Лора в отчаянии бежала по школьному коридору. Она куда-то опаздывала, может быть, на свадьбу к сестре. А кто-то заменил коридоры городскими тротуарами, что было крайне неудобно. Она пыталась взобраться по лестнице, сделанной из сосулек, и вдруг почувствовала, как кто-то схватил ее за лодыжку. Лора посмотрела вниз и увидела измученную худую женщину с каштановой челкой. Ее одежду покрывали пятна кофе, ее тушь размазалась и выцвела, но в ней было что-то притягательное. Ее голубые глаза казались неестественно яркими, а бледная кожа словно светилась.
5: «Мы знакомы?» — спросила Лора.
0: Женщина неловко протянула руку. «Меня зовут Элиза. Извини, я никогда такого раньше не делала». Она прочистила горло. «Я ангел».
5: «А, понимаю», — сказала Лора.
2: «Так это все...»
0: — Элиза кивнула.
2: «Да.
0: Слушай, мы можем где-нибудь поговорить?» Лора повела ее по 3-й авеню в школьную столовую. Они сели лицом друг к другу, и Элиза постаралась как можно быстрее обрисовать ситуацию. Когда она закончила, то уже почти задыхалась.
5: «И почему мы?» — спросила Лора.
0: «Я же говорила», — сказала Элиза. «Потому что вы оба молились, чтобы быть вместе». Она схватила смертную за локоть и взмолилась. «Просто сделай первый шаг. Все зависит от тебя. Сэму ты нравишься, но он слишком застенчив, чтобы что-то предпринять, а времени у вас очень мало».
2: Лора ухмыльнулась. «А почему бы тебе не сделать первый шаг?»
0: «Ты о чем?»
5: «Об этом твоем Крейге. Он же тебе явно нравится. Ты назвала его гением».
2: «Дважды».
0: «Мы с ним просто коллеги», — попыталась защититься Элиза. «А кроме того, дело ведь не во мне».
5: «Почему бы просто не пригласить его на свидание?» — настаивала Лора.
0: «Скажи, давай отвлечемся от этих ангельских штучек и проведем вечер вместе. На дворе 2012-й, не нужно ждать первого шага от парня».
5: Элиза закусила ноготь большого пальца.
0: «Хорошо», — сказала она. «А как насчет сделки? Если завтра у вас с Сэмом все получится, и конец света не наступит, я пойду на свидание с Крейгом».
5: Лора игриво пожала Элизе руку, но, увидев налитые кровью глаза ангела, побледнела.
2: «О, Боже!» — прошептала она. «Это взаправду».
0: Элиза крепко сжала ее пальцы.
5: «Взаправду!» — сказала она.
0: Из динамиков школьного радио полилась реклама автомобилей.
2: 1-877. Машины детишкам, машины, машины детишкам.
0: Лора перевернулась на другой бок, открыла глаза и хлопнула рукой по будильнику. Ее простыня промокла от пота. Интересно, что же ей такое приснилось? Элиза пришла на работу в 6 утра, но Крейг уже был на месте. «Поспал немного?» — спросила она. Крейг покачал головой. «Не срослось». Он смотрел в экран компьютера. Судя по выражению лица, его вот-вот должно было стошнить. «Что там у тебя?» — спросила Элиза. «Да вот, изучаю». Она села рядом. На экране Сэм в одиночестве танцевал под песню группы «Абба», совершенно голый. Она поморщилась. «Уж не знаю, чем нам поможет такое изучение. Понимаю, что зрелище не из приятных», — согласился Крейг. «Но нам нужно узнать о них как можно больше. Выстрелить может любая мелочь». Он указал на кружившегося Сэма. «Например, теперь мы знаем, что Сэм любит танцевать. А еще знаем, что получается у него плохо. Значит, нельзя позволить ему танцевать на глазах у Лоры, если удастся». «Да он и в сексе не слишком хорош», — перебил Винс. Крейг и Элиза подняли на него глаза. «Откуда такая информация?» — спросил Крейг. «Полазил вечером по серверу», — ответил Винс. «Изучил все его сексуальные связи». «Ого!» — выдавила Элиза. «И долго лазил?» Винс усмехнулся. «Не слишком». Элиза с отвращением скривилась. «Ну и как он?» «Да страх божий», — сказал Винс. «Честно говоря, редко увидишь настолько печальную картину. А ведь я просмотрел почти всю Вторую мировую». «И что тебя так опечалило?» «Ну, я пожалею вас и пересказывать не стану. Скажу лишь, что ему не хватает уверенности». Он схватил клавиатуру Крейга и вошел на сервер. «Женщина в постели лучше», — сказал он. «Но со свиданиями у нее тоже все неважно». Он открыл ролик, появившийся в начале года. Лора стояла перед музыкальным автоматом рядом с бородатым мужчиной в свитере. «С кем это она?» «С этим парнем ее свела сестра», — объяснил Винс. «Он только что сунул в автомат доллар и попросил ее выбрать песню». Они смотрели, как Лора с выражением ужаса на лице перебирает варианты. «Почему так долго?» «Она в панике», — сказал Винс. «Смотрите сами». Он прибавил громкость, и ангелы наклонились к экрану. «Ну так что ты хочешь послушать?» — спросила Лора. «Не знаю», — ответил он. «Что угодно». «Тебе нравится Ace of Base?»
6: «Шведская поп-группа».
0: «А тебе?» «Не знаю». «А тебе они не нравятся?» Винс выключил ролик. «Итак, минут 10. В конце концов, доллар просто сгорел». Крейг посмотрел на часы. «Сейчас 7:15, — сказал он. «Это значит, что у нас меньше 18 часов». Винс ухмыльнулся. «Если бы внизу был я, то управился бы и за 18 минут». Он поднял воротник и пригладил волосы. «Я бы на 10 минут опоздал, просто чтобы она поволновалась. А потом вошел бы, когда она уже начала бы паниковать, без извинений. Просто зашел бы прямо в бар и заказал 2 мартини». Он отодвинул вращающееся кресло Крейга и присел на корточки рядом с Элизой. «Я бы произнес тост». Он поднял кружку с кофе. Элиза рассмеялась и шутливо подняла бутылку с водой. Винс наклонился к ней. «Я бы сказал, обычно я предлагаю поднять тост за мир во всем мире. Но ты так ослепительна, что это отвлекает. Так что сегодня мы выпьем за твою красоту. Мир может катиться к черту!» Крейг фыркнул. «Да в жизни не сработало бы». Он повернулся к Элизе в надежде на поддержку, но та почему-то молчала. Ее глаза были прикованы к Винсу, а губы слегка приоткрыты. «Тогда я бы взял ее за руку», — тихо продолжал Винс, и перегнулся через стол. Крейг поморщился, когда Винс взял Элизу за руку и прижался губами к ее уху. Он что-то прошептал, и ее щеки слегка покраснели. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Ты у нас настоящий Дон Жуан, мои поздравления. Может быть, вернемся уже к спасению мира?» «Конечно», — откликнулся Винс. Он взял клавиатуру и нашел их смертных. Не было еще и 7, а те уже уселись перед компьютерами. «Как мы заставим их поцеловаться?» — спросила Элиза. «Эта парочка — самые непривлекательные смертные, которых я когда-либо видела». «Я думал об этом», — сказал Крейг. «И выход у нас один».
7: «Какой?»
5: «Алкоголь».
0: Винс покачал головой. «Не поможет».
5: «Почему?» – спросил Крейг.
0: «Научно доказано, что выпивка раскрепощает и повышает либидо. Почти все парочки впервые поцеловались, когда были пьяны».
5: «Может, и правда», — сказал Винс.
0: «Но не вольешь же людям в глотке этанол против их воли».
5: «Но попробовать-то можно»,
0: — с легким раздражением в голосе откликнулся Крейг.
5: «Как? Свидание в Пончиковой?»
0: Крейг посмотрел на часы.
5: «Придется сжечь».
0: Винс недоверчиво рассмеялся.

0: — сказал он.
1: «Просто слушайте меня. Земля. 7 часов до конца света».
0: Сэм стоял перед зеркалом в ванной, изо всех сил стараясь дышать помедленнее. Конечно, это было не совсем свидание, просто дружеская встреча в Пончиковой. И все же Сэм почему-то чувствовал, что на кону буквально все. Он неловко вертелся перед зеркалом. На нем был его любимый наряд, вязаный свитер и брюки цвета хаки. «Не паникуй», — сказал он вслух своему испуганному отражению. «Ты выглядишь великолепно».
1: «Он выглядит ужасно», — воскликнул Винс.
0: «В жизни не видела большего уродства», — сказала Элиза. «Посмотрите только, как эти штаны ему зад обтянули».
1: «Без паники», — сказал Крейг. «Я разберусь».
0: Земля.
1: 6:45 до конца света.
0: «Вот черт!» — крикнул Сэм, с ужасом уставившись на пятна от соуса. Он разогревал остатки куриного виндалу, и пакетик соуса внезапно лопнул, забрызгав его брюки и свитер. Он с грустью натягивал джинсы, когда звякнул телефон. Сэм схватил свои грязные брюки цвета хаки и порылся в карманах в поисках айфона. Его сердце заходилось от страха. Неужели Лора отменила встречу? Он глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему разочарованию. «Кому? Сэму. От Лоры. Сэм, привет. Звучит безумно, но Пончиковая сгорела дотла. Хочешь пойти в последний шанс? У них счастливые часы». Сэм присел на край кровати, глубоко вздохнув от облегчения. «Кому? Лоре. От Сэма. Уже бегу». У Сэма громко заурчало в животе. Он слишком нервничал, чтобы позавтракать или пообедать, а теперь не было времени ужинать. Он проверил в зеркале прическу, выбежал за дверь и помчался вниз по улице к последнему шансу. Он вбежал в бар и огляделся в поисках Лоры, но то еще не было. Оставалось только ждать. Он сел за столик в дальнем конце зала, затем торопливо пересел за другой, волнуясь, что первый стоял слишком близко к туалету. Через несколько минут он заметил, что его новый стол немного липкий, и снова пересел.
1: «О, боже!» — сказал Винс. «Да у него кукушку сорвало!»
0: «Почему он пришел так рано?» — спросила Элиза. Она ввела имя Лоры во вдоступе. Девушка все еще принимала душ. «Взгляните! Сэма под градом льет!» — заметил Крейг. «Если так и дальше пойдет, он схватит паническую атаку еще до ее прихода». «Эй, глянь-ка!» — сказал Винс. «Он наконец-то пошел к стойке». Он с надеждой смотрел, как смертный листает меню коктейлей. «Лучше бы ему заказать что-нибудь покрепче».
1: Земля. 5:30 до конца света.
0: «Я возьму лимонную каплю», — сказал Сэм. Бородатый бармен посмотрел на него с нескрываемым презрением. «Лимонную каплю?» Сэм виновато улыбнулся. «Я небольшой любитель выпивки». Бармен сунул руку под стойку и вытащил пыльную книгу в кожаном переплете. Через несколько минут он нашел рецепт. «Простите, если выбрал мудреный», — сказал Сэм. Не обращая на него внимания, бармен налил в блендер немного лимонного сока, затем добавил сахарный сироп и 3 коктейльных вишни. Он осторожно добавлял джин, когда с бутылки слетел дозатор.
1: «Черт!» — выругался бармен. «Хороший джин на смарку!»
0: Он покосился на Сэма.
1: «Надеюсь, ты не против двойной порции?»
0: «Конечно нет!» — отозвался Сэм изо всех сил, стараясь казаться вежливым. «Большое спасибо!»
1: «Неплохо!» — признал Винс. «Как думаешь, много он туда этого деликатеса влил?»
0: Крейг увеличил изображение коктейля и проанализировал его химический состав. 3 унции джина», — объявил он. Винс и Элиза зааплодировали.
1: «Еще и на пустой желудок», — заметил Крейг.
0: В кубикле внезапно воцарилась тишина. В бар наконец-то вошла Лора. Ангелы с восторгом наблюдали, как смертные обнимаются и смеются, болтая о своей скучной жизни. «Поверить не могу, что она все еще носит эти ужасные джинсы», — прошептала Элиза.
2: Как можно так себя не уважать?»

0: «Ее задница похожа на паутину», — отметил Винс.
1: «Тихо!» — сказал Крейг. «А то еще что-нибудь пропустим!»
0: Он увеличил громкость до максимума.
2: «Земля! 2,5 часа до конца света!»
0: «Подожди», — сказал Сэм.
2: «То есть люди думают, что звонят на радио?»
0: Лора кивнула.
2: 101.1 FM. И ты раздаешь им несуществующие призы?
0: Я знаю, что пора остановиться, но они просто всегда так радуются, когда слышат про подарки. Смеются, визжат.
2: Она потупила глаза и пожала плечами.
0: Видимо, приятно иногда чувствовать, что можешь кого-то осчастливить.
2: Она смущенно посмотрела на Сэма.
0: Я сумасшедшая, да?
2: Нет, ответил Сэм, вспоминая, как был доволен сам, когда отдавал своему пьяному начальнику лотерейные билеты.
0: «Думаю, я понимаю, о чем ты».
2: Она улыбнулась, и Сэм на мгновение успокоился, но уже через пару секунд на него вновь нахлынула тревога, словно он был берегом, о который били приливные волны. Он заметил, что Лора допила пиво, но еще не заказала второе. «Может, потому что ей скучно?» И она собралась уходить? Наверное, ей сегодня еще на вечеринку или еще куда-нибудь.
0: «Ого, уже так поздно!» — воскликнул он, неловко открывая ей путь к отступлению.
2: «Поверить не могу, что мы так засиделись!» Глаза Лоры расширились от ужаса.
0: «Ты куда-то опаздываешь?»
2: «Нет!» — откликнулся он в отчаянии. «Нет, у меня никаких планов на сегодня!» Он пожевал нижнюю губу, пытаясь восстановить самообладание.
0: «А у тебя?»
2: «И у меня нет», — ответила она, поолев.
0: «Только наша встреча».
3: «Осталось 2 часа», — пропел Брайан.
2: Он нацепил яркую праздничную шляпу и держал в руках пакет с вувузелами. Вытащив несколько штук, он закинул их в кубикл Крейга.
3: «Ну что, ребята, по текиле? Хотите слезать с меня соль?» — спросил он.
2: Крейг покачал головой. «Мы заняты».
3: «Тогда, наверное, увидимся на вечеринке?»
2: Элиза бросила на него сердитый взгляд.
0: «На какой еще вечеринке?»
3: «На вечеринке в честь конца света. Будем смотреть снос земли в комнате отдыха».
2: Он дунул в вувузелу.
3: «Как думаете, что это будет, лед или пламя? Бухгалтерия принимает ставки».
0: «Не знаю», — проворчал Винс.
3: «Ну да, мне тоже все равно. Взрыв-то в любом случае отпадный будет».
2: Брайан, пошатываясь, направился в комнату отдыха. Ангелы сердито гипнотизировали его спину. Когда он открыл дверь, на этаже загремела музыка. Кажется, играли Линард Скиннерт.
0: «Там что, с ними бог?» — спросила Элиза.
3: «Может быть», — ответил Винс.
2: «Давайте сосредоточимся», — посоветовал Крейг. «У нас мало времени». Он повернулся к экрану и в панике ахнул.
3: «О, нет», — сказал он, — «вот срань!»
1: «Что?» — с нажимом спросила Элиза. «Что там?»
2: Крейг сокрушенно покачал головой. «Кажется, Сэм собрался танцевать».
4: Земля. 90 минут до конца света.
2: Сэм поднялся на подгибающиеся ноги, едва не опрокинув на себя 4-ю за вечер лимонную каплю.
1: «Поверить не могу, что ты выбрала Ace of Base!» — крикнул он. «Это ж, считай, моя любимая группа!»
2: Лора просияла.
1: «Правда? Они тебе нравятся?»
3: «Я их просто обожаю!»
2: Он, вихляя, подошел к музыкальному автомату и начал танцевать, двигая бедрами в такт музыке. Он дрыгался так с минуту, иногда не к месту хлопая в ладоши. Когда начался припев, он закружился, тыкая пальцем и подмигивая, будто рядом стоял кто-то еще.
3: «Я видел знак», — запел он фальшиво, — «и он открыл мне глаза! Я видел знак!»
5: Слова песни «Sign» группы Ace of Base.
0: «Ну все, пора поджигать бар», — сказал Крейг.
1: «Нельзя!» — запротестовала Элиза. «На кухне полно персонала, они же загорятся!»
3: «Плевать на жертвы!» — отмахнулся Крейг. «Этот кошмар надо немедленно прекратить!»
2: Элиза повернулась к экрану. Сэм боксировал с воздухом, покачивая бедрами в такт музыке. Через каждые несколько ударов он заводил руку за спину
1: и игриво хлопал себя по ягодицам.
6: «Твоя правда», — пробормотала Элиза.
1: Крейг припал к клавиатуре и запрограммировал пожар до предела, увеличив давление в духовке. Все уже почти вспыхнуло, когда Винс схватил его за локоть. «Стой!» — он указал на экран. «Гляди!» Ангелы с ужасом поняли, что Лора присоединилась к Сэму на танцполе. Она вытянула ладони к потолку, словно собралась придержать небо, и начала бешено трясти головой в такт музыке.
7: «Срань господня!» — прошептала Элиза. «И это туда же!»
1: Они откинулись на спинки стульев и во все глаза смотрели, как смертные топчутся по кругу, повторяя друг за другом каждый ужасающий жест. Их танец был во всех отношениях чудовищен. И хотя ни один не попадал в такт музыки, руками и ногами они дрыгали в одном ритме. Когда припев заиграл в последний раз, Лора зажала в руке воображаемый микрофон и поднесла его к лицу Сэма. Тот схватил ее за запястье и страшным голосом запел ей в кулак. Песня закончилась, и они расхохотались, не обращая внимания на косые взгляды завсегдатаев бара и насмешливые аплодисменты самого бармена. «Хочешь, уйдем отсюда?» — спросила Лора, задыхаясь. Улыбка Сэма поблекла, он побледнел. «Хорошо», — сказал он. Лора направилась к выходу, и Сэм ушел за ней в ночь. Крейг повернулся к коллегам, часто моргая от волнения. «И что же нам делать?» — спросила Элиза. «Смотреть», — ответил он. Из комнаты отдыха донесся громкий грохот, за которым последовали радостные возгласы. Там раз за разом крутили «Милый дом Алабама». Каждый раз, когда звучало вступительное соло на гитаре, празднующие разражались бурными аплодисментами. «Всем раздеться!» — пел слегка охрипший от криков Брайан. «Раздеться!» Крейг открыл новую вкладку и нашел Рауля, пророка Божьего. Тот обнаружился в Taco Bell во Флашинге. Он одиноко сидел за столиком, уставившись на огромную кучу еды. Он купил больше дюжины тако, большую порцию начос и что-то вроде шоколадной гордиты. Пророк снял с запястья таймикс, положил часы рядом со стаканом содовой, взял пластиковую вилку и спокойно принялся за еду.
6: «О, Боже!» — прошептала Элиза.
1: «Он что?»
6: Крейг кивнул. «Это его последняя трапеза».
1: Крейг уменьшил масштаб Taco Bell до Флашинга, потом до всего Нью-Йорка. Вот уже начал вырисовываться и весь континент. Неровное восточное побережье, мутный океан, туманная дымка атмосферы. Вскоре они увидели всю планету. Голубоватый шар, усеянный островками зелени и мерцающими огоньками городов. Крейг щелкнул мышкой, приблизив изображение нижнего Ист-Сайда. Смертные только что вышли из последнего шанса. На часах было 6:12.
7: «Ну же!» — прошептал Крейг в экран. «Ну же, ребята! Не запарите нам все!»
4: Земля. 54 минуты до конца света.
1: Сэм и Лора мялись снаружи последнего шанса, избегая смотреть друг другу в глаза.
6: «Я обычно хожу этой дорогой», — сказал Сэм. «А ты?»
7: «И я», — солгала она.
6: «Здорово», — откликнулся Сэм немного громче, чем было нужно. «Просто здорово».
1: Они медленно пошли по аллее, держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Сэм с ужасом понял, что они уже на Деланси-стрит. И если он хочет ее поцеловать, придется действовать уже через 3 квартала.
6: «Хорошо, что снег прекратился», — сказал он.
1: Лора прыснула, словно он сказал что-то смешное. «И правда». Они остановились на парковке. Сэм вдруг понял, что это прекрасная возможность взять инициативу в свои руки, но тут светофор загорелся зеленым. Они устало побрели по ночному городу. Лора полезла в карман за мятными леденцами и с ужасом вспомнила, что оставила их в баре. Наверняка у нее ужасно пахло изо рта. Сэм тоже думал о своем дыхании. В кармане его куртки лежала жвачка, но в каком?
2: Пока он раздумывал, не поискать ли ее, они подошли к его дому. «Мы на месте?» — спросила Лора.
0: «Да», — Сэм с глупым видом ткнул в окно под тентом. На тенте был номер дома. «Дом 93 по Ладлоу».
2: Он отчетливо почувствовал, как намокают от пота подмышки. Перед выходом он впервые за несколько недель застелил постель, надеясь, что ему удастся как-нибудь заманить Лору в гости. Забраться на кровать в одиночестве, на эту кровать с нелепо расправленным покрывалом и тщательно взбитыми подушками, было смерти подобно. Такого он просто не вынесет. Лору необходимо хотя бы поцеловать, иначе он никогда себе этого не простит. Все складывалось идеально. Дул легкий ветерок, над головой сияла луна. Если он облажается, оправдаться будет нечем. Но тут Сэм вспомнил, насколько он пьяный, задумался, не вообразил ли себе лишнего. Что, если Лора улыбается ему не кокетливо, а всего лишь вежливо? Что, если он потянется ее поцеловать, а она рассмеется или с отвращением отшатнется? А если ей не захочется целоваться, то, по идее, может обвинить его в домогательстве? Такой исход, конечно, был маловероятен, но она ведь девушка, это ее законное право, не стоит так рисковать.
0: «Ну что же», — пробормотал он, — «очень здорово посидели».
2: «Ага», — откликнулась Лора.
0: «И я прекрасно провела время».
2: Она подумала было обхватить его голову руками и притянуть к себе, но ей никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Кроме того, она все больше убеждалась, что не нужна Сэму. В противном случае он бы уже давно воспользовался шансом.
0: «Ну», — произнесла она, — «наверное, еще увидимся?»
2: «Ага», — отозвался он, — «да, и еще увидимся». Они сухо пожали друг другу руки и разошлись. Оба были разочарованы, но не слишком. В конце концов, это всего лишь первое свидание. У них еще полно времени. Это еще не конец света.
0: Смертные разошлись. Крейг тупо уставился в экран. Винс похлопал его по плечу и поднялся на ноги. «Что ж, ребятки», — сказал он, — «приятно было с вами поработать».
2: «Ты куда?» — спросила его Элиза.
0: «На вечеринку», — ответил Винс. «Кажется, там самая жара». Он снял штаны и направился в комнату отдыха. Элиза села во вращающееся кресло и подкатила его к Крейгу.
2: «У нас еще 40 минут», — сказала она.
0: «Вполне достаточно, чтобы что-то предпринять». Крейг покачал головой, не отрывая взгляда от экрана. «Все безнадежно». Элиза недоверчиво подняла брови. «Не думала, что услышу от тебя такое». Крейг пожал плечами.
2: «Я тоже».
0: Она уже собиралась сжать его плечо, когда ее отвлек какой-то грохот.
2: «О, нет», — прошептала Элиза.
0: «Смотри», — она указала на коридор. Бог, шатаясь, вышел из туалета, заплутал и теперь пытался вернуться на вечеринку. Крейг отвел глаза. Он был не в настроении разговаривать с начальством. Но старик почти сразу заметил его и подошел поздороваться. «Завтра большой день», — сказал он. «Ты тоже на взводе?» Крейг устало кивнул. «Мы открываем ресторан», — гордо сообщил Бог Элизе.
2: «Я слышала», — сказала она.
0: «Давайте гляну, над чем вы, ребятня, тут сидите», — пробубнил Бог, ободряюще приобняв их за плечи.
2: «А,
0: — сказал он, вглядываясь в экран, — это...» Он покачал головой и рассмеялся.
2: «Почему вы, ребятня, так над этим стараетесь? В чем смысл?»
0: Элиза пожала плечами. «Нам просто нравится». Бог улыбнулся, искренне тронутый ее словами.
2: «А знаешь что?» — сказал он. «Хорошие вы ребята!»
0: «Ну, наверное», — согласилась Элиза. «Мы ведь попали в рай, так?»
2: Бог недоуменно покосился на нее.
0: «Ты-то о чем?» Элиза пожала плечами. «Ну, вы ведь решили, что мы заслуживаем подняться на небеса? Так что да, мы, видимо, и правда порядочные люди».
2: Бог рассмеялся. «Это не так работает».
0: «Нет?»
2: «Не-а».
0: «Тогда как?» — спросил Крейг.
1: какие у вас критерии отбора?»
8: «А вы не в курсе?»
1: «Просто скажите», — попросила Элиза. Бог улыбнулся. «Дело в блинчиках». Крейг и Элиза кивнули, ожидая, что Бог расскажет подробнее, но он, похоже, считал, что все понятно и так. «И что с ними?» — уточнил Крейг в конце концов. «Нужно бросить гальку, чтобы получилось 7 блинчиков», — объяснил Бог. «За один раз». Элиза побледнела. «И это все? Просто бросить в воду камень и только?»
8: «В смысле и только?» — переспросил Бог. «Блинчики пускать тяжело. Мало кому удается набить 7».
1: 7 блинчиков», — ошеломленно повторил Крейг. «Уму непостижимо». «Ну, женщинам можно 5», — ответил Бог. «Так справедливей. У них руки слабые». Потрясенный Крейг покачал головой. «Но почему вы не выбрали какой-нибудь действительно важный критерий?»
8: Бог недоуменно уставился на него. «Это какой, например?»
1: «Даже не знаю. Например, праведность? Или мужество, или веру?» «Я подумывал о чем-то таком», — признался Бог. «Но тогда возникли бы нехилые проблемы с отбором. Как понять, насколько человек праведен? Это тебе не циферки складывать. А вот с блинчиками сразу ясно. Эй, у него вот 4, а у того 8. Рабочая система». «А что насчет людей с ограниченными возможностями?» — спросила Элиза. «Они в пролете?» Бог покачал головой. «Пускать блинчики и инвалиды могут», — сказал он. «Может быть, преимущество и не на их стороне, но я видел, что у некоторых получалось». «А что с теми, кто живет вдали от моря?» — спросил Крейг. «Люди живут и в засушливых местах, в Непале, в Нью-Мексико». Бог на секунду задумался. «Ну вот они точно в пролете», — признал он. Вдалеке вырывались из огромного громкоговорителя вступительные аккорды вольной птицы. «Вот блин!» — воскликнул Бог. «Это ж моя любимая! Мне пора!» Он припустил к комнате отдыха. «Увидимся в соле, Грег!» Крейг и Элиза молчали несколько минут. Как ни странно, их молчание прервал звуковой сигнал. Элиза горько улыбнулась. «Смотри», — сказала она, указывая на монитор. «Возможное чудо в Майами». Крейг не ответил. «Ну, послушай», — выдохнула она. «Мне жаль, что ничего не вышло, но ты хотя бы попытался, а это требует уверенности в себе». Крейг хотел было поблагодарить ее, но слова застряли в горле. «Ну и во всяком случае», — продолжила она, — «мне было очень приятно работать вместе». Она неловко протянула руку, Крейг ее пожал. Он молча наблюдал, как Элиза собирает вещи и идет к лифтам. Затем снова повернулся к компьютеру. Он уже собирался выключить его, но вдруг остановился. Оставалось еще примерно полчаса. Можно ведь и повеселиться. Земля. 36 минут до конца света. Бето Льореда-младший сидел на трибуне, сосредоточенно зачерпывая попкорн из огромного ведерка. Майами Марлинс проигрывали со счетом 12-4 в 7-м ининге, и отец Бето был твердо настроен уйти, чтобы не стоять после матча в пробке. Бето встал на стул, чтобы в последний раз хорошенько рассмотреть поле. Настало время последнего удара Майами в этом ининге. У них не осталось раннеров, а отбивать выставили питчера. «Пошли», — велел Бето-старший, нетерпеливо щелкая пальцами. «Ну идем же». Бето-младший неохотно взял отца за руку. Его свитер с символикой Марлинс, усыпанный липкими крошками, свисал ниже колен. «Можно я заберу с собой попкорн?» Бето-старший покачал головой. «В машине будет свинарник». Мальчик разочарованно повесил голову. Он запустил руку в ведерко за последней порцией и вдруг услышал, как ударился о биту мяч. Вокруг заволновались люди. «Берегись!» — закричал кто-то. «Берегись, малыш!» Он задрал голову и с ужасом увидел, как на него несется вылетевший за пределы поля мяч. На миг Бето застыл. Он так перепугался, что не мог шевельнуть и пальцем.
2: Но за секунду до удара его инстинкты сработали, и он в попытке защитить лицо поднял ведерко. Бетто зажмурился, готовясь к боли, раздался глухой стук, и повисла жуткая тишина. Когда Бетто, наконец, открыл глаза, весь стадион разразился аплодисментами. Бетто сунул руку в ведро с попкорном и вытащил бейсбольный мяч, еще теплый от удара о биту. Мальчик встал на стул, поднял свой трофей над головой и стал с наслаждением слушать радостные возгласы тысяч людей. Крейг наблюдал, как Бетто-старший сажает сына на плечи и несет юного героя прочь со стадиона. Их уход показывали на огромном табло, даже после того, как игра возобновилась и в центр поля выбежал питчер. Крейг громко рассмеялся, наблюдая, как отец и сын идут к стоянке, хлопая по рукам незнакомцев и позируя для снимков. Когда они уже почти подошли к машине, Крейг потянулся к кнопке питания. «До встречи!» — прошептал он. Экран потемнел, и Крейг прикрыл глаза. Часть третья. Земля, 25 минут до конца света.
9: «Я опоздал?» — спросил с нажимом Сэм. Его голос казался хриплым от тоски. «Пожалуйста, скажи, что нет». На другом конце провода воцарилась мертвая тишина. Сэм закрыл глаза, готовясь к отказу. «Я знаю, что совершил ошибку», — продолжал он. «Я слишком с этим затянул. Мне жаль, очень и очень жаль. Я лишь... Было бы так чудесно снова тебя увидеть».
2: «Сначала извинись», — потребовал Радж. «Извинись за поздний звонок».
9: «Прошу прощения», — с готовностью воскликнул Сэм. «Я забыл о времени».
2: Радж колебался. «У меня не осталось пури, только Наан».
9: «Ничего», — заверил его Сэм, — «мне подойдет что угодно».
2: «Хорошо», — сказал Радж. «Я буду через 10 минут».
9: Сэм горячо поблагодарил его и повесил трубку, радуясь, что ночную катастрофу удалось предотвратить. Лора как раз снимала джинсы, когда почувствовала вибрацию телефона. Она порылась в кармане, надеясь, что это Сэм, возможно, решил написать СМС с пожеланием спокойной ночи. Но звонил какой-то обычный незнакомец из Стейтен-Айленда, судя по коду.
10: «Я выиграл приз», — спросил ее пожилой мужчина.
9: «Какой приз?» — ответила Лора упавшим от разочарования голосом.
10: «Билеты на самолет!»
9: Лора посмотрела на свой мобильный телефон. Без 19 минут полночь. Она задумалась, не написать ли Сэму, что она отлично повеселилась. Но чего она этим добьется? К тому же он уже, наверное, спит. А будить его не хотелось.
10: «Алло!» — переспросил мужчина. «Девушка!»
9: Она мельком увидела в ноутбуке свое отражение. Зрелище было настолько жалкое, что пришлось закрыть крышку. Сегодня она впервые за несколько недель накрасилась, и вид нарумяненных щек заставил ее поежиться. Ничто не удручает сильнее израсходованной впустую косметики.
10: «Девушка!» — повторил мужчина.
9: «Нет!» — прошептала она. Так тихо, что мужчина ее не расслышал.
10: «Что?»
9: «Нет!» — ответила она. «Вы проиграли!» «Да и конкурс уже закончился!»
10: «Неужели?»
9: «Да, мы теперь призы не выдаем, можете больше не звонить. Мне жаль это говорить, но я не хочу вас зря обнадеживать. Никаких призов больше не будет!»
10: «Господи! Девушка, с вами все в порядке?»
9: Лора с ужасом поняла, что плачет.
10: «Милая моя!» — сказал мужчина как можно мягче. «Все хорошо! Мне эти самолеты даже не нравятся!»
9: «Мне очень жаль», — повторила она, прежде чем закончить разговор. «До встречи!»
2: «Для здоровья так вредно», — предупредил Радж, отсчитывая сдачу.
10: «Один человек должен есть один ужин.
2: Это мой первый ужин», — сказал Сэм. «Вообще-то я сейчас поем впервые за день, если не считать шоколадных батончиков».
9: Радж нахмурил кустистые брови.
2: «Бар?»
9: — Сэм покраснел.
2: «Да»,
9: — пробормотал он. «Я ходил на свидание.
11: Ну, то есть предполагалось, что мы просто выпьем кофе. Но все как-то само переросло в свидание. Кажется.
2: Впервые за все время их знакомства губы Раджа изогнулись в улыбке.
11: «Опиши мне девушку».
2: «Да ладно тебе, Радж». Он потянулся за сумкой, но Радж убрал ее подальше.
11: «Опиши», — приказал он.
2: Сэм неохотно рассказал ему о Лоре, как они познакомились, как он наткнулся на нее в магазине Apple, как они танцевали, смеялись и чуть не поцеловались.
11: «Она мне правда нравится», — сказал он.
2: «И как она ведет себя, когда ты ее обольщаешь?» — спросил Радж громким и звучным голосом.
11: Сэм рассмеялся. «Не знаю», — ответил он. «Я вообще-то ее пока никак не обольщал».
2: «Обольщай сейчас». Сэм снова залился смехом и потянулся за едой. Радж выдернул из его рук сумку.
11: «Ты любишь эту девушку», — сказал он.
2: «Признай».
11: Сэм вздохнул.
2: «Ладно», — сказал он.
11: «Признаю».
2: «Тогда надо обольщать», — сказал Радж. «Иначе я больше не приду».
11: Сэм сжал кулаки и топнул правой ногой, как капризный ребенок.
2: «Это уже не смешно», — воскликнул он. «Я правда голодный».
11: Радж сузил глаза.
2: «Мой разум — кремень».
11: «Прекрасно», — сказал он. «Просто прекрасно. Я ей смсну».
2: «Куда мэснишь?»
11: — с отвращением выплюнул Радж незнакомое слово.
2: «Теперь так общаются».
11: «Мужи общаются не так».
2: «Хорошо», — пробормотал Сэм.
11: «Господи!
2: Я позвоню ей. Спрошу, не хочет ли она еще раз куда-нибудь со мной сходить».
11: «Недостаточно».
2: Сэм рванулся схватить сумку Раджа, но тот с неожиданной силой хлопнул его по ладони.
11: «Надо сделать это лично!»
2: «Да она, наверное, уже спит.
11: Ты должен попытаться. Или никакой еды. Ни виндалу, ни наана».
2: Он сузил глаза.
11: «И никаких соусов. Ни зеленого, ни красного».
2: Сэм устало покачал головой. Он так ослабел от голода, что едва ворочил головой.
11: Выпитый джин все еще туманил разум.
2: «Я и разделся уже!»
11: Радж скрестил руки на груди и прищурился.
2: «Сэм, пора тебе надеть штаны!»
11: Сэм нетвердой походкой шел по Ладлоу, застегивая на ходу брюки. После нескольких минут жарких прений они с Раджем пришли к компромиссу. Он подойдет к крыльцу Лоры и пошлет ей сообщение.
2: «Это уже как телеграмма», — настойчиво доказывал он Раджу.
11: «Если Лора еще не спит, он попросит ее спуститься и заведет беседу. А в противном случае сразу пойдет домой. И в обоих случаях еда достается ему бесплатно, как и 2 чесночных наана. За усилие».
2: Дом Лоры был так близко, что Сэм даже не стал надевать пальто. Но, бредя сквозь октябрьскую ночь, он начинал сожалеть об этом решении. Легкий снегопад, и без того необычный для этого времени года, перерос в новую метель. Сэм остановился и посмотрел в небо. Снег валил пудами. Сэм задумался, не пойти ли ему на попятную. Часы на экране телефона показывали без 3 минут полночь. Значит, он шел уже добрых 5 минут. Если вернуться, у Раджи не будет повода думать, будто он не дошел до дома Лоры. В плане был лишь один изъян. Радж никогда бы не поверил ему. Сэму ни разу за все время не удалось его обмануть. Он глубоко вздохнул и поплелся дальше, прикрывая лицо рукой. Лора сидела у окна, смывая макияж. Какое облегчение, что уже почти полночь. Вот-вот должны были показать новый эпизод «Очень странных тел». Она уже шла к дивану, когда что-то ударило в окно. Она подумала было, что это град, но после 2-го удара все-таки выглянула наружу. Под ее навесом стоял и швырял в стекло куски льда дрожащий, припорошенный снегом мужчина. Она уже собиралась позвонить в полицию, когда разглядела в свете уличного фонаря лицо Сэма. Тот неловко помахал ей рукой, и она побежала вниз по лестнице открывать. На часах было 11:58.
11: «Ты телефон выключила», — объяснил Сэм дрожащим от холода голосом.
2: «Но я увидел тебя в окне, и я бросил ледышку».
11: «А как ты здесь оказался?» — спросила Лора.
2: «Радж сказал, что я должен».
11: пробормотал он, стуча зубами. «Надо ужинать».
12: «Что?»
11: Сэм откашлялся. «Я так и не угостил тебя ужином», сказал он, придя в себя. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать завывание ветра. «О!» со смехом воскликнула она. «И не надо? Ну, то есть, если сам не хочешь». «Но без ужина это не настоящее свидание». Она смущенно улыбнулась. «А у нас? У нас сегодня было свидание?» Сэм потупил глаза. «Я не знаю». «А ты как считаешь?» Вдалеке раздался раскат грома. С треском рухнуло заснеженное дерево. Сэм заметил, что уже и Лора начинает стучать зубами. Он инстинктивно погладил ее по плечу, пытаясь укрыть от холода. Она перехватила его ладонь и подула на нее, согревая своим дыханием. Его большой палец коснулся ее губ, и она на мгновение так и замерла. Когда она выдохнула, сквозь пальцы вылетели струйки пара. «Прости, что не даю тебе спать», — прошептал он. «Еще не очень поздно», — сказала Лора. «Даже не полночь». Она сжала его руку, и впервые за всю свою жизнь он посмотрел ей прямо в глаза. «Ты мне нравишься», — сказал он. Она прыснула. «А ты нравишься мне?» «Нет, ты не поняла», — он беспомощно огляделся. «Я имею в виду...» Раскаты грома загремели один за другим. Метель внезапно усилилась. Заскрипел навес, натягиваясь под тяжестью снега. Сэм зажмурился, все еще подыскивая нужные слова. Он уже хотел открыть глаза, когда почувствовал губами губы Лоры. Он неуверенно поцеловал ее и, немного волнуясь, открыл их. Они неловко рассмеялись, а потом поцеловались снова, на этот раз уже не так боязливо. Язык Лоры храбро скользнул между приоткрытых губ Сэма. Сэм медленно и глубоко вздохнул. Ему отчаянно хотелось задать ей один вопрос, но он боялся ответа. «Лора», — прошептал он, — «ты любишь индийскую кухню?» «Обожаю», — сказала она с горящими глазами. У Сэма с души упал такой груз, что он тут же снова ее поцеловал. «Давай поужинаем», — предложил он. «Прямо сейчас». «А сейчас еще где-то открыто?» «Не совсем», — мягко ответил Сэм. «Но я вроде как большая шишка в Бомбейском дворце. Можно взять еду на вынос и посмотреть дома очень странные тела», — выпалила Лора. Она тут же смутилась, но Сэм уже кивнул и взял ее за руку. Снегопад вдруг закончился, смертные гордо зашагали по аллее. На часах была 1:01. Начинался новый день. Эпилог.
13: «Таблички переделывать не буду», — заявил Рауль. «А и не надо», — пообещал Бог. «Конец света отменяется». Рауль застонал и потер свой голый живот. Он лежал посреди поля для гольфа, окруженный пустыми винными бутылками. «Мог бы и вчера сказать», — жалобно произнес он. «Знал бы, что доживу до утра, не налегал бы так на мексиканскую еду». Он устало покачал головой. «Такая нездоровая пища!» Бог сочувственно кивнул. «Это я виноват», — сказал он. «Пришлось в последнюю секунду все свернуть».
12: «Но почему?»
13: «Я проиграл пари». Рауль кивнул, удовлетворенный таким объяснением. «Мне очень жаль, Рауль. Ужасно, наверное, быть запертым внизу».
11: Рауль пожал плечами.
13: «Да не так уж тут и плохо. Мне даже нравится».
11: «Правда?»
13: «Да. У нас хорошая планета. Знаешь, что самое крутое?»
12: «Фрукты!»
11: Бог покраснел.
13: «Это я их придумал».
11: Рауль кивнул. «Спасибо». Бог радостно улыбнулся.
13: «Всегда пожалуйста».
11: Он закинул ноги на стол и рассмеялся. «Может быть, Рауль прав? Может быть, Земля не так бесполезна, как он думал?» Бог совсем не ожидал, что эти нью-йоркские придурки начнут встречаться. Но как раз в тот момент, когда он собирался отдать приказ и начать снос, наклюкавшийся Винс попросил его в последний раз взглянуть на этих смертных. Бог чуть не подавился начос, когда увидел, как они милуются посреди тротуара. Поцелуй был так себе, и все же это был поцелуй. Оставалось только отменить разрушение планеты. Бога это слегка разочаровало, но вместе с тем он испытал и облегчение. Все-таки он бы скучал по человечеству. «А знаешь что?» — сказал он Раулю. «У меня все-таки есть послание для смертных». Рауль вытащил из боксеров фломастер. «Внимательно. Я хочу, чтобы ты сделал большой знак, просто огромный, и напиши на нем «Бог вас любит». «И все?» Бог твердо кивнул. «И все». Он улыбнулся, когда пророк записал фразу на расплющенной картонной коробке. «Я буду размахивать знаком у них перед носом», — пообещал Рауль. «А еще, ну ты знаешь, кричать на них буду и все остальное».
14: «Замечательно», — похвалил Бог. «Ты лучше всех».
11: Краем глаза он заметил кубик Рубика, все еще лежащий в деревянной корзине для мусора. Секунду он колебался, а после вытащил его. «Поверить не могу», — сказал Крейг Винсу. «Ангел месяца!» «Ты заслужил», — ответил Винс. «Твое чудо с бейсбольным мячом было просто потрясающим». Крейг поблагодарил его и торопливо открыл свой приз. Купон выпорхнул из конверта и упал на стол. Крейг взял его в руки и прочитал вслух. «При заказе двух блюд в соле одна уцененная закуска в подарок». Он перевернул купон и, прищурившись, посмотрел на мелкий шрифт. «Только одна порция в одни руки. Мясные закуски в акции не участвуют. Действие купона истекает через 24 часа». Он пожал плечами. «Наверное, зайду к ним сегодня вечером». Винс рассмеялся и вынул из коробки свой степлер. Бог предложил ему вакансию управляющего менеджера в соле, но он отказался. Не то чтобы ему было скучно и грустно под началом Бога. Винс просто от него устал. Он хотел нетривиальных задач. Хотел, чтобы от его работы действительно что-то зависело. Он попросил у Бога разрешения занять пост исполнительного директора Небес Инкорпорейтед. Но старик хотел сохранить эту должность за собой, пусть даже в качестве почетного титула. Немного поразмыслив, Винс выбрал для себя наилучший в этой ситуации вариант. Он разжаловал самого себя до ангела и вернулся в департамент чудес. Он занял кубикл Брайана всего в нескольких шагах от кубикла Крейга. «Срань господня!» — пробормотал он, открывая картотеку. «Да тут все бутылками заставлено!» Крейг кивнул. У Брайана были серьезные проблемы. Он задумчиво покачал головой. «Интересно, где он сейчас?» Винс склонил голову на бок. «Ты что, не слышал? Бог его до архангела повысил».
14: «Серьезно?»
11: «Ага. Видимо, сдружились на вечеринке в честь конца света. Ты и в соли его, наверное, увидишь. Он из бара не вылезает». Крейг улыбнулся. «Ну и отлично. Эй, а может, сходим вместе? Вряд ли я осилю сразу два блюда». Винс усмехнулся. «Ты решил позвать меня?» «А кого еще мне звать?» Винс незаметно указал на кубикл Элизы. Склонившись к компьютеру, она добивала чудо на рыбалке. Винс протянул купон Крейгу и кивнул. «Не просри все».
15: «Ой, поздравляю!» — воскликнула Элиза. «И приз весьма неплохой».
11: «Это правда», — сказал Крейг. «Ну, то есть да, это тебе не кот чихнул». Он ковырнул носком ковер. «Ну и вот, я тут подумал». Он беспомощно посмотрел по сторонам. «Я подумал, может быть, ты хочешь как-нибудь выпить вместе кофе?» Она мягко ему улыбнулась.
15: «Выпить кофе?»
11: Он посмотрел себе под ноги. «Ну, то есть...» Он откашлялся и посмотрел ей в глаза. «Не хотела бы ты сходить со мной на свидание?» Она кивнула. «Отличная идея!» Он шумно выдохнул. «Здорово, просто здорово! Ну так
16: Когда ты сегодня освободишься?»
17: «А что, если прямо сейчас?» Крейг рассмеялся. «Нет, ну сейчас мы уйти не можем. Ну, то есть ты глянь только на Сэма и Лору!»
2: Он указал на экран. Их смертные сидели поодиночке в квартирах, уставившись в свои айфоны. Каждый ждал, пока второй позвонит.
17: «Вдруг они все испортят», — сказал Крейг. «Вдруг струсят и никогда друг другу не позвонят. Вдруг, несмотря на наши усилия, все равно ничего не получится».
2: Элиза пожала плечами. «Теперь уже дело за ними». Крейг посмотрел ей в глаза и улыбнулся.
17: «И то верно», — сказал он и потянулся к кнопке питания.
2: «Дело за ними», — читал Геннадий Смирнов.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

так. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с неба.

Оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара группы The Fortunes «Freedom Come, Freedom Go» написал Леонид Дербенев. В 1975 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ансамбля «Добрые молодцы», на котором была записана песенка «Золотой расцвет».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое

оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире «Радио Рансис», и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире «Радио Рансис».

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе. Учителем истории, 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана. Там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства? Это связанные с Баку, Каспийским морем чудесным. Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями, у меня там друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один не то два месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В Бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да. Вот у меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку. К семье вот народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так, я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся историей Древнего Востока, потом историей Азербайджана. Заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяной промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – Совет съездов бакинских нефтепромышленников, представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом. В конце 19 века уже тогда было слово такое. Я использовал источники, и там говорили об олигархах. Были такие олигархи в нефтяной промышленности. И вот они создали свой орган в Баку. И вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот. И я потом написал курсовую работу на эту тему, потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Но она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89 по 92 год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да. Я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94 году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане». Да? Вот. В конце 19-го, начало 20-го века. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот про Силова, чтобы он мне дал список использованных источников. Потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования, не было доступа. А в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько. Ну, то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его. Несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: Пресловутая студенческая жизнь, она вот была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частным образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе. Потом у меня с этим классом не сложились отношения. И я стал работать уже в младших классах. 5-й, 6-й, 7-й. Это 1-й год. 2-й год я работал половина в русском секторе, половина в азербайджанском секторе. А 3-й год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанязычных семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это в самом, опять же, в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Так вот, для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, что вот пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные, и вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатский минимум. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года проработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

Рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» – «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Баку, конечно, привычнее было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал хождения по мукам. То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили, где-то 10 марок, где-то 20 марок.

0: тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев, в общем, предлагали свои услуги.
1: Поясним, что в Германию вы переехали по еврейской линии.
0: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество, баварское общество, первичная организация с переводчиком, да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с двумя маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курс, она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий, ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось. Я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года. А в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там два раза в неделю, на выходные школа закрывается. И бежит туда, оплачивает проезд. Да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров. Вот. Два раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробностей не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это было училась где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру, ну, а потом я к ним тоже припнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии, вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот, там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, двое – это парочка, муж с женой. Она русская, он немец. А двое – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
1: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
0: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода. Да? Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Ну, так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века, даже немцы сами не все понимали, что он говорил, а мы тем более, да. Ну, в общем, там прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я овладел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство, насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались, и был еще уроки спорта, да, физкультура. Домоводство там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать подносы. Там, например, вот я помню, я делал такую машину из дерева для того, чтобы использовать ее для письменных принадлежностей. Да, там в кузов кладете бумажечки для записок, ручки вставляете в кабину. Ну, вот такие предметы, да, вот там один делал детские коляски, сокурсник, да, вот, а вечерами там можно было ходить на экскурсии, мы вот ездили в театр, в кино, вечерами играли там домино, и были карты, шахматы. Через эти культурные мероприятия мне позволили освоить немецкий первые 2-3 месяца, потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если там, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии. Ну, еще бюро информатик для бюро, программист. Но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира Вайсброд, с такой интересной фамилией. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Но вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
1: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
0: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, ну у меня так складывается, то, что я не очень хочу, у меня оно не получается. Я начал учиться на телефониста, но проучился там всего 10 дней. Потом по чрезвычайным обстоятельствам, в общем, мне пришлось оставить школу, вот, и я уже какое-то время находился дома, то есть в Мюнхене, да, я уже дальше не продолжил это образование. так у меня сложилось, что я уже не хотел возвращаться. Мне предлагали, но не хотел возвращаться в Вюрцбург. И открыл филиал этой школы в Мюнхене. И мне предложили посещать интеграционный курс.
1: Ну что входило в интеграционный курс?
0: Интеграционный курс – это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
1: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
0: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли, в конце концов, место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие. Один из Израиля, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете, писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим, это только практика, и вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 год.
1: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
0: После этого у меня, как говорится, все это закончилось, это продолжалось год, мне дали еще продление, 3 месяца, получается 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах. И уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в мюнхенскую полицию. И меня взяли туда переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу, я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да, для этого нужно было просто не постоянно сидеть, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте, вот, я подписался на рассылку к этому времени, до сих пор я в этой рассылке, там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительнее, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрн.

0: там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания, немножко по-другому изучали немецкий язык, немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый, вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатная сотрудник, а в Дюрне, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но, в общем, что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было... В Вюрцбурге этого не было, а в Дюрене был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По-нашему типа полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот. Там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать. А остальные выходные можно было остаться. И вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там. Допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да. Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде. Вот. Или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли там. Кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там они сопровождали по магазинам. Одна там девушка организовала ансамбль, вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. Какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты. Студенты давали бесплатные концерты. Мы ездили на фортепиано, кажется, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрене молодежь немножко так, но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрене профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное обучение, телефонисты-массажисты. И я вот сейчас понял, там было такое отличие. Если, допустим, в Вюрцбурге это школа для незрячих, слабовидящих, а в Дюрене они даже брали вот инвалидов-колясочников. Там небольшие другие были отличия. Допустим, вот там была платная сауна. В Дюрене только отдельно, да, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот. А в Вюрцбурге была общая сауна, мужская сауна, женская сауна. Ну, это уже как за это надо было платить, да. И в Вюрцбурге, и в Дюрне у каждого учащегося, учащейся отдельная комната, душевая, туалет, раковина, шкаф, тумбочка, холодильник. Приходили горничные, каждое утро убирали. Питание, конечно, и там, в общем, то, что, допустим, я не потребляю продукты из свинины, да, вот, и там тоже вот были люди с мусульманскими корнями. Пожалуйста, если вы хотите это, хотите то. Это и в Вюрцбурге, и в Дюрне можно было выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Вюрцбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше, в общем, были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку, и оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было 2 марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро, то же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао. Если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там, не посещал занятия, да, там, вот, то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась, и, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. Проучился, ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел, это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно, это оплачивает социальность социальное страхование, да, это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхования.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет, но опять же я говорю, это все зависит от возраста, да, если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, это он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, и не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, вот человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там или еще кем-то. Да, они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну что, он пройдет реабилитационный курс еще один год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще один год. Ну и, конечно, они пили баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже возраст 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи, и так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. И получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило, это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большое, я так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Вюрцбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрене одно маленькое крыло было до 7 этажа, а в основном было до 5 этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрене даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Вюрцбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрене, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель. Он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там как вот учащийся проходит, вот указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот. Там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения, да, вот первой половины дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят, стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот 4:00, 5:00 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство, потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школы существуют, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессию очень маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в Баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенерации пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот. И я езжу на эти семинары. Ну, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще такая есть организация Dog X8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак. В Баварском лесу это проходит прогулка такая. Несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собакой-поводырем, ей уже недавно 10 лет исполнилось, и мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, ну, кто желает, да, он, она должна поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот, если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор, там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лабрадоры.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу «Даун» почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать. Да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные. Вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть «Союз», юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Weiße Speiche», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят. Тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил на кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое, создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14-го, с 15-го года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Ну, я там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студенты, студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются «Аура Хотель». Но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, незрячие, вы знаете, как везде, и как в России, в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Ой, не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. Раньше она очень дорогая вообще-то была, в неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты, ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны, я такого себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает, есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку.

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. Вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанты по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, то, что называется.
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашивал, и наконец вот я вышел на такой союз инвалидов, швейцарцев спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный. Полдня у нас было как бы свободное время. Я вот даже успел купить сувениры. А полдня они организовали. Говорили, что это очень было нелегко. Нас отвезли на дворец спорта. И нас познакомили с местной хоккейной командой. Мы общались с хоккеистами, с тренерами. Нам показали вот их форму, там перчатки, да, клюшки. Мы наблюдали, как они тренировались. Все-таки одно дело это слушать по телевизору, по радио, да. А мы пообщались именно с швейцарцами, профессиональными хоккеистами. Даже несколько человек сказали, что они там в сборной Швейцарии играют. В Швейцарии говорят на диалекте немецкого, на французском, на итальянском. Там были вот именно швейцарские итальянцы, французы, немцы. Я их очень просил, и они были очень-очень любезны со мной. Они говорили по-немецки, так, чтобы я мог понять. Руководитель группы рассказывал, что, как, чего, да, вот был рядом со мной, говорили, что пожалуйста, по-немецки, потому что я ничего не понимал из-за меня. И они были вынуждены говорить на нормальном немецком языке. Если так сравнить с немцами, бывает такое немножко холодное, да, а вот в Швейцарии я чувствовал, что очень было теплое отношение. Летом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60-70-80 лет, и у них есть остаточное зрение, да, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Intercity Express. Цены тоже такие немножко разнятся по мере продолжительности. Да, так иногда получается, что вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да, порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется банкард. В год я плачу 134 евро. Это называется 50. Есть 25, есть 100. Тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да. Ну, и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
0: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
1: Да, полцены, но за себя я плачу. А если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, это я так делаю. Я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком. Друг за другом. И бывает, что вот по ходу, против хода. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я за ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободным. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие, я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Но я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 2014 году это было, июнь 2014 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы, такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенный коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да. Хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет были мужчина и женщина зрячие. Потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваша жизненная кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.
1: Совершенно верно.
0: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
1: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот, отталкивает лукавство.
0: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
1: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальные пособия, стоять на своих ногах.
0: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
1: Можно, если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, незрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, ну, на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
0: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск сериала под названием «По следам наших выступлений». Снова сегодня будут уточнения, исправления, дополнения, я бы даже сказал, расширения и надстройки, и углубления той информации, которая проходила в ранее вышедших выпусках. И начнем непосредственно с самого недавнего, то есть с прошлого выпуска, где я пытался рассказывать о доступности и функциональности мессенджера Яндекс.Телемост. Там я сказал, что на момент записи выпуска кнопки в окне звонка никак не подписаны. 4 никак не идентифицированных кнопки. Но через некоторое непродолжительное время после записи этого выпуска Яндекс.Телемост обновился, и там все кнопки стали подписанными. Так что на момент записи уже вот этого выпуска в окне звонка, даже при использовании TalkBack, у вас все кнопки подписаны, и вы можете спокойно понимать, какая кнопка за что отвечает. А вот все остальные глупости и несуразности, которые я в прошлом выпуске про Яндекс.Телемост описывал, они по-прежнему сохраняются и наблюдаются. Так что полноценной, достойной замены Telegram ни Яндекс.Телемост, ни тем более Яндекс.Мессенджер пока что даже близко быть не могут. Тем не менее, программа продолжает обновляться, так что можете следить за изменениями. Кстати, Яндекс.Телемост я обновлял через магазин Рустор, и про магазин Рустор я тоже делал отдельный выпуск, и сейчас будет дополнение относительно этого выпуска. В том выпуске я не описал один эффект, который, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но обязательно нужно о нем слушателей предупредить. Состоит он в следующем. Итак, предположим, что вы установили из Google Play Market какое-либо приложение. В качестве примера я рассмотрю всем прекрасно известную программу Smart Audiobook Player. Итак, вы установили Smart Audiobook Player из Google Play Market. Открываете Rustor. Кстати, в Rustor доступность периодически то ухудшается, то возвращается на приемлемый уровень, но Rustor очень часто обновляется. Так вот, заходите в Rustor, на вкладку «Мои», я про это рассказывал, проверяете обновление. И там видите, что доступно обновление Smart Audiobook Player. Вы пытаетесь установить это обновление, а вам предлагается версию, установленную из Google Play Market, удалить. Вы ее удаляете, устанавливаете версию из Rustor и обнаруживаете, что там версия очень сильно устаревшая. Причем после того, как вы Smart Audiobook Player обновили из Rustor,

0: Google Play Market, он обновляться перестает. Таким образом, вместо обновления вы устанавливаете очень сильно устаревшую и практически неактуальную версию, да еще и не можете ее обновлять из Google Play Market. Почему так происходит, ну могу только предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что разработчик Smart Audio Book Player добавил поначалу в Rustor свой продукт, а потом обновлять его там перестал, забросил. И обновляет он свой продукт только в Google Play Market, ну и может быть у себя на сайте где-нибудь. А в Rustor вот та старая версия, последнюю, которую разработчик добавлял, так и находится. Но тогда почему она подается как обновление? Ведь реально уже очень много версий вышло после этого. Вот это, конечно, недочет самого магазина Rustor, поэтому имейте в виду, что если какое-то приложение вам предлагает обновить в Rustor, после обновления обязательно проверьте, актуальна ли у вас установилась версия или более старая. Если более старая, то удалите ее из Rustor, установите обратно из Google Play Market, а в Rustor, ну, я просто игнорирую обновление того же Smart Audio Book Player, но я продолжаю пытаться обнаружить какие-то инструменты, которые позволяют вообще отключить проверку определенных обновлений. Причем я на данный момент не могу найти кнопку настроек. Когда-то я ее там видел, но сейчас после многочисленных обновлений я эту кнопку обнаружить не могу. А вообще, наверное, в настройках должны быть инструменты, которые позволяют просто отключить проверку обновлений того приложения, которое вы из Rustor обновлять не хотите. Если вы ничего подобного не находите, то тогда просто игнорируйте. Не нажимайте кнопку «Обновить все», а нажимайте кнопку для тех обновлений, которые актуальны. Ну, те же продукты от Яндекс или, например, GigaChat, к которому я сейчас и перехожу. Инфотрон. GigaChat – это то, что модно сейчас называть искусственным интеллектом от Сбербанк. Причем GigaChat вы можете обновлять и устанавливать только из Rustor. В Google Play Market этого приложения попросту нет. Его оттуда принудительно убрали, потому что это продукт Сбербанка. Так вот, GigaChat как раз вы можете устанавливать и обновлять только из Rustor, ну и с сайтов самого Сбербанка. Итак, когда я делал выпуск про GigaChat, я сказал, что там можно генерировать описание фото и видео. Описал я там функцию описания видео по ссылкам. То есть есть специальный режим в GigaChat, это описать видео. Когда вы его включаете, у вас открывается поле, куда вы должны вставить ссылку на какой-то видеоролик. Из YouTube, из ВКонтакте, еще откуда-то. И по этой ссылке GigaChat видео проанализирует и выдаст вам описание. Но это если ролик где-то в сети находится. А вот Gemini, я в свое время рассказывал, что искусственный интеллект, вот этот самый, от разных компаний, имеет разную степень продвинутости и функционал. Так вот, Gemini, если вы открыли веб-сайт Gemini или приложение Gemini, скажем, на Android, если у вас разблокированы ограничения географические, которые сами Google накладывают, и вы можете спокойно пользоваться, то вот там вы можете нажать кнопку «Добавить файл» и закачать локальный видеоролик. Ну, например, у вас в формате MP4 есть какой-то видеоролик откуда-то скачанный. Конечно, у Gemini тоже есть какие-то ограничения на длительность, но я вам сейчас не назову, какие они точно. Но коротенький ролик откуда-нибудь с Instagram или еще откуда-нибудь, вполне-вполне вы можете Gemini указать. Открывается диалог «Обзор файлов», находите нужный MP4 файл и пишите в поле запросов «Опиши, что на видео». И Gemini проанализирует весь видеофайл. Вам не нужно писать, например, «Опиши, что происходит на 15-й секунде». Просто пишите «Опиши, что на видео», и Gemini вам описывает. По-моему, что-то подобное может делать и Алиса. Но опять, я не проверял, Алиса, она локальные файлы может описывать или тоже только по ссылкам? Или только то, что на странице? Ну так вот, Gemini может и локальные файлы описывать. Это очень удобно. Загрузили видеоролик и ждете, когда вам Gemini выдаст описание. После того, как Gemini выдаст описание, вы в поле запросов можете вводить уточняющие вопросы, причем можете указывать, что Gemini нужно более подробно описать прямо на конкретной секунде, а можете просто в целом. Ну, например, подробно опиши одежду, цвет машины и еще что-то. Даже если одежда меняется по ходу ролика, то тогда Gemini, ну, как-то будет это интерпретировать. Ну, а если вы прям уточнение будете давать, на какой секунде или во время какой сцены, то Gemini вам это сделает. Ну, в общем, это удобно, что вы можете видео загрузить Gemini и подробно его изучать. А вот в GigaChat локального видео добавить у меня не получается. А именно, Когда открывается окно беседы с GigaChat, там тоже есть кнопка «Добавить файл» или «Прикрепить файл». Если ее нажать, то там будет три пункта. Это фото, документ и аудио. Если нажать фото, то откроется камера, и снимок вам нужно делать на камеру. Если аудио, то откроется диктофон по умолчанию, нужно делать запись. А если нажать документ, то откроется встроенный файловый менеджер, где вы можете указать файл уже в локальной памяти. Но самое интересное, что MP4 файлы GigaChat добавить не позволяет. Файл просто недоступен, и добавить его нельзя. Вот фотографии можно, а MP4 нет. Это, на мой взгляд, огромный недочет и недосмотр. Я не знаю, будет ли это исправлено впоследствии, но на момент записи данного выпуска локальное видео вы GigaChat предоставить не можете. Можно, конечно, как-то схитрить, залить MP4 куда-нибудь в облако, потом предоставить GigaChat ссылку на этот MP4 файл. Но зачем такие извращения и обходные пути, когда в том же Gemini, да и в некоторых других подобных сервисах, можно просто залить локальный видеофайл и получать его описание. Инфотрон. Ну, а теперь хочу рассказать кое-что полезное о программе JAWS. Еще осенью 2025 года вышла новая версия JAWS, но я как-то особо не заострял внимание на одной очень полезной функции. Раньше эта функция была только для предварительного тестирования, а в JAWS 2026 эта функция стала основной. Состоит она в том, что с использованием вот того самого вездесущего искусственного интеллекта можно теперь очень быстро и полезно неподписанные кнопки в различных веб-интерфейсах делать подписанными. Как можно было действовать в более старых версиях JAWS до 2026? Вы работаете на каком-то веб-сайте, и вы встречаете кнопку, которую JAWS вам называет без ярлыка. Вы могли нажать комбинацию Ctrl плюс Insert плюс Tab и вручную вписать название этой кнопки. А что это за кнопка, можно было выяснить с помощью распознавания изображения или описания изображения. Эта функция уже в JAWS давно присутствует, но раньше нужно было действовать в несколько шагов. А в JAWS 2026 делается это буквально одной командой. Вы встаете на вот эту самую кнопку без ярлыка и нажимаете команду Insert плюс английская буква G от слова Graphics. И используя искусственный интеллект, ну естественно, если у вас есть связь с интернетом, JAWS сам определяет, что это за кнопка, и присваивает ей текстовую метку. Причем эта метка сохраняется. Очень удобно, когда, ну, я, например, по работе вынужден работать с определенными сервисами, которые имеют много вот этих кнопок, не имеющих текстовых подписей. А это важные кнопки, которые что-то сохраняют, что-то делают. И нажимая на таких кнопках команду Insert плюс G, JAWS с помощью искусственного интеллекта присваивает этой кнопке уже вполне понятную текстовую метку, причем она сохраняется. Достаточно один раз проделать эту манипуляцию, и дальше, если вы файлы JAWS не удаляете, JAWS не трогаете, то они будут там храниться. И при следующем заходе на этот же веб-сайт эти кнопки у вас уже будут подписаны, то есть не нужно каждый раз их подписывать. Если кому-то нужна старинная команда, которая раньше на это сочетание клавиш была назначена, это была команда «Маркировка графики». В JAWS очень давно можно было вручную подписывать графику, то есть наводите JAWS-курсор или невидимый курсор на графический элемент, нажимали Insert плюс G и в поле текстового описания вписывали руками название этого элемента, в поле бралевская метка, бралевское обозначение, и вот так вручную сохраняли. Хранилось это все в отдельных файлах с расширением JGF, но эта функция никуда не делась, она просто переназначена на клавиатурную команду, по-моему, Alt плюс Insert плюс G. Так что эта функция есть, но Insert плюс G, которая сама за вас все подписывает, сама все делает, очень удобная функция, на мой взгляд. Но также напоминаю, что в JAWS и более старых версий есть полезная функция, которая позволяет вам описывать все изображения с помощью сразу двух служб описания изображений. Это OpenChat и Cloud. То есть, если вы стоите на каком-то веб-сайте, на фотографии, на какой-то картинке, или у вас в приложении фотография открыта, или даже видео вы в каком-то плеере открыли, поставили на паузу, экран развернули, есть универсальная команда в JAWS. Это Insert плюс пробел, затем отпускаем, нажимаем P, английскую букву, отпускаем, и после этого нажимаем либо Enter, либо Shift плюс Enter. Если вы нажмете Enter, то по умолчанию будет использовано только Open Chat, а если Shift плюс Enter, то и Open Chat, и Cloud, вы увидите описание и ниже поле. В это поле вы можете вводить уточняющие запросы. Все это очень быстро, удобно и, главное, под руками. Было, кстати, полезное аналогичное дополнение для NVDA под названием Cloud Vision, но разработчик этот проект забросил, и сейчас вот так просто, как в JAWS, с помощью удобных каких-то дополнений, может, они есть, просто я о них не знаю, я пытался выяснить, но пока ничего на этот счет не выяснил. Но вот в NVDA с этим пока не все так удобно и быстро. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Буалон Эрсежак. Жизнь в дребезге.
2: Выключи приемник. Я себя уже не слышу от этого шума. Ты что, нарочно мне затыкаешь рот?
3: Да бог с тобой, просто люблю эту песню.
2: Я сказала, выключи. Надо же, какой любитель. У нас разговор серьезный.
3: Я еще раз тебе говорю, я не вор.
2: Но почему ты не предупредил? Всегда можно позвонить.
3: Я не успел.
2: Что, позвонить не успел?
3: А куда тебе звонить, скажи на милость. Никто не знает, где тебя носят в Париже и с кем.
2: Ты о чем это?
3: Да о том, что стоит тебе уехать из Кан, и тебя уже нигде нельзя найти.
2: Я тебе изменяю? Ты это хочешь сказать? Ну договаривай, голубчик. Итак, я тебе изменяю, да? Давай, выкладывай.
3: Но ведь ты мне разрешила брать деньги с твоего счета.
2: А при чем здесь это?
3: Погоди, поначалу все твое было моим, а все мое твоим, так?
2: Да у тебя ничего не было за душой.
3: Хорошо. Во всяком случае, я имею право брать у тебя деньги, да или нет? Но ведь я же муж. И все-таки ты называешь меня вором. Тогда почему бы и мне не назвать тебя...
2: Кем?
3: Ладно, послушай, Вероника, с меня довольна. В четверг я весь день пытался тебе дозвониться. Я хотел поговорить с тобой именно об этом чеке. Звонил до полуночи. И никто не брал трубку. Ну, где ты была?
2: В Париже у меня всегда куча дел.
3: Интересно знать, каких?
2: Представь себе, я хожу в кино, на выставки, на демонстрацию мод. Я ведь не такая, как ты. Мне все интересно. Конечно, в Каннах очень красиво, зато в Париже как-то легче дышится.
3: Да плевать мне на Канн! Я и приехал-то в Канны только потому, что здесь полно бабенок, таких вот, как ты, которые день-деньской подыхают от безделья. По правде сказать, они здоровее меня, просто им льстит, когда их тискает массажист. Ты что, с ума сошла?
2: Прикури мне сигарету. Там, в бардачке. Там целая пачка.
3: Ты ведь не возражала, когда я решил открыть свое дело. Только это стоит недешево. Я тебя честно предупредил. Одно только оборудование обойдется в 1 000 000 франков.
2: Прежде чем его заказывать, надо было твердо решить, остаемся мы в Каннах или нет. Да и к чему оно тебе? Разве твоих рук недостаточно? Ну ладно, давай выпьем кофе. Вон, кажется, на стоянке дорожное кафе. И перестань дуться, Рауль. Нам надо отдохнуть.
3: Я верну ей все. Все, пусть эти толстосумы подавятся своими деньжатами. И тогда она не посмеет командовать мною.
2: Рауль, слушай, теперь ты поведешь машину. Я устала.
3: Слушаюсь, мадам.
2: Да чего ты бываешь глуп? Пошли, нам надо спешить.
3: Слушаюсь, мадам.
2: Ой, смотри, кого я нашла. Ну не дуйся, Рауль, ну не дуйся.
3: Нет, я ее все-таки убью. Придушу вместе с ее 1 000 000. Кстати, их не так уж и много. Я женился на женщине, которая утверждала, что богата. А оказалось... Лгунья. Что я злюсь, собственно? Сам виноват, ведь она купила меня. Терпеть ее не могу, ненавижу. Развестись? Но для этого нужна причина. Любой адвокат скажет, чем вы, собственно, недовольны. И будет прав. Не любить жену – это еще не повод для развода. Да выключи ты эту музыку!
2: Ну, знаешь, хочу и буду слушать.
3: Я ни черта не слышу.
2: В чем дело?
3: Похоже, у нас спустило колесо.
2: О, черт.
3: Не хватало менять в такую темень.
2: А фонарик?
3: А там села батарейка.
4: В тот момент Дюваль даже не почувствовал никакого соблазна. Этот соблазн снизошел на него чуть позже, когда он принялся закручивать гайки. До того момента он все проделывал машинально. Погруженный в горестные размышления, он приладил домкрат, снял колесо.
3: Если бы на свете существовала хоть какая-то справедливость, тогда я не стал бы массажистом. и не женился бы на Веронике, и мне не пришлось бы и дальше тянуть это идиотское существование. Но кто меня заставляет жить так дальше? Да? Нет? Снова приходится решать, орел или решка.
4: Он представил себе вращающуюся монету, и тут все началось. Он только что закрутил вручную все 5 болтов и вдруг застыл. В его душе зародилась безумная мысль. Он все еще стоит одним коленом на земле, опускает голову, тяжело дышит. Желание. Непреодолимое желание.
2: Поторапливайся, Рауль. Ну не торчать же здесь всю ночь.
4: Дюваль слегка затянул гаечным ключом первый болт. Совсем чуть-чуть. Затем второй. Колесо вращается справа налево. Гайки свинчиваются справа налево. Следовательно, через несколько десятков километров пути все гайки слетят с колеса. На ходу они постепенно открутятся. Но вот и настал час поделить все пополам.
5: Может, пока поведешь ты, а после авиньона я тебя сменю.
4: Никогда они не доедут до авиньона. У них нет и одного шанса из 1000. Дюваль выбирает место смертника, ведь он и должен рисковать больше. Он и ремень не станет пристегивать.
2: Ладно, обожаю ездить ночью.
5: Тогда езжай побыстрее. Как можно быстрее.
2: Мы замерзнем. Хочешь, поднимем вверх?
5: Не надо останавливаться. Жми на всю катушку.
2: Вот здорово.
5: Машина идет безукоризненно. Колеса совсем не стучат. Вряд ли колесо отлетит. Болты ведь не сорвутся все сразу, скорее всего. Его просто перекосит. Оно осядет, и машина перевернется, и нас выбросит на шоссе.
4: Дюваль представил себе 2 тела, распростертые на асфальте. Он закрыл глаза. Можно ли еще исправить то, что он сделал? Но как найти предлог? Она пошлет его ко всем чертям, попроси он остановиться. А то и заподозрит неладное с ее-то дьявольским чутьем. Рауль Дюваль пересмотрел множество вестернов, где крупным планом показывали взбесившихся лошадей и отлетающие на ходу колеса. И сейчас эта картина стоит у него перед глазами. Машина начинает петлять.
2: Похоже, меня клонит в сон. Я, кажется, устала.
4: Впереди замелькали огни. Показалась большая автозаправочная станция, освещенная словно вокзал. Вероника замедляет ход, затем тормозит, чтобы выехать на боковую дорожку. Машина заваливается назад, ее бросает из стороны в сторону. Дюваль скорчился, изо всех сил цепляясь за сиденье. Он уже все понял. Ничего у него не вышло. Мотор глохнет. Наступает тишина.
6: Эй! Эй! Так не годится, вы что там? Заснули? Я уж подумал, врежется сейчас машина, ей-богу, врежется. Ну-ка, ну-ка, что там у вас тряслось? Мама моя дорогая, это вы в рубашке родились.
2: А в чем дело?
6: Колесо. Смотрите, колесо. Ну, один болт еще может сорваться, да и то вряд ли. Ну, чтоб все 5 разом, такое только можно подстроить нарочно.
2: Колесо менял мой муж.
5: Я их затянул до упора.
6: Ну, значит, плохо затянули. Вы легко отделались. Но ведь видно же, если болт закреплен слабо.
5: У меня не было фонарика.
6: А подкрутить можно и в темноте. Вам что, ни разу не приходилось менять колеса?
5: Нет, ну а чего же не раз, но...
6: Ну так что ж вы думали? Вам что, на тот свет не терпится попасть?
5: Мы спешили.
6: Спешили шею себе сломать.
5: Это автомобиль моей жены, и я в нем не разбираюсь.
6: Что за чушь вы несете? Колесо, оно и есть колесо. Ну, вы даете.
2: Починить можно.
6: Ну, смотря в каком состоянии цилиндры. Муженек-то ваш, видать, не в себе.
4: Дюваль медленно, дрожащими руками открывает дверцу машины и буквально вываливается из нее. Ноги его не держат. Собрав последние силы, идет к зданию станции, заходит внутрь. Здесь он один среди витрин, уставленных коробками конфет и пестрыми пачками. Он замечает стул и опускается на него.
5: Неужели Вероника догадалась? А если да, стоит ли все отрицать? Надо думать, ей заново объясняют, что так само по себе колесо не отвалится. Тут надо постараться. по неопытности, или по незнанию, или... Или единственный верный вывод может сделать только она сама. А сообразительности ей не занимать. И, следовательно, она уже знает. А, вот она направляется сюда. А, нет, нет, нет, я не желаю сцены. Нет, не желаю.
4: Дюваль видит, как Вероника стоит за стеклянной дверью и ищет его глазами. Он встает со стула, так легче защищаться. Неслышно открывается дверь. Это Вероника, вся в белом, словно привидение, возникшее из ночной тьмы.
2: Ты это нарочно подстроил? Ну, отвечай же! Скажи хоть что-нибудь!
5: Ну, ладно, ладно, ладно тебе, нечего орать. Да, это я, и я...
2: И ты решил меня убить?
5: Нет, ну не обязательно тебя, это вроде как пари. Вот, да-да, именно как пари.
2: Но ты совсем спятил.
5: Возможно, мне это уже говорили.
2: Не смей ко мне прикасаться.
5: Вероника, ну я же тебе ничего не сделал.
2: Да, ведь ты меня чуть не убил. Тебе это так не пройдет.
5: А собираешься донести на меня в полицию? Да кто тебе поверит? Я же сидел рядом, на месте смертника. Даже ремень не пристегнул.
2: Я с тобой не останусь.
5: А я тебя не держу.
2: А я посоветуюсь с адвокатом. Клянусь, ты за это дорого заплатишь.
5: Пойдет. Разведемся, так будет лучше.
2: Да, так это правда. Ты решил?
5: Да, решил.
2: А до развода как мне себя обезопасить?
5: От чего обезопасить?
2: Не придуривайся. Откуда мне знать, что ты еще можешь выкинуть?
5: Ясно, ясно. Ты мне не доверяешь.
2: Еще бы.
5: Так чего же ты хочешь еще?
2: Хочу, чтобы ты подписал документ.
5: Объясни, чего тебе надо.
2: Чтобы ты написал, что пытался меня убить.
5: Убить, да? Ну нет, ни за что и не надейся даже.
2: А я сейчас позову рабочего. Скажу, что ты нарочно испортил колесо, что ты сам мне признался.
5: Да на что тебе такая бумага?
2: Я положу ее в конверт и оставлю у своего адвоката. Понял зачем? Если ты только вздумаешь.
5: А, вскрыть в случае моей смерти. Смерть, да и только.
2: Да. Вот садись и пиши быстро, иначе я за себя не ручаюсь.
5: Хорошо. Так, что ж, ладно. Так, дай мне ручку.
2: На.
5: Итак, я, ниже подписавшийся, Дюваль Рауль, настоящим признаю, что подстроил аварию.
2: Нет, пиши. Признаю, что пытался убить свою жену.
5: Но это неправда. Не пытался я тебя убить. Так. Хорошо. Значит так, при следующих обстоятельствах. При следующих обстоятельствах. Двоеточие. 6 июля сего года на шоссе А7 автомобиль марки «Триумф» с номерными знаками 2530 РБ 75, который вела моя жена, да?
2: Да, да, да.
5: Который вела моя жена, остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Так,
2: дальше.
5: Я сменил колесо. Я сменил колесо. Причем умышленно не затянул до упора крепежные болты.
2: Угу.
5: Крепежные болты, что неизбежно должно было привести к аварии. Вот. Вот так пойдет?
2: Да, да, еще укажи, что имеются свидетели.
5: Свидетели, хорошо.
2: Да.
5: Ладно. Авария произошла у последней автозаправочной станции. Авария произошла у последней автозаправочной станции перед поворотом на Авиньон, да?
2: Да, да.
5: Перед поворотом на Авиньон. Тяжких последствий она не имела? Не имела. Так как машина сбавила скорость, чтобы въехать на стоянку, расположенную перед автостанцией. Так, рабочий дежуривший, да?
2: Да, рабочий, да, да, да, рабочий дежуривший.
5: Дежуривший,
2: да.
5: Ночью на станции обнаружил поломку, да?
2: Да.
5: И приступил к ремонту.
2: Да,
5: обнаружил,
2: да,
5: поломку и приступил к ремонту. На.
2: Давай.
5: Держи. Документик.
2: Угу.
4: Она аккуратно складывает листок, выбирает его в сумку, щелкает замком. Оба они чувствуют, что перед тем, как навсегда разойтись в разные стороны, им следовало бы произнести какие-то слова, хоть как-то выразить свои чувства. Пусть они враги, но до чего же глупо расставаться вот так в магазине самообслуживания среди плиток нуги и тюбиков крема для загара. Но Вероника выходит, не обернувшись. Прощай, Вероника. Теперь-то и пойдет у них война нервов.
6: Мадам, вам бы лучше задержаться в авиньоне. Болты перекосило. Ну, конечно, если ехать потихоньку, ничего не случится, но цилиндры придется менять. Не говоря уже о колесе. Оно-то вообще никуда не годится.
7: А автобусы здесь ходят?
6: Ну, только не в это время. Да и не здесь. Это надо дойти до шоссе. А зачем вам? Не хотите ехать на своей машине? Да вам нечего бояться, поверьте.
5: Ее не переспоришь. Ну да ладно, поеду один. Она может сесть на поезд в авиньоне.
6: Я за ней присмотрю. Да не волнуйтесь. Но сами не торопитесь. Все.

0: У адвоката Тесье оказались густые седые волосы, образующие на затылке буйную гриву. Он представлял собой нечто среднее между стареющим актером и перезрелым музыкантом. Но вообще в курортном месте на Лазурном берегу и не найти было человека, чье лицо соответствовало бы его профессии.
1: Ну-с, так в чем дело, мсье Дюваль?
2: Речь идет всего лишь о разводе. Я женился в начале декабря, но позвольте я прежде объясню вам.
1: Извините, мсье Дюваль, лучше письменно изложите мне вкратце, в чем состоят ваши разногласия с супругой. Ваша биография, суть дела, факты, понимаете? Одни голые факты. Закон не интересуется чувствами. Дети есть?
2: Нет.
1: Мадам Дюваль беременна?
2: Нет.
1: Разумеется, у вас есть доказательства супружеской измены?
2: Да нет, не было никакой измены.
1: О-ля-ля. У вас есть иные основания для искового заявления?
2: Развода требует моя жена.
1: Ах, вот как.
2: Да.
1: Значит, вы нуждаетесь в защите. Что же она ставит вам в вину?
2: Она считает, что я пытался ее убить.
1: О, вы вовсе не похожи на убийцу.
2: Конечно, нет.
1: Ну-ну, давайте, рассказывайте мне все по порядку.
0: Дюваль попытался растолковать адвокату всю историю с чуть не оторвавшимся колесом от машины. Но, похоже, Тесье не слишком хорошо его понял. Он никак не мог сообразить, чего все-таки хотел добиться Рауль, не закрепив как следует колесо. Наконец Дюваль поведал о сцене на автостанции, где подписал злосчастную бумагу.
1: Немыслимо! Это же немыслимо! Вы действительно написали заявление о том, что хотели убить свою жену?
2: Нет, ну, я впрямую, конечно, так не написал.
1: Так чего же вы теперь от меня ждете? У вашей жены все козыри, мы у нее в руках. Она может, даже если пожелает, обратиться в прокуратуру. Имеются свидетели, ну хоть отдаете себе отчет. Вы же сами загнали себя в угол.
2: Я подписал признание, чтобы облегчить судебную процедуру. Надо было пойти на это или вовсе отказаться от самой идеи развода.
1: Да нет же, нет, как вы наивны, мой друг. Развод можно получить при любых обстоятельствах. Это уже наше дело, но никогда, вы слышите, никогда нельзя давать противнику таких преимуществ. Вы, безусловно, понимаете, что нам с вами придется нелегко. Так или иначе, вот что мы с вами можем пока предпринять. Прежде всего, вы должны уйти из дома.
2: Это я уже сделал. Я снял номер в гостинице.
1: Замечательно. Значит, там и оставайтесь. Это очень важно. Предположим, ваша жена скончается в результате пищевого отравления. Подумайте, в каком положении вы окажетесь, если по-прежнему будете жить вместе. Подумать только, подписать признание.
0: В ящике для писем скопилась почта, куча рекламных проспектов и одно письмо, судя по штемпелю, из Ниццы. Адрес напечатан на машинке.
2: Мэтр Рене Форлини, нотариус. Неужели эта дура додумалась обратиться к нотариусу? Так, мсье, не соблаговолите ли вы срочно зайти ко мне в контору по делу, представляющему для вас несомненный интерес, с уважением. А что бы это значило? Она ведь сказала, что пойдет к адвокату. А при чем здесь нотариус? По делу, представляющему для вас несомненный интерес. Да, конечно, речь идет о разводе. Странно. Но сейчас узнаю.
0: Но дома Вероники не оказалось, только маленькая записка лежала на столике в прихожей.
2: Не хочу причинять тебе лишних хлопот, поэтому оставляю квартиру в твоем распоряжении, пока мы не примем окончательного решения. Себе я сняла меблированные комнаты, если понадобится что-нибудь обсудить, звони по телефону 38-52-32. А, черт возьми, да она боится встречаться со мной. Дура. Ну, как знаешь, твое дело.
0: Дюваль прошелся по пустой квартире. Нет, она ничего отсюда не перевезла, лишь захватила самое необходимое. Кондиционер не выключен, в холодильнике полно припасов. Завтра, подумал он, надо будет позвонить Веронике и поблагодарить, сказать, что он тронут ее вниманием и добротой, и если она не против, то он еще несколько дней поживет в этой квартире. Рауль достал из стенного шкафа чемодан и принялся складывать туда белье и свою одежду. У него всего-то и было 3 костюма и пальто.
2: Ну вот и все. Теперь я свободен. Свободен и беден, как настоящий моряк, и всегда готов пуститься в новое плавание. Так, чемодан пока поставлю в комнату для гостей. Впрочем, здесь я и поживу пока. А теперь спать, только спать, хочу спать. Надо все забыть.

0: На следующий день Рауль Дюваль отправился в контору мэтра Фарлини. Респектабельный нотариус встретил его чрезвычайно радушно.
1: О, очень рад, очень. Просто замечательно, что вы так скоро откликнулись на мое письмо. Присаживайтесь, прошу.
2: Спасибо.
1: Сигару? Нет?
2: Нет.
1: Правда, не хотите? Ну, хорошо. Займемся делом. Дюваль, разумеется, фамилия вашей матушки. Мария Луиза Дюваль. Родилась 25 февраля 1923 года в городе Тулоне.
2: Да. Отца я никогда не видел.
1: Я знаю. Но фамилия его вам известна?
2: Известна. Хопкинс.
1: Совершенно верно. Уильям Хопкинс, рядовой американской армии.
2: Мне бы не хотелось ничего слышать об этом подонке. Хопкинс причинил нам много горя, и попадись он мне, я бы плюнул ему в лицо.
1: Ну, вам это не грозит. Он умер. Нужен, мсье Дюваль. Постарайтесь успокоиться. Уильям Хопкинс назначил вас своим наследником. Вот к чему я веду. Вам отходит все его состояние. Уже несколько месяцев я пытаюсь вас найти. В мэрии Марселя я узнал, что у Марии Луизы Дюваль родился мальчик. Вот ведь как получается. Где я только вас не искал, а мы оказались соседями. Ну, что же вы молчите? Разве вам не интересно узнать, сколько денег вы унаследовали? Тогда держитесь за подлокотник кресла как можно крепче. Все имущество было продано, мсье Дюваль, согласно последней воле покойного. После уплаты налога на наследство, пока еще не все улажено, я могу назвать вам лишь приблизительную цифру, я оцениваю наследство примерно в 900 тысяч долларов. Иначе говоря, в 5 миллионов франков. Или, если хотите, 500 миллионов старыми деньгами.
2: Простите, не могли бы вы повторить? Цифру.
1: 500 миллионов.
2: 500 миллионов.
1: Угу.
2: Мне?
1: Конечно. Вы ведь Рауль Хопкинс, единственный сын Уильяма Хопкинса. Я искренне рад за вас, мсье Дюваль. Для вас теперь начинается новая жизнь.

0: Возвращаясь от нотариуса, Дюваль как будто летел по воздуху. Во всем теле ощущалась какая-то удивительная легкость. Хотелось петь, кричать во все горло. Да, он был богат. И от этого события голова шла кругом, сжималось сердце, и на глазах выступали слезы. Он зашел в кафе, заказал пиво и еще раз мысленно прокрутил в голове разговор с Фарлини.
1: Вам не стоит, Рауль, терять голову. На первый взгляд 500 миллионов – это много. Но если подумать, немало найдется коммерсантов, артистов, писателей, президентов компаний побогаче вас. Вы женаты?
2: Да, да.
1: На каких условиях?
2: На условиях совместного владения имуществом.
1: Ах, да. Ну, в таком случае, если позволите так выразиться, мадам Дюваль тоже является получающей стороной.
2: Вот как?
1: Да. Ступайте-ка домой. Обрадуйте мадам Дюваль. Но смотрите, смотрите. Не говорите ничего даже хорошим знакомым. Прежде всего потому, что многие станут вам завидовать. Деньги — это как варенье. Они привлекают мух.
0: Через полчаса в кафе Дюваль расплатился и вышел. Бесцельно побродил по городу, борясь с противоречивыми желаниями. То ему хотелось вернуться в Канны, то уехать немедленно куда-нибудь за границу. И вдруг он совершил необъяснимый, почти детский поступок. Зашел в табачный магазин и купил золотую зажигалку. Еще вчера эта покупка была бы для него непосильной, но сегодня, сейчас... Очень хотелось купить что-то дорогое и красивое. Сжимая зажигалку, он выписал чек и поспешно вышел. Почему-то сильно билось сердце. Он разжал пальцы. На ладони, как самородок, сверкала зажигалка. Дюваль остановился и зажег сигарету. Огненный язычок был вытянутым синим у основания, а повыше желтым и дрожащим, словно пламя восковой свечи. В детстве мать водила его в церковь. Нередко она покупала свечки, и он забавлялся, неловко накалывая их на железные колышки и следил, как они горят, пока она шевелила губами, шепча бесконечные молитвы. И вот теперь, возможно, в память о ней, он зажег свою зажигалку из чистого золота.
2: Алло. Алло, могу я поговорить с мадам Дюваль? Вероника, это ты? Вероника, я хотел предупредить тебя, что уже обратился к адвокату насчет нашего развода.
3: Кто твой адвокат?
2: Я обратился к мэтру Тесье. Знаешь, он не скрывал, что развод обойдется очень дорого. А ты? Ты нашла адвоката?
3: Пока нет. У меня не было времени. Начну хлопоты, когда вернусь.
2: А ты уезжаешь?
3: Да, ненадолго.
2: Послушай, ты покажешь своему адвокату бумагу? Ну, то, что я подписал.
3: Ты о покушении? Сейчас она в безопасном месте, в конверте. Я написала «вскрыть в случае моей смерти». Так что теперь мне нечего бояться.
2: Послушай, Вероника, поверь, я... Вероника!
3: Ты хочешь сказать, что не думал причинить мне зло? Или что ты сожалеешь? Поверь, не так уж я и стремилась к этому браку. Да откуда тебе знать? Ладно, довольна об этом. Как только вернусь, пойду к адвокату. Он свяжется с твоим поверенным. Похоже, больше нам не о чем говорить.
2: А черт! Гнусная баба! Какая жалость, что с машиной тогда все обошлось. Вот было бы славно оказаться вдовцом.
0: Прошел день, другой, третий. Дюваль жил обычной жизнью. Его руки массажиста трудились, как прежде, но мысли витали далеко, рыскали без устали в поисках выхода. Как разорвать порочный круг? Как уберечься от мести Вероники? Наконец он решил еще раз посоветоваться с адвокатом Тесье.
4: Ну что ж, мой друг, пока противная сторона не торопится, бессмысленно подготавливать защиту. Надо ждать. Вы говорили с ней о разводе?
2: Да я с ней не вижусь. Кстати, мэтр, я бы хотел у вас кое-что узнать. Допустим, это всего лишь предположение, но допустим, что я именно сейчас получу небольшое наследство.
4: Вы ждете наследство?
2: Нет. Вовсе нет, уверяю вас. Это просто предположение.
4: Тогда деньги перейдут в совместное владение супругов.
2: Совместно? Но это несправедливо.
4: Ну, если договориться по-хорошему...
2: А если кто-то попытается утаить деньги?
4: Риск слишком велик. И особенно в вашем случае, мсье Дюваль. Замечу лишь, что в распоряжении вашей жены находится компрометирующий вас документ. Хорошо, представим, что на вас вдруг свалится наследство. Об этом узнает ваша бывшая жена. Она имеет полное право учинить вам иск, утверждая, что на момент развода вы скрыли некоторые источники дохода. И она может предъявить эту злосчастную бумагу, заявив, что вы пытались убить ее из-за денег. Поэтому мой совет – играйте в открытую.
0: Дюваль долго пережевывал услышанное. Оставалась лишь одна лазейка – приобретать. Скупать все подряд – гостиницу, кинотеатр, гаражи. Вероника потребует огромные алименты. Ничего не поделаешь. Все лучше, чем раздел имущества. Он еще раз ездил в Ниццу. Нотариус Фарлини принял его очень любезно.
1: Документы составлены на английском. Хотите, я вам переведу? Правда, это займет много времени.
2: Нет, мэтр, не стоит. Я и так знаю, что ничего в них не пойму. Скажите, когда я получу то, что мне причитается?
1: Ну, скоро, самое большее через месяц.
2: О, Господи, через месяц Вероника уже начнет бракоразводный процесс.
1: Хотите быть единственным владельцем своего имущества, верно? Ну, что же, вы правы.
2: Скажите, разве нельзя вложить деньги за границей?
1: Нет. Давайте уважать закон, мсье Дюваль. Не стоит играть с огнем. Знаете, на вашем месте я бы уехал в другой город.
0: Возможно, это и было наилучшим решением. Уехать и больше не видеть Веронику. Основать где-нибудь образцовый центр массажа, оснащенный самым современным оборудованием, заняться реабилитацией инвалидов, людей, пострадавших в автомобильных катастрофах. Он заведет себе собаку, аквариум с золотыми рыбками, птиц. Он станет дарителем счастья. И его жизнь тогда обретет, наконец, смысл. Шли дни. От Вероники не было никаких известий. Скоро в почтовом ящике он нашел коротенькое письмецо от нотариуса.
2: Уважаемый господин Дюваль, рад сообщить вам, что деньги переведены во Францию. Отныне они в вашем распоряжении. Будьте добры указать мне адрес вашего банка и номер счета. С наилучшими пожеланиями, мэтр Фарлини. Ну и славненько. А с Вероникой я договорюсь. Обязательно договорюсь.

0: Алло. Мсье Дюваль у телефона.
1: Алло. С вами говорят из полиции. Мсье Дюваль, речь о вашей жене.
0: Что случилось?
1: Просили передать вам, что мадам Дюваль... Вероника Дюваль, не так ли? Так вот, Вероника Дюваль, ехавшая в белом автомобиле «Триумф» с откидным верхом. Вы меня слышите?
0: Да, да. Так в чем дело?
1: Вчера вечером она попала в автомобильную катастрофу.
2: Это известие ошеломило Дюваля. На несколько секунд он даже потерял дар речи и не мог вымолвить ни слова. В одно мгновение он представил их белый «Триумф», лежащим на боку с искореженным капотом, с помятой крышей, и окровавленное тело Вероники.
0: Она погибла?
1: Нет, нет, она тяжело ранена. Ее перевезли в больницу в Блуа. Нам позвонили оттуда.
0: Из Блуа?
1: Да. Авария произошла километрах в 20 от Амбуаза. Больше нам ничего не известно. В больнице вам все скажут. Сожалеем, мсье Дюваль. В эту пору дорожные происшествия случаются очень часто. Надеюсь, все обойдется.
0: Благодарю. Я сейчас позвоню туда.
1: Удивительная история. Машина перелетела через насыпь, вероятно, несколько раз перевернулась и свалилась в Луару. Вашей жене, можно сказать, еще повезло. Ее выбросило из машины, но ей здорово досталось. Судя по протоколу, мадам Дюваль получила травму черепа, и врачи ни за что не ручаются. Это все, что я могу вам сказать. В том месте, где произошла авария, дорога узкая и неровная. Возможно, мадам Дюваль задела встречную машину. Звоните в больницу, мсье Дюваль.
0: Спасибо. Я так и сделаю.
3: Если Вероника умрет, это решит все проблемы. Не очень-то красиво так думать, но мысли как дикие звери. Их не приручишь. Амбуаз? А что она там делала? И при чем тут Амбуаз? Ну-ка, посмотрим в атласе, где это. Амбуаз, департамент Эндр и Луара. 8192 жителя. Высота над уровнем моря 57 километров, 206 километров от Парижа, 35 километров от Блуа, 25 километров от Тура, 50 от Вандома. Достопримечательности. И к черту достопримечательности. Но куда ехала она по берегу Луары? Кому спешила на свидание?
2: Дюваль не стал зря терять время. Собрал свой обшарпанный чемодан, порылся в карманах. Бумажник, чековая книжка, ключи, зажигалка. И поехал сам.
3: Предположим, самое худшее. Предположим, она умирает. Адвокат, у которого она оставила конверт с моим заявлением о преднамеренном покушении на ее жизнь... Скрывает его и читает мое признание. Угу. Ну и что с того? Сейчас я находился в сотнях километрах от этого места. И я здесь ни при чем. И у меня есть свидетели.
2: Конечно. Это казалось очевидным. Он с большим трудом поддерживал в себе эту уверенность, словно костер, который должен отпугивать диких зверей. И все-таки во мраке ночи ему чудилась их поступь.
3: Возможно, Вероника расстроится, увидев меня. А, немного вкрадчивости, ласки. И кто знает, вдруг я сумею отобрать у нее этот документ. Скажу ей, случись с тобой что-нибудь. Подумай только, в каком положении я бы оказался. Давай уничтожим это письмо. Так будет честнее. И для развода придумаем другой, менее опасный предлог. Вероника должна понять. Я готов умолять даже... Унижаться, лишь бы добиться своего. Так надо.
2: На следующее утро Дюваль прибыл в Блуа и сразу же, взяв на вокзале такси, помчался в больницу. Его встретили и провели в кабинет доктора Пелетье.
4: Буду с вами откровенен, мсье Дюваль. Положение не из лучших. Мы ее спасем, по крайней мере, я на это надеюсь, но вот что дальше... У мадам Дюваль правосторонний паралич. Как болезнь будет развиваться, я не могу вам сказать, об этом судить рано. Все выяснится через несколько дней, когда придут результаты анализов. Пока ясно одно. Все
5: вся правая сторона потеряла чувствительность. Вы знаете, я приоткрою дверь, и вы сможете на нее взглянуть, но не более того. К тому же вы увидите одни бинты. У бедняжки содрана кожа с головы, и лицо с одной стороны изуродовано. Да, идемте.
2: Доктор повел Дювале по длинному коридору, вроде тех, что ему нередко случалось видеть во сне. Остановился перед одной из дверей, осторожно приоткрыл ее. Дюваль подошел поближе. Укутанная простыней Вероника показалась ему пугающе неподвижной. Из-под марлевых повязок виднелся лишь заострившийся восковой нос. Свисавшие с чего-то вроде виселицы резиновые трубки причудливо оплетали кровать.
6: У нее на руке был золотой браслет. Его пришлось снять. Вы можете его забрать, он в приемной. Чемодан цел. Его вы найдете в шкафу. Еще есть сумочка, но ее придется почистить. Она вся в крови и грязи. Это мы берем на себя.
7: Скажите, вы думаете, она долго пробудет в больнице?
4: Ну, это будет от многого зависеть. Скажем, недели 3 месяца. Даже не могу с уверенностью сказать, что она когда-нибудь заговорит. Конечно, это ужасно. Крепитесь, мсье Дюваль.
7: Боже, если она больше не сможет говорить, я никогда не узнаю, кому она отдала письмо.
2: Вероника так и не пошевелилась. Казалось, ей суждено вечно оставаться распростертой, словно каменное изваяние. На двери красовался номер 7. Дюваль чуть не бросился бежать. Надо же! Опять эта роковая семерка. Время шло к полудню. В больнице его предупредили, что местная полиция надеется встретиться с ним незамедлительно. Откладывать встречу было ни к чему, и потому уже через полчаса Дюваль шагал по казенному коридору прямо в кабинет старшего сержанта.
8: А, мсье Дюваль?
7: Да.
8: Вы уже были в больнице?
7: Да.
8: Как дела у мадам?
7: Будет жить.
8: Да. Я понимаю. Да, это уже хорошо. Что ж, поговорим об этой аварии. Тут не все ясно. Вам знакомо это место? Сразу за Шамоном на левом берегу. Как раз на выезде из городка есть мостик. Затем дорога сужается и несколько сот метров тянется вдоль берега Луары. Авария произошла около 20 часов. Значит, движение было не слишком оживленным. Машина упала на правый бок и почти целиком ушла под воду. А ветровое стекло разбито, и это доказывает, что она переворачивалась много раз. Первое, что тут приходит в голову, так это то, что мадам Дюваль попала в аварию по рассеянности. Она любила быструю езду?
7: Да, да, пожалуй.
8: А, и все же нас смущает одна деталь. Скажите, а до аварии была ли на левой дверце вмятина от удара?
7: Ну, по правде сказать, я понятия не имею. Сам я езжу на малолитражке. Должен вам сказать, что в Каннах помятое крыло – вещь настолько обычная, что задень ее кто-нибудь, она бы мне даже и не сказала.
8: Да, но речь идет о большой вмятине. Мы думаем, уж не врезалась ли в нее встречная машина. Вы еще какое-то время пробудете в нашем городке?
2: Дюваль вздрогнул. В одно мгновение он сообразил, в какую влип историю. Выходные он провел в горах вдали от людей. Его малолитражка помята сильнее, чем иной гоночный автомобиль. В воскресенье вечером он мог поджидать Веронику на мосту близ Шамона, а к утру в понедельник успел бы вернуться в Канны. Стоит лишь вскрыть письмо Вероники и...
7: Да, разумеется.
8: А ну и отлично. Я найду вас. Да, да. Имейте в виду, что машину еще можно починить. Гараж расположен на Турском шоссе на выезде из Блуа. Не забудьте обратиться в страховую компанию. Вот документы на машину.

0: этой уверенностью. Она для него как баллон с кислородом, как неприкосновенный запас, отсрочка перед казнью. Но уж, коли она умрет, об этом Дюваль боялся и думать.
1: Вот так-так. Моя жизнь повисла на волоске, к тому же столь тонком, что его и не различишь без микроскопа. Сколько же продлится эта чудовищная игра? Ладно. Завтра принесу ее в больницу. Цветы.
0: Каждый день около полудня Дюваль шел в больницу. В приемной старшая сестра рассказывала ему о состоянии больной. Ночь прошла спокойно, или пока еще держится температура. Вчера она пришла в сознание, ей колют транквилизаторы. Иной раз он встречался с доктором Пелетье, когда тот шел завтракать после утренних операций. Доктор всегда отвечал уклончиво, не вдаваясь в подробности. Торопливо упоминал об артериографии, тесте Бернштейна. Дюваль ничего не понимал. Он приоткрывал дверь в палату и смотрел на больную лишь издалека.
2: Алло, Дюваль у телефона.
3: С вами говорит сиделка вашей жены, месье Дюваль.
2: Как дела?
3: Месье Дюваль, у нас замечательная новость. Мадам идет на поправку. Сегодня утром она вышла из комы. Жара больше нет. Понятно, правая сторона у нее пока парализована, но она уже похожа на человека. Я ее предупредила, что вы скоро придете. Я сразу заметила, как сильно она обрадовалась.
1: Вот оно случилось. Вероника обрадовалась. Представляю нашу встречу. Ее непримиримый взгляд, в котором всякий раз, как только я потянусь за таблетками, отразится паника. К тому же одна рука у нее может двигаться. Значит, стоит мне отвернуться, как она потребует бумаги и напишет, черт знает что. Сиделке, врачу, полицейскому. К счастью, это левая рука, но если очень постараться, пусть даже у нее выйдут одни кривые палочки, она все же сумеет вывести 6 букв. Убийца. Потому что в ее помутившемся сознании 2 аварии сольются в одну. А что же делать, что же делать?
0: Понемногу успокоившись, Дюваль серьезно задумался. Ситуация, казалось, была катастрофической. Но постепенно в его голове созрел план. А что, если купить дом в этих краях? Обширное поместье, где он сможет открыть центр по реабилитации инвалидов. Вероника станет всего лишь одной из многих его пациенток, но никто не сможет упрекнуть Дюваля в том, что он не заботится о своей жене. И в то же время он от нее избавится. Осуществится его давняя мечта, и к тому же приличия будут соблюдены. Отличная мысль. Но когда на следующий день он подходил к больнице, у него поджилки тряслись от страха.
3: Пришли, месье Дюваль. Наша больная смотрит теперь веселее. Поднимает и опускает веки. Мы навели ей красоту к вашему приходу. Да, вот сумочка. Ее возьмите. Мы ее почистили. Ну, идемте, идемте.
0: Сиделка открыла дверь палаты и подошла к Веронике.
3: Кто это к нам пришел? А, посмотрите-ка, мадам Дюваль. А, кто? Кто это? Ваш муж! Ему не терпится вас обнять!
0: Торопливо, чтобы поскорее покончить с этой комедией, Дюваль подошел к кровати, нагнулся и вдруг замер. У этой женщины глаза были голубые. Он выпрямился и обернулся к сиделке. Это не та палата, это не та Вероника. Он не сводил с нее глаз и чуть не спросил, кто вы? Попятился назад, неотрывно смотря на голубой глаз, следивший за каждым его движением. Левая рука незнакомой судорожно вцепилась в простыню. Обручального кольца у нее не было, но ночная сорочка принадлежала Веронике.
4: Не стоит так волноваться. Вы бы лучше улыбнулись жене.

0: Ее надо хвалить, подбадривать. Ведь она все равно, что с того света вернулась.
1: Нет, я ничего не могу с собой поделать. Извините меня. Извините, я зайду позже. Боже, боже, боже, милосердный. Да что же это? Где же... А где же Вероника? Где она скрывается? Ну, конечно, Вероника ехала вместе с этой женщиной. Раз в машине нашли ее чемодан. Все дело в том, что именно ее, Веронику, и выбросило в реку. И тут же унесло течением. А на месте аварии нашли раненую женщину, чьи... чьи документы... Так, стоп.
2: Дюваль так поспешно покинул больницу, что сразу и не вспомнил о сумочке, которую ему передала сиделка.
1: Стоп. Нет. Нет, я никогда в жизни не видел эту белую сумочку. У Вероники такой не было.
2: Дюваль открыл ее. Пудреница, пилочка для ногтей, связка ключей, удостоверение личности.
1: Удостоверение личности. Так, фамилия Версуа, в замужестве Дюваль, имя Вероника... Клер. Дата и место рождения 24 января 1943 года, Париж. Домашний адрес Каны, улица Массе, 45.
2: Но фотография была не Вероники, а той, другой женщины. На Дювале смотрели светлые, искрящиеся весельем глаза. Он прижал ладони к вискам.
1: Довольно. Ведь я в здравом уме, просто удостоверение подделано. Незнакомка сознательно выдает себя за Веронику. А, да, но как же тогда она очутилась в Триумфе? А что, если все-таки она ехала одна? Одна, тогда... Тогда откуда взялся чемодан, в котором лежало белье Вероники, а браслет Вероники? Ах, чепуха какая-то. А ключи? Они... Ключи не от нашей квартиры.
2: Дюваль вытряхнул все содержимое сумочки. Губная помада, коробочка с ароматическими постилками, смятые бумажные платки, несколько купюр. Молнию бокового кармашка заело, но, наконец, ему удалось ее расстегнуть. В кармашке лежал фирменный бланк, на котором был выписан счет.
1: Симоно, слесарь-водопроводчик. Амбуаз, улица Рабле, 12, адрес заказчика, мадам Вероника Дюваль. Укромный приют, Амбуаз, Сверчковый проезд... Ой, фантастика.
2: Дюваль обшарил все уголки этой чудесной сумочки, из которой он, точно фокусник, извлек незнакомку и ее дом. Женщина и в самом деле оказалась Вероникой. Следовательно, дом принадлежит Веронике, а значит, и ему тоже, раз уж у них общее имущество. На беду Вероника – это вовсе и не Вероника. Вот как получалось. Дюваль вернулся в гостиницу. Необходимо было все хорошенько осмыслить. Кто она такая? Откуда взялась? Чего она добивается? Еще этот таинственный адрес. Сверчковый проезд. Дюваль взглянул на часы. До обеда он еще успеет туда заскочить. Он вытащил из сумки связку ключей и через несколько минут уже мчался в своей маловитражке по указанному адресу. Ему не терпелось осмотреть укромный приют. Кто откроет дверь? Кто живет в усадьбе? Любовник? Не находя ответа на свои вопросы, Дюваль увлекся этой нелепой и зловещей игрой. Любовник – тот самый невидимый и неуловимый субъект, который всем и заправляет, оставаясь в тени.
3: Простите, послушайте. Я ищу укромный приют. Где это?
4: Поворачивайте налево. Вы случаем не мсье Дюваль? О, я так и подумал. В газете писали, что приключилось с вашей женушкой, бедняжка. Она иногда заезжала сюда за покупками, такая славная. А как ей нравилось в укромном приюте. Она хоть поправляется?
2: Дюваль поехал дальше. Он больше просто не мог поддерживать этот разговор. Яростно ударил кулаком по рулю. Ну уж нет, он так долго не выдержит. Вы случаем не месье Дюваль, Похоже, его здесь ждали.
1: В укромном приюте меня встретят вазы с цветами и тапочки возле кровати. А горничная спросит, хорошо ли я доехал. Нет, с меня довольно, довольно, довольно.
2: Перед Раулем Дювалем возник укромный приют. Большой дом, сложенный из белого песчаника, который добывают в этих краях. Дом его мечты. Как раз такой, какой ему хотелось купить. Дом озаряли лучи заходящего солнца. От него веяло негой и покоем. Справа под огромным тисом стояли металлические стулья и складной стол. Слева располагался гараж. Все окна в доме были закрыты. Дюваль поднялся по ступенькам. Пересек прихожую. Двустворчатая дверь направо, вероятно, вела в гостиную. И он не ошибся. Неяркий изысканный свет от венецианской люстры падал на старинную мебель. Глубокие кресла, комоды, диван, круглый столик, на нем сигареты с ментолом. Те, что курит Вероника. Выходит, Вероника все-таки жила здесь, в доме, принадлежавшем другой женщине. В коридор он прошел на кухню, просторную, со всеми необходимыми приспособлениями, рядами блестящих кастрюль на полках, плитой, работавшей на газу и на электричестве, большим холодильником. Наконец он добрался до столовой, обставленной в деревенском стиле, с продолговатым сервировочным столиком, обеденным столом на 8 персон, окруженным плетеными из соломы стульями. Все выглядело очень зажиточно и традиционно. Обстановка в комнате оказалась самая простая. У стены стояла кровать, деревенский шкаф, два стула, кресло, стол. Выдвинув ящик, Дюваль достал фотоальбом. С первой же страницы у него перехватило дыхание. На снимках был он сам. Рауль Дюваль на улице Антиб.
1: Вот это да. Да ты у себя дома, старина, оказывается. А разве не естественно, что мадам Дюваль хранит фотографии своего мужа? Только тут интересно, кто же твоя жена? А ну что ж, хорошо, я займусь этим делом. Я вернусь еще в этот дом, клянусь, что распутаю этот клубок. Ведь незнакомка не сможет молчать вечно.
0: А у нас радость, месье Дюваль. Сегодня мы совсем молодцом. Мы славно покушали пюре, и температурка у нас спала. Пойдемте в палату, жена будет рада вас видеть.
2: Никуда не денешься. Присев на краешек кровати, он взял раненую за левую руку, хотя она попыталась убрать ее под одеяло. И, воспользовавшись моментом, когда сиделка опускала штору, торопливо прошептал:
1: для всех я ваш муж. Я не мог сказать им правду. Потом объясню, почему. Вы меня понимаете?
2: Ее восковые пальцы чуть заметно сжались. Впрочем, вполне достаточно для того, чтобы передать окружающим определенную информацию. Дюваль ласково улыбнулся без малейших усилий и вдруг, нагнувшись, коснулся губами ее иссохших уст. Это мимолетное прикосновение потрясло его самого. Он поцеловал ее помимо собственной воли.
0: Смотрите, месье Дюваль, как зарумянились ее щечки. Кажется, она улыбается. Ну, а теперь ступайте, месье Дюваль, ступайте. Вашей женушке пора вздремнуть.
2: Дюваль совсем потерял представление о времени. Он думал лишь об этой женщине, которая, похоже, радовалась его приходу, словно надеясь обрести в нем опору. Теперь она поворачивала голову, когда он ходил по комнате, и даже пыталась улыбаться. Эта женщина все больше и больше становилась его женой.

0: Но вот случилось то, чего Дюваль все время ждал. Всего несколько строк в разделе происшествий, смысл которых был ясен ему одному.
1: Неподалеку от Тура рыбаки нашли тело, которое, по-видимому, долго пролежало на дне Луары. Речь идет о молодой женщине, чья личность до сих пор не установлена, так как при ней не обнаружено никаких документов, а в местное отделение полиции не поступало заявление о чем-либо исчезновении. Насколько можно сейчас об этом судить, незнакомка была элегантно одета, ее руку украшал витой золотой браслет. Полиция, ведущая расследование, не располагает какими-либо иными данными, способными облегчить поиски. Браслет. А, нет никаких сомнений. Вероника мертва. Настоящая Вероника. Моя жена мертва.
0: На следующий день в разделе происшествий появилось еще одно сообщение.
1: Утопленница, выловленная из воды близ Тура, была еще жива, когда свалилась в воду. Кроме того, вскрытие показало, что над правым ухом у нее имеется след от сильного удара, что исключает возможность самоубийства. Следствие продолжается.
2: Ну же, мадам Дюваль, попробуйте сосредоточиться.
3: Все катастрофа. Сержант сейчас покажет тебе, чья тут вина и на чьей стороне правда.
4: Он уже 15 минут здесь торчит. Говорит, должен взять у нее показания.
2: Вы ведь не забыли о несчастном случае? Я должен знать, столкнулись ли вы с кем-нибудь. Это нетрудно. Просто закройте глаза. В знак согласия. Ну вот, значит, вы с кем-то столкнулись. С кем? С легковой машиной? Нет. А с грузовиком? С пикапом? Не припомните, мадам Дюваль. Я спрошу иначе. Машину, которая ехала вам навстречу, кидала из стороны в сторону. Это была обычная машина. Нет? А, погодите. Машина с удочками наверху. Спасибо. Спасибо, вы нам очень помогли. Не стану вас больше мучить.

0: Вот видите, месье Дюваль, так понемногу мы все и узнаем. Дело ведь не закрыто. Я спросил о удочках, потому что по воскресеньям попадается много любителей рыбалки, и частенько они бывают навеселе. Я слышал, мадам Дюваль завтра выписывают. Вы вернетесь в Канны?
1: Нет, мы сняли дом здесь, в Амбуазе. Слышали, наверное, укромный приют.
0: О, то-то отлично. В случае чего мне несложно будет с вами связаться. Телефон у вас есть?
1: Да, только я забыл номер. Посмотрите в справочнике.
0: Хорошо.
1: Позвольте мне поговорить наедине с моей женой.
2: О, разумеется, месье. Поверьте, я возмущена бесцеремонностью этих полицейских. Они не имеют права. Простите, месье Деваль, я буду в коридоре.
1: Вы не знали, куда я собираюсь вас увезти. Но вот теперь вам все известно. Я нашел у вас в сумке адрес и ключи от укромного приюта. Там все готово к вашему приезду. И вам там будет лучше. Я буду за вами ухаживать. Мы с вами станем мсье и мадам Дюваль. Вы ведь этого хотели? Я не могу звать вас Вероникой. Только не это. Но Клэр звучит неплохо. Как-никак, это ваше второе имя. Я прочел его в ваших документах. Красивое имя.

0: Дюваль опустил свою пленницу на кровать и вышел на минуту, чтобы дать шоферу скорой на чай. Они остались одни в своем уютном приюте. Он принес ее сумку, вынул пудреницу и губную помаду.
1: Ну, не дурно. Совсем не дурно. А теперь капельку пудры. Вот, а? Похоже, я малость перестарался. В другой раз у меня будет лучше получаться. А ну, карауль, старина, марш на кухню. Ну, допустим, у нее есть муж. И он сейчас в отъезде. За границей. Он еще ничего не знает. Или, скажем, он узнает так или иначе, что его жена в больнице. Но ведь в больнице уже хожу я. Место занято. Ведь не может же быть двух месье Дювалей. Это бы им все испортило. Все? А что значит все? Какой-то тайный замысел. Ну, как дела? Сейчас все будет готово. Признайтесь, вы удивлены. Не ожидали увидеть меня в фартуке? Мать всегда заставляла меня надевать фартук, чтобы не испачкаться. У меня был только один костюм. Вот и приходилось его беречь. Ведь мы так бедствовали. Ложечку вам, ложечку мне. Вот какой славный у меня ребенок.
0: Он размял спагетти, опустился на колени рядом с кроватью и поднес Клэр полную ложку.
1: Ставлю вам 5 с плюсом, милая Клэр.

Милая Клэр, сейчас я вас раздену, а вы постарайтесь забыть, что я мужчина. Вы ведь знаете, я по профессии и врач, и санитар. Так, давайте снимем рубашечку. Вот, вот, и для начала перевернемся на животик.

0: Когда его ладони легли на ее стройное голое тело, он вдруг умолк. Внезапно у него пересохло в горле, и ему пришлось следить за своими руками, чтобы им не вздумалось касаться ее слишком страстно. Он поглаживал неподвижные мышцы, стараясь перелить в них каплю собственного тепла, нежности и сострадания. Потом принялся разминать их, пощипывать, лепить, стремясь вернуть им утраченную гибкость. Наконец перевернул ее на спину.
1: Вот так. А теперь давайте подвигаемся. Сначала займемся ногой. Тут нужно терпение, на это уйдут недели. Но у нас все получится.
0: Краешком полотенца он смахнул остатки талька, надел на нее рубашку, обнял за талию, поднял на ноги и прижал к себе.
1: Обхвати меня за шею рукой. Так. А-ка, взгляни на свой сад. Посмотри-ка на Дроздов. А вот прибудь на закат. Ну вот что важно в жизни. Ты бери с них пример.
0: Вечером после обеда он вышел покурить в сад. Ночь уже опустилась на землю. Он прошелся по темным аллеям. «Я счастлив», — думал он, — «и уже больше ничего не желал, даже ее выздоровления. Только и мог беспрестанно твердить, словно пытаясь разгадать величайшую тайну. Я счастлив». В ту ночь он несколько раз просыпался, вставал, подходил к ее двери, прислушивался. Он позабыл про письмо, грозившее ему бедой, если она умрет. Он забыл обо всем на свете. Только одно казалось ему важным — прислушиваться к ее неровному дыханию, по временам становившемуся совсем слабым. Она — никто. Просто язычок пламени, который он держит в закрытых ладонях. Но погасни он, и мир утратит все свои краски. Поправлялась Клэр медленно, плохо ела, пассивно выполняла упражнения, не пыталась пользоваться левой рукой. И даже не будучи врачом, Дюваль не мог не видеть, что она искала убежище в своей болезни, прячась в нее, как в раковину.
1: Нет, никогда она не захочет сказать правду. Может быть, она все еще не вполне доверяет мне, а может быть, почему-то боится. Но почему?
0: Часто он ложился с ней рядом, держа в руках ее всегда прохладную ладошку, и, уставившись в потолок, изливал перед ней душу, словно перед психиатром.
1: А, чудеса! Видишь ли, я никогда не знал, чего мне ждать от Вероники. Вы с ней дружили, так что тебе я могу признаться, я вечно был настороже без всякой причины, просто потому что мне всегда желали зла, и я привык думать, что за шутку хотят со мной сыграть на этот раз. И даже сейчас я не понимаю, что происходит. Почему ты выдаешь себя за мадам Дюваль? Только теперь это уже не важно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты же знаешь, я не собираюсь тебя мучить. Успокойся. Успокойся и постарайся уснуть. А потом мы немножко поработаем.

0: Несколько раз приходил доктор. Он охотно беседовал с Дювалем, не скрывая, что озадачен. Общее состояние больной, по его мнению, не оставляло желать ничего лучшего. Анализы тоже были совсем неплохие. Но, тем не менее...
1: Что-то с ней творится, чего я не понимаю. Готов поклясться, что она чего-то боится. Может быть, ее преследуют кошмарные воспоминания об аварии? На мой взгляд, ее следовало бы вызвать на откровенность. Заставить как-то выразить себя. Знаете, оставьте у нее под рукой блокнот и карандаш. Однажды она сама захочет высказать какое-либо желание, потребность, чувство.
0: Дюваль последовал его совету. Установил на нужной высоте столик на колесах, который он специально для этого купил, и разложил на нем бумагу и карандаш. Клэр посматривала на Дюваля с опаской, словно тот готовил хирургические инструменты.
2: Это чтобы ты могла тренировать руку. Поначалу будешь рисовать, что придется. Чертить палочки, крестики. Ты думаешь о Веронике, верно? Ну, ее нам нечего бояться, по очень простой причине. Она умерла. Свалилась в Луару. И следов никаких не осталось. Для полиции, для больничного персонала, для продавцов существует только одна мадам Дюваль. Ты. И нечего тебе больше переживать.

0: однажды, когда они по обыкновению лежали на постели и курили после очередного занятия, Клер вдруг просунула ладонь в руку Дюваля и сжала ее изо всех сил.
1: «А? Тебе что-то нужно?»
0: Она настойчиво на него смотрела, тянула его к себе, и вдруг он понял.
1: «Нет, правда? Ты... это не из благодарности. Ты правда этого хочешь?»

0: него возникло странное ощущение, будто он проводит опыт, в котором нет места чувственности. В голове проносились бессвязные обрывки мыслей. «Я — это ты. Вот ты дрогнула. Ты нахлынула на берег, как море. Волна, волна». Но, едва поднявшись, волна откатилась. Осталась раздавленная, неподвижная женщина. Глаза у нее были закрыты.
1: Я знаю. Я почувствовал, только... Только не надо огорчаться. Ты еще слишком слабенькая. Клер. Клер, послушай меня. Сейчас у нас с тобой... Ничего не получилось. Может, все дело в твоей болезни, или я оказался не на высоте. Но мне вдруг пришло в голову, что существует и другая причина. В твоей жизни есть кто-нибудь? Ты замужем?
2: В этом все дело, верно? У тебя кто-то есть. И это не муж.
1: Но тогда где же он? Где же он, Господи, где он скрывается и что ему нужно? В конце концов, чего вы от меня хотите? Какого черта вы сняли этот дом?
0: За все время их пребывания в укромном приюте это был первый звонок. Телефон настойчиво звал Дюваля в гостиную.
3: Сейчас вернусь. Не волнуйся, наверное, просто ошиблись номером. Алло.
4: Полиция была. Месье Дюваль?
3: Да, это я.
4: Мы по поводу аварии, в которую попала мадам Дюваль. Есть новости. Не могли бы вы узнать у мадам Дюваль, была ли та машина, с которой она столкнулась, белого цвета?
3: Сейчас узнаю. Подождите, пожалуйста. Похоже, они кого-то задержали для допроса. Пока он все отрицает, но если его припрут, он вполне может рассказать, что в машине ехали две женщины. Как бы там ни было, стоит ли подводить бедолагу под монастырь? Им положено искать преступника, пусть сами и ищут. А у нас с Клэр есть дела поважнее. Алло! Алло!
4: Да?
3: К сожалению, жена не помнит.
4: Ничего не поделаешь. Спасибо, месье Дюваль. Мадам Дюваль не лучше?
3: Так себе. Почему-то я обязан с ними церемониться. Я никому не позволю лезть в душу. Плевал я на их расследование. Мне самому надо кое в чем разобраться. Этим я сейчас и займусь. Звонили из полиции по поводу аварии. Вот настырные сволочи. Имей в виду, никто тебя у меня не отнимет. Я своего никому не отдам. Но знаешь, если бы ты просто рассказала мне все, что тебе известно, я мог бы сообразить, что к чему. Может, я напрасно вообразил себе не весь что. Откуда мне знать? Ладно, ладно, отдыхай. Но что это за буква? Может, И? А, я понял, это П. По-моему, совсем неплохо.
0: Рядом с П она вывела Р. Ее дыхание участилось, рот свело судорогой. Дюваль понял, что она и не думала упражняться, а пытается сообщить ему нечто жизненно важное. Возможно, открыть какую-то страшную тайну.
3: Пр? Может, это имя человека, которого я знаю? Про? Что это? Название города, откуда ты приехала? Прос? Так ведь это прости, я угадал, да?
0: Измученная, довольная, она выпустила карандаш из рук. Ее влажные глаза сияли, словно драгоценные камни. Дюваль опустился рядом с ней на колени, заключил ее в объятия.
3: Прости, любовь моя, это я должен просить у тебя прощения. Да я просто даже не знаю, что бы я делал. Клэр, голубка моя, правда только, что я чувствовал себя таким несчастным. Любой пустяк я принимаю близко к сердцу, но теперь с этим покончено.
0: Он нежно поцеловал ее и прилег рядом, так, чтобы прижаться к ней всем телом. Клэр дышала ровно. Она спала. Во сне он то и дело протягивал руку, чтобы убедиться, что Клэр рядом, и, коснувшись ее, ощущал исходящие от нее волны покоя. И все же внезапно он проснулся, как будто хотел успеть на ночной поезд. Мозг работал напряженно и четко. Он встал, взглянул на часы. Без четверти 12. Хотелось пить. В одних носках спустился на кухню, открыл бутылку с пивом, закурил сигарету, надел ботинки и распахнул дверь в сад. Ему почудилось, как за оградой мелькнула чья-то неясная тень. Он бросился туда бегом, но ворота были закрыты на ключ. Сколько он не выкручивал себе шею, пытаясь разглядеть, что творится на улице, так ничего и не увидел.
1: Да чего я так всполошился? Стоит прекрасная погода. Кто угодно мог выйти погулять среди ночи и даже постоять у ворот. Чего я впадаю в панику? Ну, конечно, мимо шел случайный прохожий. Все двери заперты, мы в безопасности. Странно, почему Клэр просила у меня прощения? Непонятно, что такое я должен ей простить? Может, аварию подстроили нарочно, чтобы убрать с дороги Веронику? Нет, это явная чушь. Все эти дурацкие мысли лезут в мою голову из-за того, что за оградой мелькнула чья-то тень. Но то был случайный прохожий.
0: Предчувствия Дюаля оправдались днем позже. Накануне он получил из конторы нотариуса Фарлини счет, который следовало побыстрее оплатить. Дюаль как раз выписывал чек, когда у ворот кто-то позвонил.
5: А вы месье Дюваль?
3: Да. Рауль Дюваль.
5: А я сестра Вероники.
3: Чья сестра? Я ничего не понимаю.
5: Я полагаю, она вам все же говорила обо мне. Хотя я прекрасно понимаю, что ничего для нее не значу, но тем не менее... Тереза. Тереза Ансон.
3: Ах, да. Тереза. Конечно. Вы узнали адрес в полиции?
5: Нет, в больнице. Если бы бедная Вероника сообщила мне о своем замужестве, все было бы очень просто. Но ведь я для нее не существовала. Пришлось потратить массу времени, чтобы отыскать ее. Длинная цепочка. Ну, как она? Вы не против, если я войду?
3: Да, конечно. Вероника, неважно. Совсем не важно. Весь правый бок парализован, и говорить она не может. И все еще слаба. В общем, калека.
5: Ах, Рауль, как мне вас жаль. Как же вы справляетесь? Я ведь могла бы вам помочь. Когда такое несчастье, нечего ворошить прошлое. Ведь верно?
3: Я вам очень признателен. Но еще какое-то время ей придется избегать любых потрясений. Доктор запретил строго-настрого. Никакого шума, никаких посещений.
5: Даже для родной сестры?
3: Но если бы это зависело только от меня, я бы вас тут же провел к ней. А как же иначе? Но она мне этого никогда не простит. Знаете почему? Она считает себя обезображенной. Прибавьте к этому, что она сильно исхудала. К тому же она в полном сознании, что только усугубляет положение. А она и меня-то еле терпит.
5: Она совсем не говорит?
3: Нет, только делает знаки левой рукой. По существу она отрезана от мира. Зайдете на минутку в дом? Я снял этот дом, потому что он стоит на отшибе. Соседей у нас нет. Машины почти не проезжают. Здесь тихо, как в больнице.
5: Дом сдавался со всей обстановкой?
3: Да.
5: Вам это, наверное, недешево обходится.
3: Ну, приходится идти на жертвы. Вот гостиная. Проходите.
5: О, и здесь Фабьена.
3: Что вы говорите?
5: Я говорю об этой фотографии. Никуда не деться от Фабьены.
0: Тереза подошла к круглому столику и взяла в руки фотографию Клэр.
3: Разве вы с ней знакомы?
5: Вы спрашиваете. Еще бы. На свое несчастье.
3: Присаживайтесь. И расскажите мне все по порядку.
5: О, только не говорите мне, что вы ничего не знаете.
3: О чем вы?
5: Разве Вероника не рассказала вам, из-за чего мы с ней поссорились?
3: Она избегала разговоров на эту тему.
5: И правильно делала. Надо вам сказать, что Веронику вырастила я. Мать вечно болела. А я пожертвовала всем ради этой девчонки. Она ведь на 13 лет младше меня, но я и относилась к ней как к дочери. А потом она познакомилась с этой Фабьеной и прямо влюбилась в нее. Только не подумайте ничего такого. Вероника вполне нормальная женщина. Я просто хочу сказать, что она восхищалась Фабьеной до неприличия. Только и говорила об этой Фабьене. И во всем стремилась ей подражать.
3: А давно они так дружат?
5: Уже много лет. Вам, Рауль, трудно себе представить, что это такое. Стоило Фабьене купить себе браслет, как Вероника хотела купить точно такое же. Фабьене нравилась какая-то книга, и Вероника сходит с ума от нее. Фабьена приглашала Веронику на вечеринки. Вы ведь понимаете, что это такое?
3: Да.
5: Так она и познакомилась со своим мужем, с первым, с Шарлем Айно. Месье якобы занимался скотоводством. Уйму времени он проводил в Америке. Она его даже называла по-американски Чарли.
3: Простите, вы сказали в Америке?
5: Ну да, в Америке. Нет, вообразите себе. Он садился в самолет, как я сажусь в такси. Впрочем, я никогда не беру такси. Это слишком дорого.
3: А что этот месье Айно был очень богат?
5: Откуда мне знать? Я-то всегда как говорю, в таком деле, как у него, честным путем много не заработаешь.
3: А Фабьена? Она замужем?
5: Нет, насколько я знаю. Но неужели вы действительно не знаете Фабьену?
0: Дюваль проводил женщину до калитки. Увидел, как она растворилась в толпе. Угроза миновала, но вот надолго ли? Придется ли ему покинуть Амбуаз, укрыться в другом месте? Может быть, уехать за границу? Не спеша Дюваль вернулся на привокзальную площадь. Он уже не знал, что и думать. Чарли, Вероника, Клер. Нет, Фабьена. Потому что с этой минуты она вновь стала Фабьеной. Что объединяло этих троих?
1: Вероника совершила любые поступки только с ведома Фабьены. Так, а значит, вышла замуж за меня тоже не просто так. Вероятно, знала о моих миллионах, о моем американском наследстве. А значит, знала и о моем отце Хопкинсе. От кого? От кого? Конечно же, от своего первого муженька Чарли. И Фабьена была в курсе этого заговора.
0: Дюваль бросился к дому, взлетел вверх по лестнице и замер на пороге ее комнаты. Фабьена лежала в той же позе, в какой он ее оставил. Она с трудом повернула к нему голову.
1: Ты знаешь, кто сейчас приходил? Ты, наверное, слышала, как мы разговаривали. Ты с ней уже встречалась раньше. Это сестрица твоей подружки, Вероники. От нее я узнал, что тебя зовут Фабьеной. Красивое имя Фабьена, мне очень нравится. Очень женственное. Пока я отсутствовал, никто не приходил? Если нет, сожми мне руку. А, вот и отлично. Сама понимаешь, я вынужден остерегаться. Раз уж ты была лучшей подругой Вероники, так, может, ты знаешь, что случилось на шоссе? Если знаешь, прикрой глаза. Так. Но ты не знаешь всех обстоятельств. Она тебе наверняка приврала. А я и не думал ее убивать. Это неправда. Ты сама посуди. Ну, разве я похож на преступника? Да, она мне надоела, но еще хуже надоел себе я сам. Вернее, мы оба. Та нелепая жизнь, которую мы с ней вели. Ну вот я и не стал прикручивать колесо, чтобы испытать судьбу. Оставил все на волю случая. А потом она вынудила меня написать письмо, где я признавался, что готовил на нее покушение. Ты знаешь, у кого Вероника его оставила? Закрой глаза, если знаешь. Нет. Правда не знаешь? Ах, какой частый у тебя пульс. Такой частый, что я не очень-то ему верю.
0: Неожиданно Дюваль умолк. А почему Вероника так во всем подражала Фабьене? И чего ради Фабье не вздумалась выдавать себя за Веронику? Зачем нужна была эта мадам Лже-Дюваль?
1: Начнем сначала. Известно, что в укромном приюте должны поселиться муж и жена. Так, дом на этих основаниях и снимается. Мадам Дюваль, то есть лже-мадам Дюваль, уже в этот дом наезжает и ждет мужа. Об этом знает вся округа, а значит, мужчина, который должен был к ней приехать, на самом деле...
0: И тут Дюваль все понял. Сердце у него забилось так отчаянно, что ему послышалось, будто он различает его стук. Тот, кто собирался к ней приехать, тоже не настоящий Дюваль. Настоящий Дюваль, то есть он, Рауль, должен был исчезнуть.

0: Рауль Дюваль чувствовал себя изобретателем на пороге величайшего открытия, хотя на самом деле то, что он воссоздавал винтик за винтиком, было ничем иным, как преступлением.
1: Так, значит, меня хотели устранить, то есть убить. Интересно, интересно получается. Ведь они надеялись получить не половину, а все.
0: Дюваль сварил себе кофе, зажег свет во всех комнатах первого этажа. Свет был ему физически необходим. Он открыл все двери, чтобы беспрепятственно переходить из кухни в столовую, из столовой в переднюю и в гостиную. Постепенно преступление предстало перед ним во всех подробностях и оказалось столь простым, что было даже непонятно, почему он не разобрался в нем раньше.
1: Хитро придумано, ох, как хитро. Они готовили убийство, но при этом не хотели привлекать внимание. Они распустили слух, будто Рауль Дюваль подумывает о переезде. Короче говоря, достаточно было, чтобы один Дюваль исчез из Кан, а другой объявился в Амбуазе. Никто бы никогда не догадался, что это не тот же самый Дюваль. Меня бы укокошили без всякого шума, прикончили бы незаметно, например, отравили. Ох, мерзавцы, негодяи.
2: Фабьена. Фабьена. Проснись. Я во всем разобрался. Мне все стало ясно. Вы бы меня отравили, ведь так? Конечно, вы хотели меня убить, чтобы присвоить мои миллионы. По-вашему, мой карман для них не подходил.
0: Фабьена лежала неподвижно, с широко раскрытыми глазами. Казалось, она вынырнула из глубокой тьмы, с трудом осознавая, где находится, пытаясь удержаться на краю реальности. Вдруг она глубоко вздохнула, словно задыхаясь от крика или пытаясь позвать кого-нибудь на помощь. Протянула к Дювалю руку.
2: Нет, подожди. Подожди, но у вас ничего не вышло. И теперь ты останешься моей пленницей. Я у вас в руках. Ну, а вы у меня. Пока жива мадам Дюваль, настоящая или нет, письмо с моим признанием в покушении на убийство не вскроют. Я останусь хозяином положения, и твой сообщник ничего не сможет поделать.
0: Дюваль вышел из спальни и стал спускаться по лестнице. Голова трещала, ноги подкашивались, на душе было мерзко. Мерзко настолько, что хотелось кричать, выть. Казалось, еще немного его стошнит. Изо всех сил Рауль пытался держаться, ведь он еще не добрался до края истины. Оставалась одна, последняя загадка. Еще один шажок.
1: Почему за меня вышла замуж Вероника? Почему Вероника, а не Фабьена? Зачем понадобилось трое сообщников там, где хватило бы и двух? Знаю. Знаю. Фабьена любила того мужчину, а мужчина любил ее. Поэтому Фабьена не захотела принадлежать нам обоим, стать женой другого человека. И они заплатили Веронике, чтобы именно она провернула это дельце. Может, даже поначалу она и не знала, что именно задумала эта парочка.
0: Дюваль уже прошел на кухню и начал готовить себе кофе, как вдруг неожиданно резко повернулся и быстро, прыгая через ступеньки, вновь помчался в спальню к Фабьене. Он говорил долго, стремился доказать Фабьене, что ему все известно. Он хотел отбить у нее всякую волю к сопротивлению, уличить ее, подчинить себе, растоптать ее, просто рассказывая о том, что ему удалось обнаружить. И чем дальше заходил он в своих рассуждениях, тем яснее понимал, что оказался игрушкой в чьих-то руках, что его обманывали, презирали.
1: «Стоит мне захотеть, стоит только наплевать на последствия, мне достаточно будет обратиться в полицию». Твой любовник оказывал на тебя огромное влияние.
2: Боже милостивый, вот этого я никак не пойму. Именно этого. Что в нем такого было, что вы, Вероника, и ты ему повиновались? Он говорит вам, Дюваля придется убрать, и вы обе молчите. Вы все трое могли месяцами выжидать, а он спал то с одной, то с другой. Я так понимаю, он был у вас вроде султана.
0: Фабьена изо всех сил задвигал рукой, пытаясь дотянуться до столика на колесиках.
2: Ты хочешь писать? Ну, ради бога, давай. Давай, вот тебе бумага. Вот, карандаш, ну? Ну что, что? Что ты пишешь? Нет? Как это нет? Как это нет? Я ошибаюсь. Ну что же не так? Он не спал с вами обеими. Ну-ну, только не рассказывай мне сказки. Напиши-ка лучше «да». Признайся, что все это правда. И я, может, попробую все забыть. Пиши, пиши!
0: Но Фабьена вновь и вновь упрямо чертила букву «Н».
2: Нет, меня довольно. Довольно! Ой, здорово придумал. На все отвечать «нет». Фальшивые документы? Нет. И все эти вещицы с моими инициалами, чтобы обмануть прислугу, тоже нет. Ну же, Фабьена, надо уметь проигрывать. Я все могу стерпеть. Не надо только держать меня за идиота.
0: Громко хлопнув дверью, Дюваль опять покинул Фабьену. На кухне его дожидался приготовленный, но уже остывший кофе. Но пить не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Ничего.
2: Но я люблю эту женщину. Вот в чем ужас. А если бы я мог купить любовь Фабьена, никакая цена не показалась бы мне слишком высокой.

0: На следующее утро Дюваль решил заглянуть в банк и снять со счета какую-нибудь сумму денег. Но тут в голову к нему пришла любопытная мысль. А может быть, стоит уехать? Ему и Фабьене просто уехать отсюда, в Швейцарию, в Италию, поселиться на берегу озера. В новой обстановке для них наступит новая жизнь. А новая жизнь породит новую любовь. Дюваль понимал, что попросту плетет небылицы. Но если бы сейчас его не занимала эта небылица, если бы он не представлял себе заросший цветами дом у озера, то ему впору было бы броситься в реку.
1: А что? Мы попытаемся жить с ней, как ни в чем не бывало. Раз уж она была готова на все, лишь бы разбогатеть, настало время создать для нее хотя бы иллюзию богатства.
0: В банке Дюваль пробыл недолго, снял со счета 500 франков и сразу же отправился назад в укромный приют. По дороге домой купил несколько ярких туристических путеводителей. Ему не терпелось поскорее поделиться своими идеями с Фабьеной.
1: «Ау, это я. Слушай, Фабьена, я тут придумал такую штуку».
0: Он поднимался по лестнице в спальню и улыбался. Ему было приятно думать, что сейчас он откроет дверь, войдет, и Фабьена повернет к нему восхищенное лицо.
1: «Тебе бы хотелось поехать в Италию. Я купил путеводитель, давай посмотрим его вместе. Ты что молчишь, Фабьена? Сердишься на меня? Не надо, не обижайся. Ты сейчас очень обрадуешься».
0: Дюваль остановился на пороге ее комнаты. Одеяло сбилось в кучу, плед валялся на полу.
1: Фабьена, ты что, пыталась вставать?
0: Он бросился к кровати. Фабьена лежала на боку. Лицо ее приобрело фиолетовый оттенок. Он уже все понял, но у него еще хватило сил подойти к окну и распахнуть ставни, чтобы лучше видеть. Потом он вернулся к Фабьене. Красноватые отметины на шее не оставляли никаких сомнений. Ее задушили. Она была мертва.

0: Рауль Дюваль никак не мог поверить, что Фабьена умерла, что ее больше нет, нет и никогда не будет. Но как же так? Ведь еще 3 часа назад он говорил с ней, а теперь все было кончено. Ее задушили. Да, здорово его одурачили. Тот другой прекрасно все рассчитал. Сейчас он, должно быть, уже далеко. И письмо, разумеется, у него. Теперь он его предъявит. Забавы ради, с какой-то внутренней усмешкой, Дюваль попытался начать рассуждать. Если даже он сам немедленно вызовет полицию и расскажет им всю правду, то кто его станет слушать? Он уверил всех, что Фабьена, его жена, хотя его настоящая жена, утонула в реке. Чтобы пролить на эту путаницу хоть лучик света, надо было показать полицейским письмо. Но письмо только усугубляло его вину, ведь в нем он признавался, что собирался убить жену, и она действительно, в конце концов, погибла в автомобильной катастрофе. Бежать? Чтобы его по пятам преследовал Интерпол?
1: Алло.
2: Алло, это месье Дюваль? С вами говорят из полицейского участка Блуа. Мы задержали подозреваемого, и у нас есть все основания полагать, что именно он виновник аварии, в которой пострадала ваша супруга. Нам бы хотелось задать несколько вопросов мадам Дюваль. Алло, вы нас слышите, месье Дюваль? Алло, алло.
1: О, боже мой, какой бред. Да идите вы все. Несколько вопросов, мадам Дюваль. Бедная Фабьена. Бедная.

0: Он зашел в гараж за лопатой, обогнул дом. У самой живой изгороди земля не такая твердая. Он принялся копать. Ему хотелось, чтобы могила была глубокой. Похоронив Фабьена, он всю ночь проведет за рулем. Он поедет через горы.
1: Кого там принесло? Не буду открывать, меня нет дома. Иду! Иду!
2: Месье Дюваль, я недавно звонил вам из полиции. Мы бы хотели поговорить с мадам Дюваль.
1: Моя жена больна.
2: Я не стану ее утомлять. Всего несколько вопросов.
1: Посещения запрещены.
2: Но почему? Мадам Дюваль уже месяц как вышла из больницы.
1: Ну и что? Все равно к ней нельзя.
2: Послушайте, месье Дюваль, я позволяю себе настаивать только в интересах следствия. Я обязан выполнить приказ. Так что, поверьте, вам лучше меня впустить. Сейчас сюда подъедут и другие полицейские.
1: А я у себя дома. И не желаю, чтобы моей

0: Пытался оставить полицейского на кухне за стаканчиком вина, полагая, что обмануть его будет нетрудно.
1: Сюда, пожалуйста. Присаживайтесь. Выпейте чего-нибудь?
2: Нет, спасибо. В двух словах вот о чем речь. Тот, кого мы арестовали, цыган. И он долго кочевал в этих краях. Он живет в старом автоприцепе, прикрепленном к поломанному доджу. Только что по его вине произошла еще одна авария. Вот мы и хотели бы выяснить, не заметила ли мадам Дюваль этого прицепа, который, вероятно, и налетел на ее машину. Это первый вопрос.
1: Ладно, ладно. Подождите меня здесь.
0: Дюваль быстро поднялся по лестнице и остановился перед дверью спальни Фабьены. Услышав сзади тяжелые шаги и скрип ступенек, в ярости обернулся.
1: Я же сказал, к моей жене заходить нельзя.
3: Ну, месье Дюваль, я еще не закончил.
1: Нет, я запрещаю вам сюда входить.
0: И тут мужество ему изменило. Со страшной силой Дюваль выбросил вперед ногу. Удар пришелся жандарму в грудь. Тот попытался ухватиться за перила, но не удержался и рухнул навзничь с таким грохотом, что, казалось, весь дом содрогнулся. Оглушенный он лежал на спине, но рука его уже тянулась к кобуре, в которой поблескивала рукоятка пистолета.
1: Дерьмо, пошел вон! Ты все нарочно подстроил!
0: Пока полицейский привставал на одно колено, Рауль Дюваль сбежал вниз и, подскочив к стойке, схватил ружье.
1: Убирайся, я сказал! Вам меня не взять!
0: Полицейский бросился бежать так, словно попал под сильный дождь. Когда он выскочил за ограду, Дюваль выстрелил. Дробь разбросала гравий на садовой дорожке, громко застучала по железным воротам. Он растерянно уставился на дымящееся ружье. Потер плечо, нывшее от сильной отдачи. Его мысли не поспевали за событиями. Кто-то стоял на крыльце, сжимая ружье. Там на дороге резко сорвалась с места машина. Но что все это значит? Что произошло? Горячий пряный запах пороха заглушал ароматы сада. Это война. Отступать некуда. Придется сражаться.

0: Хотят заманить меня. Ничего не выйдет, ничего не выйдет. Думают пронять меня уговорами. А, знаем мы эти штучки, знаем. Станут нести не весь что, лишь бы усыпить бдительность. Нет, меня не проведешь.
1: По едва уловимым признакам он догадывался, что полиция уже здесь. Должно быть, оцепили весь квартал и теперь наступают, стараясь держаться поближе к стенам. Он представил себе полицейские заслоны, зевак, расспрашивающих жандармов. Какой-то псих засел у себя в доме. Но это неправда. Он вовсе не псих.
2: Месье Дюваль! Месье Дюваль, где вы? Нам надо поговорить с вами. Вам не сделают ничего плохого.
3: Убирайтесь отсюда!
2: Месье Дюваль! Сопротивление бесполезно. Одумайтесь. Вы же не бандит.
3: Я сказал назад.
2: Давайте поговорим. Чего вы добиваетесь?
0: Разве их испугаешь охотничьим ружьем? Да еще общественное мнение на их стороне. Радио уже должно быть сделало свое дело. Маньяк засел в своем доме, убив больную жену. Этого вполне достаточно. Отныне тысячи слушателей станут требовать моей смерти. Жаль, у меня здесь нет ни радио, ни телевизора. Дюваль безумец, Дюваль чудовище. Дюваль миллионер-убийца.
2: Дюваль, есть новости. Вам больше нечего бояться. Бросайте оружие и выходите.
3: Как бы не так! Как бы не так!
1: Совсем обессиленный Рауль подошел к кровати, где лежала мертвая Фабьена. Встал на колени и нежно погладил ее волосы. Затем губами прикоснулся к ее руке.
0: Я иду к тебе, Фабьена. Скоро мы встретимся.
1: Не вставая с колен, Дюваль навалился всем телом на дуло охотничьего ружья и нажал спусковой крючок.
2: Дюваль!

0: Вы невиновны! Преступник только что явился с повинной! Дюваль, выходите! Вы свободны! Парлири сдался! Он задушил свою любовницу в припадке ревности! Дюваль!
1: Фарлини! Нотариус Фарлини! Да чего же забавно получилось! Добрый, славный, честный нотариус! Вот это и был тот маленький шажок, который Дюваль не дошел до заветной цели расследования этого преступления. Ну, конечно же, Фарлини. Как только ему сообщили о наследстве Дюваля, тогда-то он все и затеял. Вместе с Фабьеной. Как просто все. Как просто.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

но так и не смогли. Дело в том, что в наше время все иначе. Нам

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

и недужных связей, дружб ненужных во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу чужих людей, соединенность и разобщенность близких душ со мною вот что.

0: те, разнообразных нитей. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.
1: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org. Радио «Трансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
2: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
1: Читаем вместе. Радио «Трансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Я уйду от тебя, я скажу на прощание, прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду без упреков и

нежно посмотришь вновь в мои глаза. Тебя целую, как и прежде, и каруселью небеса. Когда луна взойдет над садом, и ты счастливо так вздохнешь, мне больше ничего не надо, не улетишь ты, не вспорхнешь.

известный во всем мире Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо. Спасибо, мои дорогие.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса попала на пластинку квартета «Аккорд», выпущенную фирмой «Мелодия» в 1967 году. Песня называется «Возвращайся». Русский текст Юрия Цейтлина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну, она самая известная, звучит по радио, на стихи Есенина под названием «Да теперь решено без возврата».

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.